0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Говорит Москва.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Голопузое время, славься, славься, детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощание не для нас. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: Женюсь, ах, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мриетта.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас, если у вас, если у вас друга нет, друга нет.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

весело каюсь. Но жена все к рукам прибрала совершенно.

Я был против. Начнутся пеленки. И для чего свою жизнь осложнять?

оборвать. И теперь с новым смыслом и целью я как птица.

солнца и света. Будет в жизни дочурок моих, и что самое главное, это то, что родина будет.

Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Поющее сердце столицы.

Нам бы всем на дно. Там бы пить вино. Там под океаном мы трезвы или пьяны, не видно все равно.

якоря сниматься, по местам стоять. Эй, на румби-румби-румби так держать. Дьяволу морскому свезем бочонок рому, ему не устоять.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет...

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его что?
1: Тоже мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: В жизни очень часто так случается, по весне, когда растает снег, на пути на жизненном встречается с человеком.

этом человек. На пути на жизненном встречается с человеком человек. Он хорошим парнем называется, ей такого не сыскать вовек. Почему ж смущенно улыбается человеку человек? Почему ж смущенно улыбается человеку человек? Почему страдает парень мается? Почему он не смыкает век? Видно, без внимания обращается.

От волнения парень заикается, свой покой он потерял навек. Так бывает, ежели влюбляется,

0: Москва. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
3: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Понимаешь, это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обид, от тоски. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто, для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, груз, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

Набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

все негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся, что было, то было, прошло.

понял, кроется гибель где? В пиве никто не тонет, тонут всегда в воде. Реки, моря, проливы, сколько от них вреда. Губит людей не пиво, губит людей вода. Губит людей не пиво, губит людей вода. Чтобы вам стало ясно, зря нам не спорить, чтоб

губит людей не пиво, губит людей вода. Скажем, в работе нашей, друг незабвенный мой, пиво всего однажды взял и развел водой.

0: и пиво. Губит людей вода, да.
1: Говорит Москва, поющее сердце стоит.

0: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.

вышла туда, где каждый без труда найти бы смог и женщины вина. Когда зашла заря, далекие моря, отправился французский теплоход. Но не вернулись в порт и не взошли на борт.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

А может быть, мираж. Стройные пальмы возникли вдруг, а приглядись, лишь пески вокруг,

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: А где Анюта?
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Говорит Москва. Семь утра. Семь утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы.
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никакой.

0: рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Говорит Москва, поющее сердце стоит.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Песни.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Если с ним подружился в Москве, друга я никогда не забуду. Если с ним подружился в Москве, не забыть мне очей.

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни. Слышу звон.

Прямо на чистой террасе спокойно стирает белье. Стою я в сторонке безмолвно, душа замирает в груди. Прости меня, Галя, Галина Петровна, не знаю за что.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

нам слез не лить от горя и отчаяния. Быть нежной, доброй быть не надо на прощание.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Опять расстаюсь я с тобою, с любовью моей и судьбою. Боюсь, что не выдержишь ты и заплачешь, и я улыбаюсь тебе. И я улыбаюсь тебе. Достался нам век неспокойный, прошли мы сквозь грозы и войны. У смерти в гостях мы не раз побывали, но я улыбался тебе. Но я улыбался тебе. Бывает, что мысли как тучи, бывает, что ревность нас мучит, но должен один из двоих улыбнуться, и я улыбаюсь тебе. И я улыбаюсь тебе. Взгляни на меня долгим взглядом. Ты здесь, ты пока еще рядом. Ты рядом, но ты далеко уже где-то.

Опять расстаюсь я с тобою, с любовью моей и судьбою. Боюсь, что не выдержишь ты и заплачешь, и я улыбаюсь тебе. И я улыбаюсь тебе. Вдвоем победим мы разлуку, покуда нужны мы друг другу, покуда любовь существует на свете, и я улыбаюсь тебе.

0: улыбаюсь тебе.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 7 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В деле о поставках некачественных консервов для Минобороны появилась новая фигурантка. Военный суд санкционировал заочный арест технолога компании «Селятина» Зинаиды Грищук. Защита подала апелляцию на обжалование постановления. Как рассказали ТАСС, в правоохранительных органах Грищук объявили в международный розыск. Ранее стало известно, что бизнесмен Дмитрий Мизгир начал сотрудничать со следствием и давать показания по уголовному делу на других фигурантов. Остальные коммерсанты также дают признательные показания по уголовному делу. Производство было начато в отношении в том числе бывшего начальника продовольственного управления Департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковника Виктора Тразевича. Он проходит основным фигурантом. Всего в деле фигурируют 6 человек, среди них также гендиректор компании «Селятина» Артем Барышков. Рябков назвал предельно откровенными высказывания Путина по Украине на саммитах. Причем глава государства говорит об этом и на открытых встречах, и за закрытыми дверями. На это замглавы российского МИДа указал в преддверии саммита БРИКС в Нью-Дели 12-13 сентября. «Я думаю, что партнеры по БРИКС это оценили, и для них это было очень полезно», подчеркнул замминистра иностранных дел в интервью ТАСС. Также Сергей Рябков отметил, что многие страны, участницы БРИКС, предлагают России содействие в урегулировании украинского конфликта. Что касается Украины, то мы действительно чувствуем поддержку странами, входящими в БРИКС, наших усилий по нахождению решения этой трагической ситуации на здравой, сбалансированной, разумной основе. Это полностью отвечало бы нашим коренным интересам, сказал дипломат. Кроме того, Рябков указал, что Запад и киевский режим одержимы поисками ходов по раскачке ситуации внутри России. Украинские беспилотники атаковали Саратовскую область. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, а также предварительно пострадавшие, сообщил губернатор Роман Бусаргин. На месте работают все оперативные службы, написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс». Сфера развлечений стала крупнейшей категорией арендаторов в новых торговых центрах. Впервые за несколько лет ей уступили магазины одежды и обуви. В первом полугодии их доля сократилась до 13% против 22% в 2025 году. В то же время доля развлекательных форматов за тот же период удвоилась до 14%, подсчитала консалтинговая компания CMWP. Как пишут «Известия», на фоне замедления потребительского спроса и снижения активности фэшн-ритейлеров, девелоперы все чаще отводят площади операторам досуга, фуд-холлам и другим. Другим форматом. Они способны привлекать посетителей и удерживать их в торговых центрах дольше. В отличие от магазинов одежды и обуви, досуговые форматы невозможно перенести в онлайн, отмечают опрошенные газеты эксперты. Курс валют. Китайский юань стоит 12 рублей 85 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 86,19. Курс евро сегодня 100 рублей 17 копеек. Сейчас в Москве плюс 8. Сегодня в столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем плюс 15-17 градусов. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Атмосферное давление во вторник составляет 749 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва, 94,8.
3: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
4: А вы говорите «милит».
5: Я его что?
4: Мне «милит».
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Своя правда». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке «Телеграм» по запросу «Радио Говорит МСК». Слитно и латиницей.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Реклама.
7: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Время начинать движение.
8: Мотор! Мотор!
6: Так говорит Москва.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: 7.07 столица. Дамы и господа! Заводите свои моторы! Это вторник, 8 сентября, на календаре. Что-то орать не получается, извините. С утра. Кто что привозит с Жигулевских гор, я привез горло больное. Чё-то какую-то бациллу съел там, вероятно. Но не доел. Застрял в горле. Слыхали? Вась Куролесов, доброе утро. Артур Гурьев, Иван Абы ждет Металлику. Я тоже, Иван, я тоже жду Металлику. Хоть чего-нибудь хорошего. Сергей Иванович Озерновский, Камчатка. Доброе утро, приветствую. Там солнечно, плюс 15. У нас... Ну, в перспективе может быть и солнечно тоже, но пока что ощущается как плюс 6. А когда холоднее-то было? За 55 лет, последние 55 лет наблюдений, холоднее было в 91-м, было 2 градуса. Сейчас ощущается как 6, но фактически 8. 27 было в 2008 году. Сегодня максимально 14 будет. Потом 20, потом 24 в четверг. И нужно спросить синоптических людей. Это сейчас аномалия или в четверг, когда будет 24, будет аномалия? Могу ли я, хочу ли я, чтобы аномалия, чтобы вот так вот в первой, ладно, во второй недели сентября уже лето закончилось настолько, что вот как вот сейчас. Не, я не хочу, чтобы оно так закончилось. Я хочу, чтобы лето не Камчатка, чтобы лето не кончалось. Чтобы оно за мною мчалось, за мною вслед. Лето! Ах, лето! Котлета! Котлета! Вы позавтракали уже? Не, каждое утро неповторимое произношение призыва заводить моторы живое. Каждое, поэтому они все отличаются. Николай, я доброе утро приветствую. Кто у нас в Максе? В Максе Андрей Скорпион и Дмитрий Дизель. Сидят там в Максе сейчас и что-то делают. Что-то такое. Алкашку покупают по этому Макс Айди. Мы вчера обсуждали, что рассматривает, то ли Минцифры, то ли кто этим занимается. Ну, в общем, кто-то рассматривает возможность посадки в поезд, в хорошем смысле слова, по Макс Айди. Вот, и это якобы, ну, по мнению, наверное, инициаторов, это должно еще больше расширить цифровизацию, нашу привязку к цифре, большой дате, к контролю и большей безопасности. Ну и удобство, конечно, и все такое. Но я предположил, что после открытия опции подтверждения возраста при покупке алкашки в магазах уже ничем не удивить владельцев Макс Айди. Уже как бы, что бы вы ни делали, это уже, ну, только если вы деньги замените Макс Айди. Он так говорит, сколько вот это стоит? Он говорит, 800 рублей. Он такой, Макс Айди! Он такой, а, ладно, тогда берите. А это 14 тысяч. Макс Айди! Он такой, а, Макс Айди, забирайте. Ну, вот так еще можно удивить владельцев Макс Айди. Что ты получаешь что-то бесплатно просто потому, что ты Макс Айди. А так, не знаю. Вот, значит. И я даже видел какие-то недоумения, а кто-то пошел даже тихонечко кляузничать, дескать, что такое сейчас у вас ушел человек с алкашкой, он что-то там нажал, что он сделал. Вот, и ему тетчик объясняет, что теперь можно подтверждать возраст, не звать меня, а вот Макс Айди. В Сан-Теодоро 6 утра и плюс 23. Уважаемый мигрант, бывший мигрант из Корея Таун и нынешний мигрант из Европа Таун. Как долго вы еще планируете ерзать, и какие места у вас по Европе, и какие места у вас еще запланированы? Что это за гран-тур такой? Нет, я вообще поддерживаю это. Но тогда вы должны были привести для себя свой гран-туризма автомобиль, Kia Sorento, и гонять на... А, Санте, это все еще... Все, я понял, это все еще на Сардинии. Угу, окей. Там когда-то ерзал Катон, да, во времена этих гражданской войны, Помпеи, все это. Не в Сан-Теодоро, но там, на Сардине. Сан-Теодоро рядом Лумирьякеду, просто Кеда, Кеду, Чинта, Гринта, Маргаринта. Вот, Сан-Теодоро. Ну, хороший, уютный городок, как-то заводь рядышком, гавань. Вот такие виды. Вот Сан-Теодоро. А, какие виды, я же никому не показываю. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Наш телеграм-канал, и вы в канале можете смотреть всякое. В том числе и трансляцию. Сан-Теодоро. Ну, скукота. Как это лазурная вода, какие-то крыши, как это зелень, какие-то горы, как это все. Нет какой-то сугубости. Нет какой-то, что-то какой-то настоящести. Все как-то это все... До 15-го, потом назад трансфер через Лондон. Понял? До 15-го. Еще неделька. Наслаждайтесь. Ну, вот типичный транспорт Сан-Теодоро присылает мигрант. Скворечники какие-то на колесиках. Вот это что это такое? Вот это что такое, я вас спрашиваю. Вот недоразумение. Вот это. Какие-то сплюснутые. Абсолютно. Так, Саша Зум, доброе утро. На дачу и в баньку сейчас живет в каком-то параллельном измерении товарищ Зум, потому что у нас вторник. Может, вы точно убедитесь, что у вас выходной вторник. Вась Куролесов, Артур Гурьев. Что еще у нас здесь? Да все у нас здесь. Осталось просыпаться только, правильно? Давайте просыпаться. Что-нибудь такое тоже веселое. Ага, это у меня. Извините, я в Телеграме не отключил звук. Сейчас отключу. Что-нибудь такое солнечное, энергетическое, дровическое и побуждающие нас на что угодно, но только не на рабочие подвиги, да? Что-то хочется уже отдохнуть во вторник. Уже хочется немножко прилечь и отдохнуть. Зайдите, проголосуйте, Щукины все, там в телеге идет голосование. Фундаментальное голосование, абсолютно точно касающееся каждого автомобилиста, чем бы вы ни управляли. Каким бы транспортным средством, если это транспортное средство, то это голосование вас касается, ибо оно о страховке. Страховке вашей ответственности, вашей гражданской социальной ответственности, вашей. Ну и вообще, ваш автомобиль застрахован полисом ОСАГО и КАСКО. Только ОСАГО, только КАСКО или вовсе не застрахован. Вот так вот. Проводим социологическое свое внутреннее исследование, которому будем верить.

На всякий случай хочу подстегнуть вашу откровенность. Не бойтесь, у нас голосование не персонализированное. Ваших контактов там не видно. Ни IP, ни телефона, ни домашнего адреса. Честно. Честно? Честная подполковничка. Так что, ну, ничем не застрахован, так ничем и не застрахован. Отвечайте по чесноку. Ну, чего вы? Мы же хотим истинную картину узнать, правильно? А не заманить вас в ловушку. Поэтому давайте, делитесь.

Неделю назад 12% видели ухудшение ситуации на топливном рынке в голосовании еженедельном по понедельникам, который проводится. Вчера 13% увидели ухудшение, плюс процент. Ситуация с улучшением или фиксацией положения на топливном рынке остается примерно прежней. 36% увидели улучшение, 51% считает, что ситуация заморозилась, ну как бы устаканилась, обособилась, зафиксировалась, закрепилась. И 51% видит закрепление этой ситуации. Что-то у вас с топливом закрепилось. Я надеюсь только, что он не ругается сейчас. Есть среди нас строители, водители автобусов, профессионалы, которых теперь все больше и больше у нас. О чем поет мужчина, скажите? ...829 голосов вчера в опросе по топливной ситуации на топливном же рынке. Улучшилось 36%, ухудшилось 13%, осталось прежней 51%.

0: Щукин и все, телеграм такой есть. Щукин и все. Ну что вы, разве вы еще не там? Одинаковый. Одинаковый? Заходите. Кириллическое написание телеграм-канала такое. Щукин и все. Йо с точками. Как Ситроен. Вот так. Правильно произносится Ситроен. Вы же знаете. А, это, оказывается, хорошая мантра на деньги и на стояк не текущий стояк, который трубы вот эти идут такие. Вот, с девятого этажа по первой. Вот, чтобы он не протекал. И на деньги. Да? Саша Зуб говорит. Хорошая мантра, сам пою ее. Стояк не течет. Все, спасибо, спасибо.
1: Моторы.
0: Так, подогрев сидений и руля сегодня включал? А, это нет, это не вопрос, это утверждение. Подогрев сидений и руля сегодня включал, хвастается Александр Владимирович. Видите, у него подогрев сидений и руля есть. Краснознаменск, привет, Павел Счастье, доброе утро. Андрей Иш думает, что это песня о любви. Я согласен, все песни о любви вообще. Так, давайте послушаем же живого человека. Доброе утро, живой человек.
2: Доброе утро, Роман. Доброе. По бензину хотел отметить. Ну, так вроде ездишь, те же самые заправки не работают, а работает в основном Роснефть. Вот, народа нет практически. Но у меня такое ощущение, что народ перестал как бы доливать, и это немного ажиотаж сбило. Может, я ошибаюсь.
0: Вы слышали, вчера задержали этого экс-зам или экс-начальника подмосковной полиции? И за что? За махинации с топливом.
2: Да, еще, может, слышали новость, что теперь в Московской области подросткам бензин продавать не будут. Но я думаю, они все равно, а если родители... купил ребенку питбайк, уж как-нибудь бензинчик, то он ему нальет.
0: Да, конечно.
2: То, что я не думаю, что
0: то
2: это...
0: То есть мы подозревали, что все вот эти вот услуги по привозу 20 литров бензина за 10 тысяч, они как-то не очень, ну, в смысле, не очень законно они получают это все. А теперь это все обретает подоплеку. То есть это прям вот, видите...
2: Ну, хорошего дня вам.
0: Спасибо, спасибо вам тоже. И самое главное, ведь бывших начальников полиции областной не бывает... Бывает на заслуженном отдыхе, а бывших не бывает, в том смысле, что все связи-то у него остались, правильно? Там друзья, знакомые, у тебя же так бывает, что коллега твой, вы хорошо с ним коллежите, а он на 10 лет младше тебя. И ты когда уже ушел на заслуженный отдых, то коллеге твоему еще 10 лет там, а он такой раз, тем более в структурах сугубо вертикально ориентированных, и очень, очень подверженных лестничным переходам. Там лестничное право. Вот, и он такой раз и перешел выше твой коллега, а может даже на твое место. И вчера еще вы корешили, он, вот, а он уже на твоем месте. А ты такой раз ушел на заслуженный отдых. И, соответственно, когда ты что-то эдакое начинаешь придумывать, ну уж, наверное, ты это обсудишь с коллегой, с действующим правоохранителем, правильно? Это обсудишь с ним, все это сделаешь. Вот, ну и на всякий случай заручишься там каким-то поддержкой какой-то, я не знаю. А он заручится какой-то долей в этом, наверное. Я никого сейчас ни в чем не обвиняю. Я кино такое просто смотрел. Это такое кино, где люди ведут себя максимально отвязно, а потом оказывается, что он здесь власть, потому что у него мама мэр. Или потому, что у него папа там у губернатора кем-то работает. Или потому, что у него дядя, бывший начальник милиции какой-то там местный. Все, вот они, вот он такой ведет себя, а потом оказывается, что это просто какие-то связи у него. Но они, тем не менее, все решают. Вот, и так и здесь тоже, вот, понимаете, как бы. Крышевал, значит, что-то такое, какие-то махинации какие-то такие. Что-то такое прям делал, что-то такое. Как же мне его найти? Киньте мне новость про него. Я-то эту новость увидел, подумал об этом и не взял ее себе. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
3: Доброе утро, Роман.
1: немножко тоже про бензин. Заправлялся в ночь с пятницы на субботу. Ой, извините, пожалуйста.
0: Ничего, я тоже так умею. У меня даже лучше получается, если честно.
1: Да, это у Кругацких. Хрипанец, утренний кашель, курильщик.
0: Натурально. Да.
1: Не курим. Ага. Ехал по М4, все было пусто, даже Роснефть, которая на конце платного участка.
0: Угу.
1: Вот. Думаю, как-то у меня совсем мало оставалось. А на второй Роснефти, которая перед Ступино, вообще народу не было, по 69-90, и я подъехал к пустой колонке. Вот. Заправился, полный не наливали, но так, я залился 35 литров, поехал. Все вроде бы хорошо, но до этого у меня был расход 6,8-6,9. Я его сбросил, ехал вчера утром, посмотрел
0: 7,8. Ой, я вас умоляю. Ну, это как разгон, у меня был разгон до сотни 8,6, а вчера стало теперь 8,9. Такая мелочь. Ну, в смысле, ну нет, ну, наверное, это важно. Но расход с таким расходом. Слушайте, появилось видео этой лавины. Это очень фундаментальная вещь. Кабардино-Балкария, нужно отдать тебе должное, моя любимая Кабарда. Я имею так право говорить. У меня теща там живет. Моя любимая Кабарда в этом году собирает урожай. На Эльбрусе сколько-то экспедиций страдало, сколько-то погибших. Пара планеристов, пара-тройка убилась в ущелье в этом летательном парке, где они там делают. Чего только там не было. И вот лавина. Посмотрите на это. Это же вообще... Это же просто Гималай. Посмотрите, там такой сирак оборвался, карниз просто. То есть это лавина, но не снег сошел, а именно... Ой, главное, чтобы не ругался. Но, а сошел именно сирак такой. То есть это сирак, это огромные спрессованные карнизы такие висящие. Из-за льда и снега. И иногда они обрываются. Кстати, такая же штука в Непале сошла, только больше в несколько раз. Ну, может, в несколько десятков раз. Там была такая штука в Непале, что она 600 метров в одну сторону. Еще, ну, как городской квартал. Огромный городской квартал. И толщиной тоже метров там в 50, наверное. И вот такое все сошло. И вот МЧС прилетали, спасают. 11 человек к тому же погибших. То есть ты идешь такой, это, понимаешь, судьба какая. Вон где эти вертолеты. Вот, вот кусок этот прям видно. Вот видите, вот карниз. Остаток висит, а снизу ничего нет, он просто оборвался. Вот вам и глобальное потепление. И самое страшное, что таких вещей будет все больше, больше и больше, потому что нам кажется, что это просто погода такая. Ну, тут здесь вот сейчас тепло, потом вот тут прохладно, потом снова тепло. А фактическая средняя температура, именно то, что и подтапливает шапки полярные, ледники, она поступательно повышается на полградуса, потом еще на полградуса в течение нескольких лет. Поступательно повышаясь, она поступательно подтачивает то, что тысячелетиями копилось и лежало себе спокойно, потому что не успевало подтаивать до той степени, чтобы обрушиваться под своей массой. И тут же снова зима наступала, и снова она подмерзала. Вот. А сейчас успевает подтаивать. И вот это будет... И теперь даже трекинги, то, что мы считали... Ну, я считал, во всяком случае. Я очень хочу карабкаться в горы. Все, наверное, все главные фильмы по этому поводу пересмотрел, обо всех, и об Анапурне, и К2, и, ну, Джомолунгма, это уже попса просто какая-то, вот, и все, и скалолазы ключевые какие-то, все это очень манит, конечно, это романтика горная, но я точно понимаю, что, ну, куда, я, все заканчивается на том, что начинай ходить, по лестнице. Ну, все, вот тут и конец. Какая лестница? Ходить по лестнице я могу только сверху вниз. То есть, значит, вам нужно занести меня на гору, а потом, чтобы я вниз шел. Так я, может, и смогу. В общем, но при этом хочется... Горы — это что-то невероятно манящее, как это что-то сакральное такое. Именно, ну, поэтому столько святых гор каких-то запретных, табуированных в Непале. Люди веками жили с ними и видели это величие. А вот трекинг можно. Там нужно просто ходить и не всегда карабкаться. И думаешь про трекинг как про что-то безопасное, да? Ну, то есть пройти долинами, какими-то ущельями, чтобы вот тут тебе Гималаи, вот это все. Все, вот эта история с этой лавиной в Кабардино-Балкарии тоже показывает. Уже и трекинг небезопасен. Ты так идешь, вроде бы никуда не карабкаешься, все, оно обрушивается, и все. И в Непале, опять же, вот. Там сошлось вообще несколько катаклизмов. Глобальное потепление и какая-то вулканическая активность, которая сейчас наметилась там в регионе. Мощнейшая.
3: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 7:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Рябков назвал предельно откровенными высказывания Путина по Украине на саммитах. Причем глава государства говорит об этом и на открытых встречах, и за закрытыми дверями. На это замглавы российского МИДа указал в преддверии саммита БРИКС в Нью-Дели 12-13 сентября. «Я думаю, что партнеры по БРИКС это оценили, и для них это было очень полезно», подчеркнул замминистра иностранных дел в интервью ТАСС. Также Сергей Рябков отметил, что многие страны-участницы БРИКС предлагают России содействие в урегулировании украинского конфликта. «Что касается Украины, то мы действительно чувствуем поддержку странами, входящими в БРИКС. Наших усилий по нахождению решения этой трагической ситуации на здравой, сбалансированной, разумной основе. Это полностью отвечало бы нашим коренным интересам», сказал дипломат. Кроме того, Рябков указал, что Запад и киевский режим одержимы поисками ходов по раскачке ситуации внутри России. Российские авиакомпании летом нарастили частоту полетов в Китай более чем на 25%. В неделю отечественные перевозчики выполняли 146 рейсов. В зимнем сезоне расписание было 111 вылетов КНР в течение недели, сообщил ТАСС глава Минтранса Андрей Никитин. Министр добавил, что в минувшем году российские авиакомпании увеличили перевозки в Китай на 27%. Страну посетили 1 миллион 600 тысяч пассажиров, отметил он на полях Восточного экономического форума. Ранее замминистра транспорта Дмитрий Зверев сообщил, что еженедельное количество перелетов авиакомпаний России и Китая между странами выросло минувшим летом на 30% по сравнению с прошлым сезоном до 309 рейсов. Сфера развлечений стала крупнейшей категорией арендаторов в новых торговых центрах в России. Впервые за несколько лет ей уступили магазины одежды и обуви. В первом полугодии их доля сократилась до 13% против 22% в 2025. В то же время доля развлекательных форматов за тот же период удвоилась до 14%. Как пишут «Известия», на фоне замедления потребительского спроса и снижения активности фэшн-ритейлеров, девелоперы все чаще отводят площади операторам досуга, фуд-холлам и другим форматом. Они способны привлекать посетителей и удерживать их в торговых центрах дольше. В отличие от магазинов одежды и обуви, досуговые форматы невозможно перенести в онлайн, отмечают опрошенные газеты «Эксперты». Синоптики спрогнозировали ливень, град и грозы на юге Европейской России. Неблагоприятные погодные условия сохранятся в ближайшие два дня. 8 сентября осадки прогнозируются в Дагестане, Ингушетии и Чечне. Ночью и утром сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град и ветер 20-25 метров в секунду. В Северной Осетии ночью сильный дождь, гроза и ветер 20 метров в секунду, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она добавила, что днем погода в республиках Северного Кавказа будет более спокойной. Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ну а в Москве сейчас плюс 8, сегодня в столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем плюс 15-17 градусов. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление во вторник составляет 749 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
5: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
6: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
8: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в

0: Точной политике и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
2: Моторы. 7:37, 7:38. Говорит Москва. Моторы. Доброе утро. Здравствуйте. Я приветствую вас. Это очень-очень хорошо. Я оставлю на потом. На потом начальников, генералов и те, кто там занимался хищением в хозяйственной части ГУ МВД и так далее. Это интересная история, хотелось бы, может быть, даже как-то пообсуждать с вами ее, может быть. Сейчас хотелось бы пообсуждать иное. Никто мне вчера, только жена рассказала, а вы и не рассказывали. Это не вчера, это позавчера вообще было. Никто позавчера и не обратил внимания, а вчера и не подтолкнул меня, чтобы я вспомнил. Я сам сейчас вспомнил и как раз пощу теперь видео этого столкновения в наш специальный телеграм-канал, который для того и создавался, чтобы туда постить всякие видео, очевидцами которых вы становились самостоятельно, или очевидцы вам перебрасывали это видео. И вы делитесь своими собственными видео, и я выкладываю свои собственные видео туда. А теперь, чтобы... Ну, если вы хотите искать, ищите «Глаз народа», телеграм-канал специальный. Вот. Ну, он так называется «Глаз народа». Там аватарка такая в белом кружочке, на белом фоне. Перископ такой оранжевый в виде перископа, и там глаз. Ну, короче, вы найдете. Вот. И чуть позже в Макс перекину, потому что в Максе тоже такой же канал есть. Ибо негоже нам лишать тех, кто предпочел стать ответственным, целенаправленным и добросовестным, и взял и перешел в Макс. Зачем же мы будем лишать этих людей возможности соучаствовать в разборе новостей, в получении информации и так далее. Поэтому там в Максе тоже все это будет. Я имею в виду ДТП, которое случилось в воскресенье. В воскресенье случилось на Мичуринском проспекте. Видели? Были? Знаете этого водителя? Что с ним? Он умер? У него сердечный приступ? Конечно, он теперь должен рассказывать про сердечный приступ, как в глазах все стало вот так вот темно, как у... Где это было происшествие? То есть с автобусом там было тоже в Питере, помните, еще что-то? Там вот так вот темно в глазах вот сразу. Не знаю, что такое. Так все, и как-то, а потом раз такой. Вот, но телефон не причу. Я не в телефоне был, ничего такое. Не уснул, потому что 18-й час уже сидел за рулем. И вот это все. Нет. Стало темно именно в глазах так-то. И вот это. Я сейчас буду показывать драматическое видео, приготовьтесь. Мичуринский проспект, поскольку мы десятилетия были... имели удовольствие, получали удовольствие быть жителями района, но не Раменки, где произошло это, а там чуть-чуть за рекой, вдали, за рекой, на Озерной улице. Но Мичура это, конечно... Вообще, можно я, пользуясь случаем, район похвалю? Район потрясающий. Пожалуйста, все покупать квартиры в Пойму, там, где вот от Мосфильмовская дорога теперь новая, застраивается полностью промзона за железной дорогой, где Аминьевка, там все это. Все туда, все в Автодор, все в жилищный фонд района покупать квартиры. Там строится жилье на любой карман. Если вы хотите миллион за метр заплатить или если

0: таких денег нет, и вы хотите заплатить всего лишь 500 тысяч за квадратный метр. Все туда, все. Район потрясающий, потому что транспортная доступность невероятная у него. Ты в одно и то же место, а именно в центр, можешь поехать 6 дорогами. Выбрать себе что угодно. Вот тебе Дорохово, вот тебе Аминьевка, вот Мичуринский, вот тебе Мосфильмовская, вот тебе дальше Кутузовский, да, вот тебе в ту сторону Вернадского. Как хочешь, так и поезжай. Вот тебе метро везде входит, кольцевая метро, вот тебе радиальное метро. Все, что хочешь. Шикарный район. Вот тебе парк Олимпийской деревни, вот тебе парк 60-летия Октября, вот тебе по... Ну, в общем, потрясающе. Я не помню, чего мы уехали оттуда. Забыл уже. Вот. И это на Мичуринском случилось, происшествие. Значит, смотрите, что тут происходило. Я уже это открыл. Итак, Департамент транспорта Москвы публикует. Это же департамент публикует. Подождите, да, департамент загружается. Обращаем внимание, это в районе метро, как раз метро Мичуринский проспект. Отставить, говорит, неправильно. Это же метро Озерное, правильно? Нет, Раменки, Озерное туда, дальше УМКАД. В общем, там, где большой пересадочный пункт, где переход надземный, а чуть выше, то есть камера висит у Азбуки Вкуса. Вот от Азбуки Вкуса вниз туда к Лобачевской съемка. Мы видим, что оттуда со стороны фестиваля и Олимпийской деревни по Мичуринскому едет автомобиль, он едет в крайней левой полосе. Его вот стрелочкой сейчас обводит тот, кто публикует это видео. Вот он едет... Нет, извините, он уже едет, он разделительную переехал. Она там широкая, без отбойника твердого. Просто полоса разделительная. А был бы отбойник, он бы так и ехал. Дум-дум-дум, отбойник бился и не выехал бы навстречку. Вот, но он едет навстречку. Значит, он едет навстречку, проезжает крайнюю левую, уже вот в нашем направлении. Всего здесь полос раз, два, три гражданские и четвертая автобусная. Он проезжает крайнюю левую, то есть четвертую. На третий автомобиль успевает затормозить прямо перед ним. Прямо перед ним. И он не бьет его, не бьет. Но зато автомобиль, который едет во второй полосе, не видел из-за того, кто увернулся, там был кроссовер, наверное, из-за этого не видел, что эта встречка в него такси едет. И произошло лобовое столкновение. Лоб в лоб просто. Ударились так, что тот автомобиль, который спокойненько ехал... Вот так едешь, вторая полоса из четырех, вторая. Тебе кажется, ну, нафиг вас, идиоты, в крайних рядах ехать. И в середине не буду. Буду ехать прямо вот... Ну, то есть для общего транспорта это первая полоса. Потому что самая первая, она только для автобуса. Едешь себе справа, никого не трогаешь. И здесь в тебя таксист. Причем таксист ехал... Не 20 километров в час. Посмотрите, что случилось с автомобилями. Вот видео. Уже вот как раз с перехода. Это прямо под переходом случилось. Из перехода снимает очевидец. Автомобиль, в который въехал такси. А что это такое? Это Mazda или Volkswagen какой-то? В общем, морды у него нет. Вообще. Спасатели общаются с людьми, которые там в салоне. Часть из них пока заблокирована. Рядом носилки. МЧСовские. Желтые скорые помощи, белые. Огромная пробка. И мы видим такси. Такси это Шкода Рапид или Поло. Наверное, Volkswagen Поло, потому что лифтбэк. Видите, открывается такая штука. Скорее Поло, наверное. Хотя, может, и Рапид. Багажник полностью открыт, а морду автомобиля полностью нет. Дверь уже срезана. Водителя вырезали, потому что водителя зажало там. Вот пробка на Мичуринском. Вот такая вот. Это метро Мичуринский проспект все-таки. Я зря вам говорю. Раменки это дальше, а это Мичуринский. А Озерное возле МКАД. Вот сотрудники, очевидцы. Автомобиль отбросило после удара так, что он улетел на тротуар вообще. Хорошо, там никого не сбил. А, нет, в этом ряду, я зря сказал, там 4 ряда. В этом месте уже 3 ряда. Два для движения. Нет, нет, 4, правильно. 3. Раз, два, 3 для транспорта и одна выделенка. Все верно. В общем, такая история. Таксист. Я знаю, есть особо, как это сказать, реактивные у нас таксисты, которые остро реагирует на упоминание такси в ДТП. Мол, дескать, а чего вы все время вот такси да такси, да про такси, да про такси? Да мы все время так, и если с коммунальной техникой происходит что-то. Мы тоже так упоминаем, что коммунальная техника. Если с общественным транспортом, мы так про общественный транспорт говорим. Если с большегрузами, с тягачами, с самосвалами, мы тоже отдельно их выделяем. Но сколько в последнее время было ДТП с общественным транспортом, с автобусами? Несколько. Несколько было. Вот именно несколько. А сколько с фурами в Москве в последнее время было? Ну, может, тоже несколько было. Как бы. Ну, вот самое последнее, я там же в канале «Глаз народа» публиковал это видео на МКАДе. Вот. Во-первых, МКАД, где чувак пытался объехать очередь на заправку, которая в правой крайней полосе была, и влез между двумя фурами, и его так размяло там. Но он жив, здоров, все хорошо. Во-вторых, там же на МКАДе тоже пробка останавливалась, вот это видео, и фура тормозит вот перед пробкой, замедляется. А второй тягач, тоже фура, но такой с мягким верхом, правда, этого тента брезентового у него нет, он просто длинный-длинный кузов такой. Вот. А второй на полном ходу в него въезжает. О чем это говорит? О том, что он вообще не смотрел на дорогу. То есть он не видел, что там замедление какое-то, все, он просто въезжает. То есть мы отдельно это выделяем и обсуждаем. Кстати, именно здесь появился вот этот персонаж. Как-то Денис его зовут, по-моему, или что такое. Ну, по-любому, таксист. Чуть ли не первый был его комментарий. Таксист впереди, в правой полосе. Виноватый, ну такой, ну обиженка. Что-то, Денис, вы какой-то обиженка. И он сразу приплетает сюда таксистов, дескать, что вы же привыкли во всем винить такси. Давайте поговорим. Хотите, Денис? Вот позвоните в эфир и расскажите, пожалуйста, у нас с таксистами, я так аккуратно скажу, аккуратно, с таксистами аварий, ну, в разы, если не на порядке, больше, чем с общественным транспортом, фурами, коммунальщиками и еще чем-то вместе взятыми, вот с таксистами. Потому что, по моему наблюдению, вообще почти в каждой аварии, которую я вижу, или я вижу сообщения о них, участвует такси. Это, справедливости ради, означает не только то, что таксисты ультраотвязные. Не только это. Это означает еще, что их просто очень много. В последнее время их так много, что чисто статистически, если аварий происходит много, то значит, и они часто попадают в них, потому что их тоже много. Но как бы вам не хотелось там ругаться или обижаться, уважаемые таксисты, я хочу напомнить вам, что вы входите неформально, пусть и не совсем формально, но в структуру городского общественного транспорта. Вот именно это отличает вас от обычных людей, даже от тягачей. Потому что они коммерческий транспорт. С них взятки, ну, как бы, ну, ну, понятно, на них распространяется действие всего, ПДД, закона, всего остального. Но они коммерческий транспорт, не пассажирский. А вы пассажирский. Вы коммерческий пассажирский транспорт. Вы берете на себя ответственность за людей, которых везете. Понимаете, в чем дело? Берете ответственность на себя. Вы несете, берете и несете. И больше того, это ваша профессиональная обязанность. Поэтому, когда мы видим невероятный всплеск истории с такси, и ты каждый раз спрашиваешь, там что-то, какая-то заруба мощная, кто участники? И вы же мне сами звоните, говорите, ну там вот это такси. Значит, вот Мичуринский. Мы видим человека, который, с ним что-то определенно случилось, или он решил таким образом изысканно уйти из жизни, я не знаю. Он пересекает все свои ряды, разделительную широкую, все ряды встречки и бьет в автомобиль вот так бьет, что... Там пять пострадавших, включая, конечно, водителя такси. Пока все, на момент тогда написания новости, все были живы, но четыре человека были доставлены в крайне тяжелом состоянии в реанимацию. Но пока живы. Потом я смотрю еще... Сейчас, секундочку, я открою этот канал. Я не знаю этого блогера, простите. Это блогер Столяров. Ну, хорошо. По словам блогера, в ДТП повреждены 4 машины. В настоящее время супруги находятся на месте происшествия. Ответил, что его многомиллионная БМВ совсем новая. Многомиллионная БМВ. Он так и говорит. Ну, многомиллионная. Ничего такого. X6 стоит обычный. Значит, и если посмотреть на кружочек этого блогера, вот он что-то говорит. Вот что-то он говорит. Вот стоит автомобиль. И на обочине стоит такси. На обочине там с разбитым чем-то. И сзади тоже несколько автомобилей побитых. Это тоже, что ли, такси? Не знаю. Вот его иная девчонка сидит. Вот такси. Интересно, что он там говорит?
1: Нет. Столько полиции смотрел. Там полиция, там полиция.
0: Ну, это Рублев.
1: Это Вера все.
0: Это Вера.
1: Все Вера собрала.
0: Не знаю.
1: Мы вот немножко попали в аварию, но не переживайте. Вот человек летел.
0: Вот. Да никто и не переживает. Это перестань ты, не переживайте. Там мы и не переживаем. Там все нормально. Там такси тоже стоит, на обочине такой. Не знаю, из участников он, из виновников, или случайно ему досталось. Но он как бы впереди, там где-то все. Всех, впереди всех этот таксист. Я слушаю, здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро, Роман, спасибо за эфир.
0: Спасибо, спасибо и вам
2: тоже. Являюсь таксистом последние 7 лет. И что хочу сказать. По себе понял на своем опыте, что ты вот ездишь когда за рулем, 3-4 часа беспрерывной езды, ты начинаешь тупить. Я для себя поэтому разбил на 3 блока. То есть я работаю либо 3-4 часа, не больше. Ну, бывает 5, но это редкость. То есть ты вот, всякие такие звоночки, там, зеленые пешеходы, ты начинаешь ехать. Ну, просто на туннельное зрение, вспышка зеленого. Всякие такие моменты. Я просто себя ловил тоже за аварии, делаешь такие мелкие. Ну, слава богу, нет у меня сильных таких аварий каких, где я виноват. Меня отправил последний, там, 2 раза срубили. Это было. Ну, а по поводу такси, ну, их много. Вот реально дофига. Это не должно быть так. Надо просто делать лицензию, чтобы получал человек. Это сократит количество такси в 3 раза. Кстати, пробок будет меньше. Но тариф будет от 1000 рублей.
0: Но нам это будет стоить денег, конечно. Нам это будет
2: стоить. И не будут ездить люди по 700 метров, километра, знаете, вот эти вот поездки. Будет 1000 рублей минималка, и ты будешь ездить только на средней дистанции. Вот и все.
0: Да, спасибо, понятно. Летом аварий видел мало, в сентябре началось. Вчера авария на Рублевке в область вечером, где кунцевское такси поучаствовало. Вот неожиданность, пишет Валерий. Может, даже вот это вот то, что мы сейчас посмотрели. Да я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро. Доброе.
3: Роман, здравствуйте, доброе. Андрей, Подмосковье.
0: Да, Андрей.
3: Что касается таксистов, мне кажется, лучше всех я услышал от таксиста ответ на свой вопрос, почему вы так ездите, ваш брат, условно говоря. Он сказал... А что, типа, да что нас бояться, типа того, что это другим надо нас бояться, потому что у нас каска-то есть, а у них у всех, у кого есть, у кого нет. Вот, я думаю, вот таким образом человек снимает с себя любую ответственность за свои поступки. Вот, и так он и живет. И еще один маленький комментарий, Роман, не знаю, почему сегодня про это не говорят, простите, что... перебиваю тему, но с сегодняшнего дня, согласно постановлению правительства, мы можем предъявлять водительские права в МАКСе, именно в МАКСе, а не в приложении на госуслугах, и они являются, ну, если не заменой, то равнозначными с бумажными правами.
0: Но бумажные все равно возить нужно с собой.
3: Можно возить, а можно не возить. То есть в постановлении правительства об этом указано. Но я бы рекомендовал, конечно,
0: повозить. Я считал, что пока что они не заменяют бумажные, они дополняют, но не заменяют. Не заменяют. Поэтому это означает, что бумажные должны быть с собой. То есть вы можете не показывать, но если инспектор скажет, а предъяви СТС-очку, она должна быть лучше.
3: Лучше пусть будет так. Конечно же, возить нужно, но, тем не менее, очень хорошая строчка в постановлении прописана о том, что они являются равнозначными с бумажными правами.
0: Да.
3: То есть это, конечно же, легче становится, чем, помните, вот это авто госуслуги было раньше.
0: Да, госуслуги авто. Есть такая история, спасибо. У Пехорки... где газель на бок легла на МКАД, так вот на противоположной стороне 2 такси паровозом. Дмитрий Дизель. А, это прямо сейчас. такое сообщение. Знаешь, как бы, то, что там лежит на боку газели, это как бы преамбула, это не имеет значения. Мы про таксистов давайте. Вот там, знаете, газель лежит на боку. Да, так вот там таксисты столкнулись у нее. Куда смотрели? Да понятно же, куда смотрели. На газель прилегшую. Кстати, про каско, ОСАГО и прочие страховые инструменты и продукты, как их называют. Проголосуйте, пожалуйста, в телеграм-канале «Щукин и все». Идет голосование. Мы все время здесь голосуем, потому что, ну, вы классные. А что не голосовать в месте, где мы все вместе? Ваш автомобиль застрахован полисом ОСАГО плюс каско. Сейчас 39%. И это не самый популярный ответ. Только ОСАГО 57%. Вот это популярный. Только каско 1%. Прикиньте. Вот. И вовсе не застрахован 2. Сейчас 2%. Ага, теперь ОСАГО, каско 40%. То есть у нас 97% застрахованных автомобилей. Из них 40% оба полиса, и добровольные, и обязательные. И 56% только обязательный. У 1% ОСАГО нет, но зато есть каско. Нормально. И у 3% вообще ничего нет. А чего? А что случилось? А что случилось? А куда вы все дели? А почему у вас ничего? 3%. Не-не-не, давайте я не буду, я не стыжу вас и не все такое. Это потом мы будем делать. Ну, чтобы не распугать этот приступ откровенности. По чесноку говорите, а? Ладно. У 3% нет никакой страховки. У 3. Так, без них можно возить бумажные документы, значит, не дополняют. Без них можно возить Евгений Сусур. Нет, значит, не дополняет. Без них... Это про что? А что они делают тогда, скажите? Евгений Сусоров говорит. Значит, не дополняют. А что? Потому что они не заменяют, потому что бумажные нужно возить. А если они не заменяют, то они что делают? Придумайте термин, ладно, Евгений, вот вам домашнее задание. Придумайте термин, потому что я говорю, какой была формулировка официальная по-моему, от Дептранса или кто, я не помню, где читал. Что они не заменяют, но дополняют эти документы физические. Вы говорите, значит, не дополняют. Тогда придумайте другой термин. Все. Имеются. Имеются. Имеются — это же что-то из эротики. Иду по парку, смотрю, а они там в кустах. Думаю, что делают? А они там имеются. Да? Документы.
4: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 4,8.
5: В Москве 8 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Астраханской области задержали гражданина Молдавии за покушение на военнослужащего. Как сообщили в ФСБ, Николай Кочу планировал убить российского военного из числа высшего командного состава Минобороны. Иностранец подозревается в покушении на жизнь военнослужащего в поселке Пробуждение Энгельского района Саратовской области 3 сентября. По данным ведомства, мужчину завербовали украинские спецслужбы. Он прошел подготовку в Киеве в марте 26 года. В Россию фигурант приехал в июне. После совершения теракта злоумышленник при содействии украинских спецслужб должен был вернуться в Республику Молдова, однако при попытке выезда из Российской Федерации был задержан сотрудниками ФСБ, отметили в Федеральной службе безопасности. По данным силовиков, гражданин Молдавии согласился убить высокопоставленного военного за 70 тысяч долларов. В ходе допроса он дал подробные показания. Фигурант произвел не менее 6 выстрелов из огнестрельного оружия в российского военнослужащего. Потерпевший был своевременно доставлен в медицинское учреждение, благодаря чему остался жив, рассказал официальный представитель СКР Светлана Петренко. В Следственном комитете заявили, что будут ходатайствовать об аресте задержанного. В уголовном деле о поставках некачественных консервов для Минобороны появилась новая фигурантка. Военный суд санкционировал заочный арест технолога компании «Селятина» Зинаиды Грищук. Защита подала апелляцию на обжалование постановления. Как рассказали ТАСС, в правоохранительных органах Грищук объявили в международный розыск. Ранее стало известно, что бизнесмен Дмитрий Мизгир начал сотрудничать со следствием и давать показания по уголовному делу на других фигурантов. Остальные коммерсанты также дают признательные показания. Производство было начато в отношении в том числе бывшего начальника продовольственного управления Департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковника Виктора Таразевича. Он проходит основным фигурантом. Всего в деле фигурируют 6 человек, среди них также гендиректор компании «Селятина» Артем Барышков. Российские авиакомпании летом нарастили частоту полетов в Китай более чем на 25%. В неделю отечественные перевозчики выполняли 146 рейсов. В зимнем сезоне расписание было 111 вылетов в КНР в течение недели, сообщил ТАСС глава Минтранса Андрей Никитин. Министр добавил, что в минувшем году российские авиакомпании увеличили перевозки в Китай на 27%. Страну посетили 1 600 000 пассажиров, отметил он на полях Восточного экономического форума. Курс валют. Во вторник китайский юань стоит 12 рублей 85 копеек. Курс доллара, установленный Центробанком, 86,19. Курс евро сегодня 100 рублей 17 копеек. И о погоде. В Москве сейчас плюс 9. Сегодня в столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем плюс 15-17 градусов. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
4: Москва. 94.8 FM.
6: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
8: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
7: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
10: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
11: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
7: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – директор по политическому анализу Института социального маркетинга, социолог, политолог Виктор Потуремский. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальная и сегодня. Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
7: Время начинать движение.
12: Мотор, мотор.
7: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 8.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 8 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Это очень-очень-очень хорошо, что вы выбрали быть здесь. Я очень одобряю ваш выбор. Это прям супер. И еще... Вы выбрали оставаться здесь тоже, вместо того, чтобы уезжать на юга, правильно? Я очень поддерживаю ваше решение тоже. Это правильное решение. И вот почему. Ярким светом над Москвою и вокруг. Почему же люди летом и осенью?

Но как при наличии стольких щи и чи можно было избежать клещей? Или не было тогда, до времена Майи Кристалинской, клещей в Подмосковье? Все, англичанка гадит нам клещами здесь. Пока шла реклама, ну, наверное, новости. Два таксиста на изумленных глазах Николая по обочине сигнали друг другу, объезжали, пробивались сквозь пробку, а третий просто тупо взял и поехал по всему.

0: клещи.
1: Да что же мне пристали эти клещи? Про колбасу лучше. Оп, конечно, а вы думаете, откуда я взял эту историю? Естественно, эта история взята отсюда. Где она?

0: Водятся лещи, водятся грибы,
1: туристочки, туристушки, туристоньки, туньки. Лещи вряд ли найдут. А почему, Валерий? Лещей можно найти где угодно, и не в Подмосковье даже, если что. Так, Слава Принт услышал только про колбасу. Отличная вещица. Мы столько рыжиков набрали в выходные, пишет Валерий. Со сметанкой хорошо их. Не знаю. Я лисичек набрал. Набрал лисичек аж почти килограмм. Пошел и за 600 рублей... набрал этих самых лисичек на ярмарке выходного дня. Там картохи с ними, там же картохи набрал с лучком. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
2: Доброе, Роман, это Тараторка.
1: Да.
2: Я вот про таксистов-то. Угу. Пускай они не обижаются, потому что ибо они ироды еще те.
1: Вот, ну, знаете, не все, вот те, которые...
2: Маяк находится.
1: Ага. Да?
2: Вот, вот там вот есть выезд на Бетонку налево к Дмитровке. Там светофор. И вот для них проехать по обочине и потом на красный повернуть, это вообще святое дело.
1: А там пробка все время, у маяка у этого. Все время там через мост невозможно проехать.
2: Камеры там не хватает. Они по обочине потом пилят до следующего светофора. Сталкиваются. Мне один раз там зеркало снесли. То есть, как бы таксистов я не уважаю, особенно наших местных. Они. А дальше уже проезжая мост, они поворачивают на станцию через две сплошные. То есть... Тут такой беспредел творится с таксистами, а полиция, периодически подъезжаю, говорю наряду, вот тут бы камеру, вот тут бы, а вы поставили нам светофоры, за которые теперь пробка от самой икши. Как-то вот не люблю я таксистов, особенно наглых.
1: Ну да, есть такое дело. Слушайте, а еще, вот говоря о движении, я вчера ехал на вечернюю работку, на вечерний эфирчик, и у нас там, сейчас я точно вам скажу название улицы, она как, какая? 8 марта, что ли? Рядом с Качновским, там вот здесь. Сейчас посмотрю. Такую удивительную разметку нанесли. Можно я вас предупрежу? Предупрежу. Потому что я, честно говоря, даже как-то не ожидал такого. Сейчас я приближаю карту. И вот сейчас я вам... Планетная. А, ну так я знал, что Планетная. 8 марта там рядом идет. Планетная. Вот здесь у вас Яндекс. Поправься. Яндекс, оправься вообще. Вот здесь у вас Яндекс. Неверная интерпретация того, что там происходит сейчас. Вот академика Илюшкина. Там нужно сказать, что перекладывали все это время бордюры и асфальт на этих улицах все лето. И закончили, ну, в прошлом году закончили на соседних улицах в этом же районе уже со снегом, с первым. Поэтому тут еще нормально все сделали. Но, как показала практика моего собственного, моей собственной придомовой территории, это с укладкой асфальта и окончанием укладки бордюров не заканчивается, потому что потом наносится разметка. И, к примеру, вот у меня под окном разметку нанесли так, что двойная сплошная... идет вдоль всей улицы и упирается в шлагбаумы, где под шлагбаумы на закрытую территорию нужно заезжать. И на одной стороне этой двойной сплошной есть парковка. Понимаете, да? То есть она идет к шлагбаумам, вот этот участок. И двойная сплошная идет, прям упирается в самые шлагбаумы. И есть парковка. Для тех, кто не собирается на территорию туда заезжать. То есть ты припарковался, и когда ты собираешься уехать с этой парковки, у тебя два варианта. Либо ты заезжаешь под шлагбаум, там разворачиваешься, и под шлагбаум снова выезжаешь, либо через две сплошные нужно переезжать на другую сторону. Больше того, с одной из сторон этих двух сплошных большое строительство идет. И туда постоянно заезжают грузовики, самосвалы, краны, бетономешалки, бетон заливают. И оттуда же они выезжают. Но заезжать под шлагбаумы они физически не могут. Они не помещаются туда и там разворачиваться. И они через две сплошные, соответственно, едут. То есть, как-то нанесена разметочка таким образом, чтобы сейчас там нет полицейских автомобилей. То есть спонсор разметки, экипаж быстрого реагирования номер 224/14 этого юго-северо-запада чего-то такого, правильно? То есть такая разметочка, которая... Это на потом у нас. Это на вкусненькое мы оставим. Потом у нас вдруг окажется, что что-то мы там не добираем по плану, еще куда-то. Так мы поедем к этой разметочке, станем там просто на углу дома и за полчасика решим все наши вопросы. Вот как это выглядит. Потому что, ну это абсолютно, абсолютно иррациональная нелепость то, что там сделано. Запредельно иррациональная. Значит, теперь вот эта планетная улица, пересечение с улицей Академика Ильюшина. Ты выезжаешь с Академика Ильюшина, и нужно повернуть на планетную налево. Налево. Сейчас на Яндексе здесь нарисовано, что в одну сторону две полосы, в другую две полосы, и так оно и было. До того, как сейчас не нанесли новую разметку. Теперь слева направо две полосы, а справа налево две, но только крайне правая полоса для движения, а вся центральная часть шириной ровно в ряд для движения автомобилей, она замкнута сплошной линией, как островок, знаете, безопасности такой на асфальте, или когда круговое движение организуется разметкой, без клумбочки, без ничего, а просто разметкой. То есть центральная часть улицы забрана сплошной линией замыкающейся, которая выделила всю центральный ряд, весь второй центральный ряд, выделила как бы в островок, по которому ехать нельзя. Только для того, чтобы через 100 метров после этого был разрыв, и там можно было развернуться через якобы. То есть как бы круговое движение посреди улицы организовано за счет того, что забрали один ряд для движения. Короче, я сниму сегодня вечером это. Я сам не понял вчера этого. Я так, стою, причем там ты поворачиваешь со второго ряда налево, потому что первый ряд только прямо и направо, а для тебя второй. То есть ты со второго ряда поворачиваешь налево, и ты должен повернуть там тоже во второй ряд, потому что в первый ряд те, кто навстречу тебе едут, поворачивая, они поворачивают направо, а ты налево, да? И вот они навстречу едут тебе, они поворачивают направо в первый ряд, а ты со своей стороны им навстречу едешь и поворачиваешь налево в соседний, и вы можете въезжать вот так вот, ну, понимаете, да? То есть встраиваться налево туда, поворачивать, они направо, я налево. Потому что у нас два ряда есть. А теперь у нас один ряд. И, соответственно, поскольку они у меня помеха справа, я должен буду стоять на перекрестке и ждать, пока все повернут там для себя направо, потом загорится красный. Короче, я не понял этого. И на ровном месте, там, где обычный перекресток, на который выезжают, просто обычный перекресток, к которому выезжают четыре улицы, ну, как бы четыре направления, в каждом из них по две полосы, и все нормально. Сделали какую-то вот ахинею абсолютную. Просто. И это же иллюстрация того, как происходит, как это сказать, наша коммуникация. А потом мы рассказываем про то, как бьются люди, как кто-то неправ, как кто-то выскочил навстречку. Алло, а зачем на ровном месте это так делать? Я не очень понимаю. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
3: Роман, доброе утро, Илья Нагимск. Ну вот, хочу пожаловаться на ежедневную боль на шоссе энтузиастов, если сейчас посмотрите. Это дичайшая пробка, плюс сейчас впереди опять ДТП. Не вот абсолютно никак не понимаю, как она тут возникает. Каждый день езжу, каждый день в это время пробка. Плюс ДТП, кстати, сейчас проверим вашу теорию, доедем, посмотрим, такси, не
1: такси. Ой, экипажи. Напишите или звякните, ладно, что там стоит?
3: Да, есть? Да, хорошо.
1: Есть среди участников такси? У нас забава. Кто-то грибы собирает, а мы собираем таксистов, участников ДТП. На выезде из Балашихи в Москву сейчас у вас авария. В правом ряду. И Балашиха вся прям вот туда, в область, просто вот вся стоит. Давненько я не смотрел на город вот с точки зрения именно ДТП подсчет. Только в северном полушарии Москвы сейчас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 зафиксированных аварий. Но это только то, что на Яндексе поставили значок, значки. Везде, на разных. Ленинградка вся почти от МКАД стоит до Войковской. Все просто. Внешний МКАД 2 аварии, М11, М10 и дальше до Волоколамки тоже все стоит. На СВХ 4 аварии, я смотрю. Это, конечно, все враги заставляют делать. Это все враги, это все англичанка, это англосаксы, это все злое НАТО с Пентагоном все это устраивает нам здесь. Это очевидно, очевидно. Нагатинская набережная, территория абсурдных разметок вследствие благоустройства. Александр Еременко сообщает. Антон Андреевич, мне предлагают увидеть, что с движением на Люблинке в центр в районе первого Грайворонского проезда. Теперь Люблинская снова колом стоит из-за юных ленинцев. Да, нужно как-то вот, ну, знать меру в улучшайзинге, потому что когда улучшайзинг идет в качестве, как бы это сказать, самого процесса, то есть не ради достижения какого-то смысла, а ради самого процесса улучшения, это монстры потом появляются из этого. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
4: Доброе утро. Роман, с точки зрения аварии и поиска таксистов, вчера, кстати, я не знаю, он писал ввод, не знаю, какой он сейчас работает, вот, на МКАДе была прям очень большая авария в районе Ленинградки, и прям все было перекрыто реально со всех сторон. И там, кстати говоря, вот видео выкладывал Мостранспорт, да, то есть, что Мерседес выезжал из грузовика и попал в бочину таксиста, который, соответственно, сбил мотоциклиста. Они вчера перекрыли, не знаю, пол МКАДа. Вот, если скажете, могу вам скинуть, какой бот нужно.
1: Вот Щукины, все, в телегу, там чат есть, под любым сообщением в канале Щукины, все, видео оставляйте, а я в общем чате это все увижу. Ну и вы тоже туда хорошо сможете.
4: В Телеграм сейчас.
1: Телеграм, да. Спасибо большое, спасибо. Дептранс опубликовал, да, сейчас. Момент ДТП по предварительным... А, нет, это красная Феррари. Видели, как убить тачку за 60 миллионов рублей? Нет? Так посмотрите, это уже в телеге «Глаз народа» нужно смотреть. Специальный канал создан для того, чтобы там собирать всякое. Но, правда, он сказал, что это не он. Это не он, и тачка не его. Владельцем красной «Феррари» 812 «Суперфаст» оказался столичный предприниматель, экс-кандидат в депутаты Игорь Кокойтовский. Но мы не будем его называть, потому что он сказал потом, что это не он. За рулем был не он, и он вообще не владеет уже этим автомобилем. А автомобиль удивительный, вот я сейчас вам его показываю. 812-й Суперфаст — это последний из динозавров. Из настоящих бензиновых динозавров, потому что у него V12. Поэтому он 812-й. У него V12 на 800 лошадиных сил. И задний привод. И 700 с лишним ньютон-метров момента. Настоящие, бензиновые. Коробка, правда, робот. Мы такое не берем, правильно? Нет, такое мы не берем. Вот, и задний привод. И прямо по видео мы смотрим. Вы видели его? «Глаз народа» тоже видео. Это на Большой Пироговской, да, случилось? Вот, он мокрая. Видно, что мокрая дорога. А уж не гонялся ли он с этим? А чего не играем? Телеграммами. Вот. Не гонялся ли он с этим Поршаком, который едет рядом? В общем, мы видим, он едет по двухполосной в крайней правой. Вот он едет. И вдруг автомобиль забрасывает корму свою вперед, вправо и вперед. Соответственно, автомобиль бросает на встречку. Он чудом не бьет встречку, а бьет, наоборот, туарег, который стоит на обочине, ну, на парковке припаркованный. А сам после этого, вот он, хрясь, удар. Так визуально вроде не сильно ударил. Вот, но потом, когда смотришь на последствия, вот следствие. Колесо вывернуто автомобиля, морды нет, все раз. Ну, в общем, хорошая, красивая Феррари. Вот и Туарег тоже угрохал полностью, потому что там владелец Туарега говорит, что все под замену, вся морда полностью, все. С пробегом такой стоит 30-35 Феррари, миллионов. А если новый, ну, до 1000 километров мы считаем новым, от 60 миллионов. Потому что не самый распространенный Феррари. Вот. И это к вопросу о том, как вы получаете навыки свои. Ведь это же просто разговор вообще о любых навыках. Понимаете, какая история? Потому что когда ты начинаешь заниматься чем-то с претензией на профессиональный уровень, при этом не имея навыков никаких, то это, как правило, приводит тебя сначала в туарег, а потом в стену. Ну, образно, потому что туарегом может быть другой коллега, а стеной может быть соседняя компания или партнер, с которым ты работаешь, да? Вот этой стеной, о которой ты потом расшибешься. Конкурент твой, к примеру. То есть, когда не имеешь навыков. То есть, ты покупаешь специальный инструмент и думаешь, Да, это мне просто, чтобы у меня кризис среднего возраста, мне просто нужна яркая, зажигательная, красная машина. А у нее еще Феррари значок, и она еще и настоящий Феррари, к тому же. А? И все. И этого достаточно, как бы. Ты же покупаешь для образа автомобиль. Граждане, покупайте для образа себе Мерседесы и не парьте себе мозги. Покупайте Мерседесы вместе с водителями сразу. И занимайтесь там на задних диванах чем угодно. Хватит вот это тестостероновых бегов по Москве. Что только чудом не убил никого. На встречке не въехал и не припечатал никого к забору потом этой своей Феррари. Человек. Ну, то есть отделался, можно сказать, испугом. Хотя на самом деле все могло быть гораздо хуже. Вот зачем? И чего, кому доказал? Просто покупайте себе что-то с водителем. Или же, я вам дам телефон, поезжайте и учитесь. Получите хотя бы базовые навыки обращения с этим инструментом. Ведь тут все видно по видео, поэтому абсолютно все железобетонно, понятно. Мокрая дорога, едет человек, может быть, решил выпендриться перед паршаком, который он обогнал перед этим. Может быть, была какая-то дама рядом сидела с ним. Еще что-то. Или даже приятель какой-то ехал с ним. И, как известно, самая распространенная фраза перед тем, как все произойдет: смотри, что он умеет, или смотри, как он может, слушай звук. Слушай звук сейчас какой будет. И все. А привод задний, а дорога мокрая, а моменты 718 ньютонов. И приходит сразу, потому что 800 лошадиных сил. И это Феррари, настоящий породистый спорткар. И он нажимает на гашетку. И, естественно, задняя ось хочет уехать вперед сильно быстрее, чем передняя, потому что он длинный еще к тому же. Его забрасывает в сторону. Водитель даже не пытается парировать это ничем. Он просто бэмс, как бильярдный шар, в один автомобиль, в другой. Ну, то есть абсолютное отсутствие навыков пилотирования такого автомобиля. И вот он по городу такой ездит. Я уже давно говорил, что спорткары нужно как оружие продавать, ну, как бы не всем вообще. Нет, в смысле, продавать всем вообще. А чтобы эксплуатировать, нужно получать какое-нибудь специальное городское водительское удостоверение, которое позволяло бы тебе твой спорткар эксплуатировать в городе. Потому что, очевидно, дорожные знаки и правила дорожного движения, и те ограничения, которые в них существуют, нифига не ограничивают человека, который заплатил за машину 60 миллионов рублей. Вы что, его штрафом в 565 рублей напугать хотите? За превышение скорости? Если его тачка 60 миллионов стоит. Соответственно, либо мы вводим кратные штрафы, как это делается в некоторых странах Европы, привязываем штраф к стоимости автомобиля. Вот стоит у тебя тачка 3 миллиона, значит, штраф рассчитывается по определенному коэффициенту. И для тебя этот штраф будет 1000 рублей. И так дальше. Но не пропорционально увеличивает цена, а цена штрафа, я имею в виду размер, а как-то там по коэффициенту. И чтобы штраф для такого человека был там 2 миллиона рублей вот за такое. Просто 2 миллиона рублей. Совершенно нормально заплатить за неправильную парковку, если ты Бугатти Вейрон припарковал где-то в Бельгии. Там еще. Совершенно нормально заплатить 80 тысяч евро штрафа. Совершенно нормально. Потому что расчет идет с того, что тачка твоя стоит 2,5 миллиона евро. Все. И штраф за это 80 тысяч там, или 60 тысяч. Все, извини. А ты паркуй нормально ее. И все. Вчера Минское шоссе перед МК 3 часа дня стояло на въезд километров 5 просто из-за того, что в левой полосе лопатами дорожники пыль убирали. Вот. А их два КамАЗа прикрывали. Никаких аварий не надо. Все вручную. Да, да, да, так-то. Так тоже можно. А другая процентовка после слов «не смотри, смотри, как надо было». Тот, который в заборе торчит, не умеет. Смотри, как на самом деле надо было. Чах в дерево тоже.
5: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 8:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В результате атаки дронов на Саратов пострадали 10 человек, среди них трое детей, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Всем оказана необходимая медицинская помощь, госпитализировано 6 человек, угрозы жизни нет. Министерство здравоохранения поручило держать вопросы лечения под особым контролем, написал глава региона в своем канале в мессенджере Макс. По словам Бусаргина, в результате атаки украинских беспилотников повреждения получили несколько домов в Саратове. На местах работают профильные службы для устранения последствий и дальнейшей оценки ущерба. Губернатор поручил руководству города организовать работу оперативного штаба, куда смогут обратиться за помощью жильцы пострадавших домов. Также для саратовцев открыли пункт временного размещения. В Росавиации сняли ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту города. Из-за массированной атаки дронов аэрогавань приостанавливала работу с 2:22. Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар по ОПК Украины. В частности, была атакована инфраструктура в Киеве и области. Поражены объекты, задействованные в производстве и хранении беспилотников и крылатых ракет. Уничтожены транспортно-логистические и распределительные центры грузов военного назначения. Кроме того, в порту Черноморск Одесской области нанесен удар по танкеру с горюче-смазочными материалами, предназначенными для украинских войск. Как уточнили в Минобороны, для массированного удара по украинским объектам там использовались высокоточное оружие наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные дроны большой дальности. В Астраханской области задержали гражданина Молдавии за покушение на военнослужащего. Как сообщили в ФСБ, Николая Кочу планировал убить российского военного из числа высшего командного состава Минобороны. Иностранец подозревается в покушении на жизнь военнослужащего в поселке Пробуждение Энгельского района Саратовской области 3 сентября. По данным ведомства, мужчину завербовали украинские спецслужбы. Он прошел подготовку в Киеве в марте этого года. В Россию фигурант приехал в июне. После совершения теракта злоумышленник при содействии украинских спецслужб должен был вернуться в Республику Молдова. Однако при попытке выезда из Российской Федерации был задержан сотрудниками ФСБ, отметили в Федеральной службе безопасности. По данным силовиков, гражданин Молдавии согласился убить высокопоставленного военного за 70 тысяч долларов. В ходе допроса он дал подробные показания. В Следственном комитете заявили, что будут ходатайствовать об аресте задержанного. В бархатный сезон вырос интерес россиян к поездкам в страны СНГ. Путешественники стали чаще брать путевки в Армению, Узбекистан и Азербайджан. Бронирование отелей и апартаментов за границей в сентябре и октябре выросло на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Интерес к международным перелетам увеличился на 33%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Островок» и авиакомпании «Аэрофлот», результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что на выездные путешествия приходится каждое третье бронирование в России. О погоде. В Москве сейчас плюс 8. Сегодня в столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем плюс 15-17. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
5: Говорит Москва. 94.8. Реклама. Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
8: Oh my goodness!
7: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
8: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
9: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
10: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых книг.

Торы, доброе утро. Здравствуйте. Ну, посмотрите же на эту красоту за окном. Ну, что же это за невероятность такая? Как красивые эти облака. Это лето. И такой вид, как будто бы там можно жить. А жить там нельзя, конечно. Нет. Ну, а кто может жить при температуре... При какой сейчас температуре? При температуре, которая ощущается как плюс 7. Клещи. Плюс 10 фактическое, а потом как будто бы в четверг будет 24, но зато в пятницу сразу 17 и дожди. Потом 18, 19, 21, 16, 18, 17, и конца и края этому не видно, и 13 часов 20 минут световой день, и умеренная магнитная буря, геомагнитная, на 5 баллов из 10, значит, такая... удовлетворительная буря, потому что солнце опять выбросило пару дней назад, что это в нашу сторону. Видали? Вот такой прогноз. Значит, когда мне хочется немножко какого-то чего-то, какого-то успокоения, какого-то... Весь мир уже, мне этот мир абсолютно понятен, я ищу только одного, только покоя какого-то, и хочется чего-то... прислониться к чему-то такому фундаментальному, я ищу новости о Ким Чен Ыне. Потому что, мне кажется, нет ничего более успокаивающего, более надежного, более такого настоящего, что ли. Вот можно сказать, что противоположность, полнейшая противоположность Ким Чен Ыну, это Дональд Трамп. Совершенно клоун, непостоянный, ты не понимаешь, что он говорит, когда он говорит, зачем он это говорит, потому что он говорит все время разные вещи, и даже в рамках одного какого-нибудь своего выступления он может делать заявления абсолютно противоположные по смыслу. И человек антипод Ким Чен Ын, а этот наоборот. Вот он какой-то он фундаментальный. Ким Чен Ын вместе с дочерью осмотрел новый корабль в составе ВМС. Вот посмотрите эти фотки вместе со мной. Можете? В трансляции. Ну, посмотрите. Корабль, посмотрите. Это настоящая фотография. Это не... Ну, я думаю, что... Ну, конечно, настоящая. Вот, посмотрите, небо. Миллион птиц вокруг этого. Или что это? Или не птицы, или это маленькие воздушные шарики. Идет этот корабль боевой. На берегу стоят люди мощным, плотным, таким рядом, видите, ни одного просвета. Флаги везде. Драматическое солнце. Видно, что это закат, вечер. И оно падает за эту стену туч. Там горы, красивые дома, курортное ощущение от берега, от архитектуры. И при этом мощь военного корабля. Одна фотография-то. Ну и Ким Чен Ын, конечно. Вот тоже фотография. Стоит, принимает доклад от руководителя. Все белые рубашки, мальчики в белых рубашках. Девочки... Есть там девочки? Аурус стоит. Аурус. То есть Ким Чен Ын, не стесняясь, демонстрирует все время подарок президента Путина. Все время он ездит на нем, он пользуется автомобилем постоянно. А, собственно, для этого ему его и дарили. Вот, стоит его... дочь здесь и еще кто-то. Вот флаг поднимается, тоже очень крутая атмосферная фотография. Вот он стоит, такой облокотившись на заборчик, все красивое, все в белоснежном, рядом какие-то счастливые люди. Он посланник счастья, он посланник радости, потому что рядом с ним все время улыбаются люди, светятся, он заходит, он как кусочек радиоактивного металла заставляет светиться все вокруг, засвечивает снимки, все таки лучатся, искрятся все. Смотрите, как... Господи, это мой. Вот, вокруг матросы, все показывают кулак. Видите? А это в белом его дочка, правильно я понимаю? Дочка. Новый будущий лидер Северной Кореи. Церемония состоялась в порту Вонсан. После официального Вонсан. А, это же тот же остров, правильно? Куда приглашают нас отдохнуть. Остров Вонсан. Или он не остров? Курорт Вонсан. Где выстроены отели. Все это красота.
пустота, никого нет. Это очень хорошо.

0: После официального принятия корабля «Кангон» в состав ВМС Ким Чен Ын поднялся на борт эсминца, осмотрел его боевые помещения, встретился с экипажем. Корабль передали Восточному флоту ВМС Северной Кореи. Во второй раз, кстати говоря, его передают. Не то чтобы они это делали так, что передают, потом забирают, снова передают, и чтобы на Западе думали, что у них вот столько кораблей, что они постоянно передают их. Нет. Там просто, когда его спускали на воду, он частично перевернулся. Помните эту историю? После чего сняли кожу. Ну, в смысле, после чего Ким Чен Ын был недоволен. Ну, а кто был бы доволен? Тебя приглашают не для того же, чтобы... Уважаемый лидер, приезжайте, посмотрите, как у нас перевернется корабль. Он же не для этого приехал. Он приехал посмотреть на спуск на воду. Тогда глава Северной Кореи снял кожу... Нет, назвал причиной происшествия преступную халатность и снял кожу с кого-то все-таки обязательно. Власти задержали 3 человек и сняли с них кожу. Мы не знаем, что тогда было, но, в общем, посмотрите этот фотоотчет о втором спуске на воду. На этот раз все было очень хорошо. Так, вчера Минское шоссе перед МКАД в 3 часа дня стоял на выезд километров 5, просто из-за того, что влево... А, это было уже, извините. Надеюсь, после новостей не будет про машинки. Там... Павел, хватит ныть. Нытиком здесь не место. Значит так, серьезно, Павел. Я прочитал это ваше сообщение, просто чтобы вы поняли, что это не будет больше второго предупреждения. Серьезно. Ну, послушайте, вы знаете, что за борт бросали те, кто гребет не в такт. Вот не в такт. Вот вы на Триреме идете, на Римской, да? Вы идете Карфаген брать, наконец, разрушать Карфаген. Вот видите? И у вас три ряда, а на Триреме почему? Потому что три ряда на веслах все сидят, все. И вы там что-то мощное поете. Трубач там что-то такое. И все такие раз-раз. А одно весло такое бьет соседнее, что-то куда-то. Вот это все. Его за борт бросают, такого чувака на весле. Вместе с веслом, с этим. Нет, весло стоит денег. Его бросают без весла за борт. Серьезно. Если вы хотите быть веслом, который ради непонятно чего тут устраивает какое-то нытье, никому это не нравится. Никто это терпеть не будет. И я тоже не буду. Ясно вам? Так что... А, ну нет, и против ветра тоже нежелательно ходить. Вот, нежелательно сбивать ритм на веслах и ходить против ветра. Но тут уж вы сами решаете, что вам желательно, что нежелательно. Окей, все. Мое дело просто предупредить. Вы, товарищ, не туда зашли, товарищ Павел. Все. Это не то место. Не то. То место, куда можно зайти и там устроить вот это нытье, оно находится в другом месте. На другой частоте. Это не то место. Так, ну что, я думаю, что мы уже созрели для того, чтобы поговорить... Да, до свидания, Павел. До свидания. Все хорошо. Мы созрели для того, чтобы поговорить о федеральном казенном учреждении Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области. Или не созрели еще? Или промять вас нужно еще какими-нибудь дополнительными новостями? Дело в том, что сразу серия пошла сообщений на эту тему. Во-первых... Не, Макрон это на потом. Макрон и соцсети это потом. Где у меня, во-первых? Заключены под стражу, суд арестовал. А какой из этих новостей раньше появилось? Суд арестовал генерал-майора Сергея Малькова, полковника внутренней службы Алексея Суярова и начальника отдела ФКУ ИСО ГУ МВД России по Московской области Анну Левину. Их обвиняют в хищении топлива, принадлежащего ГУ МВД Подмосковья. Всех троих отправили в СИЗО до 5 ноября. Какие вопросы у вас возникают в этой связи? Можно вас спросить? Можно? Теперь, когда нытики прыгнули за борт самостоятельно, помните приключения итальянцев в России? Я тебе сейчас ногу сломаю. Я сам! А колонну ее. Вот. Теперь я спрашиваю вас. Топливный кризис... Я бы сказал так, что в этом уравнении несколько, на мой взгляд, ключевых составляющих. Топливный кризис, раз. Как следствие террористической активности нашего соседа, с которым мы решаем свои вопросы в рамках специальной военной операции. Как следствие, ну, точнее, это причинно-следственная связь другая, говноедский, извините за термин, едский, Запад, НАТО, непринятие России как полноценного члена геополитического диалога и уже потом, как следствие, перевороты все эти и специальная военная операция. То есть сосредоточение сил на решении фундаментальных задач в рамках государства, его будущего, его перспективы, стратегии, и в это время потом уже террористические удары по НПЗ, нарушение логистики, нарушение производственной базы, цепей, топливный кризис в стране, и дальше мы идем, генералы, полковники, но уже МВДшные, и хищение топлива. Это уравнение во что складывается, на ваш взгляд? Потому что в КУЦХ и СОГУ МВД России по Московской области это полное название сейчас. Это федеральное казенное учреждение в КУ. Это федеральное казенное учреждение. Дальше. Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области. Дата регистрации 6 августа 2012 года. Юридический адрес Москва, переулок Такойтовский. Вам это не нужно. Начальник Суяров Алексей Петрович руководит с даты регистрации, то есть с 2012 года, то есть 14 лет. Это я читаю в карточке предприятия. Читаю в новости. Кто задержан, арестован. Генерал-майор Сергей Мальков, полковник внутренней службы Алексей Суяров. Это что-то, наверное, Суяр. А дальше, потом идет расширение этого всего. Топ-менеджеры ПАО «Евротранс» заключены под стражу по делу хищения топлива, принадлежащего ГУ МВД Подмосковья. В преступлении замешаны трое подчиненных председателя совета директоров ПАО «Евротранс» Игоря Мартышова. Воровство совершалось при участии начальника тыла, генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова, начальника ВГУЦ из вот этого всего, полковника внутренней службы Алексея Суярова, начальника отдела ВГУЦ из вот этого всего по Московской области подполковника внутренней службы Анны Левиной. Трое топ-менеджеров ПАО «Евротранс» уже заключены под стражу. Ну а потом Мальков, Суяров, Левина уволены из органов внутренних дел, и суд их арестовал. Тут же их уволили, и суд арестовал. Что из себя представляет ПАО «Евротранс»? Давайте посмотрим. ПАО «Евротранс». Что это такое? ПАО «Евротранс» официальный. У них есть официальный сайт. Я, конечно, хочу официальный сайт. Корпоративный сайт ПАО «Евротранс». Владелец сети «Трасса». Господи, мне страшно становится. Я сейчас такое начинаю раскручивать. То есть, владельцы сети «Трасса». Вы знаете «Трассу»? Это такая заправки, такие желто-синие, куда мы очень любим с коллегами заезжать. Там, по Новой Риге, если едем, и по другим шоссе тоже. Потому что там есть полный комплекс услуг с горячим питанием. Вот, ты можешь заказать себе салатик. Можешь заказать себе первое, можешь заказать себе второе, взять с собой даже какие-нибудь там пирожки, еще что-нибудь такое. Как правило, на съемки мы, когда ездим, заезжаем. Корпоративный сайт ПАО «Евротранс», владелец сети АЗК «Трасса». Угу. Вот что это означает? У меня только, как это сказать... Это знаете, как вот, когда обсуждаешь какую-нибудь такую коррупционную штуку, и тут же появится кто-то из... я не знаю, что это за люди, но комментарий какой-нибудь. Это не спекуляция там, или это не коррупция, это предпринимательство. Чем это отличается от предпринимательства? Я не знаю подробностей. Может быть, вы знаете подробности вот этого дела, что там случилось с Евротранс и хозяйственным отделом Главного управления МВД России по Московской области. Но если хищение у Главного управления, это означает, наверное, что как-то и в этом замешан ПАО «Евротранс». Наверное, как-то означает, что либо какие-то покупки производились, закупки топлива в каких-то объемах, вот, а приезжало не то чтобы все топливо в ГУМВД. Слушайте, а вы работаете в полиции? У вас есть какие-то ограничения вот сейчас? Как у вас обстоят дела со снабжением? Потому что ведь этот самый отдел, который, еще раз, Федеральное казенное учреждение Центра хозяйственного сервисного обеспечения Главного управления Министерства внутренних дел, он чем занимается? Он занимается обеспечиванием работоспособности служебного автопарка ГУМВД по Московской области, техническое обслуживание, ремонт автотранспортных средств. Определение потребностей подразделения ГУМВД в материально-хозяйственном имуществе на основании заявок и табелей положенности. Табель положенности. Ну, кому что положено, правильно? Организация сбора и обобщения таких заявок, их передача в вышестоящие органы. Участие в размещении государственного заказа на поставку материально-технических средств. Организация поставок по государственным контрактам. Боже, какое место... Какое место? Организация поставок по государственным контрактам. Контроль за распределением имущества между подразделениями согласно табельной положенности. Оформление нарядов на материально-технические ресурсы. Работа с подарочным фондом. Учет хранения выдачи списания. Боже, здесь все звучит примерно на статью на какую-нибудь. Ну, то есть ты занимаешься всем вот этим и примерно понимаешь... ну, превышение полномочий по каждому из этого пункта, ты понимаешь, что это за статья какая-то. А как удержаться? Вот, а как удержаться? Понимаете? Здесь обязательно сейчас появится сообщение на тему того, что коррупция, она бесконечна, коррупция присуща всей системе, то есть сама система государства выстроена таким образом, что коррупция является одной из составляющих механизма государственной машины. Это какая-то такая шестеренка, как, знаете, есть в машинах такая фигня какая-нибудь, ну, в устройствах сложных. Так смотришь и думаешь, что это за фигня вот здесь вот? Такая маленькая, черненькая и такая пупырка на ней. Она вроде особо не... Ну, а что? Выглядит неказисто. Ну, неказисто выглядит. Или это такая деталька, которую ты разобрал, механизм собрал, а одна маленькая фигулинка тоже осталась. Ты не знаешь, куда ее встроить вообще. Не знаешь. Думаешь, ну, попробую включить без нее. Включаешь, и вроде что-то работает. Но такое тум-тум-тум, какое-то постукивание началось. И работа нестабильная. Ты думаешь, нет, все-таки она имела какое-то значение. Но где? Я вроде все собрал. И как-то так... вот это коррупция, по мнению некоторых. То есть она неотъемлемая часть. Существует благая коррупция. И вы довольно часто в ней принимаете участие. Правильно? Это благая, хорошая коррупция, правильная, когда ты решаешь какой-то действительно важный вопрос и решаешь его либо быстро, либо эффективно. Ты должен как-то проспонсировать либо скорость решения, либо эффективность решения этого вопроса. К примеру, на Кавказе это вообще норма, потому что это благорасположение твое к человеку. Даже если это просто какое-то учреждение, не знаю, ну, медицина, к примеру, да? Вот медицина. Платная. Платная медицина. То есть ты за прием заплатил там даже. За прием, за работу профильного специалиста. Но вот какая-то там... коробочка с бутылочкой, с чем-то по старой советской традиции появляется, потому что это как бы выражение уважения к человеку. И это означает, что он уже не формально будет относиться к тебе, а специально как-то, или к твоему родственнику, которого вы поместили туда. Какое-то такое вот уважение такое. Это как бы дает тебе ощущение спокойствия, что, ну, что как-то вопрос решится, персональный подход получишь какой-то. Это же хорошая коррупция, правильно? Она же нравится вам. Иначе как вы лишитесь этого ощущения спокойствия? Правда? Правда. Так вот, я смотрю на это казенное учреждение Центр хозяйственного сервисного обеспечения. Здесь все, все категорически опасно выглядит. Все статьи, все, чем они занимались. Где готовят людей, которые работают в этой структуре? Где и как готовят людей? Вопрос. Где и как готовят людей, их требовательность к себе и фундаментальную честность, кристальность и профессионализм, которые не позволили бы прилипать к этим людям и к их действиям таким неприглядным вещам, как личная заинтересованность, как попытка поиметь какую-то выгоду из того, что ты делаешь. Вот через твои руки проходит тонны топлива. А ты только и смотришь, как на заправках ценник с 52 рублей улетает на 130 на это топливо. А у тебя оно течет просто цистернами через тебя. Потому что, ну, наверное, в Подмосковье обеспечение подмосковного всего автопарка МВДшного топливом это большие, скорее всего, объемы топлива, я так понимаю. И они просто проходят через тебя. Но каким боком трасса здесь пришита, это тоже вопрос. Они, у них закупалось это, что ли? В общем, я хотел на самом деле вот по-хорошему, серьезно, у тех, кто на земле, как у вас в эти все кризисные времена топливные, как у вас вопрос решался со снабжением служебных автомобилей, ваших окташечек, ваших фокусов, ваших хавейлов, ваших танков, я смотрю, на, ну, это московские на танках ездят, вот этого вашего всего. Это обычная заправка, вы подъезжаете на обычную заправку, или у вас есть специальные ваши места, где там стоит какая-то колоночка на территории чего-то, как вот мы только что на АвтоВАЗе были, вот, и мы проезжаем, там, вот у нас свои больницы, вот своя пожарная часть, своя автозаправочная станция, вот, говорит нам специалист, который комментировал со стороны завода происходящее. А перед этим, до въезда на проходную, мы проехали обычную станцию для всех людей там, в Тольятти, в городе, и такая очередь минут на 30 к этой станции. А здесь, на АвтоВАЗе, вообще никакой очереди. И сразу начинает мозг работать. Так, а как же мне сюда загнать свой-то автомобиль и свой-то автомобиль-то здесь как-то заправить? Видите, закрутились вот эти коррупционные шестеренки сразу, сходу. У меня, я хотя бы еще даже и не сотрудник АвтоВАЗа.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Средства ПВО России сбили ночью 384 украинских дрона над регионами. Силы противовоздушной обороны перехватили беспилотники с 20 часов понедельника до 8 утра вторника. По данным Министерства обороны, БПЛА самолетного типа нейтрализовали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областей и Московского региона. Также дроны ликвидировали над Краснодарским краем, полуостровом Крым и над акваторией Черного моря. Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар по ОПК Украины. В частности, была атакована инфраструктура в Киеве и Киевской области. Поражены объекты, задействованные в производстве и хранении беспилотников и крылатых ракет. Уничтожены транспортно-логистические и распределительные центры грузов военного назначения. Кроме того, в порту Черноморск Одесской области нанесен удар по танкеру с горюче-смазочными материалами, предназначенными для украинских войск. Как уточнили в Минобороны, для массированного удара по украинским объектам использовались высокоточное оружие наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные дроны большой дальности. В бархатный сезон, вырос интерес россиян к поездкам в страны СНГ. Путешественники стали чаще брать путевки в Армению, Узбекистан и Азербайджан. Бронирование отелей и апартаментов за границей в сентябре и октябре выросло на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Интерес к международным перелетам увеличился на 33%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Островок» и авиакомпании «Аэрофлот», результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что на выездные путешествия приходится каждое третье бронирование. В топ-3 наиболее популярных международных маршрутов в сентябре и октябре вошли вылеты из Москвы в Стамбул, Анталью и Ереван. Стоимость домашней шарлотки в России снизилась за год на 9%. Стоимость ингредиентов для ее приготовления составляет 124 рубля. Годом ранее десерт обошелся бы в 137 рублей. По классическому рецепту для шарлотки потребуется по 250 граммов муки и сахара, 4 яйца, килограмм яблок и 2,5 грамма соды. При этом порция шарлотки при самостоятельном приготовлении на одного человека выйдет на 16 рублей. В готовом варианте она будет стоить в среднем от 56 рублей. Подсчитали аналитики программы лояльности X5 Club. Отмечается, что ингредиенты для домашнего приготовления пирога подешевели в первую очередь из-за удачного урожая яблок в этом сезоне. Килограмм фрукт стоит в среднем 80 рублей. Это на 13% дешевле, чем год назад. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 10 градусов. Сегодня в столице переменная облачность. Преимущественно без осадков, днем плюс 15-17 градусов, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление во вторник составляет 749 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
5: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
3: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы, все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио говорит МСК» слитно и латиницей.
1: Говорит Москва.
3: Время начинать движение.
6: Мотор, мотор.
3: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9.07, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 8 сентября, на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, у нас здесь программа о том, как быстро все меняется. Только что на небе лето, на домах отблески солнца, синее небо. И вот уже снова свинец висит над головами, и снова вороны. Вот это все. И опять все. Господи, да что ж за погода такая? Все. Все чуднеснее и интереснее, все чуднее и любопытнее развивается ситуация вокруг этой топливной истории. И я жду, что, может быть, уже как-то должен кто-то прокомментировать из вышестоящего, значит. Может быть, эти Пескова хотя бы спросим об этом, что, как там все. Потому что, ну, во-первых, я напомню, что мы обсуждаем. Мы обсуждаем, пока что вы обсуждаете все это письменно, и... Это не хорошо и не плохо, это так. Ну, в смысле, это очень хорошо, что вы пишете. Здесь много комментариев от сотрудников правоохранительных органов, много комментариев от их родственников. Одно из показательных сообщений. Олег пишет, что с ними надо сделать. Ну, в смысле, здесь как бы написано, как это сказать, лишить их бренные физические оболочки целостности нужно. Вот, на четыре части. Ну, вот, ну, вы понимаете. «Сын в видном, в ДПС служит», — пишет Олег. «Часто на свои деньги служебную машину заправляет. И это при крошечной зарплате и дефиците кадров». Кстати говоря, про «за свои деньги» здесь большое, я аккуратно скажу, большое количество сообщений, потому что я спросил вас, а как у вас дела обстоят с топливом? Потому что... Это же хищение, и в хищении замешаны те руководство учреждения, которое обеспечивает всем хозяйственным подмосковное управление МВД, ну вообще МВД, в частности автопарк весь, комплектующими, деталями, ремонтами и топливом. То есть если обеспечивает топливом, это же значит, что обеспечивает топливо, или что это означает? Или это означает, что они дают разрешение на заправку за свои деньги? Как вообще обеспечение топливом выглядит? Меня просто никто никогда не обеспечивал топливом. Вру. Очень часто меня обеспечивают топливом. Но это в рамках специальных мероприятий, когда мы тестируем автомобиль. Вот, к примеру, сейчас мы по Самарской области, в Тольятти везде гоняли, по полям везде. А на заправках так, очереди. Ну, есть, они побольше, чем в Москве. И мне ни разу не пришлось заезжать на заправку, потому что вечером тачку с половиной бака мы оставили, даже больше было. А утром я взял уже полностью заправленный автомобиль. А если бы выкатал все по ходу движения, то как-то тут же появилась бы техничка и долила бы топливо мне. Вот это я называю обеспечение топливом. Зачем я сказал, что мне никогда? Меня в моей обычной жизни, вне работы, никто никогда не обеспечивал топливом. Поэтому я не знаю. Вот. А видите, оказывается, в ДПС часто за свои деньги заправлялись по топливным картам на АЗС трасса, сообщает вот Дарьял. Павел, но уже другой Павел, не тот, который нытик. Тот, который нытик, он латиническим названием. Ну, на латинском он Павел. Вот так, Павел. А этот Павел, наш Пашка друг. Он кириллический Павел. Он говорит, я не тот Павел, я нормальный Павел. Знаю, что в X5 все, кто на закупках, раз в год проходят полиграф. То есть исследование на предмет лжи сокрытой. Да? Все те, кто на закупках. Но к полиграфу как-то можно подготовиться. Я видел в кино, когда в ботинок кнопку подкладывают и делают себе больно, отвечая на контрольные вопросы, чтобы как бы стресс повышать, отвечая на определенные вопросы, на которые ты точно отвечаешь правду. Ну, там же как, там же замеряют сначала твои показатели, этот, калибруют, а потом задают вопросы, да? Вот. Ну, посмотрите фильмы, разные есть фильмы, как обманывают эти полиграфы. Не то, чтобы я человек, который свое представление о реальном мире строил на основании сюжетов художественных фильмов, но я ни разу такое не проходил, поэтому единственное, могу оттуда только почерпнуть. Так вот, там проходит на полиграфию. А вопрос, один из вопросов, он же предельно простой. На самом деле, вот серия вопросов, если вы что-то знаете, об этом, пожалуйста, расскажите. Что они там нахомутали, чтобы было понятно? Потому что пока что мы видим только сообщения. Задержали, покража, хищение у МВД, задержаны топ-менеджеры трассы и топ-менеджеры от областного хозяйственного подразделения МВД. Хищение, я уже увидел сумму 100 миллионов рублей, есть фамилии и вопросов вот несколько. Что делали? Как они крали? Как вы вообще живете на своем уровне? Что у вас там с обеспечением? Конечно, подмывает задать вопрос, что с этим делать. Но что делать, это я точно знаю, что с этим делать. Но об этом потом скажу. Какой там еще был вопрос? А был ли мальчик? Вот еще возникает какой вопрос в этой связи, потому что ситуация развивается крайне интересно. Я зашел на сайт Евротранс. Евротранс здесь прям так что... Давайте вместе будем смотреть с вами сайт, чтобы потом, когда начнутся судебные претензии ко мне, чтобы я вас замажу тоже в этом и скажу, они тоже все это видели. Вот, так что к ним тоже претензии испытывайте. Евротранс. На сайте, видите, написано. Корпоративный сайт ПАО Евротранс. Владелец сети АЗК. Автозаправочные комбинаты. Комплексы. Карусели. Ну, в общем, АЗК. Трасса. Корпоративное управление. Раздел. Я зашел в раздел новости. Раздел новости. Вот, смотрите. Что тут в разделе новости? Предпоследнее. ПАО «Евротранс» выплатила 13-й купон по выпуску зеленых облигаций серии 01. А перед этим ПАО «Евротранс»... Мария выскакивает сообщение, что-то хочет спросить у меня. О, давайте спросим Марию. Вот, написано. Мария, Customer Support, поддержка, поддержка. Там, конечно, бот какой-то. Я спрошу. Так ваших топ-менеджеров задержали или нет? Спросим мы в этом окошке, которое выскакивает с помощью. Все, посмотрим. А, он хочет, чтобы я имя свое вписал. Мое имя. Вальдемар. Волан-де-Морт. Вальдемар. Ваш имейл. Понятно? То есть, чтобы ответить, они хотят, чтобы я все ввел. А CVT-код карты нужно будет мне в какой-то момент ввести? Дальше. Евротранс комментирует неверно раскрытую информацию на сайте Московской биржи по допущенным дефолтам. Это новости. Евротранс выплатил 40-й купон по 3-му выпуску облигаций. Евротранс выплатил 15-й купон по 7-му выпуску облигаций. Оплатил купон, 20-й купон, 17-й купон, 28-й купон, 9-й, 5-й. Какие-то купоны все время не оплачивают. Я не знаю, что это, и честно говоря, не очень хочу знать. Но вот две новости. Смотрите. Комментируют неверно раскрытую информацию на сайте Московской биржи. 5 августа Евротранс, один из независимых операторов России, обращается к заинтересованным лицам. Уважаемые акционеры и инвесторы, в связи с большим количеством обращений, поступившим 5 августа, Евротранс сообщает, что информация о дефолтах по двум выпускам, размещенная на сайте Московской биржи утром того же дня, была ошибочной. В течение этого дня информация была скорректирована на сайте Московской биржи. На самом деле, не в лотерею, а в карты. И не выиграл, а проиграл. Ой, наоборот. Не в карты, а в лотерею. И не проиграл, а выиграл. Вот как должно было быть написано. После обращения эмитента и получения подтверждения национального расчетного депозитария получит... Короче, неправильно сказали, что у них дефолт по купону по какому-то. Это биржа сказала. Дальше они все выплачивают, выплачивают. И вот свежий комментарий. От какого августа? От какого-то. Но это самый последний комментарий на сайте. Комментарий ПАО «Евротранс» в связи с публикациями средств массовой информации. В связи с публикациями ряда СМИ ПАО «Евротранс» сообщает, что информация о возбуждении уголовного дела в отношении компании или сети АЗК «Трасса» не соответствует действительности. Московским областным УФАС России возбуждено дело о возможном нарушении антимонопольного законодательства. Просим представителей СМИ учитывать официальную формулировку и не допускать распространения недостоверной информации. Понятно? Вы все время распространяете какую-то недостоверную информацию. Уважаемый ПАО «Евротранс», подскажите, пожалуйста, а где находится источник достоверной информации? Можно? Я хочу прильнуть к ключу, бьющему достоверной информации. Там фонтанирует достоверная информация, я хочу испить из него и быть достоверным. Скажите, где он находится? К примеру, официальный телеграм-канал официального представителя МВД Ирины Волк – это источник достоверной информации? Или нет? У меня вопрос к вам. ПАО, чего вы молчите? ПАО «Евротранс». Позвоните. 7373-948. Ваш онлайн-подсказчик, бот, хотел бы, чтобы я все свои персональные данные ввел для того, чтобы он начал мне писать, что ваш вопрос очень важен для нас. Но подождите, мы сейчас ваши данные все пробиваем и распространяем по этим самым, по спам-сетям, по всем базам. Но что еще раз? В связи с публикациями сообщаем, что информация о возбуждении уголовного дела в отношении компании или сети. То есть имеется в виду, что уголовные дела, да, есть, и задержания есть, но они не в отношении компании. Понимаете? Потому что если бы вы почитали Харари Гомосека, ну, иногда и они тоже могут быть, писать какие-то вещи. Запрещена экстремистская организация гомосекская радужная, и она запрещена на территории Российской Федерации. Но Юваль писал в своем «Сапиенсе» вот это как раз феномен компаний всевозможных. Компаний. Когда ты иногда можешь быть, действовать, против тебя можно там в суды ходить, еще что-то. Но тебя как бы не существует. У тебя может быть руководитель. Он может руководить. И все на свете. Его потом могли задержать. Он мог быть коррупционером. Но компания не будет отвечать. Вы как бы всегда вы будете судиться с людьми, но не с компанией. Вы это имеете в виду, ПАО «Евротранс»? Или что? Вот как это читается? Возбуждение уголовного дела в отношении компании или сети АЗК «Трасса» не соответствует действительности. Давайте почитаем, что написала в свою очередь Ирина Волк. Сотрудниками ГУСБ МВД России выявлены факты хищения моторного топлива, принадлежащего ГУМВД России по Московской области. В ходе проверки сотрудниками служб собственной безопасности, экономической безопасности и следственных органов МВД России были получены сведения о причастности к преступлению организованной группы в составе председателя Совета директоров ПАО «Евротранс» Игоря Мартышова, а также троих подчиненных ему топ-менеджеров при участии заместителя начальника Главного управления МВД России по Московской области, начальника тыла генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова, начальника ВКУЦ ХИСО ГУМВД России по Московской области полковника внутренней службы Алексея Суярова, начальника отдела ВКУЦ по Московской области подполковника внутренней службы Анны Левиной. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ, предварительное расследование поручено Следственным департаменту МВД России. Установятся обстоятельства соучастники преступной деятельности, а также иные потерпевшие. Трое топ-менеджеров ПАО «Евротранс» уже заключены под стражу. Мальков, Суяров и Левина уволены из органов внутренних дел. В настоящее время они также, а также Мартышов. Это как раз вот из «Евротранса» Игорь Мартышов, председатель Совета директоров. Задержаны по статье 91. Следствие ходатайствует о заключении их под стражу. Мероприятия проводились ГУСБ, МВД России, ГУЭБИПК, МВД России. Пишет Ирина Волк. Поэтому мне кажется, что если кто-то и пытается передергивать, в хорошем смысле слова, так это новостной раздел ПАО «Евротранс». Как бы в связи следственное действие никаких уголовного никакого дела в отношении компании нет. Всего-то уголовное дело в отношении председателя совета директоров и топ-менеджмента. Всего-то. А в отношении компании никаких дел нет. Не. У нас есть только вот что топ-менеджеры наши, и все это и по краже, и есть еще иски, не иски, а сообщения о дефолтах, и антимонопольная служба рассматривает. В конце августа Подмосковное управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении Евротранса. Компанию заподозрили в установке монопольно высоких цен на бензин марок 92-95 и дизельное топливо. Это я на РБК уже читаю. Это как раз, наверное, вот про это говорит компания, что это, вот это, не соответствует действительности. И почему вы РБК до сих пор не извинились и не удалили это со своего сайта? Ведь это же не соответствует действительности. Я слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте.
7: Алло, доброе утро, Роман.
0: Доброе.
7: Вы знаете, компания «Евротранс», она допустила дефолты по всем выпускам облигаций своих. Вот, то есть полноценные дефолты, не технические, из-за кассовых разрывов. Вот. И сейчас банки, они закредитованы не только выпуском на долговом рынке, но и банки, кредиторы, они запускают процесс банкротства. Вот. Еще такой момент. У них, возможно, не из-за мошенничества какого-то или там хитрых схем, а из-за того, что НПЗ разбомбили, чем торговать-то? Они же оптовые торговцы нефтепродуктами.
0: Нет, подождите, а МВД как замешано?
7: Нет.
0: Нет, я понял. Тут же есть слово «хищение». Как бы вам сказать? Есть сети заправочных станций, которые просто закрыты. Ну, закрыты. Вот у них, вы говорите, там топлива нет. Это я все знаю про кризис. Если вы думаете, что я не знаю про беспилотники, НПЗ и все остальное, это я все знаю прекрасно. Есть топливные станции, которые закрыты. Вот. Есть станции, которые что-то там время от времени получают, что-то продают. Здесь, вот можно я еще раз по РБК? Допустила полноценный дефолт по купонным выплатам по всем выпускам биржевых облигаций. Причиной неисполнения обязательств эмитент называет временную нехватку свободных денежных средств на счетах из-за неравномерного поступления выручки. После информации о заключении председателя совета директоров под стражу, акции «Евротранс» упали на 6,1% на минимуме. Цена бумаг достигла отметки 28,5 рублей за штуку. Вот, это все очень интересно. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе.
8: Здравствуйте, Роман. Владимир, Москва. Дефолт они точно-точно допустили, потому что у меня тоже есть некоторые количественные акции, правда, не настоящих, а через финуслуги, это сервис Мосбиржи.
0: То есть вы портфель брали инвестиционный, и в него входила трасса эта, Евро?
8: Я целенаправленно трассу брал.
0: Ага, понял. А что, чем она вызвала у вас доверие, трасса? Почему не что-то?
8: Доверие, смотрите, во-первых, было сладкое предложение. Не гонялся бы ты за дешевизной.
0: А вы же знаете, чем слаще предложение, тем выше риски. Это же, это же аксиома.
8: Знаю, конечно, знаю. Я с открытыми глазами это делал, безусловно. Вот. Ну, а доверие, вроде как большая сеть была.
0: Да.
8: Покупал я эти акции примерно в июне месяце, тогда еще все нормально было.
0: В июне, то есть вы вошли прямо вот перед, прям. Сколько вам обошлось это решение?
8: Вообще, я рисковал буквально там какими-то совсем небольшими деньгами.
0: Послушай, когда говорит Илон Маск, я рисковал небольшими деньгами, это может быть примерно 40 миллиардов долларов. Я там рисковал небольшим.
8: Я бы рискнул. Нет, существенно меньше, там 1030, наверное.
0: А, все, понял, тогда ладно. Спасибо. Хотя сейчас... Нас могут слушать люди, которые, услышав 1030 небольшие деньги, скажут, ты что, это моя зарплата месячная или двухмесячная, небольшими деньгами.
8: Моя зарплата немного больше.
0: Я понял.
8: А если просто рассматривать масштабы инвестиций, ну, это действительно небольшие деньги.
0: Угу. Ясно, спасибо большое. Вот инвестор, не, как вы заметили, не теряющий бодрости духа инвестор. Он такой, ну, это стоило того, чтобы выяснить. Это, знаете, как войти в биткоин за два дня до того, как он со 115 ушел на 40 тысяч за монету. Такой, вошел, думаешь, вот это я хорошо вошел вовремя. Мои водители тоже на трассу любят заезжать. Там десятый кофе бесплатно вроде. Пишет Павел Кириллический. Наш настоящий Павел. Скрепный наш Павел. Исконный, фундаментальный. Да. Нет, мы заправкой мы пользовались тоже постоянно, потому что там реально столики аккуратненькие, чистенькие. Персонал ненавязчивый, но при этом вежливый. Салатики, пловчик, пожалуйста. А это когда привезли? Это вчера. Лучше вот это возьмите, потому что это сегодняшний. Хорошо. Может, здесь очечки тебе, здесь детские игрушечки, носочки. Вот здесь все вот прям. И так все, и столик, ты сел, покушал, пошел, ручки помыл, все это. В общем, нормально все было. Другое дело, что, мне кажется, успешность на земле бизнеса порой вообще ничего не означает для успешности бизнеса в макроэкономических показателях, потому что и вот этот пример, он как бы очень, очень яркий. Значит, облигации, дивиденды. А что еще вот на сайте у них есть? Давайте облигации почитаем. Первый выпуск. Биржевые облигации процентные, неконвертируемые, бездокументарные. Номинальная стоимость 1000 рублей. Количество облигаций 3 миллиона штук. Дата погашения 11 декабря 2025 года. Ставка купона 13,5%. Что это все значит? То есть ты накупаешь себе по 1000 рублей чего-нибудь на 10 тысяч, да, вот сейчас. А дата погашения 11 декабря 2025. А 25-го. Извините. А, это все погашено уже. Не-не, вот. Значит, третий выпуск облигаций. Номинальная стоимость... Научите нас облигациями, мы сейчас пойдем у другой какой-нибудь сети купим, чтобы потерять деньги. Как с облигациями с этими вы работаете? Биржевая облигация процентная, неконвертируемая, бездокументарная, с централизованным учетом права. Стоимость 1000 рублей номинальная. Количество 5 миллионов штук. Дата погашения 14 марта 2027 года. 14 марта. Это значит, сейчас вы покупаете на 10 тысяч. Правильно? А, 14 марта они обязаны будут, что, у вас выкупить их за 13 600 рублей. Я правильно считаю? Или нет? Или да? Или нет? Или да? Скажите мне. Кто с облигациями-то? Черт, у нас 10 секунд осталось, я не знаю. Но стоит ли это риска вот этого? Потому что у меня сейчас, к примеру, на накопительном счете в одном из банков под 12% лежит сумма. Вообще без проблем. Под 12, но, правда, годовых, а тут вам... Ладно, давайте разберемся после новостей, как приумножать капиталы.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Россия, подобно двуглавому орлу, на гербе следит за угрозами с любой стороны. При этом приоритеты для Москвы находятся на востоке, отметил министр иностранных дел Сергей Лавров. Не зря у нашего орла на гербе две головы, и на запад, и на восток, и туда смотрим зорко, чтобы ни там не было, во-первых, никаких угроз, никаких попыток нас обидеть. Во-вторых, зорко смотрим, где есть преимущество для взаимовыгодных отношений, сказал Лавров в интервью для интернет-проекта «Сама Меньшова». Министр иностранных дел обратил внимание, что Россия не раздруживалась со странами Запада. Москва не предпринимала шагов по подрыву отношений, а наоборот поддерживала разветвленную систему взаимодействия. Лавров также подчеркнул, что Европу сейчас возглавляют серые и послушные личности. Элита там окончательно измельчала, считает он. Такая тенденция существует не первый год, указал министр. Сергей Лавров также заявил о более тяжелых последствиях ответных ударов России на теракт Украины. Об этом министр иностранных дел сообщил в интервью для интернет-проекта «Сама Меньшова». Глава МИДа отметил, что переговоры по урегулированию конфликта сейчас пока не ведутся. Он также коснулся темпов и глубины риторики в общении России с ее недоброжелателями. Лавров указал на то, что главное все-таки не риторика, а реальная жизнь. Она использовалась для того, чтобы четко и недвусмысленно предупредить о целом ряде вещей, подчеркнул министр. Одно из таких посланий Лавров адресовал Лондону. Британия в лице премьера Энди Бернема сказала, что будет с Украиной до конца. «Поскольку конец Украины не радостен, мне жаль Британию», — заявил глава МИД России. Министр подчеркнул, что возвращение к Черноморской зерновой инициативе совершенно неприемлемо и нереально. Он напомнил, что украинцы постоянно злоупотребляли этими договоренностями и периодически перевозили вооружение на гражданских судах. Сергей Лавров также отметил, что Запад никогда не жил по-честному и не преуспевал самостоятельно. Теперь, когда он теряет способность всем руководить, пытается доминировать совсем нечистоплотными методами. Глава МИДа сравнил цепляющиеся за последние возможности для доминирования Евросоюз в историческом плане с сильно раненым зверем, который становится гораздо опаснее. Спрос на пьесу «Гроза» Островского вырос в 14 раз с началом учебного года. Другие классические произведения школьной программы также показали рост. Почти в 6,5 раз стали чаще покупать «Слово о полку Игореве». Спрос на Евгения Онегина взлетел в 3 раза, на Обломова в 2,5 раза. «Недоросль» Фонвизина и «Тургеневские отцы и дети» приобретают почти в 2 раза чаще. Исследования провели в сети книжных магазинов «Читай-город». Результаты есть в распоряжении РИА Новости. О погоде. В Москве сейчас плюс 11. Сегодня в столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем плюс 15-17 градусов. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Атмосферное давление во вторник составляет 749 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
9: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
10: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
9: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
10: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
11: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
12: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
11: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
13: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
14: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.

о всем и ни о чем. Ты читаешь статью, и ты понимаешь, что ты пять раз читаешь одно и то же. Пять раз. Там, Мещанский суд ходатайствует следствие управления по стране нескольких фигурантов. Это заголовок. Там или топ-менеджер арестован, под заголовок. Арестован топ-менеджер такой-то. Текст. 7 сентября арестован топ-менеджер такой-то. Идет такое. Вот. Чуть ранее Мещанский суд выдал об аресте. И так вся новость. Господи. А суть-то можно? И только благодаря нейросетям ты можешь вычленить эту самую суть. Я спрашиваю его. Ну, так ты мне скажи, брат, по делу-то скажи, просто вот сформулируй мне, как они там хищением-то занимались, а? Кто-то замешан, как это структурно выглядит? Сам тоже думаю, как они могли это сделать? И он мне выдал. Подмосковная полиция заправляет служебные автомобили по топливным картам на АЗС-трасса, владелец Евротранс. Деньги за топливо платили авансом заранее, но летом 26-го года карты вдруг перестали работать. Заправщики отказывались обслуживать полицейские автомобили, ссылаясь на неоплату. Сотрудникам МВД предложили заправляться за свой счет с обещанием компенсации. Но кто обещал компенсацию, тут пока непонятно. Заправщики или МВД, которые отвечают за хозяйственную деятельность. Все. Они стали заправляться за свой счет, о чем очевидцы подтверждают. Здесь прям вот сообщение, я читаю, что... Нет, я не перекусываю, когда автомобиль стоит у колонки. Нилс Майкл. Вот вы и выдали себя. Вы никогда не были на АЗС-трассе. Вы никогда там не кушали. Потому что если бы вы там перекусывали, то вы бы знали, что ты сначала заказываешь, потом тебе это готовят, разогревают, сервируют стол и подают. Это, ну, минут пять. Соответственно, ты подходишь, оплачиваешь топливо, тычешь пальцем, что вот этот салат, вот это, вот это и вот это. Идешь, тебе заправили автомобиль, ты его убираешь на парковку, приходишь, садишься, и постепенно тебе начинают подносить, ничего, они сами приносят. Приносить тебе еду заказанную. Вот так это выглядит. Поэтому, ну, я не знаю, может, есть те, кто намеренно заказал, пошел, сел и сидит, чтобы тачка стояла у колонки. Но это какое-то извращение. Поэтому нет. Автомобили вот именно при такой системе никогда не стоят. По данным следствия и источников, схема была достаточно простой. Подразделение МВД отвечало за снабжение полиции, в том числе топливом. Возглавлял, ну и так далее, мы этих людей уже знаем. Через это подразделение полиция заключала договор на заправку служебных автомобилей, водителям выдавали топливные карты. Основным оператором выступала сеть АЗС-трасса. Оплата шла авансом, деньги переводили заранее, до фактической заправки. Я не знаю, как работают топливные карты, но, может быть, они так и работают. По версии следствия, между сотрудниками подразделения хозяйственного ГУМВД Подмосковья и топ-менеджерами Евротранса, стопе, отлистая назад, почему ты дернулся сюда, где это было, по версии следствия, был сговор, бюджетные деньги перечислялись, а топливо либо не поставлялось в полном объеме, либо средства выводились в обход реальных поставок. Следствие утверждает, что за 6 месяцев с марта по сентябрь, то есть не предусмотрели, что террористический киевский режим начнет наносить удары по нашей нефтеперерабатывающей инфраструктуре и грянет топливный кризис. И расчет был на то, что оно спокойненько на фоне достаточности топливной вообще. Это все будет тихонечко, как-то вяло, так вяленько, спокойненько течь вот это хищение. И, наверное, останется не так, на это был расчет. Но грянул топливный кризис. Так обычно и бывает. Это называется черный лебедь. Для их схемы, бизнес-структуры этой бизнес-схемы, прилетел черный лебедь. За 6 месяцев 4 650 000 литров 92-го утекло, 3 360 000 литров 95-го, 324 000 литров летнего дизеля, 432 000 литров
зимнего дизеля.

0: Общая стоимость похищенного не менее 100 миллионов рублей. Общая стоимость похищенного. Если перевести общую стоимость похищенного, где он у меня? А, он у меня, я его, наверное, вверх, да? Если перевести общую стоимость похищенного, то там вот этот вот генерал или полковник, где он у меня здесь был? Черт, задери. Где-то я его открывал, но уже закрыл. В общем, он задекларировал за 25-й год доход в 2 миллиона что-то там. Там какие-то земельные еще участки, дачка, гаражик, автомобиль АК. АК и Ford Focus. Вот мы говорим о вот этом, который курировал всю эту схему со стороны МВД дядечки. То есть 2 миллиона в год. 2 миллиона в год. Соответственно, схема за 6 месяцев, 2 в год, 20 в 10 лет и 100 миллионов в 50 лет. Правильно? 50. Мы говорим о схеме, которая стоила 50 лет его исправной службы при учете, что он всегда бы получал вот так вот по 2 миллиона в год. Кстати, 2 миллиона в год — небольшие деньги. Так вот, если честно. Правильно? Ну, а кто выживет на 2 миллиона в год, будучи большим начальником? Ведь большой начальник — это не только большие возможности. Большой начальник — это и большая ответственность. Правильно? Правильно. И за 2 миллиона кто будет вот так вот? Вот, все, вот это, 2 миллиона. Это что за деньги вообще для большого начальника? Ну, да. Тем более силовика. Да. Божья кара, думает Владимир. А, вы имеете в виду топливный кризис? Что? Ну, у нас есть такая поговорка. Как известно, народная мудрость описала все возможные проблемы с законом и всякое. Она говорит так, как же там, сколько ниточки не виться, все равно коса на камень. Сколько ниточки не виться, все равно там конец что-то найдется. Я забыл народную мудрость. Господи! Потому что исповедуешь совершенно иные принципы. Правильно? Совершенно иные принципы. Ну, в общем, вот, мы поняли. Это топливные карты, это завышение, это вот эти все облигации и все остальное. Дальше я бы хотел сменить немножечко тему и обсудить с вами вопрос, который явился побочным следствием. Побочным следствием вот этой вот истории всей с этим топливом, а именно... Ведь АЗС засветилась еще раньше, до этой топливной покражи, своими невыплатами, дивидендами и этим антимонопольной службой, ее вниманием к этой компании.
1: Папаша с детства, не жалея отчих сил, деньги все, и цель, и средства. Помни, это сукин сын. И родному человеку я поверил, грал мерси, и папашу под опеку взял я, Бог.

0: денег.
1: Как зарабатывать?
0: Слаще пряника, милее девушки.
1: Как не терять?
0: Все ищут ответа, загадка жизни в чем. А мне плевать на это, я знаю, что почем.
1: Ах, ведь инфляция же, черт задери ее.
0: Я женился на приданом, я погрелся у казны, ничего не делал даром, сам себе чинил штаны. Воровать себе дороже, брать, конечно, брал, и родил, надеюсь, тоже.

0: ручки.
1: Во что вы там вкладываете?
0: Фунты стерлинги, да тугрики.
1: Под какие проценты?
0: Ой, деньги, деньжата, деньги, денежки. Слаще пряника, милее девушки. Все ищут ответа, быть или не быть. Плевал я на Гамлета, раз не умеет жить.
1: Ну, да, вот, все, спасибо большое, спасибо, спасибо. Прелюдия закончилась, переходим к серьезным вещам. Давайте, пожалуйста, рассказывайте, верните мне инвестора трассы. Инвестор трассы, вернитесь, пожалуйста, сюда в эфир. Возвращайтесь. Я читаю здесь третий выпуск облигаций, четвертый выпуск облигаций, пятый выпуск облигаций, прямо на, вот здесь, на этой, на трассе. То есть они проводили еще финансовые операции, потому что торговать бензином — это для лохов только, если. Надо еще Страдивари барабаны делать для настоящих парней. Мы облигации выпускаем. Вы что, вы топливная компания? Мы биржевая компания. Биржевые облигации процентные, неконвертируемые. Номинальная стоимость 1000 рублей. Количество облигаций там вот, ну, 2 миллиона, 5 миллионов. Дата погашения 14 марта 2027 года. Ставка купона 13,60. Что все это означает? Вопрос предельно простой. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
2: Здравствуйте, звали, я пришел.
1: О, пришел. А как вас зовут? Как вас зовут, тайный наш инвестор? Как, ну, или обращаться к вам как?
2: Не... Я не тайный, Владимир.
1: Владимир. Владимир, расскажите, что это означает, как на этом надо зарабатывать? Ну, в смысле, как работает эта схема? Вот облигации, вы покупаете их.
2: Ну, слушайте, я купил на самом деле не биржевой инструмент, а внебиржевой. Это значит, что вращается не на самой бирже, а производный документ, называется цифровой актив. Угу. Вот. На то время срок погашения, и они, как правило, краткосрочные, эти цифровые активы.
1: Угу.
2: На тот момент, даже я вас немножко, наверное, ввел в заблуждение, нехотя, это даже, наверное, был не июнь, а май, если не раньше. Вот. Есть такой сервис, финуслуги при Московской угу. бирже. Там вращаются, продаются, покупаются эти активы. Условно говоря, одна облигация стоит 1000 рублей, и у нее купон там 17% годовых. Ну, неплохо же, да?
1: Да.
2: Даже за вычетом 13% от дохода, все равно неплохо. Вот, соответственно, доход получается за счет того, что я покупаю облигации дешевле номинала, плюс эмитент выплачивает мне купон. Ну, в общем и целом, неплохо, тем более не слишком большая сумма, тем более на не очень длительный
1: ну,
2: срок.
1: То есть, мы давайте возьмем, чтобы было удобно считать, цифру в 10 тысяч. Вот я купил 10 таких облигаций, да, по 1000.
2: Облигаций, да.
1: 10 облигаций.
2: Да. Нет, не по 1000, заметьте, не по 1000, а дешевле номинала, потому что в то время эти облигации стоили дешевле.
1: А где узнать эту...
2: Так бывает. А это нужно смотреть разные сервисы, разные приложения или сайты брокеров, разные тематические каналы в Телеграме.
1: Так, вот я смотрю, размер купона 11,18 рубля, то есть 11 рублей 18 копеек. Это значит, что вы...
2: Я-то пожать начал, я-то хотел 17.
1: Я понял, не-не, я смотрю просто другой выпуск облигаций. Ага. Это значит, что ага. вы раз в этот самый купонную выплату, сколько этих выплат, они каждые 30 дней происходят, правильно? Каждый месяц.
2: Они происходят, как обычно, как правило, каждые 30 дней угу. в течение того срока, на какой выпускается эта облигация.
1: Все, теперь давайте суммируем. Итак, я купил 10 облигаций. По какой-то да. стоимости. Их номинальная стоимость 1000, это то, что мне вернут потом в 24 марта, 4 апреля
2: совершенно,
1: там какого-то,
2: совершенно
1: правильно?
2: Верно. А купили вы, условно говоря, за 920.
1: За 920.
2: Уже 80 рублей ваши.
1: Таким образом. Но выплачиваются купоны мне с 1000 рублей, со стоимости в 1000 рублей, правильно?
2: Совершенно верно.
1: Таким образом,
2: совершенно
1: каждые 30 дней я получаю 11 рублей 18 копеек с каждой облигации. До 14 марта 2027 года. А 14 марта мне вернут еще 10 тысяч рублей за 10 моих облигаций.
2: Совершенно верно.
1: Это удобно. И тогда...
2: И еще 80 рублей с каждой облигации. У нас их сколько? 10? Еще 800 да. рублей.
1: 800 рублей, то есть вы зарабатываете на разнице фактической стоимости и номинальной. Плюс ежемесячные вот эти 11-18 складываются в 13,60 годовых процентов. правильно? Mm-hmm. Вот, да? И, соответственно, то есть у вас по 11-18 в течение 12 дней у вас будет 120 что-то там рублей процентов, плюс 800 разница mm-hmm. между стоимостью, плюс цена mm-hmm. самих акций. И да? так вы зарабатываете.
2: Облигации.
1: Ну, облигации, да, не акции, облигации. Слушайте, но пока что выглядит это все классно, только... А и что на самом деле теперь они... А что произошло с ними?
2: Еще минус 13% с дохода. Ну, потому что это не накопительный счет, не депозит, а облигации.
1: Скажите, пожалуйста, вот у вас 30 тысяч было. Ну, к примеру. Да? Ну, это диверсифицированный портфель, там есть же еще и другие. А у меня сейчас... Ладно, не у меня. Чего я все на себя показываю? Вот у кого-то там моего знакомого лежат деньги в одном банке, какая-то сумма, которая вот лежит, чтобы она, инфляция не отъедала от нее, она лежит на накопительный счет 12%.
2: А у меня на накопительном счете 14%.
1: А...
2: Окей. Я же не только в эти
1: облигации... Я понял, хорошо. У вас 14. Тогда... Стоит ли шкурка вычинки и с этими высочайшими рисками, при том, что...
2: А вы понимаете, такая штука? Тут дело вот в чем. Дело в том, что куда можно пристроить свободные деньги на какой-то непродолжительный срок. Угу. Можно накопить опыт даже вот такой отрицательный, угу. Как у меня. Можно поучаствовать в финансировании, ну, это социальная миссия, финансирование нашего национального богатства, условно говоря. Ну, разные причины, разные. А потом, понимаете, вот те же самые накопительные счета и депозиты, они же могут быть на минимальный остаток, либо если досрочное расторжение, проценты не начисляются. А вот эти облигации, они очень удобный инструмент. В конце концов, если мне деньги понадобятся быстро, эти-то, конечно, я уже не продам, а так, в принципе, можно их продать достаточно оперативно.
1: А эти только вот дата погашения 14 марта. Вы раньше не можете потребовать выкуп?
2: Могу.
1: А, можете.
2: Могу.
1: Но вам...
2: А, нет, стоп. Прошу прощения. Конкретно эти, которые цифровые облигации, нет, только в срок погашения.
1: Угу. Все, понял. Спасибо вам большое. Спасибо. Это вот для меня, тоже для меня, видите, опыт такой общения. В том смысле, что как опыт, это классно, потому что не бывает, вот говорят, но негативный опыт там или какой-то. Не бывает негативного опыта или позитивного опыта. Бывает опыт просто сам по себе. Там какой-то родственник ошибок трудно. В общем, это такая вот история с этими облигациями и... Началось все, на самом деле, разворачиваться, насколько я понял, из-за того, что трасса, ну, вот этот Евро... Что, как это называется? Евротранс, который принадлежит сеть трасс, стали задерживать выплаты по облигациям, вот эти самые погашения, когда происходили, они не происходили. Сначала погашения не происходили, а потом перестали выплачиваться купоны. Мы выяснили, что купоны выплачиваются в какой-то промежуток времени. То есть ты купил облигации, срок их действия, допустим, год. А вообще можно купить их там, есть на 2, на 3 года. Есть до 31 года облигации. Вот ты покупаешь, у них процентная ставка вообще 25%. 25! Но выплата 14 января 30 года, дата погашения. То есть ты покупаешь облигации. До 30 года ты не сможешь их вернуть. Тебе у них не вы... Но! До 30-го года ты по ним будешь получать 25% каждый месяц, ну, купон, в смысле 25% годовых, раздели на 12 и вот, ну, на год. И, соответственно, ты будешь получать, ну, вот столько, да, условно получится, там, сколько это, 10% в месяц от суммы, да? Нет, 10, 25%. Годовых в месяц, сколько, ну, разделить это все. Кладешь туда 100 миллионов рублей, и у тебя получается 100 миллионов по 25% годовых. 100 миллионов. И так до 14 января 30 года. Так вот, они сначала перестали выплачивать по купонам, вот эти ежемесячные выплаты процентов, а потом и выкупать облигации перестали, насколько я понял. чем привлекли внимание к себе Федеральной антимонопольной службы. Сначала цена на топливо, потом вот эти дефолтные процессы, потом, вероятно, стали раскручивать вообще все. Поднимают камень. Такие начали приходить тут, осматривать все. Камень поднимают такие. Что это здесь? А там копошение какое-то. Оказывается, что здесь еще и схема МВДшная по покраже топлива есть. Видали? Пришли вообще не за этим. А тут еще схема какая-то. Может такое быть? Может и такое быть. Все. И в результате еще и пошли вот эти вот, пошли ходом все. Оказывается, что они еще немножечко, а по ночам они немножечко шили брюки, капельку, и мимо косы их пропускали, эти брюки. Ну вот оно все и вышло теперь. А артисты рекламировали облигации этой трассы так настойчиво, навязчиво. Интересно, им сейчас стыдно. А чего им должно быть стыдно, Ренатулик? Ну, с какой стати им должно быть стыдно? Ведь они же... когда они в этом участвовали, это официальная сеть, все у них хорошо, они процветают. Вы же когда заправлялись на этой трассе, вам не стыдно было? Почему должно быть стыдно? Речь не об этом. Речь о том, что, как говорится, курица не птица. Как говорится, нет такого преступления, на которое бы не пошел капитал, бизнес частный, за 300% прибыли. Нет такого преступления. И каждый раз ты думаешь, елки, ну это же огромная организация, да, у тебя столько денег, филиал там все. Потом раз срывается какая-то схема, а они на спичках там воровали. Ну вот реально на спичках. 7 человек участвовали в схеме. 7 человек. Запомните, 7. Покрали 100 миллионов. Разделите 100 миллионов на семерых. Если поровну, то это примерно где-то по 14, да, получается? 14 с копейками. Ну, округлим, по 15 миллионов. Статьи, которые вменяются им. До 10 лет. Ну, десяточка, давайте исходить из номинала. 10. 15 миллионов рублей. Это что такое? Это хороший автомобиль люксовый немецкий? Нет, это треть люксового немецкого автомобиля. Это хороший люксовый китайский автомобиль. 15 миллионов. И никакая не квартира в Москве. Даже на квартиру не хватит. Понимаете? На спичках реально погорели. При том, что большая компания топливная, нефтяная. Бред какой-то. Не понимаю этого никогда. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже. Не воруйте, не крадите. Держитесь там. И будьте здоровы.
3: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 10 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Сергей Лавров обвинил страны Запада в стремлении расчленить Россию. По словам главы МИДа, они хотели ослабить наше государство, чтобы похозяйничать на его богатствах, но просчитались. Кто бы ни ссылался на то, что тогдашний президент США Джордж Буш-старший пытался отговорить Украину от выхода из Советского Союза, но стратегически Запад все равно был в этом заинтересован. Он всегда был заинтересован в ослаблении нашей страны, Российской империи, СССР, отметил Лавров в интервью для интернет-проекта «Сама Меньшова». Министр также заявил, что влияние Соединенных Штатов в мировой политике слабеет, при этом Европа теряет позиции еще быстрее. Говоря о многополярности, он отметил, что американцы выстраивают всю свою глобальную политику таким образом, чтобы сдерживать Китай. Сергей Лавров напомнил, что США поломали глобальную систему, которая существовала до недавнего времени. Международный валютный фонд, Всемирный банк и Всемирная торговая организация. По словам главы МИДа, сейчас идет подспудная борьба за то, как же этот мир будет выглядеть дальше. Власти Норвегии заявили о намерениях обсудить с Россией вопросы безопасности на море. В Осло также планируют провести встречу пограничников и военных двух государств. Переговоры с российской стороной рассчитывают организовать в ноябре или декабре. Ответственность за их подготовку и проведение возложена на штаб вооруженных сил Норвегии. Об этом в интервью «Известиям» сообщил пресс-секретарь ведомства Руне Харстада. В российском посольстве подтвердили наличие рабочих каналов связи с Норвегией. При этом в дипломатическом представительстве отметили, что из-за курса королевства на конфронтацию говорить о полноценном взаимодействии по безопасности и стабильности в арктическом регионе пока не приходится. Подавшего в отставку генпрокурора Украины переобъявили в розыск в России. Руслана Кравченко заочно арестовали в нашей стране, напомню, в 2017 году. В отношении него начали производство о незаконном уголовном преследовании адмирала Александра Витко. Согласно базе МВД, сейчас его разыскивают по уголовной статье, по какой именно, не уточняется. Ранее украинские СМИ писали, что Руслан Кравченко встречался с Владимиром Зеленским. Темой их разговора могло стать увольнение в связи со скандалом вокруг сотрудников ведомства, подозреваемых в курировании мошеннических колл-центров. Власти Ирана предупредили о возможности полной блокады всего Ормузского пролива. Военные Исламской Республики могут перекрыть этот участок Персидского залива в ответ на экономическое воздействие Вашингтона на Тегеран. В последние дни Белый дом получил четкое предупреждение о новых иранских ракетах. Экономическая война будет встречена морской зоной отчуждения через Персидский залив до периметра блокады. Оперативная стратегия в отношении американских кораблей и баз была фундаментально пересмотрена, написал секретарь Высшего Совета нацбезопасности Ирана Мохсен Резаи в соцсети X. Курс валют во вторник. Китайский юань стоит 12 рублей 85 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 86 рублей 19 копеек. Курс евро сегодня 100 рублей 17 копеек. Сейчас в Москве плюс 12, сегодня в столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем плюс 15-17 градусов, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление во вторник составляет 749 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Говорит Москва 94,8. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
3: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов Лисича.
7: Президент России сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – директор по политическому анализу Института социального маркетинга, социолог, политолог Виктор Потуремский. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
10: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
9: для пользы больного, будучи далек от всякого
11: намеренного, неправедного и пагубного.
3: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: 10.07 в Москве, сегодня вторник, 8 сентября, это программа «Револьвер», в студии Герман Бабаян и наш сегодняшний эксперт Алексей Николаевич Зубец, директор Центра исследований социальной экономики. Алексей Николаевич, доброе утро.
14: Здрасте, доброе утро.
13: Координаты эфира, смс-портал, плюс 7-925-48-94-8, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот, такой же бот у нас есть в Максе. Вы можете нам в прямой эфир звонить по телефону 8-495-73-73-94-8, и можете нас смотреть, у нас идут трансляции в Рутюбе и во ВКонтакте, в Ютюбе пока не идет, но мы активно над этим работаем, пытаемся запустить там небольшие технологические заминки. Сегодня мы разговариваем про экономику, про все интересное, про все хорошее, про все плохое, что у нас есть в мире экономики, поэтому пишите, звоните, задавайте свои вопросы, все читаем, все трубки берем. Ну, Алексей Николаевич, начнем с довольно широкого вопроса. Вы у себя в телеграм-канале «Река Смородина» делали такой обзор, дайджест, с позволения сказать, экономических каких-то новостей, тенденций и веяний. Вот хотелось бы теперь у вас лично спросить, какое на данный момент у нас общее состояние экономики?
14: Вы знаете, я бы сказал, что наша экономика находится в состоянии задумчивости. То есть она как бы, она с одной стороны не остановилась, с другой стороны развития как бы особого нет. Вот. И что самое главное, на сегодняшний день непонятно, как двигаться дальше. Куда, зачем, на основании чего, то есть что будет мотором, что будет топливом, какой бензин залить в наш двигатель. Вот этого пока нет. То есть модель развития экономики, возникшая в 2022 году за счет вот серьезного бюджетного импульса, когда залили большое количество денег и в ВПК, и не в ВПК, и в строительство, и во что только не залили, там в разные инфраструктурные проекты, вот этот как бы импульс, он, не сказать, чтобы он отработан полностью, но он, в общем, гораздо менее активен, чем был тогда. Угу. Ну, во-первых, мы определили, вдруг выяснилось, что те виды вооружений, которые были актуальны там 4 или 5 лет назад, сегодня они не актуальны. На сегодняшний день там известно, что танки на поле боя, ну, в общем, мало чего стоят. В общем, из этого вот как бы факта следует, что те военные производства, которые занимались производством вот тех же танков, ну, это они оказались сегодня, не сказать, чтобы не удел, но гораздо в меньшей степени востребованы. Сегодня востребованы совершенно другие отрасли, те же самые дроны, системы искусственного интеллекта и так далее. А вот, которые, надо сказать, гораздо менее капиталоемкие, чем вот традиционная оборонная отрасль. Это, во-первых. То есть деньги идут, но денег, в общем, их количество не растет. Вот в эти вот отрасли старые, да, новые идут. А, значит, с одной стороны. С другой стороны, вот зарплатная гонка в России продолжается, потому что рабочих рук как не хватало, так и не хватает. Безработица у нас там, по последним данным, немножко подросла, но, в общем, остается в районе там 2,2-2,3%, что очень мало. Я вот до 2022 года просто не представлял, что вообще такое возможно, когда в российской экономике была бы безработица на уровне там около 2%. Это диктует рост зарплат, то есть зарплатная гонка продолжается. И, в общем, у всех, кто работает за зарплату, ситуация, ну, в общем, наверное, было бы все неплохо, если бы не одно обстоятельство. Вот мы же работаем на Москву, да, московская радиостанция. Вот по стране зарплаты растут. А вот последнее, что мы там, наш анализ показал, что в Москве они перестали расти, а причем в номинальном исчислении они перестали расти. То есть вот там вот 9 месяцев на 26-го года к 9 месяцам 25-го года рост даже в номинальном исчислении небольшой. Мы говорим в данном случае не о зарплатах, а о доходах, да? А с учетом того, что у нас инфляция 8%, ну, в общем, наверное, в реальном исчислении доходы именно в Москве, они даже упали. А по стране в целом они растут. А вот, значит, но с другой стороны, все-таки, да, какие-то положительные, позитивные тенденции вот на рынке зарплат, вот как бы на рынке труда есть. Как я уже сказал, несколько подросла безработица, но тоже не везде. То есть, например, резко выросло количество людей, которые хотят стать уборщицами, ну, работать уборщицами. То есть вот низквалифицированный труд, количество вакансий не растет. В квалифицированном труде, включая, кстати, труд курьеров, там количество вакансий растет, поэтому курьеру найти работу сейчас в России сильно проще, чем уборщице. Ну, айтишникам и всем остальным, наверное, гораздо сложнее, чем уборщицам. Что касается, один из неприятных сигналов, которые мы сейчас получили, это снижение количества ДТП на дорогах. Я в этой студии неоднократно говорил, что количество ДТП – это, в общем, такой показатель экономической активности. Чем выше активность, тем больше машин на дорогах, тем чаще не попадает в аварию. Mm-hmm. Когда я вот это написал, мне там написали в комментариях к этому посту, что вполне возможно это связано с бензином. Просто бензина, с бензином проблемы. Ну и, соответственно, машины меньше ездят. Я не очень в это, как бы, в это, эту историю понимаю. Наверное, да. Наверное, все-таки определенное снижение интенсивности движения вот из-за бензина, оно произошло. И этот индикатор, вот как количество аварий, он не очень релевантен, да, не очень показателен. Ну, дождемся, пока у нас проблемы с бензином рассосутся, и посмотрим, что там у нас с авариями. Пока с авариями плохо. Компании по-прежнему нанимают персонал, то есть в перспективе нескольких месяцев, я думаю, что, ну, то есть понятно, что нанимают персонал с определенным лагом и вперед, так что в ближайшие месяцы, ну, у меня как бы нет больших сомнений в том, что российская экономика будет чувствовать себя неплохо. У нас довольно неплохо ведет себя рынок бытовой техники, мелкой, крупной и так далее. Вот, и, кстати, это не только мы заметили, вот я не далее, как вчера прочитал там статью в одном деловом издании про то, что там продажи вот бытовой техники выросли там на 10-15%. Вот, но в автомобилях и в недвижимости, в автомобилях просто продолжается падение.
13: Mm-hmm.
14: Вот. А на рынке недвижимости роста нет. Там как бы ситуация примерно постоянна, но как бы прогресса мы там не видим, несмотря на то, что вот ипотечная ставка немножко снизилась. Ну, вот такая вот немножко как бы задумчивая ситуация, и непонятно, куда мы пойдем. Ну, смотрите, у меня нет сомнений в том, что экономика будет развиваться, и все у нас будет хорошо. Я вот, опять же, не так давно мы сделали замер, сколько в нашей стране бедных, небогатых людей, и как сильно это количество изменилось вот за последнее время.
13: Да, помню такое.
14: Да, вот сейчас у нас к небогатым людям относятся 59-61% в зависимости от месяца. А вот что примерно соответствует там тренду за последние там год-полтора. Ну, то есть количество бедных людей в стране не растет. А количество людей, которые экономят на еде, а это как раз вот показатель на уровне дохода, чем хуже положение дел в стране, тем больше людей экономят на еде, а вот количество не растет, даже немножко снижается. Наша экономика, да, но при этом инвестиции падают, это известно из статистики Росстата, это известно из наших опросов, которые показывают, что, в общем, количество бизнеса, который интересуется кредитами, получает кредиты на развитие бизнеса, там, ну, падение довольно серьезное, там, 15% за год, это много. А вот, то есть инвестициями, с инвестициями проблемы, но у людей есть деньги, да, и они эти деньги тратят. Так вот, на сегодняшний день российская экономика живет и как бы существует, и неплохо себя чувствует, именно за счет потребительских расходов. Вот, была тенденция, что типа в России много компаний хотят закрыться. Угу. Да, действительно, количество компаний, которые хотят закрыться, оно не маленькое, оно весьма значительное, но количество предпринимателей, которые в ходе опросов заявляют, что в их планах ликвидация бизнеса, оно падает. Оно все равно остается высоким, но есть тенденция к снижению. Как это будет в будущем, посмотрим. Но в целом, как бы ситуацию я бы оценил на четверку. Вот, радости, конечно, особо и нет, но, с другой стороны, и плакать особо не о чем. Поэтому, в общем, будем надеяться, что все у нас будет хорошо.
13: На четверку из пяти, надеюсь.
14: Да, четверку из пяти, да, не из десяти. Да, слава
13: богу.
14: И не из ста.
13: А вы сказали, что номинальные доходы в Москве не растут,
14: не растут,
13: уперлись в потолок. А с чем это связано?
14: А, смотрите, доходы в Москве достаточно быстро росли за последнее время, в том числе и за счет вот как бы набора специалистов, там, в том числе и ВПК, и московская промышленность хорошо себя чувствовала, и мы знаем, что в Москве есть довольно большое количество заводов, активно действующих, вот. Но при этом надо понимать, что все-таки главный драйвер сегодня, главный двигатель экономики — это военные расходы, и все, что связано с спецоперации на Украине. И все-таки надо сказать, что и людей, которые задействованы в этой истории, и бизнеса все-таки больше вне Москвы, чем в Москве. Поэтому, ну вот, доходы, к сожалению, не растут. Опять же, надо понимать, что есть разные отрасли экономики. Но мы, наверное, поговорим про там особо выдающихся, как это, передовиков труда. А вот, которые в том числе и в Москве сидят и получают очень большие деньги. Но все-таки основной фокус на сегодняшний день, вот в части на оборонных расходов, он не в Москве, поэтому и не растет.
13: Хорошо, а вот у нас через 3 дня с вами, да, 11 числа, будет заседание по ключевой ставке. Как оно может повлиять на общую экономическую ситуацию? Чего нам от него ждать? Повысит или понизит?
14: Я думаю, что оставит на месте, потому что инфляция в России имеет место быть. Угу. Тенденция к инфляции тоже есть. А поэтому ЦБ, скорее всего, сделает паузу в понижении ставки или сделает декоративный шаг на 0,25 пункта, как это было в прошлый раз. Ну, то есть скажет, что типа мы идем навстречу чаяниям народа и бизнеса, но в реальности 0,25 пункта это вообще ни о чем. Ну, вот типа как бы поклон в правильную сторону. Вот, потом надо понимать, что все-таки главная задача, финансовая задача на сегодняшний день — это не рост. Главная задача на сегодня в части финансов и экономики — это сохранение стабильности. Угу. А сегодня, там, несмотря на всю критику, которая там сыплется на Силуанова, Набиуллина и всех остальных людей из финансового блока, финансовый блок справляется с поддержанием стабильности. Стабильность, об этом, кстати, говорил президент Путин, стабильность на сегодняшний день важнее, чем рост. Ну, правда, он не так говорил, но, в общем, близко к тексту. А вот, поэтому я думаю, что у финансового блока сохранится карт-бланш на вот то, что они делают, и, ну, вполне вероятная ситуация, при которой 11 числа, ну, вот в эту пятницу у нас ЦБ оставит ставку на месте.
13: Ну, посмотрим, да, что у нас будет в пятницу.
14: Да, кстати, о птичках. Смотрите, у нас ведь была определенная тенденция вот там в начале года, там в середине года, ну, ВВП остановился. Да. И была проблема с этим. Ну, и тогда возникло подозрение, что ЦБ, чтобы раскачать экономический рост, он снизит ставку. И дальше у нас к концу года произойдет активное снижение ставки. Но сегодня мы видим признаки того, что, в принципе, все у нас относительно неплохо, и по итогам года мы можем выйти на рост ВВП, ну, порядка 1,5%. А это хорошо.
13: Неплохо,
14: это, да. Это неплохо, весьма. Да. По сравнению с 0,6, который нам там прогнозировали вот буквально недавно, 1,5% — это неплохо. Но вот если у нас ЦБ сегодня получит информацию о том, что они собирают данные, в том числе и по рынку труда, дальше на основании этих данных принимают решение. Вот если те данные, которые они сейчас там сидят и получают, они более-менее позитивные, у меня есть подозрение, что ставку оставят на месте. А что снижать, так все в порядке.
13: К слову о ЦБ, бюджетах и всем прочем, в Goldman Sachs допустили скачок цен на нефть до $120 при продолжении эскалации на Ближнем Востоке. Соответственно, если ближневосточная нефть дорожает, по цепочке дорожает...
14: Она не только дорожает, ее просто нет, физически нет.
13: Ну, вся остальная в связи с этим дорожает, включая наш родной Urals. Как это повлияет на... Вот с точки зрения, наверное, какого-то бытового обывателя, вот простого человека, стоимость на баррель нефти $120. Что это значит для простого человека, как это повлияет на экономику в нашей стране?
14: Ну, это значит, что в бюджете появятся деньги за счет вот этих нефтегазовых доходов дополнительных. Это, во-первых. То есть напряженность бюджетной как бы ситуации, она снизится. Это, во-первых. Во-вторых, есть основания считать, что рубль укрепится, импорт подешевеет. А удешевление импорта – это повышение реальной платежеспособности россиян, которые на свои там, рубли, угу. на свою зарплату смогут купить больше товаров и услуг. Вот. Что касается нефти, смотрите, у нас проблема с нефтью нашей была связана с тем, что один из ключевых терминалов, которые для отправки нефти, это вот как раз Новороссийск. Новороссийск сегодня не работает из-за того, что в Черном море война.
13: Угу.
14: А вот, но у нас есть дальневосточная нефть, ЕСПО этот сорт называется, у нас есть северная нефть, которая называется, по-моему, Сокол, но это не сорта нефти.
13: Да.
14: А вот, и на сегодняшний день Китай скупает вот дальневосточную нефть, которая идет по вот этому трубопроводу восточному, и там есть два ответвления, ответвление идет по суше в Китай, а второе идет на восток к морю. И вот ту нефть, которая по трубе и по, вот как бы по морю, Китай скупает все, что есть, причем с премией. То есть вот у нас там Brent там 80-90 долларов за баррель, вот, а он еще доплачивает там сверху 10 долларов за баррель, вот, за то, чтобы купить все, что есть. Потому что нефти нет, в принципе, ее просто как бы физически нет. А, кстати, дальневосточная нефть, она высокого качества, хорошая нефть. И вот северная полярная нефть, ее мало на самом деле, но она тоже очень высокого качества, и, в общем, фактически за ней очередь стоит сегодня. А вот, так что получим денег, как это, пойдем в магазин.
13: Бюджеты наши наполнятся, все у нас будет...
14: Ну, надеюсь, что наши тоже наполнятся вместе с государственными.
13: Вот да, с точки зрения простого обывателя мне интересно, что будет. Вы знаете, еще вот вы говорили, что сейчас главная стабильность, а не рост в экономическом плане. Я неоднократно за все вот эти годы, которые у нас ведется специальная военная операция, слышал, что российскому бюджету комфортнее всего, когда у нас доллар стоит там в районе 100 рублей. То есть когда рубль не сильно укрепленный, когда доллар достаточно дорогой. И мне всегда было интересно, почему рублю и нашему бюджету будет лучше при дорогом долларе, чем условно при долларе по 30.
14: Смотрите, если доллар стоит 100 рублей,
13: да.
14: это значит, что российские экспортеры, в том числе нефти и газа, за один как бы доллар полученный получают здесь 100 рублей.
13: Угу.
14: А рассчитываются здесь со своими рабочими, с бюджетом, со стройкой, они рассчитываются в рублях. Поэтому высокий курс означает более высокие доходы, рублевые доходы для бизнеса, за счет чего он как бы и чувствует себя неплохо. Вот. То есть одно и то же количество долларов превращается в большее количество рублей. С одной стороны. С другой стороны, это плохо для импортеров и для населения. Потому что мы знаем, что большая часть ширпотреба у нас и всего там, и лекарства, и все остальное – это импорт. Ну и, соответственно, если курс высокий и доллар дорогой, вот, то, соответственно, это бьет по кошельку населения. Вот. А в связи с санкциями у нас возникли проблемы, связанные с тем, что ну, просто стали недоступны различные товары, да, и стали их доставлять в Россию там параллельно, при помощи схем параллельного импорта, там, козьими тропами тащить там через Азербайджан или через Центральную Азию, то есть там автомобили подорожали, запчасти к автомобилям и так далее. А вот они все подорожали, поэтому наше родное правительство решило, что поднимать вот доллар, повышает курс доллара, вот, когда началась спецоперация, но это некрасиво, потому что, ну, просто это может сильно ударить по внутреннему бизнесу, который зависит от импорта. Поэтому до определенного предела, в общем, курс доллара держали пониженным, что способствовало вот удешевлению параллельного импорта. Сейчас эта история как бы решена, и, в общем, что самое главное, есть дырка в бюджете. Вот, и для того, чтобы заткнуть эту дыру в бюджете, ну вот немножко опустили рубль, подняли цену доллара для того, чтобы, ну, бюджет там чувствовал себя более комфортно. Но сейчас из-за того, что нефть подорожает, она уже подорожала, потому что там у него американцев там с ранцами пошла такая всякая жесть, они до последнего времени по танкерам не били, а тут, в общем, сразу несколько подряд танкеров. подбита, и иранских, и неиранских. Ко всему прочему, американцы получили там ракету в авианосец. А, ну, по крайней мере, иранцы обстреливают там американские корабли, а для них, для американцев, это красная линия. Удары по авианосцам. А вот, поэтому, ну, в общем, есть основания считать, что там эта жесть будет как бы разгораться, разворачиваться, и снижение цен на нефть, ну, его не будет в ближайшее время, ну, просто потому, что там выборы в ноябре у Трампа, и Трампу необходимо показать, что он, как он там жестко давит Иран, как там Иран, там щепки летят от Ирана. Поэтому, ну, цена на нефть поднялась, и плюс к этому, как я уже сказал, есть, то есть не только дефицит самой нефти, но и просто физическое ее отсутствие, и вот тогда как раз, значит, появляется Россия. А со своей дальневосточной нефтью в СТО, да, которая, в общем, очень хорошо себя чувствует на рынке, пользуется спросом.
13: А Юрлс у нас сейчас как вообще не продается?
14: Нет, или... почему он продается, как продавался раньше, вот, но просто у нас основные потребители нефти на Востоке, а Юрлс у нас выгружается на Балтике. А, да, и Новороссийск был. Ну вот, теперь Новороссийска нет, поэтому проблема. Ну и проблемы с зерном, в частности. Там тоже большие проблемы, потому что, в общем, надо что-то делать с урожаем, который в этом году хороший, иначе просто аграрии разорятся. Вот, а как вывести зерно? Ну, его прежде вывозили через Новороссийск, через Азовское море. Сейчас это невозможно, а плюс к этому Литва и Латвия... заявляют о том, что они закроют свои порты для российского зерна. Но это способ давления, чтобы Россия там пошла на уступки Украине. Понятно, что Россия ни на какие уступки не пойдет. Но вот, значит, надо искать еще и возможность, как вывести зерно, погрузить в каких терминалах. Ну и вот та же самая проблема с нефтью. А вот, поэтому там есть определенные проблемы. Так-то Юрлс продается.
13: Нам вот в этой ситуации с зерном и с нефтью сильно помогает Северный морской путь, который вот недавно начали осваивать.
14: Нет, через
13: Балтику это все не
14: вывозим.
13: Через
14: Балтику, да. Ну, что такое Северный морской путь? Это значит, надо где-то выгрузиться в него. А у нас Архангельск, Мурманск, вот порты, значит, на Северном морском пути. Ну, и куда дальше? Ну, в принципе, можно, конечно, там вокруг Евразии в Китае, но пока что этого нет. Там просто терминалов нет зерновых.
13: Ладно, хорошо, интересно. Это программа «Револьвер». У нас 10:30 в Москве. Новости на «Говорит Москва».
12: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
4: В Москве 10:30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Вооруженные силы России поразили в Киевской области логистический центр «Химтрансагро». Объект использовался для доставки и распределения грузов военного назначения, в том числе комплектующих для беспилотников различного назначения. Кроме того, в Киеве ночью был нанесен удар по заводу железобетонных конструкций номер один. Предприятие производило боевые части для крылатых ракет «Фламинго» и беспилотников компании «Firepoint». В Минобороны России также сообщили, что о поражении промышленного предприятия в Киеве, где производили и хранили комплектующие для ударных БПЛА средней дальности типа «Хорнет». В ходе ночной атаки уничтожен складской комплекс компании «Укрспецсистемс». Там собирали и хранили разведывательные дроны «Шарк» и ударные беспилотники средней дальности. Кроме того, в Киевской области ликвидированы авиабаза ВСУ «Васильков», склад горюче-смазочных материалов в городе Борисполе и центр радио- и радиотехнической разведки СБУ в деревне Мархалевка. Также вооруженные силы поразили предприятие «Боевые птицы Украины» в городе Белая Церковь. Там разрабатывали и тестировали беспилотники ТПХ с дальностью поражения целей 450 километров. В Крыму из-за налета беспилотников погибли 2 человека, 1 мирный житель получил ранение. ВСУ нанесли очередной удар дронами в Симферопольском районе. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Сергей Лавров обвинил страны Запада в стремлении расчленить Россию. По словам главы МИДа, они хотели ослабить наше государство, чтобы похозяйничать на его богатствах, но просчитались. Кто бы ни ссылался на то, что тогдашний президент США Джордж Буш-старший пытался отговорить Украину от выхода из СССР, но стратегически Запад все равно был в этом заинтересован. Он всегда был заинтересован в ослаблении нашей страны, Российской империи, СССР, отметил Лавров в интервью для интернет-проекта «Сама Меньшова». Министр также заявил, что влияние Соединенных Штатов Америки в мировой политике слабеет, при этом Европа теряет позиции еще быстрее. Мария Захарова призвала мировые медиа защитить российских журналистов от репрессий Запада. Об этом официальный представитель МИДа заявила по случаю Международного дня солидарности журналистов. Она отметила, что против российских СМИ применяются системные притеснения. Это происходит в странах, чьи лидеры произносят с высоких трибун ритуальные речи в защиту свободы печати, пафосно именуя себя цветущим садом. Как подчеркнула Захарова, на самом деле под надуманными предлогами они заблокировали вещание российских телеканалов, закрыли корпункты и выдворили корреспондентов. По словам дипломата, киевский режим открыл настоящую охоту на российских журналистов, которые сообщали правдивую информацию из первых рук. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 11 градусов. Сегодня в российской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем плюс 15-17, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
12: Говорит Москва. Реклама. Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
16: Марин, ну куда ты опять собралась?
17: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
12: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
16: Рассказываем по пятницам после 12.
12: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Право знать. Говорит Москва.
12: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
13: 10.36 в Москве, сегодня вторник, 8 сентября. Это программа «Револьвер», в студии Герман Бабаян. А наш сегодняшний эксперт Алексей Николаевич Зубец. Алексей Николаевич, доброе утро еще раз.
14: Здравствуйте.
13: Поговорили про, ну, более-менее так, обсудили глобальную и нашу экономическую ситуацию. В планах на вторую часть программы перейти к чуть более локальным вопросам, но у нас есть звонки, давайте мы с вами возьмем звонок. Алло, алло, здравствуйте, вы в эфире.
19: Доброе утро, Сергей Алексеевич. У меня вопрос относительно нехватки рабочих рук. С Скажите, соответствует ли действительности, что приток новых кадров младше 30 лет сократился в экономику на треть? Еще недавно, как утверждают эксперты, молодых работающих в России было чуть больше 14 миллионов, а сегодня 10. И что с этим делать? Спасибо.
13: Спасибо вам.
14: Рожать детей. Еще вопросы есть? Значит, что касается ситуации на рынке труда, да, действительно, есть такая история, но в данном случае мы должны смотреть не на возраст людей, а на их трудоспособность. А действительно, доля пожилых людей, которые вот заняты в экономике, она растет, но есть проблема, связанная с тем, что в России нет культуры долгой, трудовой, счастливой, радостной старости. Где-то после 65 людям просто перестает хватать здоровья для того, чтобы трудиться. Люди уходят на работу, даже те, кто мог бы трудиться дальше. Поэтому для того, чтобы вот как бы решить проблему нехватки, потенциальной нехватки рабочих рук,

0: дело в проблема Европы, главная проблема, это высокая стоимость рабочей силы. И для того, чтобы перезапустить свою экономику, им нужна не война, а снижение стоимости рабочей силы раза в 1,5-2. Вот тогда Германия сможет снова стать конкурентной. А пока там, смотрите, в Германии не очень высокие зарплаты. Там нормальные зарплаты являются 2-2,5 тысячи евро. Что по их понятиям, это немного. Ну, довольно бедная жизнь получается на такие зарплаты. Потому что все дорого. Слишком высокие социальные расходы, которые из налогов. Вот высокие налоги – это как раз то, что губит европейскую экономику. Высокие налоги – это основа социальных всяких программ. Поэтому для того, чтобы снизить налоги и повысить эффективность труда, ну, надо сокращать социальные программы. Мне вот лично не нравится канцлер Мерц. Я думаю, что он очень многим не нравится.
1: Да, есть такие мнения.
0: Но когда он говорит, что Германия больше не может тянуть социальные программы, в этом он совершенно прав. Другое дело, что понятно, что любой нормальный обыватель, любой там бюргер, захочет убить Мерца для того, чтобы тот не снижал, ну или, по крайней мере, проголосует против на выборах, для того, чтобы тот не снижал социальные расходы. Вот, собственно, вся история. То есть, по большому счету, Германии и другим странам нужен там политический переворот, диктатура. Вот придет какой-нибудь там новый Пиночет и понизит всем зарплату. Вот это единственный способ спасти европейскую экономику.
1: Звучит как очень интересный сценарий. Возьмем еще один звонок.
0: Смотри, демократическим способом снизить социальные расходы невозможно. Это значит, что должна возникнуть некая силовая составляющая в политике, которая заставит просто немцев сократить свои хотелки и социальные потребности.
1: Доброе утро, вы в эфире.
2: Доброе утро, Юрий, Москва. Как сказал Думского комитета по экономике, после подчинения Росстата Минэкономики, ему по плечу любые показатели. У меня вопрос. Говоря в начале передачи о безработице, перепроверяли вы данные этого самого правдивого органа в стране?
0: Ну, смотрите, у меня вот есть такой тест на экономическую квалификацию, экономическое знание. Если человек не верит Росстату, значит, он экономически неграмотен. Потому что, в общем, фальсифицировать данные внутри Росстата крайне сложно. Это такая сложная структура, которая там работает на массовых потоках данных. И, в общем, соврать ему на самом деле гораздо сложнее, чем сказать правду. Так устроен Росстат. Да, действительно, могут быть изменения в методике, которые приводят к изменению показателей. Это и есть такая история. Но в любом случае, это какие-то очень небольшие коррективы. Им гораздо проще закрыть ту или иную информацию, чем ее подделывать. Подделать информацию статистическую очень сложно, на самом деле. А вот закрыть ее, как у нас сейчас недоступны данные по демографии, они же могли нарисовать там, вот как вы говорите, и могли нарисовать любую цифру там по рождаемости, продолжительности жизни и так далее. Но они этого не стали делать, они просто перестали ее публиковать. Потому что подделать ее крайне сложно. Поэтому Росстату я верю, и вообще вот экономически грамотные люди Росстату верят.
1: Хорошо, возьмем еще один звонок. Доброе утро, вы в эфире.
3: Здравствуйте, Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, а вот хлеб реализовать на внутреннем рынке разве нельзя? Почему обязательно надо вывести его?
0: Так столько не надо хлеба на внутреннем рынке.
3: Почему не надо? Хлеб же ведет.
0: Ну, правильно, но вы же не будете, питаться только хлебом. Люди взводят, если их на завтрак, на обед и ужин давайте вместо еды булку этого белого хлеба. Они захотят что-то еще. Да, действительно, есть корм, да, на корм скоту можно вот какое-то количество кормового зерна отправить. Но, в принципе, Россия производит зерна намного больше, чем ей нужно для внутренних потребностей, поэтому ее надо продавать. Ко всему прочему, целый ряд стран зависит от российского зерна. Тот же Китай много зерна покупает. Страны Африки, Юго-Восточной Азии. Если мы не продадим им сегодня этого зерна, они завтра найдут себе какого-нибудь другого поставщика, более надежного. Поэтому надо искать возможности вывести и продать.
1: Еще один звонок возьмем. Доброе утро, вы в эфире.
4: Да, здравствуйте, Алексей Николаевич, Герман Вайс.
1: Здравствуйте.
4: Вы знаете, у меня знакомые живут в Испании, и говорят, если ты имеешь автомобиль, свой дом, то 5000 евро в Испании сейчас, как и в других европейских странах, до налогообложения это вообще ни о чем. Это даже меньше среднего класса.
0: Это да, есть такая тема. Да, в Германии... Да, извините, когда я говорил про 2-2,5 тысячи евро, это уже после налогов.

0: Мани.
1: Да, это, да, они просто с Украины у меня знакомы, они даже смеются над своими согражданами, которые туда прибывают, они говорят, вы куда приезжаете, эти более неквалифицированные кадры, которые, вы тут вообще просто не нужны и не выживете, после того, как вас пустят свободное плавание, после того, как вам обрубят пособие. Я бы хотел задать вопрос, Алексей Николаевич, вот сейчас опять тишина какая-то про ЗВР и ФНБ, у нас огромная дыра в бюджете, 6 триллионов рублей. А вот используют ли эти средства для погашения, для, ну, для затычки вот этих дыр в бюджете? Спасибо.
0: Значит, что я знаю, последние данные о Фонде национального благосостояния, он подрос, немножко подрос, и, в общем, чувствует себя неплохо. Но подрос он в основном за счет переоценки. А увеличение стоимости там золота и пересчета курса, за счет курсовых разниц. В принципе, ФНБ на сегодняшний день, ну, не сказать, чтобы там очень много денег, и вот затыкать при его помощи дыру в бюджете, ну, наверное, все-таки Минфин не будет. У Минфина есть возможность занять деньги на рынке, просто продать эти самые облигации, что он, собственно, и делает. А с ФНБ там все нормально. ЗВР, кстати, у нас растут. Я последнюю цифру видел, что у нас сейчас ЗВР там 700 миллиардов. ЗВР. Ну, просто надо понимать, что половина из них заморожена. А вот, и потом ФНБ, когда мы говорим ФНБ, надо говорить о его ликвидной части и неликвидной. Вот неликвидная часть, это там всякие ценные бумаги, и там тоже все хорошо, потому что доходность достаточно высокая. А ликвидная часть, по-моему, там 50 миллиардов где-то так осталось, около этого. Врать не буду, но, по-моему, такая цифра. А вот, то есть деньги есть, там все более-менее в порядке, но я так понимаю, что Минфин предпочитает занимать деньги на рынке, а не брать вот оттуда, из Фонда национального благосостояния.
2: Возьмем еще один звонок. Доброе утро, вы в эфире.
3: Добрый день, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот по вашей логике, да, получается, что воевать Германии гораздо выгоднее, чем тратить средства на благосостояние своего народа?
0: Я этого не говорил. Я, более того, я уверен, что Германия не будет воевать. Вот
3: эти... Нет, но они же выделяют деньги, да?
0: Ну, так они выделяют, смотрите, вот последняя новость, Volkswagen завод, один из заводов Volkswagen в Германии закрывается, и что они будут делать на этом новом заводе? Они будут выпускать военную технику, туда заходят израильтяне, и израильтяне на этом заводе будут делать какие-то компоненты для ракетной техники. Вот. Способ спасения экономики. Но при этом воевать Германия точно не собирается. Зачем это надо?
2: Вот раз уж мы говорим про Германию, у нас слушатель нас спрашивает, Андрей, выгоден ли нам приход к власти АДГ? Изменится ли какая-то ситуация в Германии с приходом к власти альтернативы для Германии, которая стремительно набирает популярность?
0: Но для начала им надо прийти к власти хотя бы в Саксонии, да, где они выиграли на выходных выборы, но к власти они там не пришли пока что, потому что они не набрали большинства. Им там надо договариваться с разными там партиями, а с этой самой Сарой Вагенкнехт, с кем-то еще там, для того, или просто набрать на как бы людей из других партий, перебежчиков, для того, чтобы сообразить там большинство. Пока что они не победили даже там. А если говорить о западных землях ФРГ, то там у них поддержка небольшая, там 20, там 25, 15% и так далее. То есть абсолютного большинства у них нет. Поэтому пройдет много лет, прежде чем они имеют шансы прийти к власти в Германии. То есть для начала им надо взять под контроль вот Саксонию, делать из нее витрину и показать, что вот когда мы придем по всей стране, мы сделаем то же самое. Вот смотрите, как у нас тут хорошо получается, и поэтому дайте нам власть. Но на то, чтобы это все продемонстрировать, уйдут годы и годы. Поэтому вот на приход завтра альтернативы я бы не рассчитывал это, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что в Германии довольно сильны антироссийские настроения, особенно на западных землях Германии. И с этими антироссийскими настроениями АДГ придется считаться. Да, действительно... Если они придут к власти, и когда они придут к власти, русофобская вот эта вот, махровая русофобская политика, она, наверное, уйдет в прошлое, но в то же время и как бы бросаться в объятия России они тоже не будут, просто потому что им надо, для них первоочередный интерес, это интересы, прежде всего, Германии, а они гораздо сложнее, чем просто дружба с Россией.
2: Ну, возьмем еще один звонок. Доброе утро, вы в эфире.
4: Алло, здравствуйте, это Игорь, Москва. скажите, вот говорят, что вот у нас самый маленький долг, а вот обслуживать его по таким процентным ставкам, это как получается? Дороже, чем тех, у кого большой долг, у тех государств? Это первый вопрос. Скажите, да, и скажите еще такой вопрос. А вы каких взглядов придерживаетесь? Либеральных или консервативных? Ну, как бы, вы за какой интернационал?
0: Я сторонник, как это, выгоды и рационализма, вот, а там левых-правых, ну, сегодняшний день левый-правый вообще не говорит ни о чем. Есть там правые популисты, левые консерваторы, кого только нет. Я за счастье всех людей и повышение качества жизни, о чем я неоднократно говорил в этой студии. Что касается первой части вопроса, вылетело из головы, о чем там была речь.
2: О долге.
0: О долге, да, да, да. Естественно, в силу высоких ставок обслуживание этого долга – это проблема. Но в силу того, что у нас там долг около 20%, а есть страны, где он там 200% или 150%, ну, в общем, на общую массу, наверное, все-таки Запад тратит на обслуживание долга, западные страны, такие как Италия, Япония, Соединенные Штаты, тратят на обслуживание долга больше, чем мы.
2: А, вот такой вот интересный
0: извините,
2: вопрос.
0: В долях от ВВП, естественно, что как бы американцы тратят больше в номинале, там, больше всех.
2: Вопрос интересный нам от слушателя пришел. Елена спрашивает, может ли эмиссия цифрового рубля помочь с затыканием бюджетных дыр? И не для этого ли он создавался?
0: Нет, он создавался для контроля расходования бюджета, и к затыканию дыры в бюджете цифровой рубль не имеет никакого отношения.
2: У меня по поводу цифрового рубля еще очень давно достаточно интересует вопрос. Вот меня как обывателя... Как на меня повлияет цифровой рубль? Я вообще почувствую какие-либо изменения с введением цифрового рубля в оборот?
0: Тут зависит от того, ваша работа будет вам платить в цифровых рублях или нет. Если она будет вам платить, как сейчас, вот безналичными рублями, переводами на карточку, да, то вы никаких изменений в своей жизни не увидите. Но если вдруг ваш работодатель захочет вам платить в рублях, то у вас в личном кабинете в вашем банке появится еще одна кнопочка «Счет в цифровых рублях». И после того, как у вас туда упадет зарплата в цифровых рублях, вы нажимаете другую кнопочку, конвертируете их в обычные рубли, а после этого ваша жизнь продолжается в том же режиме, что и раньше.
2: То есть просто в крайнем случае добавится еще один пункт в алгоритме.
0: Да, еще одна кнопочка в меню, больше ничего.
2: Андрей спрашивает вдогонку к цифровому рублю, а в чем преимущество цифрового рубля перед обычным рублем?
0: В том, что его сложнее украсть.
2: Ну, то есть такая, по сути, просто для прозрачности экономики.
0: Да, да, да, да, да. На самом деле это история для контроля, задумана как история для контроля за бюджетными деньгами и вообще за перетоками денег в экономике. Становится понятно, как, что и куда и как ходят деньги в нашей стране.
2: Ну, хорошо, тогда ждем цифровой рубль. А пока давайте перейдем к зарплатам, потому что была новость, что средняя начисленная зарплата выше 200 тысяч в июне 26 года была зарегистрирована только в двух регионах нашей страны, на Чукотке и в Магадане. В Москве она там была на уровне 115-114 тысяч, что-то вот такое.
0: Это по стране в целом 114. В Москве все-таки побольше.
2: Да, ну, хорошо.
0: Но не 250.
2: Мог ошибиться при прочтении. Что это значит? О чем нам говорит такой разброс зарплат?
0: Ну, это говорит, что стоимость жизни в разных регионах совершенно разная. Вот на Дальнем Востоке, куда все возят самолетами, там, любую там картошку, да, кило картошки, вырасти там нельзя, вот ее везут самолеты. Ну, все дорого. Собственно, там северные надбавки, это говорит о высоких зарплатах. Но отсюда возникают высокие зарплаты. Но если мы возьмем, опять же, вот вернемся к теме качества жизни, опять же говорил, что один из показателей качества жизни – это миграционные потоки. Вот почему-то из Ростова на Чукотку как бы людей мигрирует меньше, чем с Чукотки в Ростов. А вот, то есть, несмотря на высокие зарплаты, качество жизни все-таки выше в Центральной России, просто в силу разных причин, в том числе и за счет более низкой стоимости жизни.
2: Интересно, почему из Ростова на Чукотку не едут?
0: Ну, только с большими деньгами, а потом возвращаются.
2: А к слову о больших деньгах. Самая большая средняя зарплата в России была обнаружена в морском рыболовстве. Пастбищном.
0: Пастбищное. Да. Да, что такое пастбищное рыболовство, я не очень понимаю. Это вот пастух, рыбий пастух в верховной дельфине с кнутом ковбой пасет рыбу.
2: Но, тем не менее, деньги там зафиксированы весьма немаленькие, там почти 1 000 000 рублей в среднем зарплата называется.
0: Ну, надо понимать, что это тоже определенные искажения, потому что такие расчеты Росстат, вот, кстати, о Росстате, цифра правильная, но она без малого и среднего бизнеса, без самозанятых, без всех вот как бы прочих, да, людей, которые работают в этом бизнесе. И, наверное, там есть какая-то вот отдельно взятая контора, которая вот занимается именно этим, да, mm-hmm. или там несколько. Работает там людей очень мало, они получают очень высокие зарплаты, плюс к этому у них там бонусы, всякие привилегии и все остальное. Ну вот в среднем получается по 1 000 000 рублей, но надо понимать, что это только топовая верхушка, да, управленческого бизнеса. Их там, наверное, ну там... Хорошо, если там человек 200 в этом пастбищном рыболовстве работает, вот, и вот они получают как раз такие деньги. То есть это ничего не говорит о реальных доходах рыбаков. Надо понимать, что рыболовство в России один из самых богатых процветающих видов бизнеса. У них там зарплата, средняя зарплата, ну, по-моему, там больше 200 тысяч.
2: Mm-hmm.
0: Вот, реально много зарабатывают люди, которые там вот рыбу ловят. Ее продают, там, ну, меньше, чем финансисты-банкиры, но больше, чем там люди, которые занимаются там машиностроением, например. Вот, там реально высокие зарплаты, но все-таки не по 1 000 000, а меньше.
2: То есть пока работу не бросаем, рыбу ловить не идем, внимательно изучаем ситуацию. А при этом на фоне вот этих всех новостей про зарплату есть еще такая достаточно... Ну, на мой взгляд, не очень приятная новость, что у нас в школах критически не хватает молодых учителей, что мы молодых людей не можем каким-то образом, ну, извините за такое слово, заманить на работу в школы.
0: Денег надо больше платить. Я вот как человек из высшего образования могу сказать, что, ну, школа, да, в школе не работал, а в вузах работал и долго. А вот могу сказать, что главная проблема — это то, что на протяжении многих уже теперь десятилетий платили там копейки. Ну, соответственно, все, кто мог, разбежались. И когда все, кто что-то мог, представлял на рынке, вот ушли. А вот для того, чтобы люди вернулись и качество образования повысилось, необходимо, чтобы больше платили. А вот, то есть у нас огромная проблема с качеством среднего образования, учителя сами признают, что курс вот средней школы не дает знаний для того, чтобы пройти ЕГЭ. Это угу. позор и катастрофа. Должно быть
2: без
0: так,
2: репетиторов не успеваются.
0: Без репетиторов нельзя. Потом возникает вопрос, а чего у нас так много репетиторов? Ну, потому что, опять же, человек, который без репетиторов стоит, этот самый подросток, он не может сдать ЕГЭ. Поэтому нужно больше денег, чтобы выстроилась очередь соискателей на вакансии на вот всякие там химики, физики, русский язык, профессии, и тогда у нас повысится качество образования, и найдутся, очень быстро найдутся и молодые люди, и не только молодые.
2: Повысится ли у нас от этого качество образования?
0: Конечно, если будет конкурс, будут отбираться лучшие, вот, и тогда качество, безусловно, повысится.
2: Но программу не учителя же определяют.
0: А учителя определяют качество образования. По программе, на самом деле, значит очень мало. Главное – это качество вот как бы человека,
2: самого преподавания.
0: Который, да, самого преподавания, качество того человека, который стоит перед учениками. Это принципиально важная величина, и поддерживать ее надо деньгами, безусловно.
2: Ну и на десерт у нас есть такая тоже своеобразная десертная тема о том, что у нас конкретно в стране резко сократилось производство вина, там на 14, по-моему, процентов.
0: Вина и водки, да.
2: Да, и во Франции прогнозируют рекордно низкое производство вина за последние 30 лет.
0: Ну, во Франции это связано с двумя причинами. Во-первых, это засуха, которая у них там в этом году была. Это во-первых. Во-вторых, у них тоже, как и во всем мире, идет резкое снижение потребления алкоголя.
2: Mm-hmm.
0: Потому что, ну, надо понимать простую вещь, что на самом деле вот традиции питья алкогольных напитков — это не ради того, чтобы повеселиться. Просто до середины, до конца 19 века люди не умели и не понимали, от чего там плохая вода, там и эпидемия холеры, или какой-то дизентерия, тиф и так далее. От того, что там на микробы возятся. Как только водятся, как только они поняли, что в чем проблема, начали кипятить воду, ну и, в общем, санитария пошла в рост. Но вот до середины 19 века единственный способ вот не умереть от холеры и тифа – это вот пить пиво и вино.
2: Угу.
0: А вот, и, ну, или бы чистую воду там из родников. А вот, поэтому это, в общем, совершенно конкретная утилитарная вещь. И когда вот, опять же, появился ЗОЖ в нашей стране и во всем мире, и люди поняли, как бороться с инфекцией, ну, в общем, вот поколение за поколением спрос на вино понижается. И французское виноделие от этого сильно страдает. Надо понимать, что во Франции это вот один из самых таких мощных как бы агросекторов с большим лоббистским влиянием. И только, не только во Франции, в Германии, в других странах. Поэтому для них это большая проблема, что надо корчевать виноградники и садить, засаживать их чем-то еще. Ну, а в России, во-первых, это ЗОЖ, то, что молодежь меньше пьет, и, ко всему прочему, ну, скажем так, в России не так много поводов для радости, чтобы вот потреблять алкоголь в больших количествах.
2: Ну, можно только порадоваться за нашу молодежь, которая все меньше и меньше пьет. Экономика наша, как мы сказали в начале программы, находится в состоянии задумчивости. Мы тоже будем о ней активно думать и размышлять. Это была программа «Револьвер». В студии был Алексей Зубец. Алексей Николаевич, спасибо вам большое. И я, Герман Бабаян. Сейчас новости на «Говорит Москва». А дальше Макс с Мариной придут и будем обсуждать разные темы. Спасибо.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 11 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Снежная масса зашла на горе Межевги в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии. Спасатели ведут там поиски попавших под лавину альпинистов. Сегодня утром сошли массы с карниза горы, пострадавших нет. Работа осложняет опасный пересеченный рельеф и повторное обрушение снежно-ледовой массы, отметили в МЧС. В ведомстве также сообщили, что в ущелье Безенги нашли тело еще одного погибшего под снежной массой альпиниста. Судьба еще 5 человек остается неизвестной. Число погибших под лавиной возросло до 12. В министерстве отметили, что к поискам на горе Межевги привлекли вертолет Ми-8. Он обследует гору и доставит специалистов МЧС на место проведения работ. В готовности к вылету в альпинистском лагере Безенги находится 46 спасателей. Средства ПВО России за сутки сбили 713 украинских беспилотников. Уничтожены 12 управляемых авиабомб и реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» производства США. Потери ВСУ за день составили 1285 военнослужащих, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают расширять внешнее кольцо окружения ВСУ. Также сужается внутреннее кольцо окружения в этом регионе. В результате под контроль России перешел населенный пункт Березники. Кроме того, военные вошли на территорию села Долгенькое. Сообщается, что внутри этого котла нанесено поражение подразделениям ВСУ у населенных пунктов Малая Волчья, Варваровка, Бузова и Нефедовка. За сутки потери ВСУ в котле в зоне действия группировки войск «Север» составили до 30 военных. Все попытки прорыва из окружения противника удалось пресечь. Вооруженные силы России поразили в Киевской области логистический центр «Химтрансагро». Объект использовался для доставки и распределения грузов военного назначения, в том числе комплектующих для беспилотников различного назначения. Кроме того, в Киеве ночью был нанесен удар по заводу железобетонных конструкций номер 1. Предприятие производило боевые части для крылатых ракет «Фламинго» и беспилотников компании «Firepoint». В Минобороны также сообщили о поражении промышленного предприятия в Киеве, где производили и хранили комплектующие для ударных БПЛА средней дальности типа «Хорнет». В ходе ночной атаки уничтожен складской комплекс компании «Укрспецсистемс». Там собирали и хранили разведывательные дроны «Шарк» и ударные беспилотники средней дальности. Кроме того, в Киевской области ликвидированы авиабазы ВСУ «Васильков», склад горюче-смазочных материалов в городе Борисполе и центр радио- и радиотехнической разведки СБУ в деревне Мархалевка. осужденных по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной взыскали 115 миллионов рублей. Решение вынес Лефортовский суд Москвы. Как сообщает ТАСС, с Анжелы Цирульниковой и Андрея Основы будет взыскано солидарно 114 миллионов 120 тысяч рублей. Также им предстоит заплатить 335 тысяч рублей госпошлины в доход государства. Цирульникова фигурировала в уголовном деле о мошенничестве с квартирой певицы в качестве курьера. Она забрала деньги у артистки, которую обманули мошенники. Женщину приговорили к 7 годам колонии и назначили штраф в 1 миллион рублей. Другие фигуранты – Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Андрей Основа – сыграли роль дропов. Через их банковские счета и карты обналичивали деньги с продажи квартиры. Леонтьев и Каменецкий получили по 7 лет колонии и 900 тысяч рублей штрафа. Основу приговорили к 4 годам колонии и аналогичному денежному взысканию. О погоде в завершении выпуска. Плюс 12 сейчас в Москве. Сегодня в столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем плюс 15-17, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
5: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8 FM.
5: Реклама.
8: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
11: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
12: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
13: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
14: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
15: В этот вторник гость в студии – директор по политическому анализу Института социального маркетинга, социолог, политолог Виктор Потуремский. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
16: Гомес, Джорди Альба, Лео Месси!
17: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
14: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Именно. Поверх времен.
14: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
18: «Имена. Поверх времен».
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва».
7: Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
19: Говорит Москва.
20: 94,8 FM.
21: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
22: А мы свободны для всех и даже для министра.
23: Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
24: Мы с вами на одной волне.
25: Hello! Общежитие слушает.
22: И мы вас слушаем.
26: Галочка, ты сейчас умрешь.
22: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
7: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 11 часов 9 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова
2: и Макс Челноков.
1: Сегодня вторник, 8 сентября. Всем прекрасного, хорошего дня, отличного настроения. Главное, здоровье. С такими погодами, знаете, то холод просто продирающий тебя насквозь.
2: Ветер,
1: да, я вчера вышел
27: ветер,
1: как-то...
27: глаза слезятся, да, так неприятно прям гулять.
1: Да, да, я сегодня шел, тоже плакал. Знаешь, так иду и рыдаю, прям течет.
2: Мне две недели назад ветер подул в лицо и занес мне в глаз кусок металлической стружки, которая впилась мне в веко, и полторы недели мне царапало глаз.
27: Ты не понимал, что...
2: Я понимал, что у меня вот что-то болит в глазу, я это все чувствовал. Но какие-то капли закапывал, водой промывал, ничего не помогало, пошел к офтальмологу. Он мне сказал, металлическая стружка, я у вас это достать не могу, вам надо вот в больницу, в Первоградку или в Боткинскую, вам там это все достанут. И чтобы это понять, он вот так вот отмотал мне веко, за ресницу схватился, да, отмотал веко, увидел эту металлическую стружку, сказал, что мне надо ехать в больницу. Да, но когда он отмотал, видимо, у этой металлической стружки появилось какое-то пространство, она сама вылезла.
1: Она выскочила, ей свободу.
27: Очень страшная история. Как на ровном месте просто, я не знаю.
2: Да, я просто шел.
1: Это практически такая же история. Девушка прилетела в Таиланд. Купила на базаре маленький мини-вентилятор и сидела на пляже, вот так обдувала. И вдруг в какой-то момент почувствовала боль в глазу. Ну, она, типа, там, что-то попало, песок, может быть, еще что-то. Она терла. Короче, ей сказали, что к врачу она попадет только через 18 часов. Когда она приехала к врачу, то уже оказалось, что у нее от глаза практически ничего не осталось там. Она все дотерла до такой степени, что, очень плохо. В итоге оказалось, что от вентилятора отлетел кусочек пластика и тоже попал ей в глаз. Очень похожая история.
2: Кошмар.
1: Это ужасно.
2: Ну, мне, слава богу, повезло. Глаз на месте,
1: слава
2: даже
1: тебе,
2: зрение не упало. Тьфу-тьфу-тьфу.
1: Друзья, будьте добры.
27: Я вам хочу, знаете, что сказать? Подождите.
1: Пожалуйста,
27: еще одна история.
1: Берегите себя.
27: Вчера мы заходим в аптеку, и перед нами стояла женщина, которая мучила работников аптеки вопросом, что купить ее ребенку, у которого там возникли проблемы с глазом. Я не буду вдаваться в подробности, какие проблемы.
1: Сегодня день офтальмолога, что ли?
27: Это вчера было. И, в общем, мы стояли в очереди, да, ждали, пока она выяснит. Она зачем-то показывала фотографии своего ребенка работникам аптеки. Говорила, что ей нужно купить. Несколько раз у нее спросили, обращались ли вы к врачу. Ну да, мы обратились, но вот пока ждем, что вы можете посоветовать. Меня, конечно, такая халатность немножко вымораживает, наверное, да, такое вот слово.
1: Почему? Объясни, что
27: тебе. Ну, потому что, мне кажется, первично это обращение к врачу.
1: Врачу,
27: а затем вот эта вот история, когда вы приходите в аптеку и мучаете работников аптеки тем, какие лекарства вам нужно купить, потому что вам могут подобрать не то лекарство, вы не знаете, что с вашим ребенком случилось, потому что это вообще-то ребенок, это даже не взрослый человек, ему элементарно можно просто навредить.
1: Мы уже поняли твою мысль.
27: Ребенку, и поэтому я не понимаю, почему нужно было там 10 минут это продолжалось, потом уже подошел.
1: Есть такая категория
27: людей. Да дай что мне договорить.
0: Пожалуйста, сократите наш спич.
27: Ну, я же не сокращаю твою историю, ну, Максим. Давай. И, в общем, подошел уже другой работник аптеки, мы там уже купили лекарства, но эта женщина все равно осталась стоять и выяснять, какие лекарства ей нужно купить, вместо того, чтобы пойти обратиться к врачу. Мне, конечно, вот эта вот история, когда мы, например, ищем и ставим себе диагнозы в интернете, да, говорим, думаем, что у нас что-то там не так, и какие-то себе БАДы начинаем покупать, вместо того, чтобы пойти к врачу.
2: А что с ребенком было, я прослушал?
0: Офтальмолог нужен был.
2: Что же,
27: что-то с глазом.
0: Стружка попала.
27: Нет, это не стружка попала, что-то было непонятное с глазом, что-то там с сосудом, и она все это стояла, объясняла.
0: Есть,
27: это всё, очень странно.
0: Второе,
2: все компьютер
0: это,
2: виноват.
0: Давай не будем. А, есть просто такая категория людей, неважно, с детьми, мамы, профессора, люди с высшими двумя образованиями, им проще приехать в аптеку и объяснить, что у них болит, и наверняка провизор, фармацевт им выдаст какое-нибудь лекарство, таблеточку, которая якобы им будет помогать, но лечить это не обязательно, потому что это тратить время, записываться и так далее. Я лично был свидетелем, как дама с двумя высшими образованиями, занимающая очень высокий пост, получающая шикарные деньги, сказала: мы сейчас заедем в аптеку, у меня заболел бок. Я говорю: и что? Она говорит: сейчас я бейсбол куплю, выпью и дальше поедем. Я говорю: а вдруг это аппендицит, а вдруг,
2: да,
0: еще что-нибудь?
2: Вредоносный подход.
0: Вот именно,
2: очень,
0: да. Я говорю: ты спятила, что ли? Нет, нет времени. Она, правда, заехала, купила и поехала дальше. Ну, такие люди.
2: Выжила.
0: Такие люди, а?
2: Выжила.
0: Ну, пока даже он ходит, смотрю на нее. Так, ладно, что ждет нас в ближайшие 3 часа? В этом часе мы поговорим с вами о том, что, друзья, сейчас гражданам России разрешили срывать плоды с соседских деревьев. Я, правда, не понял. А, ну, типа, вот соседнее дерево, и можно подойти и сорвать. Медведи расходились по Москве, по России, в Красной Поляне, значит, в отели заходят, очень плохо себя ведут. Еще суд, Верховный суд разрешил ругать управляющую компанию в общедомовом чате. Ну, и, как выяснилось, оказывается...
27: Как будто кто-то не ругал.
0: Ты знаешь, оказывается, это было не... Они в суд подавали, mm-hmm. и даже у кого-то что-то там выиграли. Ну, и еще крестный отец искусственного интеллекта предостерег насчет потери контроля над ИИ, иначе все, если потеряем, то будет плохо. Так, это в течение этих,
2: может,
0: этого
2: наоборот,
0: часа.
2: Хорошо будет.
0: А, кстати, про мощи Дмитрия Донского мы еще поговорим. В следующем часе у нас книжные новинки сентября. К нам заглянет представитель издательства. Ну, а в 13.05 программа «Своими ногами» путешественник и телеведущий будет говорить с нами про Карибское море. Там всякие Панамы, Ямайки, Никарагуа и так далее. Поехали!

0: Я к елке
1: там заглянул. Расскажем про средства связи.
2: У нас есть смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграмм говорит МСК-бот. Нам можно писать Макс и звонить по телефону прямого эфира 7373-948, код города 495.
0: Нас можно не только слушать, но и смотреть. Можно. Сделать это вы можете в 8 миллиардах разных источников. Например, на нашем YouTube-канале в трансляции «Макс, Марина и Герман», на нашем Рутюб-канале в трансляции «Макс, Марина и Герман» и в нашей группе ВКонтакте в трансляции «Макс, Марина и Герман».
2: Все так.
1: Отлично. Так, а что нам принес...
0: Еще есть дзен.
1: Дзен, конечно. Что нам принес день сегодняшний, друзья? Во-первых, сегодня, 8 сентября, день поминовения в память защитников Ленинграда, павших и живых. Вот такой вот день. День Бородинского сражения. 214 лет назад это произошло. Сегодня Международный день грамотности. Поэтому сегодня можно будет написать, кстати, всероссийский диктант под названием «Россия. Дом народов». Диктант будет писаться на 21 языке. Представляете? Mm-hmm. Это все можно онлайн написать. Вот, уже стартанул он. Текст в этом году составлен, кстати, по произведениям аварского поэта Расула Гамзатова. Очень красивые стихи, есть песня. «Журавли», вроде бы, да, «Журавли», вот написанная на его стихи, очень классно. Друзья, принимайте участие. Сегодня также День языков народов Российской Федерации. Так, конечно же, День Новороссийской военно-морской базы ВМФ Российской Федерации. Ну и, сегодня, Гер, мне кажется, твой день должен, 60 лет назад вышел сериал «Звездный путь».
0: Не, я «Стартрек», я же в команде, я в команде «Звездных войн», а не «Звездных пути».
2: Максим.
1: Да как же я лохан... извините.
0: Давай, соберемся, Макс.
1: Да, ну и сегодня еще Международный день солидарности журналистов. А «Стартрек» и «Звездные войны» — это разные вселенные.
0: Не просто разные, это очень конкурирующие вселенные.
1: А, даже так?
0: Да.
1: Это как «Санта-Барбара» и... Дикая, или кто там, Марин, «Дикая роза»?
2: Я не думаю, что они соревнуются.
1: Нет?
0: Эти соревнуются. Причем почти во всем. И в объеме лора, и в объеме фан-базы. Это очень старое, и длительное, и жестокое противостояние между «Стартреком» и «Старворсом».
1: Понятно. Так, а я хочу зачитать сообщение. Макс, Марина, вы большие молодцы. Вы вырастили такого классного радиожурналиста. Слушал предыдущую передачу, просто радовался. Дмитрий Катков. А еще, значит, тут пишет. А Герман, между прочим, так круто провел передачу «Револьвер», что мы даже с мамой вместе слушали. Саша Зум. Что ты делал?
2: Когда человек говорит о том, что ему действительно интересно.
1: Что он творил? Он джигу танцевал, что ли?
2: Нет, просто я думаю, общался на тему, которая Гере интересно.
0: Экономика.
1: Да. Экономика.
2: Так понятно. Же, как я с психологами, хотел сказать, с психиатрами, с нутрициологами.
0: Ну, я рад, что всем понравилось. Мы старались с Алексеем Николаевичем.
1: Это классно. Так, ну, по новостям пробежимся. Давайте.
2: Даже не знаю, с чего начать.
1: Да что-то у меня как-то все поперепутано. Я не пойму, где что читать. Как-то нам пораспечатывали.
2: Подготовка, да, это не наша сильная сторона. Огромные счета за ЖКУ стали приходить гражданам России, в частности, москвичам. По информации СМИ, ежемесячные счета на 20-35 тысяч рублей получаются из-за ошибочных начислений за расход воды по тройному тарифу. Их не всегда получается оспорить, а перерасчет приходится ждать по несколько месяцев.
1: Ну и все дело в том, что в приборах учета с истекшим сроком поверки суммы начисляются не по показаниям квартиры, а исходя из данных общедомового учета. Мы на эту тему 550 раз уже говорили в эфире программы «Народный адвокат», где если у вас нет счетчика, то вам будут насчитываться по общедомовому учету ваши вода, газа, там счетчики пока не обязательно, вода вот особенно. Поэтому имейте в виду, господа, а потом не жалуйтесь, лучше установите. Особенно это касается тех, у кого муниципальная квартира, да, а муниципальная квартира, счетчик должен устанавливать кто? Владелец недвижимости, владелец квартиры. Муниципальная квартира, владелец, это город. А город устанавливает счетчик в течение 1,5-2 лет. Поэтому люди и платят огромные деньги, так как сами не хотят устанавливать за 5-6 тысяч рублей счетчик, хотя потом платят по 15-20 тысяч счета. Логично? Логично.
0: Логично.
1: Вот, так
0: поверка
1: что вот
0: вообще
1: так.
0: Достаточно простая процедура. Вам просто приходит да человек, смотрит поверка, на отчетчики.
2: Проверка, и поверка. Да. Поверка, все очень интересно, там... но все равно мы все вот эти вот дела как-то любим откладывать. Давайте честные будем.
1: Кстати, правда, Марин совершенно права. Мы не то, что откладывать любим.
2: Да, потому что не хочется куда-то звонить, кого-то ждать.
1: Или мы говорим: ой, ну потом все обязательно сделаем.
2: Почему здесь потом?
1: Ну. Короче, очень странно все, господа.
2: Мне кажется, здесь нужно как раз
1: делать.
2: Вот объяснять для тех, кто думает, что потом это сделаешь, что сейчас не обязательно, как это можно сделать быстро, четко, чтобы была прям такая вот схема четкая. Чтобы не нужно было куда-то там, не знаю, обращаться, у кого-то спрашивать и так далее.
1: Еще ужасная новость. В Москве активизировались осенние жигалки. Вот, вы понимаете, Марин?
2: Кто, знаешь, кто активизировался?
1: Жигалки.
2: Жигалки.
1: Но я думаю, не
0: там,
1: жигалки.
0: Там, наверное, приставка «за» была пропущена.
1: Нет.
0: Зажигалки.
2: Или окончание нет. Другое.
1: В отличие от обычной комнатной мухи, жигалка питается кровью и прокалывает кожу хоботком.
2: Моя-то сразу отравится.
1: Укус ощущается сразу и вызывает жжение, покраснение и зуд. Эти мухи появляются в большом количестве осенью и при укусе могут вызвать у людей с повышенной чувствительностью серьезную аллергическую реакцию. Сильный местный отек, например, крапивницу или зудящие волдыри, предупреждают нас специалисты.
2: Ну,
1: и если после укуса мухи появился отек шеи, лица или начались проблемы с дыханием, незамедлительно примите антигистаминный препарат и быстро к врачу. Но я знаю
2: таких
1: жигалок.
2: Потому что, да, если
1: жигалок,
2: у вас какая-нибудь инфекция попадет в место, где вы, у вас был укус, да, и вы расчесали этот укус, то могут быть последствия очень неприятные.
1: Да, вот по поводу, кстати, вот этих жигалок у меня была однажды история.
0: Дмитрий
2: даже
0: Котков
2: не удивлена,
0: пишет, хорошее животное жигалкой не назовут.
2: Да, у тебя даже с жигалкой была история.
1: Да, но я не знаю, была это жигалка или нет. Мы были на Валдае, и мы были в компании, я был в компании людей. И моего приятеля в нос, прямо в нос, укусил слепень. Ну, это, Марин, понимаешь, слепень?
0: Здоровая муха.
2: Что должна, почему должна понимать? Человек, у которого просто от укуса комара начинается страшный зуд,
1: но
2: от укуса...
1: Ты должна понимать, как
2: если меня
1: ужасно.
2: Слепень укусит, у меня просто нога сразу в два раза больше становится, да, я знаю, кто такой слепень, и все вот эти вот кровососущие
1: этим, другие. Да. А нам перед этим еще рассказали, что слепни, когда они укусают, они могут отложить яйца под кожу.
0: Да, могут.
1: Короче, это был... Вот мы только приехали, и на утро это произошло. У нас еще два перья впереди дня. Мы заказали баню, сделать шашлыки, покататься на лошадях. Короче, какой там... Все пошло просто по барабану. Весь отдых, потому что мы с этим носом и с этим приятелем носились. Короче, мы его отвезли в больницу за 200 километров. У него, правда, нет, нос стал вот таким, картофель,
0: да.
1: Просто картофель, вот, и, ну, мы его просто там
0: печеный
1: оставили.
0: Печеный в мундире.
1: В мундире печеный оставили, но это правда, это ужасно, господа.
0: Яйца-то нашли?
1: Будьте...
0: Или просто паранойя вас охватила?
1: Да, паранойя, ничего не нашли. Будьте бдительны, имейте в виду, если на природу обрабатываете себя, там, кожу своих родных и близких. Еще одна прекрасная новость, мне кажется, это просто вообще радостно. Можно теперь воровать у соседей яблочки,
2: ну, слушай,
1: и груши.
2: Ну, если мы вот у нас дача, например, да,
1: да.
2: И вот это вот
1: ветка
2: яблоня, вот эта вот ветка с хорошими качественными яблоками,
1: да.
2: Яблоками или со сливой, она прям нависает над моим участком. Ну, неужели мы откажем себе в удовольствии сорвать этот
1: наливное
2: плод? Да, и съесть его. Но нет, конечно. Обычно всегда все договариваются, и все в порядке.
1: Гражданам России разрешили срывать плоды с соседних деревьев, соседских, вернее. Mm-hmm. По словам юристов, права на урожай зависят от того, где именно находится дерево и его части. Если растение посажено за пределами частного забора, оно фактически перестает быть закрытой собственностью, и его плоды может собирать любой прохожий. Сбор яблок непосредственно на чужом участке без разрешения может считаться административным правонарушением. Однако в случае с не нависающими ветками над вашим огородом, закон выйдет, встанет на сторону владельца земли, над которой они находятся. Ну, о чем мы и говорили.
0: То есть местоположение плодового дерева определяется не тем, где у него корни, а тем, ствол. Где ветки.
1: Да, вот смотри, вот сложно. Границам наших участков.
0: Да.
1: Вот здесь вот, вот висит вот так вот яблоня. Вот.
0: Ну, еще моя.
1: А растет она над моей. Сейчас.
2: Представляете такого соседа, как Максим? Это же прям, я не знаю.
1: Я очень классный сосед. Я в день соседей тортики приношу.
2: День соседей?
1: В день соседей. Ты не знаешь, что такой день есть?
0: Нет. Вчера рассказывал, как отказал соседке выгулить ее собаку.
2: Да-да-да, помню этот случай.
1: Кто?
0: Ты.
2: Ну, не мы же.
0: Ну, ты с ней вместе гуляешь, она попросила тебя выгулить.
1: Ну, просто она...
2: Вчера был, не был день соседей, поэтому...
1: Да-да, нет, она просто как-то меня взбесила, поэтому я и отказался.
0: Ну, вот, ладно.
1: Да. Наличие права сорвать фрукт не позволяет повреждать само растение. Намеренное нанесение урона или спил чужих веток может расцениваться как причинение имущественного вреда. Да, мне кажется, все так делают,
2: конечно, а? Делают.
0: Хишедоу пишет, ваша яблоня нарушила воздушное пространство моего участка и будет обобрана.
1: Обобрана. Хороший, да. Представим, яблоня свешивается, наверное, на землю, принадлежащую государству. Получается, что эти яблоки принадлежат государству, и тогда я возьму и украду у государства. Дмитрий Катков, вы слишком что-то как-то заморочились.
2: Слушайте, ну я знаю, короче, что мы делаем. У меня есть план. Хотите узнать, какой?
1: Так, ну-ка, сейчас прямо страшно.
2: Едем на дачу, находим яблоню.
1: Чью дачу-то ты хотел?
2: Да у тебя же есть дача какая-то.
1: Ну,
2: вот едем
1: есть
2: на твою дачу.
1: Какая-то.
2: Да, срываем вот эти вот яблони соседского участка, либо тыквы, либо еще что-то. И устраиваем заплыв на гигантских тыквах на ВДНХ. Да, с 10 по 27 сентября на городской ферме состоится фестиваль урожая, где участники будут показывать свои мега-овощи. Звучит как вызов, конечно. Там будет тыква, лук, арбузы, кабачки, морковь, подсолнечники и томаты.
1: Где твои мега-тыквы?
2: А завершит чемпионат первый в России заплыв на гигантских тыквах на пруду городской фермы. Слушайте, ну я сразу, конечно, всплыву, вот, на дно не пойду, мне сложно представить, как я буду грести.
1: Мне почему-то кажется, вот если вот так выбирать, да, из сортов овощей, из рода овощей, то ты была бы королева бахчи.
2: Почему?
1: Не знаю.
2: Чем бахчи?
1: Ну, бахча, вы все знаете, что такое бахча?
2: Ну, догадывай.
1: Вот не знаю.
2: Если похоже на арбуз?
1: Да,
2: да. На дыню, на колхозницу, на торпеду?
0: Бахча — на торпеду, да.
1: На торпеду. Это те грядки, где растут бахчевые. Вот, мне кажется, ты бы была королевой.
2: Uh-huh.
1: Вот, потому что дыни, тыквы, арбузы, кабачки, патиссоны — это вот все твое. Вот не знаю.
2: А
1: вот
2: ты бы где-нибудь у изгороди брос в виде малины, мне кажется.
1: Нет, в виде этого...
0: Винограда.
1: Нет, как его, который вырубать надо?
0: Борщевик.
2: Борщевик, да. И тебя все равно нельзя было вырубить. Тебя бы вырубали, ты бы все равно разрастался, как сирень.
0: Вылезал. Нет, Хишеду пишет, а Макс репа, да.
1: Но это тоже бахча. Я бы тоже с Мариночкой рядом был.
2: Нет, спасибо, лучше вот туда.
1: Макс, вы жжете, королева бахчи. Вот.
2: Да, так меня, конечно, еще не называют.
1: Сейчас у нас новости через 20 секунд, но перед новостями я быстро зачитаю одну новость. А вы обдумайте, пока идут новости. Секс убирает заложенность носа.
2: Я хотела сейчас чихнуть, извините. Как это связано?
1: Носовое дыхание улучшается сразу после оргазма, но эффект держится всего лишь час. Объясняется это тем, что оргазм активирует симпатическую нервную систему, вызывая сужение сосудов и уменьшение отека слизистой.
0: На зиви.
1: Новости.
3: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 11:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Сергей Лавров заявил, что Дональд Трамп считает вопрос о вступлении Украины в НАТО закрытым. По словам главы МИД России, эта позиция президента США лежала в основе обсуждений на переговорах Владимира Путина со Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером в Кремле. Соединенные Штаты в контактах с Москвой по Украине опираются на признание ими реалий на земле. Об этом Сергей Лавров заявил во время беседы с американским аналитиком Эндрю Наполитано в программе «Большая игра» на Первом канале. Он подчеркнул, что США принимают базовые вещи по украинскому регулированию и вокруг них пытаются быть полезными. Это вызывает позитивный отклик Москвы и готовность продолжать диалог. Министр сообщил, что наша страна готова продолжать диалог с американскими переговорщиками по Киеву. Он также заявил, что не хотел бы заниматься спекуляциями насчет плана, который спецпосланники Дональда Трампа привезли в Москву и увезли в Киев. Средства ПВО России за сутки сбили 713 украинских беспилотников, уничтожены 12 управляемых авиабомб и реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США. Потери ВСУ за день составили 1285 военнослужащих, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают расширять внешнее кольцо окружения вооруженных сил Украины. Также сужается внутреннее кольцо окружения в этом регионе. В результате под контроль России перешел населенный пункт Березники. Кроме того, военные вошли на территорию села Долгенькое. Сообщается, что внутри так называемого котла нанесено поражение подразделением ВСУ у населенных пунктов Малая Волчья, Варваровка, Бузова и Нефедовка. За сутки потери ВСУ в котле в зоне действия группировки войск «Север» составили до 30 военнослужащих. Все попытки прорыва из окружения противника удалось пресечь. Лесопожарные службы в России потушили 19 возгораний за сутки. Пройденная огнем площадь составила 19 404 гектара, сообщает авиалесоохрана. Пожары ликвидировали в 10 регионах – в Якутии, Луганской Народной Республике, Камчатском и Алтайском краях, а также в Курганской, Челябинской, Сахалинской, Иркутской, Оренбургской и Омской областях. К полуночи на территории России действовало 23 лесных возгорания на площади почти 406 тысяч гектаров. Овощи борщевого набора подорожали в России за год на 20-38%. Наибольший рост цен зафиксирован на капусту – 38%. Свекла и лук подорожали на 32%, картофель – на 30%, а морковь – на 20%. Росту цен способствовало сокращение посевных площадей после падения стоимости продукции в прошлом сезоне. Также сказалось увеличение издержек аграриев, пишет «Коммерсант». Газета отмечает, что на итоговую стоимость влияют, в частности, высокие расходы на логистику из южных регионов в Москву и Петербург на фоне дефицита топлива. Дополнительным фактором стало удорожание рабочей силы. Оно вызвано ужесточением миграционной политики. О погоде. В Москве сейчас плюс 11. Сегодня в столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем плюс 15-17 градусов. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Атмосферное давление во вторник составляет 749 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
3: Говорит Москва. Реклама. Он сказал, что случилось с твоим отцом.
5: Я все знаю! Ты убил его!
3: Нет, Люк. Я...
6: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
5: Нет!
7: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
9: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
12: Дамы и господа! Заводите свои моторы!
11: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы».
13: с Романом Щукиным.
12: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Говорит Москва.
15: 94,8 FM.
16: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
17: А мы свободны для всех. И даже для министра.
18: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
19: Мы с вами на одной волне.
20: Hello! Общежитие слушает.
17: И мы вас слушаем.
21: Галочка, ты сейчас умрешь.
17: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
13: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
1: 11:37 в Москве. Здравствуйте, друзья. В студии Марина Александрова.
2: Герман Бабаян.
0: И Макс Челноков.
1: Так, сегодня вторник, 8 сентября. Бабье лето и атмосферный нож. Пообещал москвичам синоптик Тишковец. А, прохлада резко сменится теплом.
2: Ну, вообще-то сегодня заморозки обещают ночью.
1: Вот, это, в принципе, как да. Это? Но вот это и есть нож.
2: А, нож понимаешь? В спину, это просто в сердце удар.
1: Да,
2: я
1: днем...
2: не понимаю, как это произошло. Было же лето, все было хорошо, и тут заморозки, в смысле.
1: Марин, ну вот такая наша жизнь.
2: Не хочу,
1: жизнь.
2: Не хочу.
1: И в жизни так же. Ты цветешь, распускаешься, благоухаешь, а так. Потом раз, и заморозки
0: и
1: в душе.
2: Ну, это бывает, ну, настроение портится. Знаешь, плохо, когда, например, ты цветешь, распускаешься, все у тебя классно, а тебе кто-нибудь нож в спину.
1: Да.
2: Но ты все равно встаешь и идешь дальше.
1: Это уже, да.
2: Да, потому что, ну, а как?
1: Потому что так надо идти дальше.
2: Жить.
1: Про погоду, можно я быстро договорю?
2: Не кончается на этом.
1: Да, прохлада резко сменится теплом, разогреваться воздух в столице начнет уже сегодня, но пока только до плюс 16. Ну, а самое интересное...
2: Олимпийские, не вижу ваших рук.
1: В четверг плюс 25, а на

0: страница. А, вот она. А,
1: после третьей.
0: Да, еще...
2: Какой, значит, вечер, еще дня не было, пишет Хишедоу.
0: Это вот правда.
2: А Саша Зум тем временем поедет на дачу под Бронницы, зайдет в раменский деликатес, купит вкусного там чего-нибудь, и потом будет рвать малину, которая свешивается через забор от соседа.
1: Правильно. Саша. Имеете право теперь, Саша Зум, имеете право.
0: А вот Игорь Владимирович приглашает тебя, Марин, к нему, там тепло.
1: На гранаты и лимоны.
2: А, да. Присылайте билет, Игорь Владимирович. Хишедоу, Марина, вы скажите вашего дилера. Вы знаете...
0: Ей вообще ничего не надо, она даже не пьет уже полгода.
2: Я не пью алкоголь, я не курю сигареты, вообще не употребляю. Секрет моего позитива – правильное питание, не поверите.
0: Нет, знаете, когда от всего откажешься, начнешь вот так вот себя вести. Вот хихикать какие-то.
1: От отчаяния уже.
0: Привет, олимпийский, ни с того ни с сего, да. Вот это вот хороший.
2: Завидовать плохо.
0: Подход. Да, я, да, кстати.
2: Друзья, вот у меня есть телеграм-канал, я там пишу много про еду, про книги, про фильмы, куда сходила, что увидела, шпинат-бар называется. Можете подписаться и прочитать, что, правда, меня наполняет.
0: А вот я хочу сказать, друзья, мой телеграм-канал, у меня его нету. Вот, поэтому не
2: уже?
0: Подписывайтесь. Да, я снес, не подписывайтесь и не читайте. Все.
2: Канал выходного дня у нас не будет.
0: Это пока, правда, да. Да, да, главное, смотрите, что Яндекс.Го предложил скидку тем, кто готов подождать такси подольше.
1: Опция позже будет появляться в часы особенно высокого спроса, например, во время пробок, сильного дождя или после крупных мероприятий.
2: В среднем подождать нужно будет 30-40 минут, а скидка составит около 30%. Примерное время ожидания и цену приложение покажет заранее.
0: Ну и скидку, кстати, дает сам Яндекс за свой счет. На доход водителя она не повлияет. Вот с одной стороны, это как-то по-человечески, правда?
2: Ну, понимаешь, нужно чтобы... рассчитать время, да, на самом деле, когда...
0: Ну, если
2: видишь,
0: ты вышла, смотри, из концерта, то ты же можешь подождать минут 20-30.
2: Ну, ты обычно, когда ты выходишь после концерта, да, вот как я делаю по опыту, так как я очень часто хожу на концерты, на какие-то мероприятия, вы же никогда там не заказываете такси именно от точки, где был концерт. Всегда нет, нужно куда-то
1: подальше отойти. Да,
2: подальше,
1: конечно,
2: потому что, во-первых, там будет пробка, высокий спрос, и такси будет, правда, очень долго ехать.
0: Ну да, и плюс еще они тут же понимают, что, о, концерт в этом месте, значит, тут сейчас много народу, надо поднять стоимость. Ну, я не знаю, может быть, такие мысли тоже возникают. Но с другой стороны...
1: Да, конечно, возникают, это же бизнес.
0: С другой стороны, вы знаете, вот это как люди летают, если ты летишь прямым рейсом, например, Москва-Пекин, это будет стоить там 100 тысяч рублей, да?
1: Я бы слетал.
0: Туда-обратно. А вот Москва-Алмата-Пекин, это будет стоить 60 тысяч рублей.
1: Но тут но ты летишь... 49 часов
0: вот именно,
1: в дороге.
0: А тут ты,
1: да?
0: Да.
2: Это, знаете,
0: часов.
2: Я вчера очень ролик...
0: И многие летят.
2: Смешной по этому поводу увидела. Едет, знаете, женщина где-нибудь там, ну, в метро или, нет, не знаю, там, на такси, ну, неважно, где-то вот у нее пересадка, она едет, в общем, в каком-то общественном транспорте, и такие мысли приходят в голову, когда думала, что какая-нибудь транзитная пересадка — это классный способ где-то погулять, а у тебя просто смена часовых поясов, ты хочешь
1: и
2: спать,
1: такое,
2: да, не до осмотра достопримечательностей, и ты ждешь, когда там эти 10-20 часов закончатся, и ты скорее сядешь в следующий самолет и улетишь в свою точку назначения.
0: Mm-hmm. У меня так однажды было, я прилетел в один город и думаю, о, 10 часов сейчас выйду, погуляю по городу, никогда не был, я уже не помню, какой город там, прилетаю, а там плюс 42, духота, а я в теплых каких-то кофтах, брюках, короче, какой гулять, я все 10 часов так в аэропорту и просидел. Герман, расскажите Максу про 300% из-за револьвера. Это что значит?
1: Я вот смотрю на это сообщение и пытаюсь вспомнить, что это значит.
0: Профессионально выгоранием.
1: Только что же было.
2: Саша Зум пишет, все-таки название канала, которое придумала Марина, одна моя подруга, был бы топчик, и там были бы миллионы подписчиков.
0: Ну хорошо, подождите, дайте мне собраться. Я еще курсы у Марины не взял, я сейчас денег поднакоплю. Она, кстати, дорогой коуч-то, вы уж так не заходитесь.
2: Да, не дешевый.
0: Так, улучшение городской среды поменяло повседневные привычки москвичей.
2: Это на какой же странице произошло?
0: Я не знаю, у нас 5 пятых страниц и 3
2: вторых. Ну да, работают
0: профессионалы,
2: да. Взять и распечатать сразу все, да, как-то невозможно. Невозможно, это
0: согласна,
2: сложная задача.
0: Это не
2: да.
0: ко мне, Марина.
2: Я понимаю.
0: Согласно опросу в ЦИОМ, нет, я говорю слушателям, что это не ко мне, Марина апеллирует.
2: Ты прав, повседневные привычки москвичей, мы поняли.
0: Да. Согласно опросу в ЦИОМ, 73% жителей признали, что после благоустройства города их образ жизни крайне изменился.
2: И какие же главные перемены?

0: Сейчас Кера давайте расскажем.
1: 40% стали чаще гулять в парках и выходить на улицу. 32% теперь предпочитают ходить пешком вместо поездок на транспорте. Четверть чувствует себя на улицах безопаснее. 22% начали активнее пользоваться общественным транспортом.
2: Так, ну давайте выясним, что мы стали делать чаще.
0: Я все это делаю.
2: А, так, пешком, нет, пешком нет. В парках, ну у меня из-за собаки я и так гуляю по паркам, по улицам, да. А, вот активнее пользоваться общественным транспортом, это правда я стал.
1: Самокаты, велосипеды.
2: Это тоже было в моей жизни. Велосипеды до сих пор есть.
0: Ну, давно.
2: Да, но самокат уже парочку лет как-то я обхожу
0: стороной.
2: Помнишь,
0: как мы с тобой катались в карете скорой помощи?
2: Да, да. Как Марина прибежала и раскрыла дверь, и он так сказал, меня подождите, ей врач говорит, девушка, туда только
0: сбоку
2: больных возят. Сбоку
0: а
2: обойдите.
0: Я просто
2: она такая, нет, и влезла прям такая, закрыла двери, все, ну, поехали.
0: Да. Я вижу, если цель, я не вижу препятствий, правда. Знаю, чего хочу.
2: Так, общественный транспорт. Я стал пользоваться больше. Чувствую на улицах безопаснее. Да вы знаете, тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу, я и достаточно...
1: Все заплевал.
2: Редко, да, чувствовал себя как-то, какую-то опасность на улицах. Я, ну, не знаю, пока ты об этом не думаешь, ты об этом не думаешь. Вот такая вот у меня
0: я себя безопасно сентенция. Чувствую. Ну, просто я поздно, да, не возвращаюсь да, откуда-то. Если возвращаюсь, то, скорее всего, это будет не общественный транспорт, а автомобиль.
2: Вот, да, и вы знаете, беда в том, что, например, вот я выхожу гулять, например, в 12:30, да, центр Москвы, практически уже народу нету, мало народу.
1: У нас же эфир в 12:30.
2: Да, но я вот все равно выхожу через еще полдня, вот, и если я вижу, например, машину какую-нибудь полицейскую, я быстрее захожу во двор, центральная улица. Если я вижу людей, я не захожу, а вот машину... На всякий пожарный. Именно
0: чтобы не спросили чего-то?
1: Какие да,
0: чтобы
1: у тебя рефлексы интересные?
2: Не знаю, почему. Меня два раза вот так вот останавливали. И один раз, как мне показалось, хотели что-то мне подкинуть. Но я начал тут давить на то, вспоминая программу «Народный адвокат», а где понятые, а покажите свои эти удостоверения.
0: Макс, у тебя какой-то криминальный район, тогда... конечно.
2: Да нет, он вообще не криминальный. Ну, но...
1: так Бутырский вал же.
0: Конечно, как бы... Там
2: ну
0: атмосфера
2: да,
0: бутырочка
2: рядом.
0: Да.
2: Я, например,
0: приезжаю на Коломенскую.
2: Полностью. Хороший район. Мне, кстати, хотелось туда как-то. Но как-то не получилось.
0: Мне очень нравится ЖК «Риверпарк», который на Коломенской.
2: Ну что, ты сейчас рекламу
0: нет, в эфир? Нет, ну там просто очень приятно прогуливаться. Я как-то, когда каталась на речных трамвайчиках, ну мне за это тоже не платят, но они правда классные. Которые синеечка, вот эти вот все, да, которые по трем маршрутам в Москве
2: да.
0: перемещаются. И вот одна из остановок, это как раз Риверпарк. И там просто набережная такая очень классная, приятная, какие-то кафешки, такой, знаете, свежий бриз с речки-вонючки. Ну, как-то хорошо все равно, очень, очень приятно. Там,
2: не, ну сейчас сделали вот эти набережные. Вот в этом плане Москва, правда, стала очень комфортно для прогулок, для выгула собак.
0: Еще мне нравится Воронцовский парк.
2: Прогулок с детьми.
1: В Алупке.
0: Практически. Ну, там
1: да,
0: тоже
1: там
0: неплохо.
1: Хорошо.
2: Да. Так, ну и теперь предпочитают ходить пешком вместо поездок на транспорте. Ну, Москва, дело в том, что такой большой и очень активный город, что ходить пешком в нем достаточно сложно, много. Я тут недавно стою на крыльце, и выходит девушка и говорит, боже мой, дорогая, а к ней навстречу на крыльцо поднимается другая. Говорит, ну где ты так долго, я уж час тебя жду. Она говорит, да я с беговой пешком шла. Я как подумал, с беговой.
0: У тебя же там подруга какая-то да. живет, которая ходит пешком с беговой. Это не та же?
2: Нет, нет,
0: а,
2: это
0: все
2: другая.
0: Все видим, почему-то, кто живет на беговой,
2: а, кстати,
0: пешком,
2: правда,
0: да?
2: у меня тоже такая есть знакомая. Слушай, сумасшедшая женщина. Причем она на каблуках пришла.
1: Ну,
2: это
1: прогулялась.
2: Выхина
1: нормально,
2: лучший.
0: Хишеду, извините, не соглашусь с вами. У меня травма просто... Да.
2: А у Хишиду опять же пишет, ЗП хотели подкинуть, узнали же. Да, так, я, например, полностью отказалась от личного транспорта в Москве. Я тоже, кстати.
0: Почему? Напишите. Ну, интересно, почему вы отказались.
2: Парковка, Марин, дорого.
0: Ну, я понимаю, но мне интересно узнать, почему наш слушатель.
2: А сейчас так вообще мы в лучшем положении, нежели те, кто стояли в очередях, а теперь по 100 рублей за литр платят, тем более 92-го бензина, где портится автомобиль. Вон 95-й я езжу каждый день, 90 с чем-то рублей стоит. Какое октановое число, такое и цена такая.
1: Ну, зато есть.
2: Ну, есть. А, Макс, чувствую себя... чувствует себя безопасно, потому что у него есть собака.
0: Там такой зверь.
1: Да,
0: там
1: вообще Мотя защищает.
2: Нападет, так не отобьешься.
0: Владыка так. Серега пишет, что в Хамовниках кайф, 15 минут пешком, и ты в парке Горького. Ой, я бы лучше по Нескучному прогулялась. В парке Горького очень людей много.
2: Так, ну и давайте сейчас мы должны еще перейти к одной теме. Астрономическая осень в России наступит 23 сентября. Осеннее равноденствие уравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле. После же в северном полушарии планеты дни станут короче, а ночи длиннее. Это у нас. Ну и световой день в Москве сократится с 13 часов 52 минут до 11 часов 40 минут.
0: Начинается эта песня любимая.
1: Да, я как подумаю, что скоро вот в это время уже темнеть будет. Да. Мне так грустно становится.
2: Да. Это?
1: Да, уже
0: листьев
1: темно.
0: Не будет.
2: С ума сошел, это еще не будет.
1: Да вот уже будет. Да
2: не будет,
1: темень,
2: Гера.
1: Фонари,
2: ну, хватит.
1: Уже включаться.
2: Слушай,
1: будут.
2: Вон там Соловьева и Будкин придут, да, сегодня. Вот с ними.
0: Это
2: в твою
0: песня,
2: компанию.
0: Понимаешь?
2: Да.
0: Да.
2: Вот им отдельно.
0: Хотя день рождения будет.
1: Да, вот в темноте.
2: Им
0: расскажи мне,
2: столик.
0: Человеку, рожденному в марте.
1: Да, у тебя еще темно, у меня уже темно.
0: Да.
2: У них отдельный столик вот этого активного
0: позитива.
2: Пессимизма, да, в кавычках активизма. Вот с ними там и пообщайся. Идем дальше.
3: Извините.
0: Спасибо.

0: Это прям моя кристаллинская. Так, мы продолжаем, друзья. Всем известно, да, что обрели мощь Дмитрия Донского, да, были раскопки, нашли их в Москве. Вот, до 20 сентября в храме Христа Спасителя можно будет поклониться мощам Дмитрия Донского. Ковчег с частицами князя доступен для поклонения после общемосковского крестного хода, который был буквально на днях. Ну и приложиться к святыне можно ежедневно после утренней литургии. Мощи обрели в Архангельском соборе этим летом, в Архангельском соборе Кремля, во время реставрационных работ.
1: Их возраст, да, 637 лет. Интерес к святыне огромный, верующие едут не только из Москвы, но и из других регионов. Князю Дмитрию Донскому принято обращаться не только с просьбами о защите Родины, но и за помощью в повседневных делах, воспитании детей и укреплении семьи.
0: Друзья, мы решили все-таки выяснить, почему такой ажиотаж и так вот ярко и активно обсуждаются вот, и вот эти раскопки, находки и вообще сами мощи. И к нам присоединяется историк, религиовед Николай Сапелкин. Николай Сергеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Николай Сергеевич, какова важность такой вот находки и вообще, ну, мы понимаем, Дмитрий Донской, он практически чуть ли не основатель многого всего в нашей стране, в наших землях, скажем так.
2: Ну да, от Дмитрия Донского и до последнего из Рюриковича и Федора Ивановича это все одна семейная линия. Соответственно, Дмитрий Донской основал, можно сказать, династию, которая правила до конца XVI века. Ну и кроме того, он воспринимается всем русским миром как защитник Отечества. Так его летописи презентовали, так его церковь приняла. В советское время, в годы Великой Отечественной войны, к нему было много обращений и... как бы вдохновляли подвигом Дмитрия Донского на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. И сейчас нужен такой защитник Отечества, и одновременно как бы нужно чудо божественного присутствия. Поэтому был искусственно немножко создан такой ажиотаж вокруг этого события, хотя оно, в принципе, ну, можно сказать, в каком-то смысле рядовое, потому что эту могилу никто никогда не терял. И говорить о том, что чудесным образом нашли, это будет вызывать участие нашего населения определенные как бы скепсисы и недоверие.
0: В смысле, кроме того... подождите, Николай Сергеевич, они знали, но не знали, что там мощи, наверное, или как?
2: Нет, там, смотрите, Дмитрий Донской прожил жизнь яркую, но короткую, всего 39 лет, и был торжественно погребен в Архангельском соборе Кремля. Но спустя там сотню с небольшим лет... Архангельский собор был перестроен, и его гробница, ее не вскрывали, а вот эта гробница, сделанная из известняка, ну, из того белого камня, из которого при Дмитрии Донском сделали первый каменный, белокаменный Кремль, она была перенесена в новый собор. А затем, уже в середине XIX века, когда в соборе проводили отопление, гробница Дмитрия Донского была перемещена в другое место. Таким образом, как бы саркофаги, было известно, где находятся всех людей, которых перемещали, это и его отца Ивана Красного, и, mm-hmm. и самого Дмитрия Донского. И только в этом году, вот этим летом, спустя уже, как вот отметили, более чем 500 с лишним лет, да, с 1389 года, решили саркофаг открыть. И в саркофаге специалисты определили костяк мужчины в возрасте 35-40 лет, довольно-таки неплохой сохранности, но учитывая каменный саркофаг, учитывая сухой довольно-таки такое
0: условия хранения. Да. Понятно. Мы это в новостях все да слышали. А скажите, за какие заслуги он был причислен к лигу святых?
2: Да, к лику святых.
0: У нас просто немного времени,
2: не так давно.
0: Николай Сергеевич.
2: Да. Он был причислен в 1988 году. Да, церковь праздновала юбилей, тысячелетия крещения Руси. И, соответственно, было несколько канонизаций совершено. В 20 веке их было мало после канонизации Серафима Саровского. Uh-huh. До 88 года канонизации и не было. Таким образом, как бы церковь признала факт общегражданского почитания.
0: Так, а что сделал-то?
2: Потому что в обществе к Дмитрию Донскому всегда было хорошее отношение. Церковь, конечно, делает упор на его благочестивое житие, на крепкую семью, ведь его и супруга Евдокия тоже канонизирована как святая, на христианское воспитание детей, а для нас он... прежде всего, как, важен как государственный деятель, который укрепил Москву. Со времен Дмитрия Донского никто уже не покушался на статус Москвы, как первенствующий на русских землях. И самое главное, это победа над Мамаем на Куликовом поле.
1: Угу. Николай Сергеевич, а почему, как вы считаете, у нас принято поклоняться мощам? Почему мы в это верим? Имеется ли под этим какое-то научное, может быть, обоснование?
2: В церкви важен акт веры. Ни медицинский, там, ни исторический факт. Даже если вдруг эти костные останки будут переданы ученым и окажется, что это не Дмитрий Донской, дело в том, что пока палеогенетики не работали, ДНК не изучалась, и, вероятнее всего, теперь уже не будет изучаться, потому что очень громко заявили о чуде, а ведь чем громче заявление, тем сильнее потом будет и разочарование. Поэтому, вероятно, верующие будут... как бы молиться, а сомневающиеся атеисты, им какие доказательства не представляя, они все равно будут в чем-то сомневаться. Так повелось в истории православия считать, что святой как бы дух, он одухотворяет человека не только при жизни, но и по смерти. И если канонизируют человека, то почитают все, что от него осталось, и вещи, и в том числе и мощи. Мощи по-славянски – это как раз и есть скелет, то, что остается после человека. У святых – это святые мощи. Но сейчас у нас нет такой градации. Мы не называем костные останки мощами, просто говорим, это скелет или там, да, или кости. Соответственно, мощи, в общем, понимание, это, значит, святые.
0: Святые. Николай кости. Сергеевич, у нас минутка. Правила посещения Храма Христа Спасителя до 20 сентября. После утренней литургии это с какого времени можно приходить?
2: Все будет зависеть от того, насколько литургий. Ранняя литургия может начинаться в 7 часов, поздняя литургия может начинаться в 8 и в 9. Соответственно, добавляйте 1.5 часа, я так думаю, что можно к 9 часам уже приходить.
0: Утра.
2: Но вообще, если человек верующий, он сначала придет на богослужение, на литургию.
0: А, на литургию, да, тоже утра, можно, да. Все понятно. Ну и приложиться-то там же дадут, возможность есть...
2: Конечно, это живая очередь в церкви, ковчеги. Это все отработано, да, все чинно, благородно, со словами молитвы о том, что святой Дмитрий Иванович, моли Бога о нас, да.
0: Спасибо огромное, Николай Сергеевич.
3: Спасибо.
0: Да,
3: спасибо.
0: Николай Сапелкин, историк-религиовед, был с нами в эфире. Мы говорили о том, что сейчас в Москве, в Храме Христа Спасителя, до 20 сентября можно приложиться к мощам Дмитрия Донского. Ковчег с его частицами как раз выставлен к 9, или на литургию приходите, друзья, и хотите, просите. Марина Александрова.
3: Макс Челноков.
0: Мы не прощаемся, сейчас новости, а дальше будем книги читать.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Полдень в Москве, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Дональд Трамп считает вопрос о вступлении Украины в НАТО закрытым, заявил Сергей Лавров. По словам главы МИДа России, эта позиция президента США лежала в основе обсуждений на переговорах Владимира Путина в Кремле со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Соединенные Штаты в контактах с Москвой по Украине опираются на признание ими реалий на земле. Об этом Лавров заявил во время беседы с американским аналитиком Эндрю Наполитано в программе «Большая игра» на Первом канале. Он подчеркнул, что США принимают базовые вещи по украинскому регулированию и вокруг них пытаются быть полезными. Министр сообщил, что наша страна готова продолжать диалог с американскими переговорщиками по Киеву. Он также заявил, что не хотел бы заниматься спекуляциями насчет плана, который спецпосланники Трампа привезли в Москву и увезли в Киев. Правительство изучает целесообразность строительства железной дороги через Горный Алтай в КНР. Она может стать самым коротким маршрутом из России. Речь идет о железнодорожном входе в Китай через отрезок длиной 55 километров между Казахстаном и Монголией. Там Республика Алтай непосредственно граничит с Синьцзянь-Уйгурским автономным районом КНР. Власти смотрят на этот проект в контексте конкуренции с транскаспийским международным транспортным маршрутом. Он идет из Китая в Европу в обход России. Кроме того, Трансалтайская ЖД может частично компенсировать нестабильность южных морских маршрутов, пишет «Коммерсант». Издание отмечает, что у дорогостоящего проекта пока нет оценки или сроков строительства. Опрошенные газетой аналитики очень сдержанно оценивают способность перспективного спроса на уголь оправдать триллионы инвестиций в транспортную инфраструктуру. В МВД пресекли деятельность телеграм-канала по продаже персональных данных. Организатора сервиса задержали, он признал свою вину. Речь идет о сведениях из баз данных операторов связи, кредитных организаций и органов исполнительной власти. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Ранее в министерстве начали расследование уголовного дела, которое возбудили по трем статьям. Сообщники задержанного мужчины, как выяснилось, выступали в роли дропов, вербовщиков и кураторов. Также в криминальной схеме были задействованы лица, которые непосредственно занимались выгрузкой охраняемых законом персональных данных из информационных систем. Как уточнила Волк, их задержание происходило в 23-25 годах. При обысках у создателя телеграм-канала изъяли смартфоны и ноутбук. В них обнаружили сообщения, фотографии и скриншоты с пересылаемой конфиденциальной информацией третьих лиц. Также были найдены российские рубли, иностранная и криптовалюта. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде запрета определенных действий. В МВД сообщили о новой схеме мошенников с использованием электронных дневников. Аферисты под видом работников школ или технической поддержки звонят потенциальной жертве в мессенджере. Они сообщают о неисправности сервиса, а потом просят подтвердить номер телефона, обновить данные или активировать учетную запись. Для этого злоумышленники запрашивают код из СМС, который открывает им дорогу к банковским приложениям. Как отметили в Министерстве внутренних дел, работники госорганов и сотрудники полиции никогда не просят в мессенджерах сообщать коды из СМС, данные банковских карт или пароли от личных кабинетов. О погоде в завершении выпуска. Плюс 13 сейчас в Москве. Сегодня в столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем плюс 15-17 градусов, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
4: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
7: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
8: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
9: А мы свободны для всех. И даже для министра.
10: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
11: Мы с вами на одной волне.
12: Hello! Общежитие слушает.
9: И мы вас слушаем.
13: Галочка, ты сейчас умрешь.
9: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
7: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 12 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
1: Герман Бабаян.
14: И Макс Челноков.
0: Мы, как и обещали, сейчас почитаем немножечко. Нам время не позволяет. Но 4-5 книг-то мы уж точно проштудируем.
1: 4 точно хочется проштудировать.
0: Но дело в том, что почему мы собрались еще сегодня на эту тему поговорить. Закончилась в Москве Московская международная книжная ярмарка. Она проходила в эти выходные в гостином дворе. Были представлены все самые лучшие издательства России, было много мастер-классов, встреч, много бесед, много книг представлено. И что самое интересное, пока еще, конечно, подсчета не было, но говорят, что это была самая массовая ярмарка книжная, что народу было больше, чем в другие года. Так ли это, мы прямо сейчас и выясним. У нас, в студии руководитель маркетинговых коммуникаций издательской группы «Альпина» Адель Юсупова. Адель, добрый день.
15: Добрый день, добрый день.
0: Адель, ну что, как...
1: Как прошла эта ярмарка?
0: И
1: что
0: мне всегда
1: нового?
0: Интересно, для издателей это что? Это как
1: Кроме
0: какой-то отчетный
1: нервов.
0: Концерт, да. Это как, не знаю, премьера фильма. Или как для нас запуск новой программы какой-то?
15: Про нервы очень справедливо замечено. На самом деле, любая ярмарка для издателей — это прежде всего возможность пообщаться со своим читателем. Потому что, в отличие от книжных магазинов, это единственная возможность для нас с ними увидеться, непосредственно рассказать про свои книги. И для читателей это, конечно же, возможность увидеть редакторов, увидеть маркетологов, авторов, тех, кто создает то, что они любят читать.
0: Зачем вас видеть?
15: Ну как, зачем, интересно? Можно еще спросить, вы знаете, люди ведь на самом деле очень любознательные, можно столько интересного узнать на ярмарке. Ну, конечно.
0: Не, ну просто мы вас часто видим, поэтому
15: это вы уже устали, да, от издательского мира.
0: От вас мы никогда не устали.
1: Ну, если ты любишь читать книги, мне кажется, просто приятно в этой атмосфере находиться, когда много книг и много людей, которые тоже читают книги. Это как будто бы, ну, такое сообщество, да.
15: Ну, и порой есть ощущение такого, знаете, праздника, единения, да, что вот вы все, кто любит читать книги, книги разные, хорошие, легкие, сложные, встречаетесь в одном месте. И тут же можно... На самом деле, ведь, вы знаете, можно познакомиться с таким количеством удивительных людей на книжных ярмарках. К издателям часто приходят и авторы, там иногда переводчики, да, какие-то ученые. На паблик-токи тоже ведь приходят не только авторы и сотрудники издательств, приходят еще приглашенные спикеры. Это тоже часто очень интересные люди. Я даже знаю студентов, которые не успевают своих преподавателей в университете встретить, но вот где-нибудь на ярмарке или на презентации книги.
1: Просят за отчет поставить.
15: Да, да, да.
0: Примерно.
15: Автограф.
0: Да. Слушайте,
15: да.
0: Интересно. Я тут в выходные был на свадьбе, вернее, на репетиции свадьбы. И самое забавное, совершенно случайно услышал, что люди, ну там где-то по лет 30, молодые люди, они, у них книжный клуб свой.
15: Ой, это очень популярно нынче.
0: Боже мой, вам правда?
15: Слушайте, ну вот...
0: Они собираются в каком-то воркинг-пространстве. Приходит с этой книгой и отдается там
15: дико популярное развлечение. Прям вот, вы
0: Боже
15: знаете, оно
0: мой,
15: настолько массовое, что с ума сойти можно. Может, вспомните курс там школьной литературы, да, уроков литературы, когда нам рассказывали про литературные салоны, вы, значит, собирались, да. Вот плюс-минус, прости господи, хайп такой же. То есть сейчас...
1: Все читают книги.
15: Я более того, да, начиналось это все понятно, крупными мазками с крупных литературных клубов, от издательств, от литературных критиков, обозревателей. Сейчас, я вам клянусь, нам пишут литературные клубы из разряда, вот вы знаете, мы в моем ЖК, значит, с девочками, с мамочками собрались, читаем книжку, расскажите, что у вас классного, нового, и это так круто,
1: да.
15: Люди реально стали больше читать, это вообще потрясающе, там иногда, ну, к сожалению, да, тут, конечно, не порадуешься, но бывает, что у нас какие-то перебои с интернетом, еще что-то, но тоже чем людям заниматься?
0: Ну, да.
15: Берешь книжку, читаешь.
1: И читаешь. Давайте уже перейдем
0: Дождь,
1: к новинкам.
0: Дождь, снег, да. И так далее. И вот эти мои, которые знакомые, они вот были, это была суббота на свадьбе, а они на следующий день в 12 дня собирались встретиться. Я говорю, а книгу-то какую-то? Ну, я, как всегда, забыл. Какой-то японский автор, ну, что-то такое. Ну, я забыл. Ладно, переходим к книгам. Что сегодня модно почитать?
15: Модно. Ну, к слову, о ярмарке, да, я вам как раз принесла последний тренд. Да, так сказать, у нас в издательской группе очень популярны стали биографии. И автобиографии, и мемуары, вообще истории сильных личностей, сильных людей. И вот самая такая последняя новинка – это книга «Жена игрока» филолога-слависта Эндрю Кауфмана, профессора Стэнфордского университета. Книга о жене Достоевского, Анне Сниткиной. Мы уже с вами о ней говорили частично как-то в конце весны, кажется, в начале лета. Только на сей раз у нас это полноценная биография, воспроизведенная по документам, по письмам. Биография человека отнюдь не заурядного. Конечно, мы все знаем Федора Михайловича, великого нашего писателя, значит, вся школьная программа, университетская, но на самом деле за ним стоит не менее величественная фигура его второй супруги, которая, конечно, если бы не она, честно, мне сложно представить,
1: что бы с ним было.
0: Я знаю, если бы не было Анны Сниткиной, то тогда бы в школе дети бы много не читали.
15: Я тоже так думаю.
1: Наталья, а почему именно вот эту книгу нужно прочитать? Потому что недавно у вас как раз входила книга писем, да?
15: Письма к жене, да, собственно, самого Достоевского. Вот мы часто с вами говорили, да, о том, что за великими фигурами часто стоят такие теневые, как правило, жены. И Анна на самом деле для нас немалозначительный человек, коль уж мы говорим про издательство. Это первая женщина-издатель в России. Она придумала для тех времен довольно уникальную бизнес-модель. Она выстроила полностью сама, как это называется, воронку продаж, если говорить таким профессиональным сленгом, да, без посредников, чтобы напрямую торговать книгами. Она, если опять же выражаться современным языком, разработала целый маркетинговый план, стратегию, да, пиар-стратегию.
1: Продвижение. Как,
15: да, полностью выстроила продвижение Федора Михайловича, чтобы это был не просто там какой-то, значит, писатель, да, с какими-то там политическими взглядами, а конкретный... имиджмейкинг произошел, то, чего, конечно, тогда оно было, но было все в очень таком дозированном количестве, не очень распространено. Сейчас, конечно, для нас это уже привычная реальность.
1: Она как будто бы масштаб этому какой-то, да, придала, ну, и все это так.
15: Да, конечно, потому что Достоевский уже для своих современников фигура довольно крупная. Для нас еще более, но мы же часто с вами читаем писателей, классическую литературу я имею в виду, да, которые в свое время могли не очень так быть известны. То есть там действительно тех, кто при жизни добился какой-то большой славы, их не так уж и много. И, конечно, Достоевский один из таких примеров. Плюс, конечно, ну вы представьте, она 20-летняя девушка, приходит к уже более-менее состоявшемуся писателю, стенографисткой. У писателя долги. У писателя, зависимость. У писателя не очень хороши литературные дела, у него проблемы, да, ему нужно быстрее сдавать рукописи, ему нужно расплачиваться с долгами, это все невроз, это все какие-то ненужные ерзанья, да, это все, как сказать, мешает творческим потокам. Mm-hmm. И вот она берет, ну, простите меня за выражение, бизнес-проект под ключ причем. Да, и мало того, что она выстраивает с ним семейную жизнь, это мы все прекрасно знаем, это тоже очень уважаемо, но тут гораздо интереснее, что она выстраивает действительно такую бизнес-империю Адель, Достоевского.
0: А правда, я вот читаю письма к жене, я там позже почитал в аннотациях, люди пишут свои отзывы и говорят, что я вот прочитала, посмотрел, я, насколько понимаю, что практически очень много она дописывала за него. Что он достаточно много, он мог сделать так, начать писать, а потом бац, бросал, и она сама дописывала. Такое может быть?
15: Тут, знаете, на самом деле, можно напрямую сказать, что да, а можно это вывернуть на профессиональный язык и сказать, ну, она редактировала его произведение. Ну, вот редакторы в современных издательствах художественных по-прежнему самое, существуют, да, занимаются абсолютно тем же самым, и, конечно, труд редакторов вообще недооценен. Редакторы остаются всегда в тени, это, безусловно, очень обидно, и слава богу, что сейчас у нас есть интернет, соцсети, и писатели очень благодарные, очень хорошие, часто пишут, что вы, конечно, спасибо вам за признание, да, но если бы вот не мой редактор и дальше имя редактора, то, конечно, вы бы эту прекрасную книгу просто не увидели.
1: Согласна.
15: Потому что ее было там невозможно читать, или в ней были какие-то ошибки, какие-то там недочеты, лакуны и так далее.
0: А, друзья, так, а у меня не работает...
1: Эндрю Кауфман, жена игрока, любовь, риск, женщина, которая спасла Достоевского. Новая книга от Альпины. Идем дальше.
15: Идем дальше. Конечно, не обходится у нас ни один разговор без какого-то интересного интеллектуального нонфикшена. В этот раз это книга Федерико Куско «Адорама. Культурная история запахов». Федерико Куско вообще историк науки и научный журналист, который раскрывает нам абсолютно интереснейшую тему, которой, я уверена, что ни один человек ни в школе, ни в целом, наверное, в университете не касался. Очень важной области наших чувств, запахов и нашего обоняния, и того, насколько на самом деле эта область важна и насколько она задвинута в тень всеми, скажем так, материальными вещами, которые, всеми артефактами, которые мы обычно ждем от истории, от исторического музея, от учебника истории, от какого-то рассказа. И, конечно, там совершенно есть удивительное открытие. Мы с вами, опять же, живем в мире очень стерильным, скажем так, да? Мы с вами можем выйти прогуляться по Москве, у нас будут замечательные запахи, там, сирени, еще чего-то. Но если вдруг мы с вами почувствуем какое-то зловоние, для нас это будет новостью. Мы даже можем, наверное, позвонить там подруге или кому и сказать, ты знаешь, я сегодня по Мясницкой проходила, жесть какая-то, да, воняла, да, невозможно.
1: Да, да. Канализацией пахло в ресторане.
15: Ужас. Или там еще чем-нибудь, да, там... Да. Неприятным.
0: Я тут поел в хорошем ресторане, теперь 2 часа сижу и пахну лапшой китайской.
15: Да, да. Ужас.
0: Нужно сразу поняла.
15: Конечно, нам нужно все убрать, все отстерилизовать, помазаться дезодорантом, побрызгаться духами, пожевать жвачку, почистить зубы, сходить в душ, сделать очень много манипуляций, чтобы от своих и телесных, и наружных запахов избавиться. И я тоже, когда представила, вот он говорит, вы представьте, что вы в городе там 19 века идете. Вот толпа людей, лошади, они, естественно, делают свои дела прямо на улице, да, какой-то мусор.
0: Даже лошади, люди делали
15: свои
0: дела.
15: Да, люди
1: на улицах
15: зубной пасты
1: делали.
15: Нету, дезодоранта нету, парфюма у простого человека, скорее всего, тоже нет.
1: На эпиляцию не все ходили.
14: Легкое было время, простое. Да.
15: Ну да, то есть представьте, какой был запах на улице. Это просто невозможно.
1: И в этой книге про все вот эти моменты.
15: Вы знаете, абсолютно про все, про то, какие какие запахи пришли к нам, например, из древнеримской гастрономии, да? То, что мы сейчас считаем супер изысканным, если мы бы узнали процесс, как это изготовляется, мы бы испытывали некоторое омерзение, mm-hmm. да? Например, там соус гарум, да, это ферментированные рыбьи кишки. Как это пахнет в процессе? Ну, все мы знаем квашеную капусту, да, и как она в процессе пахнет, yeah. и как она пахнет в готовом виде. Это же, ну, как бы совершенно разные вещи. Это нужно просто один раз приготовить, перетерпеть и понять, что оно того стоит. И так далее. То есть запахи настолько нас везде окружают, и на самом деле прелесть в этой книге в том, что он заставляет, автор заставляет тебя быть более осознанным, что ли.
0: Но, во-первых, ученые уже доказали, что память, аромапамять, обонятельная память, она гораздо сильнее, нежели зрительная или слуховая память. Просто человек, конечно. Когда, ну, у кого хорошая, правда, аромапамять, угу. он, почуяв запах, у него
15: на самом деле она у всех гораздо лучше.
0: Да, она да. цепочка, потому что это все от животного мира к нам пришло.
15: Конечно,
0: зрение
15: конечно.
0: И слух у нас хуже развиты, нежели именно обоняние.
15: Ну, слушайте, мы к еде принюхаемся, если...
0: Помните, когда...
15: если мы
0: COVID,
15: что-то услышим.
0: Кто-то болел,
15: да,
0: когда
15: не было.
0: Терял за...
1: Аппетита
0: нюх.
1: Сразу как-то не было,
0: вообще
1: да.
0: жизни не было. Это, ничего это... не пахнет вокруг,
15: и,
0: это ужасно.
15: И непонятно, что... Вот мы привыкли с вами к ярким блюдам. Азиатская лапша, там,
0: да.
15: пицца и так далее. Зачем это есть, если ты не чувствуешь запаха? Оказывается, запах нам дает очень много.
0: Мне нравится там
15: желание,
0: в описании,
15: да.
0: Марина,
1: слушай,
0: значит...
1: Слушай, здесь описание, да, классное,
0: написано,
1: но я вот открыла...
0: Чем, пахнет луна, чем пахла луна для астронавтов?
1: Как
0: мне
1: здорово,
0: вот это понравилось. Да.
1: А мне абзац понравился. Я машинально поднес губам ложечку чая, в котором размочил кусок мадленки. Но в тот самый миг, когда глоток чая вперемешку с крошками печенья достиг моего неба, я вздрогнул и почувствовал, что со мной творится что-то необычное. На меня снизошло восхитительное наслаждение, само по себе совершенно беспричинное. Тут же превратности жизни сделались мне безразличны, ее горести безобидны, ее быстротечность иллюзорна. Я уже не чувствовал себя ничтожным, ограниченным, смертным. Откуда взялась во мне эта безмерная радость?
0: Подождите, я не понял. Это все-таки художественная литература, что ли?
15: Нет, это нон-фикшн.
0: А, это нон-фикшн.
15: Но здесь очень много примеров.
0: Как будто...
15: Это, кажется, это не цитата из Пруста, Марин?
1: А, может быть.
15: Просто очень похоже, да, на то, как Пруст описывал Мадленке.
1: Это цитата, да, но
0: Гера,
1: не скажу
0: они
1: тебе,
0: прям
1: откуда.
0: Просто с одной цитаты
15: нет, просто,
0: узнают.
15: А просто, а просто, просто описание
1: да,
15: печенья Мадлен.
0: Пруст,
15: это очень известный...
0: Боже мой, у нас в гостях Адель Юсупова.
1: Это феномен Пруста.
0: Издательство Альпина, конечно, она Пруста наизусть знает.
15: Ну нет, ну что вы, ну это очень известный.
0: Альпины.
1: Так называемый феномен Пруста, невероятная способность запахов открывать потайные двери. Двери мозга, запускать процесс необычно ярких воспоминаний и возвращать нас в давно забытый миг нашего прошлого.
15: Да.
1: Вот я знала, на какой странице открыть.
0: А расскажи, как название еще раз.
1: Книга называется «Одорама.
0: А что это значит?
1: Культурная история запахов» от Федерико Куксо.
14: Ну, одор — это запах.
15: Скорее всего, да, альфакторное что-то.
0: Одор — это на каком? На латыни?
14: Да, на самом деле, много на каком. Да.
15: У нас в целом большинство языков от латыни произошли. Так
0: Оля пишет, приготовила ручку да. записывать название книг. Отложила ручку
1: я
0: от греха.
1: А я потом себя выложу их в телеграм-канале. Адель, давай дальше, да. а то у нас еще две книги осталось.
15: Следующая у нас книжка «Оземпик без иллюзий», журналистки, агентство Рейтер, Эйми Донелан. Это первая, кстати, книга в России про Оземпик. А мне кажется, нынче очень злободневная тема, при том, что... Книга рассматривает в целом Оземпик как бизнес, то есть как он создавался десятилетиями, как бизнес именно с точки зрения модели, как медицинский препарат с точки зрения разработки и, что для меня лично самое важное, как социально-культурный феномен, который с нами произошел. Мы последние десятилетия с вами жили в мире бодипозитива. Мы ушли от модельных стандартов нулевых, мы наконец-то смирились с тем, что целлюлит – это норм, что не весить 40 килограмм – это норм, и в целом, да вообще пофигу, сколько я вешу, главное, чтобы я была здоровая, чтобы когда я ходила к врачу, он мне говорил, с вами все в порядке, да. все замечательно, остальное – это уже там моя личная прихоть или необходимость, или что угодно, но не социальное давление, что ты должна быть тощей. И всем поэтому нравится.
1: Да.
15: И еще будешь
1: да.
15: счастливой при этом. Да. Хотя, конечно же, это мы все прекрасно понимаем, что это миф. И, конечно, в книге это очень хорошо показано.
0: Тут, оказывается, крыс откармливали специально, чтобы они ожирели, а потом...
15: Естественно,
0: когда...
15: не на людях же тестировать. И, конечно же, настолько зыбкая оказалась это наше мировоззрение, что я себя и так приму каким угодно, лишь бы я был здоровый, ровно в тот момент, когда у нас появилось очень легко доступное, максимально простое средство, которое обещает мгновенное похудение. Это, конечно, удивительно, как вмиг перевернулось все. И, может быть, вы видели сейчас в соцсети, на самом деле, заполонились снимки разных звезд, голливудских, и наших в том числе, которые очень резко, очень сильно похудели и выглядят буквально болезненно настолько.
14: Как скелеты, да.
15: Да, что даже модели начала нулевых, которые нам тогда оказались ужасно худыми, выглядят вообще-то очень здоровыми, но... вполне себе упитанными девушками.
0: Угу. Что-то как журналистка припоздалась писать эту книгу, потому что уже вот... пик Оземпика, Оземпика, нет, как вообще. Его называют. Но мне кажется,
15: не нет.
0: Просто
15: конечно.
0: Уже вышли аналоги, улучшенные
15: тут
0: копии.
15: Дело, а тут же дело
0: даже
15: не в аналогах.
0: Не в аналогах.
15: Тут дело не в аналогах, дело в феномене. Того, как вещество сработало. Угу. И сработало не только на тех, кто действительно нуждался, там, диабетиков, да, людей с ожирением.
1: Лет... Кому на самом деле это было нужно, да. И да. как просто
15: и
1: это
15: кто
1: лекарство...
15: готов был мириться с побочными эффектами, потому что они на самом деле очень ужасающие.
0: Помните в 90-е, Марин, поправь, как называется, я правильно сейчас скажу, Herbalife?
1: Ну,
0: или
1: все-таки
0: как?
1: Гербалайф, Максим, ой, у тебя может что-то личное, да, но Гербалайф все-таки.
0: Простите.
1: Да.
0: Вот был Гербалайф,
1: я бы не сравнивала.
0: Мне кажется,
1: все-таки.
0: Это практически...
1: Нет, Гербалайф
0: там
1: это
0: тоже худели
1: БАДы,
0: все напропалую.
1: А Оземпик это все-таки лекарственные.
15: Это медицинский препарат, да.
0: Но флёр был похожий, но книгу, насколько я помню, про Гербалайф не писали.
15: Я думаю, что и это не было настолько в мировом масштабе популярно.
0: Ну и тогда не было это... Да прям, это было очень популярно.
1: Максим, Гербалайф — это не медицинское...
0: Да я понял уже.
1: Да, обусловленное какое-то
0: значение. У нас есть еще время. Я одорама все-таки, да, это от слова «запах», а одорама, оказывается, это как бы... ода запахом, вот так, или драма запахов, вот так вот автором внес, да. Но я вот нашел, что это описание именно ароматных, ароматная драма такая вот, вот так вот.
15: Я бы, кстати, книгу так и назвала, «Драма ароматов», она плюс-минус об этом
0: но
15: нам говорит.
0: Ну, он так и назвал автор, «Одорама».
15: Ну что ж, и, наверное, заключительная наша книга, и такой последний очень яркий тренд последней ярмарки – это тренд на художественную литературу. Все эти годы нам казалось, что потребление художественной литературы сокращается, но сейчас мы видим, что это отнюдь не так. Людям хочется уйти в какие-то другие миры, испытать какие-то другие эмоции, какого-то эскапизма, куда-то, значит, уйти в какие-то фантастические вселенные. Да и в целом просто, наверное, какое-то появился какое-то желание... Не знаю, узнать что-то новое, потому что тоже мы говорили много, что классика, да, у нас как-то перерождается вот это все, а тут, мне кажется, люди многие открыли для себя современную литературу и поняли, что это не так ужасно и плачевно, как им казалось. А многим
1: не так скучно, да.
15: Так кажется, да. И сегодня хотела рассказать про роман молодого писателя Дениса Лукьянова «Пока пророки молчат». Совершенно потрясающая история, которая сначала нам напоминает приключенческий роман с элементами фэнтези, но позже разрастается в такой очень сложный психологический клубок драм, каких-то очень подсознательных страхов, рвений и мотивировок, которые на самом деле движут героями. У него главный герой Герман, журналист, отправляется...
0: Про тебя.
1: Батюшка.
0: Отправляется. Уже второй Герман становится, а может и не второй.
1: Куда, куда он отправляется?
15: В Судан после гражданской войны.
0: Субания, страна на территории... Или Субания на территории Судана.
15: Судана, да. Ну, собственно, после гражданской войны. И там начинают расследовать исчезновение девушек. Ну, естественно, как бы с этим расследованием раскручивается определенный клубок и событийный, связанный со страной, и психологически связанный с героями. Так что...
0: Герман, слушай, ну прям про тебя. Молодой искатель приключений, таинственные пещеры, искушения, влюбленность.
14: Индиана Джонс, короче.
0: Да вообще,
15: да. Кстати, вдохновлено это действительно Индиана Джонсом.
0: Роковая немного в тебе и роковой оплошности. Но не в тебе, а в авторе этого произведения в Германии. Сейчас Марина вам еще раз расскажет, как название. Адель, по поводу... Господи, хотел что-то сказать. Пишет нам, что обоняние у человека развито слабее, чем слух и осязание. Мы не говорили, как оно развито, мы говорили о памяти.
15: Да.
0: Мы говорили о памяти, что осязаемая память гораздо сильнее, чем память именно зрительная у многих людей. Я вот лица лучше запоминаю, чем, например, имена. Но и памятные запахи для меня, это тоже очень яркое.
15: Вы запахи действительно можете узнать просто вот учуешь. И вы же всегда как-то что-то сразу чуете, ассоциация. Вы думаете, чем это таким пахнет?
0: Да,
15: это сразу начинает мозг работать.
0: Адель Юсупова, руководитель маркетинговых коммуникаций издательской группы «Альпина», была сегодня у нас. Четыре замечательные книги она предложила, друзья, читайте. Ну и обзор этих книг, названия и автора вы сегодня найдете в телеграм-канале «Марин». Шпинат-бар, да?
15: Да, да.
0: Шпинат-бар. А, на этом все. Новости, говорит Москва. Спасибо, Адель.
15: Спасибо,
0: до встречи.
15: Спасибо, Адель.
16: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
17: В Москве 12:30. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Кремле заявили о готовности возобновить трехсторонние переговоры России, США и Украины. Цитата: «Киев не желает прекращения войны. Если бы он хотел, она бы давно закончилась», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва приветствует все усилия по мирному урегулированию, в том числе со стороны США и Индии. Намерена достичь цели СВО, но не предпочтет сделать это мирными средствами. Песков подчеркнул, что Россия открыта к мирному урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, представитель Кремля сказал, что вопрос санкций для нашей страны вторичен по отношению к кризису на Украине. МИД Венгрии объявил о высылке 10 сотрудников посольства России. Правительство считает их деятельность несовместимой со статусом дипломата. Как написала в соцсети X министр иностранных дел Анита Орбан, решение Будапешта, цитата, «служит защите безопасности и суверенитета и не означает разрыва дипотношений с Россией», конец цитаты. По ее словам, Венгрия намерена продолжать необходимый диалог с Москвой. Таганский суд Москвы оштрафовал Twitch на 3,5 миллиона рублей. Причина — публикации информации о наркотиках. Решение было вынесено по части 2 статьи 13.50 КоАП. По этой же статье инстанция оштрафовала TikTok также на 3,5 миллиона рублей. Поводом стал отказ вести мониторинг запрещенного контента в соцсети. По ней же Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Pinterest на 3 миллиона 500 тысяч рублей за нежелание мониторить соцсеть на запрещенный контент. Во Франции из музея Агюста Ренуара украли 4 картины. Ущерб оценивается в 9 миллионов евро. Произведения искусства похитили из галереи художника в коммуне Кан-сюр-Мер, неподалеку от Ниццы. По информации телеканала ТФ1, ограбление произошло сегодня рано утром. На записях с камер видеонаблюдения видно, как двое злоумышленников вырезают картины из рам. Название полотен не приводится. Музей Ренуара в районе Ниццы расположен в бывшей усадьбе художника, где он провел последние годы жизни и умер в 1919 году. Коллекция состоит из 13 картин, около 40 скульптур. В нее также входит мебель, фотографии и другие предметы. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 85 копеек, доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. В Москве в эти минуты плюс 12, завтра ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 22. Атмосферное давление будет выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
16: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
18: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
19: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать. 0+.
20: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
21: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
22: Дамы и господа, заводите свои моторы!
23: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
22: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
23: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
2: Каждое воскресенье после 17 часов.
23: Гость в студии.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
5: Право знать. Говорит Москва.
6: На правах рекламы.
24: Программа в записи.
25: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков. И в ближайшие 25 минут мы поговорим вот о чем. Буквально на днях мне попалось такое интересное исследование о том, что касается сна каждого из нас. Что 80% жителей планеты, страдают вот этими расстройствами. Причин море, стрессы, гаджеты. А самое главное, оказывается, это матрас и подушка. Самые большие проблемы возникают вот именно с выбором подушки. Лучше обратиться, конечно, к специалистам, потому что проводим мы с подушкой, минимум 6-8 часов в день, стало быть, почти половину своей жизни. И вот как правильно выбрать, какую подушку, как она должна выглядеть, чтобы было прекрасное самочувствие, мы сейчас и разберемся. В этом вопросе нам поможет исследователь физиологии сна, специалист, который изучает влияние, нарушений сна на здоровье, Фаина Полазник. Фаина Борисовна, добрый день.
26: Добрый день.
0: Давайте сразу с места в карьер. Правда ли это вот то, что в этом исследовании написано, что подушка очень важна для нас? Можно говорить о том, что она влияет на качество нашей жизни и помогает поддержать здоровье.
26: Даже не сомневайтесь в этом. Здравствуйте, мои уважаемые радиослушатели. Сразу хочу отметить существенный момент, который большинство из нас как бы не принимает во внимание. Да, сон – это треть нашей жизни, но при этом почему-то мало кто из нас обеспокоен качеством нашего сна. Хочу обратиться сейчас и к вам, уважаемый ведущий, и к тем, кто нас сейчас слушает. Вот если у вас появляются какие-то спонтанные сильные головные боли, недомогания, с чем вы их прежде всего связываете?
0: Но это какие-то проблемы на работе, в личной жизни, что-то держать в голове приходится. Давно не были в отпуске, например,
26: Вы ответили честно. Наверное, у слушателей тоже примерно такие же ответы. Кто-то еще сможет отметить, что крепко спит, а все равно какой-то разбитый. Крепкий-то сон, конечно, крепкий, но вот здоровый ли он? Как известно, сон – это именно то время, когда отдыхают и восстанавливаются все органы и системы человеческого организма. А его нарушения влияют на ухудшение самочувствия, а также приводит к снижению умственной и физической активности. Я думаю, что вы это знаете. А это уже предвестник возникновения многих заболеваний. Помимо нервной системы страдает и организм в целом. Нарушается гормональный баланс, система антиоксидантной защиты. Без сна человек быстрее стареет. В последние годы появились исследования очень серьезные, которые говорят о том, что недостаток сна может способствовать развитию ожирения, сахарного диабета и других проблем со здоровьем.

0: Утром у вас часто болит спина, шея, позвонки, плечи. Ночью часто просыпаетесь, потому что рука затекла, голова болит, воздуха не хватает. Утром вставать тяжело, в теле нет легкости. Одним словом, не выспались. Если хотя бы 3 симптома из перечисленных вам подошли, значит, пора менять подушку. Давайте еще раз проговорим один очень важный момент. Некачественный сон ведет к гормональному дисбалансу, сбоям в нервной системе, кровообращение хуже, начинают барахлить сосуды, хрустеть суставы. И вот вам, как говорится, ожирение, межпозвонковые грыжи, импотенция и прямой путь к болезни. К счастью, у проблемы есть решение.
1: Решение – это сменить обычную подушку на ортопедическую,
0: да,
1: верно?
0: Представьте себе, и эта подушка восстанавливает сразу весь организм. Да, представьте себе, что это так. Ортопедическая подушка под голову, она называется Felicity, и у нее анатомическая форма. Я буду рассказывать, а вы, пожалуйста, представляйте, что это значит. Высота и конструкция продуманы таким образом, что поддерживают нашу спину и шею во время сна на необходимом уровне, повторяя контуры нашей головы и нашей шеи. Вы этого не замечаете, а между тем ваш позвоночник и артерии находятся в расслабленном состоянии. Они отдыхают, восстанавливаются. Дыхание у вас во сне ровное, положение тела правильное. В результате вы крепко спите всю ночь, встаете свежим, бодрым, без болей и тяжести. И это... главная задача медицинского изделия ортопедической подушки Felicity. Более подробно о том, как работает подушка Felicity, как ее регулярное использование влияет на работу сердечно-сосудистой системы, вам расскажут наши опытные специалисты по бесплатному номеру горячей линии. Звоните 8-800-200-30-50. Еще раз 8-800-200-30-50. Звоните прямо сейчас. И еще, я не могу не отметить и то, что мигрени по утрам и головокружение, шаткость походки. Это также нередко вызвано именно вот этими нарушениями, которые происходят во время сна. Из-за того, что у вас шея неправильно расположена на подушке. Так что звоните, интересуйтесь, заказывайте и пользуйтесь. 8-800-200-30-50. Заказывайте подушку Felicity и получите скидку 30%. 8-800-200-30-50.
1: Фаина Борисовна, давайте среди наших слушателей проведем такое исследование. Спят ли, есть ли у них простая подушка или ортопедическая? Может быть, у кого-то Felicity. Господа, напишите, спите ли вы на ортопедических подушках? Просто интересно. А я попробую побыть немного скептиком и задать такой вопрос. А почему именно ортопедическая? Нельзя ли разве лечь, спать на обычную подушку, но повыше, потолще?
0: Вот. Можете, конечно. И я думаю, что многие спят на таких подушках. Но поверьте мне, что на полезный эффект рассчитывать нельзя. Да, давайте остановимся подробнее на том, почему поставить повыше обычную подушку здесь не работает. Обычная подушка сомнется, а подушка Felicity примет форму вашего тела и останется на нужной высоте. Еще 100 лет назад такой материал считался фантастикой, это правда. Однако все изменилось, когда человек начал летать в космос. Как все мы знаем, даже при полетах в самолете тело испытывает большие перегрузки, отрываясь от Земли. А теперь попытаемся представить, что испытывают космонавты в ракете, поднимаясь на орбиту Земли. Колоссальное давление и на суставы в первую очередь. И вот для них ученые в прошлом веке разработали специальный материал, который спасал позвоночник от деформации. Пена с эффектом памяти до сих пор используется в космической индустрии как в полетах, в частности, в ложементах. Это кресло для астронавтов, так и при восстановлении после полетов. Это подушки, матрасы, валики. А теперь этот уникальный продукт, подушка Felicity, доступен не только космонавтам. Подушка Felicity, повторяю еще раз, создана из аналогичного материала с эффектом памяти. Термоэластичная пена наполнена изнутри пузырьками воздуха и ионами серебра. Когда вы ложитесь на подушку, под воздействием тепла тела она прогибается и принимает удобную форму, при этом не сплющивается, как обычная перьевая, а мягко поддерживает вас на нужном уровне. То есть у вас появляется ваша личная подушка для здорового сна на долгие годы. И вы навсегда навсегда прощаетесь с бессонницей и болями в спине.
1: Вот наш слушатель 657-й пишет, что неправильное положение во сне может привести к развитию остеохондроза. Это действительно так, спрашивает он?
0: Спасибо. Да, мы уточним, это действительно так. Вот давайте проанализируем ваш вопрос, начиная с банальной боли в шее, называемой остеохондрозом. Это отнюдь не просто боль.

0: от остеохондроза шеи жестко страдает головной мозг. Почему? Да потому что на старой, хоть и привычной подушке, происходит неестественный выгиб шеи во сне, а это неизбежно влечет в буквальном смысле перегиб крупнейших артерий, снабжающих наш мозг. Это сонные и позвоночные артерии. Эта ситуация крайне серьезна и для 40-летних, и особенно для пожилых. О нарушении памяти и сообразительности здесь говорить уже не приходится, мои дорогие. Отмирание участка головного мозга вследствие нехватки кровотока – это что? Это инсульт.
1: Так, Фаина Борисовна, вы сейчас напугаете всех нас от подушки, может быть, инсульт? Давайте подробнее тогда.
0: Вы знаете, существует расхожее мнение, что инсульт – это результат повышенного давления и имеющегося атеросклероза. Но почему-то забывают добавить, а еще это результат плохого неудобного сна. Той самой старой подушки, мои дорогие. Ведь острое нарушение мозгового кровообращения, как на медицинском языке называют инсульт, при пережатии во сне крупных артерий из-за плохой подушки, вероятно, у людей даже с небольшим атеросклерозом и нормальным давлением. Представьте, крупнейшие артерии пережимаются, а если в них есть, пусть небольшие, атеросклеротические бляшки, они слипаются, и кровоток полностью прекращается. Вот это уже настоящая трагедия и катастрофа. Я думаю, что нет необходимости подробно и описывать последствия мозгового инсульта. А теперь представьте, что уже завтра вы просыпаетесь не от боли в шее или позвоночнике, а потому что выспались. В спине легкость, голова ясная, встаете легко и с удовольствием, настроение великолепное. Вот что происходит, когда в вашей жизни появляется подушка Felicity. Ортопедическая подушка нового поколения.
1: Я прошу еще вот немножечко такой момент, чтобы вы рассказали о таком моменте. Вернемся к остеохондрозу. А да, может ли он, раскроем, опять же, появиться, да, если вот человек даже при хорошей подушке спит в неудобной позе?
0: Вы знаете, может. Неудобная поза ведь тоже зачастую связана с неудобной подушкой. Вот я вам рассказываю, а вы, пожалуйста, представляете, как вы спите, какая у вас подушка. Я прошу, так сказать, немножко напрячься и вступить с нами в такой, в немой диалог. Вспомните, как вы вот эту подушку во сне то комкаете, то переворачиваете, и все никак не устроитесь с комфортом. А все из-за того, что голове и спине нужна определенная высота поддержки. Значит, что? Надо в первую очередь решать проблему с подушкой. Небрежный подбор часто влечет за собой появление остеохондроза. Самый распространенный остеохондроз – шейный, потому что головушка наша такая, что связана с телом шеи нашей. Шея наша слабенькая, она ничем не защищена и постоянно испытывает нагрузку. Она отличается большой подвижностью. При остеохондрозе может повышаться давление для обеспечения мозга необходимым количеством кислорода. Мозг является важнейшим органом, поэтому ни в коем случае нельзя допускать, чтобы его клетки подвергались кислородному голоданию. Следствие запущенного остеохондроза – это раннее старение. Не хотим. Это снижение активности, в том числе и умственной. Не хотим. Это уменьшение продолжительности жизни. Этого мы тоже не хотим. Это нам не подходит. И вот для того, чтобы не было этого, была разработана ортопедическая подушка Felicity. О ней вам расскажут наши опытные специалисты по бесплатному номеру горячей линии 8 800 200 ровно 3050. Повторю еще раз. 8 800 230 50. Звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку или вторую подушку в подарок. Так что звоните.
1: И наш слушатель, 077 спрашивает, как долго следует спать на ортопедической подушке и может ли она полностью избавить от симптомов остеохондроза?
0: Разберемся. Использовать ортопедической подушкой Felicity можно всю жизнь. Это залог того, что шейные позвонки будут всегда здоровыми, а в мозг будет поступать кислород, и вы будете адекватны, поскольку чаще всего болезни возникают именно по причине кислородного голодания мозга. Сосуды в шейном отделе пережаты, дефицит воздуха нарастает, меняется биохимический состав крови, подскакивает глюкоза, ведь надо же мозгу откуда-то брать питание. Когда все резервы исчерпаны, наступает инсульт. Однако, если вовремя снять давление с артерий и вен шеи, давление придет в норму самостоятельно. Услышьте меня, пожалуйста, и без препаратов. Для этого, повторюсь, необходимо вести более активный образ жизни, двигать шеи, разминать суставы и обязательно во время сна держать шею в правильном положении. В этом нам как раз помогает ортопедическая подушка, разработанная с учетом наших анатомических особенностей. Состав у подушки таков, что она не вызовет аллергии, более того, не ограничит доступ воздуха, наоборот, выровняет дыхание, поддержит шею во время сна в правильном положении.
1: Я, знаете, что, Фаина Борисовна, хочу спросить еще, ну вот подушку мы поменяли, да, а если матрас плохой, ну это же тоже будет плохо.
0: Вы абсолютно правы, спасибо вам за такую коррекцию нашего разговора.
1: Что там с матрасами у нас?
0: Вы знаете, я бы рекомендовала обратить внимание и на ортопедические матрасы Фелисити, которые и обеспечивают правильное положение позвоночнику и помогают облегчить боли в пояснице. Сон на таких матрасах – это возможность просыпаться с хорошим настроением, бодрыми и полными сил. Есть такие матрасы, и они прекрасно работают. Вот начнем с матрасов, которые изготавливаются из высокоэластичной пены с наполнителем нанофиллер. Они быстро восстанавливаются и запоминают, то есть как бы выпрямляются и запоминают форму человеческого тела. Матрасы не просто могут иметь различную степень жесткости, но и один матрас может быть разным по жесткости в зависимости от стороны. Ортопедические матрасы с наполнителем нанофиллер также дополняются аэропеной, термовойлоком, кокосовой койрой и шерстью мериноса. Все, чтобы поддержать позвоночник. Но что касается ортопедических матрасов из монолитного слоя латекса, то они понравятся любителям жесткого спального места или тем, кому рекомендовано использовать средние матрасы.
1: Я, знаете, что сейчас подумал? Я вспомнил, я ходил, покупал себе матрас как раз в магазин, и мне продавец говорит: вы знаете, молодой человек, вам надо подобрать матрас, который подходит именно к вам.
0: Да.
1: Ложитесь, и будем подбирать. Выбор матраса проходил, наверное, час, если не больше.
0: И
1: что
0: это
1: значит, это индивидуальный матрас себе
0: безусловно,
1: подбирать?
0: Безусловно, безусловно. Это же должно поддерживать именно ваше тельце, любимое. Перед покупкой надо знать ответы на несколько вопросов. На какой вид? На какой возраст? Вопросы здоровья имеют важное значение. Например, страдающим остеохондрозом подходят матрасы средней степени жесткости. А вот если человек испытывает боли в спине, то следует обратить внимание на изделия с разными сторонами по жесткости. Хочу особенно подчеркнуть, что ортопедический матрас подбирается индивидуально. Вместе с тем вы всегда можете проконсультироваться с нашими специалистами, узнать все полезные свойства матрасов, как и подушек Фелисити, и как их получить, можно по бесплатному номеру горячей линии 8 800 200 ровно 3050. Внимание! Только сегодня каждый, кто сделает заказ по номеру 8 800 200 ровно 3050, получит скидку 30%. Звоните!
1: Друзья, я напоминаю, что мы сегодня говорим о подушках и матрасах, именно ортопедических. Помогает нам в этом наша гостья, специалист по сну. Фаина Борисовна, у меня вот такой еще вопрос. Ну, может быть, это не вопрос, то, что...
0: Констатация,
1: да, что многие мы страдаем бессонницей. Это не пустой слух.
0: Это не пустой звук, потому что, понимаете,
1: не пустой звук, то есть, да.
0: наша головушка, наш головной мозг, это наш главный компьютер, призванный определять и поддерживать состояние всего нашего организма. Давайте вот, конечно, поговорим о состоянии нашей головы в ракурсе борьбы с бессонницей. Во-первых, я уже объясняла, что полноценная подача крови по артериям шеи к головному мозгу абсолютно необходима каждому. Угу. И это процесс непрерывный. Во-вторых, необходимо, чтобы спинномозговой канал беспрепятственно обменивался с мозгом спинномозговой жидкостью и адекватно его промывал в течение всей ночи от отходов жизни деятельность от продуктов метаболизма. И мы просто, дорогие мои, мы просто должны, обязаны помочь себе сами. А сделать это позволят ортопедические подушки бренда Фелисити. Ну и матрасы, естественно, если вы в них нуждаетесь. Ведь, напомню, их наполнитель изготовлен с учетом всех высочайших европейских стандартов качества и безопасности. А еще эти изделия производят специально для здоровья шеи и головного мозга, для полноценного питания головы, кровью во время сна.
1: Наш слушатель Макс в Телеграм пишет, есть ли у этих подушек и матрасов... Так, сейчас, секунду, удостоверение от Росздравнадзора, подтверждает ли это удостоверение вот как раз этот эффект памяти, обладают ли они,
0: так,
1: эти подушки,
0: точно,
1: и матрасы?
0: Выдано регистрационное удостоверение на подушки противопролежневые и ортопедические с эффектом запоминания формы. Проще говоря, подушка Felicity повторяет очертания частей тела, которые соприкасаются с ней, мягко поддерживает и создает комфортное ощущение. За счет чего это достигается, объясню. В составе подушки нано структурированный эластичный наполнитель с ионами церия, проще говоря, частицы серебра, которые делают соприкосновение вашей кожи с подушкой еще и полезным. И самое главное, ведь они не вызывают аллергических реакций. Это самый качественный материал для ортопедических подушек. В 80-е годы прошлого века ученые доказали, обычные перьевые подушки часто населяют микроклещи, поскольку пух и перо – материал животного происхождения. Вы это знаете. Перьевые подушки могут вызвать раздражение на коже, они не пропускают собранную влагу, все остается внутри, создавая благоприятную среду для размножения бактерий и запаха. В подушке Felicity все иначе, ее наполнитель экологический, чистый, он дышащий, в нем никогда не заведутся вредоносные микроорганизмы. Felicity поддерживает комфортную температуру и гидробаланс, хорошо пропускает воздух. Подушка бережет ваш сон, а значит бережет и восстанавливает здоровье.
1: Да, я прислал нам фотографию своей подушки, так. Я не могу прочитать название, вот, наверное, хорошая, не знаю. Так, 929-й спрашивает, расскажите, как работает эффект памяти у подушек и матрасов.
0: Вы знаете, это очень важно, поэтому, да, давайте остановимся на этом вопросе еще раз. Вы ложитесь на подушку, представляйте только, пожалуйста, ваше собственное тепло делает наполнитель более эластичным, и подушка прогибается, но только там, где соприкасается с телом и получает нагрев, а оставшаяся ее часть сохраняет упругие свойства за счет этого и обеспечивает мышцам надежную поддержку и анатомическое повторение очертаний тела. При этом под кожей подушка не нагревается, остается прохладной и комфортной. Это особенность материала. Если во сне вы часто меняете положение тела, ворочаетесь сбоку на бок, подушка с каждым вашим движением будет деликатно обволакивать контур тела, делая это правильно, поддерживая шейный отдел позвоночника, гарантируя здоровый, крепкий и спокойный сон. Ощущение такое, вот будто голова парит на невесомом мягком облачке. Она вроде бы лежит на подушке, но в то же время специальный наполнитель не создает обратного давления на тело, а податливо принимает его форму, бережно поддерживая шею и голову в правильном положении. Пожалуйста, начните заботу о своем позвоночнике прямо сейчас. Услышьте меня. Звоните нашим консультантам и узнавайте более подробную информацию по бесплатному номеру телефона 8-800-200-30-50. 8-800-200-30-50.
1: Уход за подушкой какой-то особенный или обычный? Трата
0: пожалуйста,
1: времени,
0: по этому
1: денег.
0: Поводу не волнуйтесь. Подушка Felicity не требует специального ухода. Это изделие нового поколения, которое сохраняет полезные свойства долгие годы. Felicity не нуждается в чистке или химчистке. Сушить, как когда-то перьевые, тоже нет надобности. Стирайте только чехол. Он из натуральной ткани. Стирайте в машинке или руками, если хотите, при температуре градусов 30.
1: Одинаковый спрашивает, а если подушка не помогает, идите к врачу одинаковый, тут уже подушка, не подушка, все равно. Я, знаете, еще хотел спросить, а что, если спать вообще без подушки?
0: Вы знаете,
1: многие
0: отвечу так, спать без подушки вообще категорически нельзя. Вы же представьте, пожалуйста, вот свой затылок, свою шею и плечи, и если шея проваливается, то это очень плохо, вы начинаете храпеть, вы начинаете задыхаться, потому что ткани опускают, и вы вот можете-ка задохнуться, потому что происходит сужение внутреннего просвета в дыхательных путях, нарушается мозговое кровообращение, проблемы с позвоночником. Если диагностирован шейный остеохондроз или сколиоз, спать без подушки вообще противопоказано. Вспомните своих домашних питомцев, я думаю, что они с удовольствием укладываются на вашу подушку. Так что давайте будем заботиться о себе, о своих домашних питомцах, о своем здоровье, так что начните жизнь без боли в шее прямо сейчас. Подарите себе, родному человеку или другу, подруге такую ортопедическую подушку. Вы подарите не вещь, вы подарите самое бесценное. Вы подарите здоровье. Ортопедическая подушка – это подарок на долгие годы.
1: А, Фаина Борисовна, у меня еще такое уточнение. Мы говорили вообще-то уже об этом, но еще раз. А кому особенно показано спать вот именно на этих ортопедических подушках?
0: Показано всем, у кого есть...
1: В смысле, даже если нет проблем, то
0: даже
1: человек тоже может
0: проблем,
1: нормально
0: они могут
1: спать.
0: Они могут, потому что, когда ткани наши начинают стареть, они начинают плохо снабжаться кровью, лимфодренаж там достаточно сложный, и... Каждому человеку для того, чтобы лучше жить, лучше думать, иметь светлую голову, обязательно надо пользоваться этой подушкой. Пожалуйста, звоните 8-800-200-30-50, 8-800-200-30-50. Звоните, заказывайте подушку Фелисити.
1: Друзья, покупаете матрас, подушку, вторая в подарок. Все. А, спасибо большое. Специалист, исследователь физиологии сна, специалист нарушения сна на здоровье, как вот он влияет, Фаина Полазник была сегодня у нас в гостях. Макс Челанков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве час дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Кремле анонсировали визит Владимира Путина в Индию. Поездка президента в Нью-Дели начнется через несколько дней. Глава государства 11 сентября на полях саммита БРИКС встретится с премьером Индии Нарендрой Моди, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, у лидеров двух государств сложились очень близкие и в то же время прагматичные отношения. Он добавил, что на повестке переговоров будут в том числе ситуация вокруг Ирана. Кроме этого, Путин расскажет Моди об обстановке в зоне специальной военной операции. Песков также заявил, что Россия готова продолжать поставки вооружений Индии. Участвующие в СВО индийские граждане будут возвращены на родину. Помимо этого, он рассказал, что реализация в Индии проекта АЭС Кудан-Кулам успешно продвигается. Москва ждет переговоров с Нью-Дели о новой станции в республике. Кроме того, представитель Кремля сообщил, что доля нацвалют в расчетах России со странами БРИКС достигла 90%. В то же время наша страна не стремится к отказу от доллара. В Белгородской области 4 человека пострадали в результате удара ВСУ. Украинские беспилотники атаковали ряд муниципалитетов, сообщает оперштаб региона. В поселке Красная Яруга дрон попал по автомобилю, ранен мужчина, его госпитализировали. Еще 2 местных жителя пострадали при взрыве беспилотника в поселке Ракитное. Они самостоятельно обратились за помощью к медикам. Кроме того, на участке трассы Ракитное-Бобрава беспилотник попал по автомобилю, пострадал мужчина. Роспотребнадзор обратился в Минздрав Турции из-за сообщения об отравлении туристов. Запрос также направлен в Ассоциацию туроператоров России, заявили в пресс-службе ведомства. Там рассказали, что в прессе появилась информация, что отечественные туристы, отдыхающие в отеле «Nova Life Hotel» в районе Конаклы в Аланье, пожаловались на симптомы острой кишечной инфекции. Число отравившихся не уточняется. Журнал «Франс Футбол» назвал номинантов на приз лучшему клубу по итогам года. В их числе норвежская команда «Будё Глимт», которая в минувшем сезоне впервые вышла в основной этап Лиги чемпионов и дошла до 1/8 финала. В ее составе выступает российский голкипер Никита Хайкен, который в апреле получил норвежское гражданство. Также на приз номинированы французский «ПСЖ», английский «Арсенал», немецкая «Бавария» и бразильский «Фламенго». Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 85 копеек, доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. В Москве в эти минуты плюс 12, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 22 атмосферное давление будет выше нормы 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
2: Реклама.
5: Это когда маме чашку разбил, а она не ругалась.
6: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
7: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
8: Первая любовь. Опыт отношений,
4: общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
10: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
11: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
12: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
13: В этот вторник гость в студии – директор по политическому анализу Института социального маркетинга, социолог, политолог Виктор Потуремский. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
14: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
15: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
16: Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио говорит МСК» слитно и латиницей.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
17: Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами.
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: 13:06 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александровна.
19: Герман Бабаян. И Макс Челноков с нами.
20: И Макс Челноков.
19: Да,
18: да, очень рады мы, что сегодня наконец-то тоже отправляемся в какую-то поездку.
19: Но не сами, не сами отправляемся.
18: Дело в том, что
1: с этой страной, вернее, когда упоминается вот это название этого региона, всегда воспоминания такие, типа Карибский кризис, это первое, что есть, а второе это...
20: Пираты.
1: Пираты.
20: Пираты?
1: Да,
19: Карибского моря.
1: А, точно, тогда три.
20: Тортуга.
1: Да. А третье, почему-то у меня, что многие там никогда не побывают. Вот, по той
19: не
1: простой
19: расстраивайся.
1: Причине. Я-то был, как ни странно. Вот ты понимаешь, я-то побывал там немножко, 10 дней, но я побывал.
19: Так.
1: Вот, в стране, в которой, в принципе, побывали многие. Друзья, мы сегодня отправляемся на Карибское море, побываем в странах Панама, Ямайка, Никарагуа. А все дело в том, что на канале «Моя планета» выходит программа в новый сезон «Вне зоны доступа». Все верно,
20: да, Миш? Все так.
1: А где как раз об этих, это туристическая программа, как раз об этих странах и будет идти речь. И встречайте у нас в гостях телеведущий, путешественник, ведущий как раз этой программы Миша Ронкайнен.
0: Да, да.
1: Миша, здравствуйте.
0: Здравствуйте, дорогие ведущие, здравствуйте, слушатели. Радио «Говорит Москва». Очень приятно к вам прийти. Спасибо за приглашение.
1: Нам тоже. Мы прям рады, Миша так. говорим, да?
0: Прям Миша.
1: А, окей, Миша. Да. Все. А скажите, пожалуйста, Михаил, во-первых, есть ли какой-то... Ой, Миша.
19: Молодец, Макс, очень хорошо сейчас было.
1: Ну, это так, да. Есть ли какие-то, ну, вот, например, когда ты собираешься в какие-то экзотические страны, то есть правила, ну, или не правила, а
19: Миша, как вы готовились к этим поездкам? Что вы сделали для того, чтобы отправиться в эти страны?
0: Смотрите, зрители программы про путешествия очень любят, когда у путешественников возникает проблемы. Поэтому да, я обычно конечно. Никак не готовлюсь, чтобы у меня возникло побольше самых настоящих проблем.
19: Так.
1: Ладно, это же шутка.
0: Это не шутка, это правда.
1: Да ну прям вы играете на 100%, а наверняка в сумке и $1000 запасных, и запасные, не знаю, там, плавки и так далее.
19: Максим, ты отстал от жизни, это воронка продаж, это хук. Все правильно Миша говорит. Миш, что вы делаете для того, чтобы...
1: Я не верю.
0: Я больше скажу, вот на Ямайку мы когда прилетели, я удивился, что там английский язык. Я был уверен, что это часть Латинской Америки, соответственно, они там говорят по-испански, но как оказалось, все-таки последние там были англичане, и поэтому они там преимущественно говорят по-английски. И меня это так удивило.
1: И вы не взяли словарик английский?
0: Да, ну я знаю, в принципе, английский и испанский, всё. Но я был готов там по-испански говорить.
1: Понятно.
0: Так что я не готовлюсь. Из прививок у меня только прививка от желтой лихорадки, которую просто требуют некоторые страны обязательно, когда в них въезжаешь. Никакие другие прививки я не делаю. И меня часто зрители спрашивают там, а как ты готовишься, а ты привит там? У тебя, наверное, 500 прививок. Я говорю... Нет, ничего нету.
1: Не, я просто когда летел в Доминикану, Доминиканская республика, нам, например, предупреждали, что воду из-под крана мы не пьем, фрукты там и так далее моем только из бутилированной воды, бутылки и так далее.
19: Если что-то, что вы обязательно берете
1: нужно,
19: с собой,
1: да,
19: как опытный путешественник.
0: Только, может быть, только аппаратуру для съемок, чтобы все видели мои факапы и моего оператора Антохи.
21: Аутентичный опыт такой.
19: А вы заранее знаете гостиницы, там, не знаю, места, где вы будете ночевать, что это за места?
0: Преимущественно мы на месте все это разруливаем. Если что-то прям заранее нам говорят продюсеры забронировать, то мы бронируем. А если у нас там... Вообще у нас программа такой флекс, мы вот... вариативность. Мы можем отклоняться от маршрута, который заранее запланирован, уезжать в другие абсолютно места, которые нам понравятся. Огромное спасибо за это нашему телеканалу, что они разрешают нам вот так вот вне скрипта, вне сценария работать, потому что я считаю, что именно так можно показать действительно что-то живое, а не какую-то очередную орел и решку.
19: Почему отклоняетесь? Чтобы прям живое показать? Или вы приехали в это место и увидели, например, подумали, что вот это может быть интересно, и поэтому мы маршрут меняем?
0: Ну, допустим, мы какого-нибудь героя случайно увидели, потому что, ну, в большинстве программ про путешествия героев заранее продюсируют, в абсолютном большинстве.
19: Договориться?
0: Да, ну, а как ты заранее спродюсируешь какого-нибудь там интересного, допустим, продавца кокосов, который тебя пригласил к себе домой?
19: На ужин.
0: Ну, на ужин, да, условно.
1: На кокос.
19: Нет.
1: Ну, имеется в виду сок кокоса. Молоко, да. Хотя это сок,
19: и поэтому уже на месте вы с кем-то знакомитесь, понимаете, что здесь вот можно...
0: Автостоп у нас постоянно. Ну, вот как заранее можно автостоп спродюсировать? Ну, то есть это подставной.
1: Вы так рассказываете, какая-то... Как, простите за слово.
19: Как приключение, да?
1: Как бомжи.
0: Да, я
1: по Карибскому бассейну.
0: А вот в палатках живем.
19: А райдеров?
0: Вполне себе часто.
19: Райдера у вас нет такого?
1: Нету, да, требований.
19: Телеведущего.
0: Мне платят как телеведущему деньги. Это мой райдер единственный, чтобы
19: мне
0: не приходили.
19: Ну, может быть, вы говорите, что палатка должна быть какой-то специальной, не знаю.
0: А мы сами все покупаем с Антохой. То есть нам компенсируют деньги, мы говорим, что нам нужно, допустим, вот такую палатку.
1: Ну, продюсер-то хоть есть?
19: Товарный человек предоставляете?
1: Продюсер есть, который там договаривается, потому что не везде можно снять. Это потеря времени, если ты приезжаешь в какое-то
0: Максим,
1: место.
0: Извини, что перебил. У нас есть, конечно, скрипт. То есть, ну, без скрипта мы просто начальству нашему не продадим эту программу, да? То есть они должны понимать, что там примерно будет. Но в рамках этого скрипта мы отклоняемся. Поэтому что-то запланированное есть. Продюсер есть. Настя Кудрявцева, огромное спасибо, потрясающий человек. Она нам помогает, когда нужно. Но когда мы на месте там, она просто вот...
1: Но она не с вами, она в Москве.
0: Не, она в Москве.
19: Когда вы с Антохой.
0: Да, я и Антоха, только мы вдвоем.
19: Антоха это оператор.
0: Антоха это оператор и мой большой друг, с которым мы уже 7 лет снимаем все эти путешествия.
1: Миш, а скажите, а есть бюджет, за который он какой? Вот он, вернее, можете сумму не называть, просто за него, например, вылезать нельзя. Там на серию программу $1000. И если ты залезаешь, то что будет?
0: Ни разу мы не превышали бюджет, потому что мы очень экономно путешествуем.
1: Но это нормально?
0: Бюджет есть.
1: Бюджет, конечно. Это хорошие деньги?
0: Ну, на программу, на одно путешествие, там, несколько сотен тысяч рублей, может, 100-200.
1: А, ну это нормально.
19: А
1: это
19: на чем вы обычно
1: экономите? Как на Карибы слетать.
3: На целое путешествие?
0: На один фильм. То есть вот сейчас мы 6 фильмов снимали в Карибском бассейне, соответственно, на каждый фильм плюс-минус такая сумма.
1: Миллиончик где-то уже.
0: Я боюсь сказать, да.
19: А на чем вы экономите обычно?
0: Мы живем в отелях, которые попадутся, то есть бронируем там обычно самые дешевые, потому что мы...
1: Хостелы?
0: Не, хостела нет, потому что нам нужно заряжать технику, соответственно, нам нужно ее оставлять в безопасном месте. Mm-hmm. В хостеле ты ее не оставишь, особенно в Латинской Америке. Mm-hmm. А, поэтому мы берем все-таки комнаты, заряжаем там, ну, одну на двоих, то есть мы не берем две комнаты. Заряжаем там технику обязательно, поэтому это основной наш райдер, чтобы было электричество и чтобы была отдельная комната. А по цене нам без разницы, потому что мы чаще всего настолько уматываемся за день, что приходим в эту комнату, ставим технику на зарядку и валимся спать.
1: Угу. А еда? Ну, так какие-то, ну, что-то надо же попробовать.
0: В Латинской Америке.
19: Кокосы.
0: Вот кокосы. Да знаешь, сколько там? Может, я не чувствую на ты?
1: Да, нормально, да. Нормально.
0: Просто ты ко мне на вы, это странно.
1: Нормально, но это...
19: Михаилович.
1: Это привычка. Привычка. Да, Михаил Михайлович, точно.
0: Да, да, да.
1: Миша Михайлович. Так, Миша Михайлович, а еда? Ну, хочется же, например, приезжая нормально на ту же самую, да, не знаю, Ямайку, попробовать какой-то, не знаю, креветки, вот карабинеры вот эти их огромные креветки.
0: Там так
1: креветки.
0: Все дешево.
1: Да, это правда.
0: После
1: это...
0: жизни в Москве я туда приезжаю и понимаю, что я там экономлю на еде просто, даже питаясь в ресторанах.
1: А за тот бюджет, у которой снимается программа, сколько человек, семья, может выехать отдохнуть, например, в Панаме?
0: Мне сложно сказать, сколько как... стоит. Мы же не туристы. Вот ты нас
1: представил,
0: как туристы.
1: Но вы как туриста не можете вот так оценить, вот, что, например, дорога, отель, питание. И вообще в эти страны, вот вы выясняли, лучше ехать брать all-inclusive или покупать все по отдельности?
0: Мы бэкпекеры. Ну, то есть, мы путешественники с рюкзаком.
1: Чего мы его позвали, а?
19: Ну, Максим, ты хочешь, как будто сейчас к нам в гости пришел турагент, и он сейчас тебе расскажет, как лучше ездить в Панаму. А я вот знаю, что хочу спросить у Миши. А в какие места вот вы обязательно отправляетесь, вот когда вот там прилетаете, там, на Ямайку, например, еще что-то? Идете на рынок, например, или куда-то еще, в какие-то точки? Вот есть какие-то?
1: Может, злачное что-то?
0: Ну, рынок — это база, конечно. Когда куда-то приезжаешь, конечно, надо сразу идти на рынок, чтобы посмотреть, обманут тебя, не обманут, сколько что стоит, посмотреть на людей. На рынке, да, обычно отправляемся, ну и заранее мы планируем, ищем какие-то интересные места, вот, допустим, Ямайка. Давайте перейдем наконец.
1: По странам.
0: Странам. Ямайка. Вы знаете, что там есть Россия в Ямайке? Мы вот начали наше путешествие по Ямайке с России.
1: Так, поясните, это
3: населенный Миша, пункт.
0: Там есть, да, там есть населенный пункт, точнее район в городе в одном, который называется Россия, и там прям огромными буквами написано «Раша» по-английски.
1: Там живут русские.
0: И там живут россияне, да, получается.
19: И что там еще есть от нас?
0: Я, конечно, спросил у россиян ямайских, а почему у вас это место называется Россия? Они мне дали очень странный ответ, я до сих пор над ним раздумываю. Они мне сказали, потому что россияне, ну мы как бы настоящие, очень хорошо играют в футбол. А мы очень любим играть в футбол, и мы создали команду футбольную «Россия», и по имени этой команды чуть позже назвали район. И у них реально есть футбольная команда «Россия», которая играет там в каком-то дивизионе ямайском.
1: Но вы
3: это наш... спорное заявление, конечно.
1: Нет,
3: по поводу того, как россияне в футбол играют. Да, но в целом...
1: Надо иметь в виду географическое положение и вообще популярность этого места. Ямайка у нас популярна, понятно, чем. Откуда мы знаем, что они там курят? Вот они и назвались
0: «Россия». Вполне ясно, что они там курят, кстати.
1: Вот именно, вот они и назвались. Пусть будет хоть там кусочек спокойно. России, нормально, играющий в футбол. А вот рынок, вы приходите на рынок, ну, например, тот же самый, яркий самый рынок вот в этих странах на Карибском море, какой-то запомнился? И можно ли там торговаться? Что на рынке вот лучше всего там купить? Можно ли, например, приобрести продукт и попросить тут же приготовить его? Есть такие
0: на, вот на Ямайке мы пошли на рынок, чтобы купить специально еды, которая называется Итал Фуд для растаманов. Мы шли в монастырь растаманов. Вот кто такие растаманы, вот как вы думаете?
19: Ну, мы представляем.
0: А вот вы неправильно представляете, это целая религия.
19: Да.
0: То есть это авраамическая религия, родственная христианству, исламу и иудаизму.
1: Давайте все-таки объясним, что растаманы — это те, кто... давайте объясняйте.
0: Объясняю. Растафарианцы. Растаман — это сокращенно от растафариан.
1: Это я понимаю.
0: Растамен, мужчина, ну, человек раста. Растафарианцы — это последователи религии растафарианства. А религия растафарианства – это религия, которая распространена в первую очередь как раз на Ямайке, и она считает, что, во-первых, в 20 веке было второе пришествие, а во-вторых, что обетованная земля находится в Эфиопии. То есть у них вот тот же самый лор, как говорится, тот же самый история, что у христианства, концепт. Только у них Христос – это король Эфиопии, король Эфиопии, который был в 20 веке.
1: Начало цивилизации – колыбель, цивилизация да. – это Эфиопия.
0: Да, а вот земля обетованная – это Эфиопия. И они считают, что они должны туда и зайти, то есть вернуться на свою землю обетованную, но для начала они должны всех чернокожих, которые были порабощены, увезены, освободить. Соответственно, из Африки в Америку, они должны их освободить, и потом все вместе взять и уехать в Эфиопию. И вот вокруг этого построена религия, у них одежды практически такие же, как у священников христианских.
1: Они... Я что-то раньше представлял, растаманы это такие с дредами.
20: Да, Боб Марли.
0: Дреды для них. Это да. способ общения с Богом. То есть это такая некая антенна, ну, можно так очень упрощенно
1: вот
0: назвать
1: она, где
0: антенна.
1: Шапочка из фольги. Да.
20: Только наоборот.
1: Да, да, да.
0: Да, они читают. У них мы приехали в их монастырь, они там читали молитвы. Но они читают молитву, но у них такое все самобытное. То есть они, когда читают молитву, прям вот в монастыре у них служба идет, они могут взять, прорыгаться.
1: Что сделать?
0: Прорыгаться.
19: Не скрывают свои эмоции.
0: Просто испустите себя.
19: Потому что это естественно.
0: Для них это норма абсолютно.
1: Ну, они же растаманы, да. Дождик пошел, вот помылся,
19: так,
1: хорошо.
19: И,
0: да. И вот мы для как раз к рынку я возвращаюсь, с рынка я начал. Они едят определенную еду, которая называется Ital Food. Это измененное английское Vital Food, то есть здоровая еда, можно так это назвать. То есть там определенное...
1: Ну, веганское что-то,
0: ну,
1: да?
0: Ну, да, можно сказать, такое веганство на максималках. И вот для того, чтобы к ним попасть, нам пришлось покупать им подарок, несколько сумок этого италфуда, искать по рынку, ходить. Там картошка, репка. В общем, у них очень странные вкусовые предпочтения, я даже до конца не понял, потому что половину из того, что мы купили, они сказали, нам это не нужно.
1: А от чего отказались?
0: Вторую половину забрали. Да фиг его знает.
1: От кокосов, от бананов. Они
0: а, от чего отказались?
1: Висят.
0: Нет,
1: да.
0: Отказались от бананов. Фруктов всех отказались, да. Только овощи какие-то максимально пресные.
1: Ну, то, что с сахаром, наверное. А они агрессивные, если вот они хотят освободить всех афроамериканцев и увезти в Эфиопию? Какая-то агрессия присутствует там?
0: Вот ты так мало знаешь про растаманов как раз потому, что у них запрещено или не приветствуется миссионерство. То есть они не насаждают свою религию. У них нет проповедников, которые ходят там по чернокожим всяким деревням и пытаются обратить в свою веру чернокожих и там построить свои церкви. У них этого вообще нет, поэтому даже на Ямайке всего несколько растафарианских монастырей. А при том, что это как бы считается центром растафарианства мирового.
1: Колыбели. Да. А второй раз я слово это повторяю за эфир. Колыбель такая
0: растафарианство.
1: Понятно. Да, да. А вот присутствие на Ямайке, это как-то отличается? Потому что для нас Ямайка это вот Боб Марли, это какие-то там, я не знаю, вот танцы, это счастье на их лицах, это бесконечное солнце, это какие-то...
20: Быстрые бегуны.
1: Быстрые бегуны, да, это запрещенные какие-то вещества и так далее. На самом деле это что-то присутствует? Это видно на улице.
0: Все ровно, что ты перечислил, оно так и есть.
1: Так и есть.
0: Мы были этой весной там, и там прошел ураган очень серьезный. Он буквально несколько городов полностью уничтожил. И мы в эти города приехали. Мы думали, там будет полная разруха и безнадега. Разруха есть, безнадеги нет. То есть ты приходишь на рынок, опять же, от рынка ничего не осталось. Они все торгуют в каких-то синих палатках, которые им там ООН привезли, или что-то такое, ну, как гуманитарную помощь. И они улыбаются, ты к ним подходишь. Там торговка вот в фильме, который мы снимали, есть. Она выходит, начинает со мной танцевать, спрашивать, женат ли я или нет. То есть она начинает заигрывать там. А я смотрю, ну, у них просто вообще ничего нет. То есть у них там развалины как будто...
19: Вот в каких домах они живут?
0: Как будто их бомбили. Но вот конкретно там они живут, я даже так честно не понял, где, в палатках вот этих?
1: Нет, а до шторма разрухи. У них нормальные кирпичные дома там или просто, ну, не из бамбука же избушки
19: или
1: собранные?
19: Какие-то, может быть...
0: Нет, там да. нормальные кирпичные, там одна-двухэтажные дома, такие, как частный сектор в основном. Примерно так это выглядит. Ну, в провинции, я не говорю про Кингстон.
1: Это Кингстон, это столица.
0: Кингстон, это, да, Кингстон, это столица.
1: Хорошо, столица, это похоже прямо на столицу? Или это, если сравнивать...
19: Насколько там чисто, комфортно, да, безопасно
1: российским городом.
0: Ну, если ты в Доминикане был, то примерно оно точно так же.
1: Ну, в Доминикане мы были в зоне тоже именно туристической, где там пляжи, отели, бары, клубы и все. И, в принципе, в столицу мы прилетели, и в столицу мы улетели. Правда, кстати...
0: Ну, вряд ли столица, это скорее... Туристическая резервация.
1: Ну, аэропорт, вот как он называется?
0: Я не помню, но да, это не столица.
1: Ну, где-то рядом со столицей. Ну, неважно. Да. И самое забавное, мы когда прилетели, и я подхожу на таможенный контроль, подаю ей паспорт, и вдруг звучит какой-то сигнал, и все таможенники встают и начинают танцевать. Ну, не все там, некоторые, особенно женщины, начинают танцевать. А рядом со мной позади стоит девушка, которая бывала уже в Доминикане. Я говорю, а что происходит? Она говорит, не обращай внимания, у них там в конкретное время они постоянно встают и танцуют. Это типа как разминка, зарядка такая производственная. Она веселая потанцевала за этим стеклом, значит, а потом-то опять села, взяла мой паспорт, шлепнула печать, сказала welcome, и все. Я пошел. Я потом еще пару раз видел такие истории в магазине, где-то в баре. Они танцуют, они везде танцуют.
0: Ну, я думаю, что это те, кто с туристами работают, потому что даже Доминикана мы там снимали в прошлом году, там такое жуткое расслоение, потому что местное население, оно абсолютно нищее. Даже вот ты был в туристической резервации, да, там отель All Inclusive.
1: Да-да-да.
0: Так вот мне местные рассказывали, что государство запустило программу. Оно дает местным жителям кредиты под пониженную ставку, чтобы они в этих отелях смогли пожить.
1: Отдохнуть.
0: Да, в кредит.
1: Ну, у нас в России тоже так иногда делают. Берут 200 тысяч, чтобы поехать на Мальдивы.
19: А какая там средняя зарплата?
0: Несколько сотен, я боюсь соврать, но там в районе как будто нескольких сотен долларов на Ямайке и в Доминикане. В Доминикане даже побольше, наверное.
19: Ну, вообще, но насколько безопасно тебе
1: прям,
19: там было?
1: Да, сейчас два вопроса. Про нищету и безопасность.
0: Нищета, определенно.
1: Видно.
0: Да.
1: Обветшалось.
0: Все бедные. Ну, там никто работать не хочет. Я вот не очень понимаю, там нищета из-за того, что там просто экономика такая или сама по себе, из-за того, что они очень ленивые. Ну, потому что они реально очень ленивые.
21: Там, скорее всего, экономика такая из-за того, что они очень ленивые, и из-за этого нищета.
1: Лениво-текущая экономика.
21: Известная история.
0: В Латинской Америке, ну, в целом все очень ленивые.
21: Где нищета, там и криминал, по идее, должен быть.
0: Криминал, да, полно.
19: Ну, то есть ты не ходил там спокойно по улицам, не чувствовал себя в безопасности?
0: Ну, безопасности скорее нет, но по улицам мы ходим, потому что если кто-то начнет нас нападать, то это контент.
19: Угу. А попрошайки всякие.
1: Вы еще и ждете.
0: Ну да. Ну, мы как бы два мужчины, мы все-таки сможем отпор дать.
19: Ну, смотри, когда в Индию прилетаешь, например, в Дели, ты когда едешь из аэропорта на такси куда-то, ты пока стоишь на светофоре, к тебе подходит к твоему автомобилю огромное количество попрошаек, которые просят у тебя деньги. Да? А если ты прилетаешь на Кубу, ты тоже видишь эту всю нищету вокруг. Пустые полки магазинов, да. И люди, дети, ну, взрослые дети, которые тоже у тебя что-то просят, тебе хочется им что-то дать. У тебя было там такое ощущение, что тебе хотелось с ними чем-то поделиться, что-то купить им? Или они тебя сами подходили, просили что-то?
0: На Кубе я не помню, что попрошайничали, если честно. Там у них как-то, по-моему, культура такая, что не очень принята.
1: Ну да, я, кстати, тоже, мне кажется, Куба более сдержанная в этом плане.
19: Ну, смотря где.
1: На эмоциональном.
0: Не, ну они попрошайничают, там сидят, допустим, да. Бывает, да. Но они, то, что они подходят, или как в Африке,
19: нет,
0: на тебя
19: нет, подходят именно в Дели.
0: Ну да, да. Да. Я очень надрессирован своими подписчиками, потому что, когда подписчики смотрят мои ролики и видят, что я приехал куда-то и не подарил детям подарки, они всегда пишут мне в комментариях, что я жмот, что я жадина. Фу, ты что, не знал, что ты к детям едешь, ты что,
19: куда
0: ничего
19: ты
0: не
19: едешь?
0: Подарил?
19: Да, да, да.
0: Поэтому у нас уже просто выработана привычка. Мы когда едем куда-нибудь, в какую-нибудь деревню, особенно в провинцию, мы обязательно заходим в магазин, покупаем какие-нибудь подарки, там, игрушки, сладости. Поэтому, да, мы всегда это делаем. И на Ямайке мы это делали, и в Панаме мы это делали. Ну, люди набегают, ну, там, дети в основном, конечно, взрослые вряд ли, им интересно.
19: А что вообще в магазинах? Насколько там разнообразие есть, выбор продуктов?
0: В целом там хорошо все. В магазине, ну, торговые центры, не то что торговые центры, супермаркеты есть, приходишь там.
1: Ну, это как в нашем понимании супермаркет?
0: Супермаркет, да, да. Ну, в больших городах, да. В мелких городах просто магазинчики, как у нас раньше были, там, 90-е.
19: А есть ли там какое-то расслоение? Кто-то очень бедный, кто-то очень богатый?
0: Там только оно и есть. Там есть только очень бедные и очень богатые.
19: Либо очень богатые.
0: Допустим, вот... Вот мы в Москве живем, вот тех машин, которые мы видим в Москве, там не увидишь. Не в Никарагуа, не на Ямайке, не в Панаме. То есть ты, когда выходишь там на улицу, если ты начнешь считать машины там дороже, не знаю, 10-15 тысяч долларов, ты их вообще не увидишь практически. Там все ездят на так называемом Uber-классе. То есть это какие-то супердешевые машины, типа там Логана или чего-нибудь такого.
1: Ну, это получается, это получше, чем на Кубе.
0: Да,
1: нет, на Кубе там Кубе... вообще на 60-е годы старье полное.
0: Так на Кубу запрещено.
1: Ну, это да, там санкции, да.
0: А там-то не запрещено. И иногда вот там одна из 100 машин будет супербогатая, то есть какой-нибудь там Майбах, условно, или что-нибудь такое. Ничего, что я бренды называю?
1: Не, нормально, да. Это не страшно. Их все равно никто не купит. Среди нас уж точно. А по поводу расслоения, опять Марина вот задала вопрос. Вот ты сказала, что Доминикана, вот очень сильно видно вот это вот расслоение. А видно это во внешнем виде? Что люди, потому что у нас...
19: Носят ли там бренды?
1: Да, у нас этого незаметно. Человек, ну, как бы у нас доступно одеться так, чтобы не было заметно, какой у тебя доход. Ну, то есть, ну, понятно, если ты весь там не в золоте, не в бриллиантах и так далее.
0: Там только бренды и носят. Сплошные Хуга, Прада.
1: Ереван.
0: Да, но только вот такие, ереванские, да.
1: Понятно. Окей, друзья, мы сегодня путешествуем по странам Карибского моря. У нас в гостях телеведущий программы «Вне зоны доступа» на телеканале «Моя планета» Миша Ронкайнен. И после новостей мы продолжим путешествовать. Кстати, вот эти общая площадь островных территорий всех государств составляет, оказывается, одинаково, как и в Великобритании. По размеру, как Великобритания. Я вот это не знал. Интересно. Сейчас новости наговорит Москва.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 13:30. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Дмитрий Песков заявил, что Россия уверена в скорой победе в СВО. Боевые действия продвигаются очень успешно для Москвы, сказал пресс-секретарь президента в преддверии саммита БРИКС. По его словам, условия для завершения конфликта были обозначены Россией еще 2 года назад. Они жестко определены. Киеву необходимо взять на себя ответственность и принять решение. Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не хотела и не начинала войну на Украине, а пытается ее закончить. Он напомнил, что первопричины конфликта проистекают из госпереворота на Украине в 2014 году, который был срежиссирован западными странами. Владимир Зеленский назвал возможные места проведения встречи по Украине. Переговоры могут состояться в Объединенных Арабских Эмиратах, Швейцарии или в Турции. «У нас есть приглашения из разных стран», — сказал журналистам глава киевского режима. По его данным, на встрече планируют обсудить вопросы энергетики и экспорта зерна. Зеленский уточнил, что главным приоритетом остается гуманитарное направление — обмен пленными. Кроме этого, он заявил, что рассчитывает в 20-х числах сентября встретиться с Дональдом Трампом. В Брянской области в результате удара ВСУ погиб один человек, 4 пострадали, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. В мессенджере Макс он написал, что беспилотник атаковал село Спиридоново Буда, погибла женщина. В поселке Белая Березка пострадал местный житель, его госпитализировали, 3 человека ранены в селе Сачковичи Климовского района. В Российском футбольном союзе анонсировали игры с командами Намибии и Нигерии. Товарищеские встречи пройдут в октябре. Как уточнили в РФС, подопечные Валерия Карпина 3 числа в Екатеринбурге примут команду Намибии. Через 3 дня в Нижнем Новгороде состоится матч против Нигерии. Там также напомнили, что 29 сентября сборная России по футболу встретится с командой Ирана. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 85 копеек, доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. В Москве в эти минуты плюс 13. Завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 22. Атмосферное давление будет выше нормы. 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
5: Говорит Москва. Реклама.
4: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
7: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
4: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
22: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
23: Вечером мы возвращаемся домой к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
24: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
25: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
23: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
26: Говорит Москва, 94.8.
23: Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами.
1: 13.35 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
19: Герман Бабаян.
20: И Макс Челноков.
1: Наше путешествие продолжается. Мы сегодня по Карибскому морю плаваем. А, природа, география, еда. Сейчас вот о еде, наверное, поговорим.
19: Естественно.
1: Да. И у нас в гостях ведущий программы «Вне зоны доступа» на телеканале «Моя планета» путешественник Миша Ронкайнен. Миша Михайлович, здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте еще раз.
20: Добрый день.
1: Миша, по поводу стран, вот у вас в программу будут посвящены Панаме, Ямайке, Никарагуа, да?
0: Да.
1: Нас... А почему именно набор такой? Там около...
19: Почему вас туда отправили?
0: А потому что мы все остальное сняли уже в Латинской Америке.
19: А, уже нечего.
0: Да, мы уже последние
1: добиваем. Там 35 стран, из них 26 островные и 9 расположены на материковой части.
0: Да, мы все, которые на материке,
1: всё, везде побывали.
0: На материке, которые мы сняли уже все, да, остались только островные, ну, мелкие вот эти вот.
1: И туда. Даже Сент-Китс и Невис?
0: Не, я же говорю, мелкие как раз мы не сняли.
1: А это мелкое что-то?
0: Да, это прямо островки небольшие.
1: А то, что расположено в море на платформе, это там?
0: Нет, это рядом с Великобританией. Это Силент называется.
1: А, да.
0: Это бывшая вертолетная платформа.
1: Да.
19: Максим, все это вот прошлое, да, твои вот эти вот любимые местечки.
1: Почему прошлое? Это нормально.
19: Прошлое.
1: А, прошлое. Максим. Я прошлое. Кстати, про еду давайте.
0: Давайте про кофе, а не про еду. Вот я как раз сейчас кофе тут пью. В Панаме.
1: Похож? Наш.
0: Сейчас попробую хлебну.
20: Так, не так. Похож, я вам сразу скажу.
0: Неплохо. Я не разбираюсь, если честно.
1: Ты был в Панаме, что ли?
0: Не разбираюсь я в кофе.
20: Много этого кофе выпил.
0: В Панаме, значит, кофе самый дорогой на свете. Там растет на одной из финок, так называют, фермы кофе, которые, вот угадайте, сколько за килограмм стоит?
19: 1000 евро.
0: Еще есть варианты?
1: $800.
0: Еще варианты?
20: 500 рублей, не знаю.
0: $30,000 за килограмм.
19: Дороговато.
0: $30,000 за килограмм. Финка называется «Ла Эсмеральда», и именно за такую сумму они продали килограмм кофе 3 года назад, по-моему, в Китай. А все дело в том, что они вот выращивают очень небольшими партиями, и потом эти партии, оказывается, есть, я не знал об этом, есть целый аукцион кофейный, и поскольку в Китае очень много денег, и некоторым китайцам, видимо, их некуда девать, они вот решили, что они будут заниматься коллекционированием
19: кофе. У меня бы их проблемы, да?
0: Угу. Да, и они реально на аукционе разогнали ставку на конкретно этот сорт кофе до 30 тысяч долларов за килограмм.
1: Ну, это, наверное, какие-то единичные случаи.
19: Да, а ты не пробовал этот кофе? А
0: не, нам его не налили.
1: Да, в кафе. Не налили? А почему? В кафе есть?
0: Ну, мы ездили на эту финку.
19: Take away.
0: У них там, у них она не туристическая, мы туда приехали чисто на удачу. Ну, вот как я тебе говорю, Максим, что мы просто ездим куда захочется. Мы знали, что кофе там столько стоит, попробовали на удачу туда приехать. На удачу там была владелица, владеют этой кофейней шведы. И они нам небольшую экскурсию провели, но этот кофе не налили. Потому что у них всего этого кофе там типа 3 килограмма они в год его делают. Налили другой кофе, но поскольку я не разбираюсь в кофе абсолютно, то на вкус он такой же, как вот в студии «Говорит Москва», такой же хороший. Возможно, у вас он тоже несколько сотен долларов за килограмм
1: стоит. Может, будем китайцам продавать хоть что-то вот от нас, от «Говорит Москва». Окей, а по поводу еды. Есть какие-то блюда, которые ну вот конкретно с карибами связаны? Ну, это, наверное, рыбы много. Просто дело в том, что когда вот я был в этой Доминикане...
19: Морепродукты, овощи, лапша.
1: Да, у них все чисто такое европейское. Как вот в Европе едят, все то же самое у них.
0: Ну, так они для европейцев работают вот, ну, всех
1: да,
0: этих туристических
1: Ну да, вот в чем беда вот этих туристических зон, это очень скучно все-таки.
0: Да, рыбы действительно очень много, и в той же Ямайке мы занимались подводной охотой. Тоже просто по побережью ходили, к рыбакам приставали, говорили, давайте, вот мы вам 50 долларов, а вы нас повозите. И один, да, дал нам ружье подводное и показал, как добывать рыбу. Так, оказывается, весело это. А там главное, вот там настолько разнообразная вот эта подводная жизнь, что ты туда окунаешься, и там все цветастое.

0: частоты для звука. А ну почему там ярко? По той простой причине, что практически 10% океана, мирового океана, там находится количество разноцветных рыб и кораллы. Это же самые большие коралловые рифы находятся в Карибском море.
1: Это не причина.
0: Море.
1: Причина то, что Карибское море одно из самых теплых.
0: Оно теплое, и в кораллах живет очень много экзотических красивых рыбок. Они же, помним мы этого, Дори и...
2: Русалка.
0: Немо. Да, и Немо. Они что, практически где-то оттуда же?
1: Да, нет? Карибское море одно из самых теплых вообще в мире, и даже в Карибское море из Канады приплывают киты для того, чтобы размножаться. Потому что когда там рождаются китята, у них нет вот этой жировой прослойки, чтобы защитило их от холода. И поэтому киты именно рожают в Карибском море, и в той же Доминикане одна из развлекух это вот в сезон размножения возить туристов,
0: это правда,
1: возить туристов по местам, где киты эти тусуются.
0: Я не видел, но предлагали.
2: Какие
0: это такой
2: хитрые,
0: элитный
2: да.
0: роддом для китов в Карибское
2: да.
0: море.
2: Лапина да. такое.
0: По поводу вообще опасности в море. Какие-то есть ограничения? Но, например,
2: что-то страшное
0: да,
2: с вами происходило, интересное, какой-нибудь суперконтент.
1: Нет, нет, с морем. Ну вот одна из наших финальных точек...
0: Ежи, например, никто не наступал на ежа,
2: что ли? Это уже классика, вот что-то такое.
1: Одна из наших финальных точек в Ямайке как раз, куда мы двигаемся. У нас передача основана, путешествия такие, что мы из одной точки едем в другую точку, такой роуд-муви получается.
0: Наша передача совершенно не такая, у нас кочки на кочку.
1: И вот в Ямайке мы ехали в место, которое называется «Светящаяся лагуна». Находится новое местечко Фалмут. А Фалмут, кстати, знаменит, что там родился недалеко Усейн Болт. Самый...
0: Бегун.
1: Да, бегун, самый быстрый человек на земле. Мы вот ходили по Фалмуту, и вот каждый из фалмутчан его друг. Я вот спрашиваю, а вы видели Усейна Болта? Да он мой братан! Давай я тебе про него расскажу сейчас, дай мне 20 баксов. Как бы они все его как будто бы знают. Но нам вроде удалось найти реально человека, который в школе был его учителем. Он нам немножечко про него рассказал. Ну, либо он просто очень хорошо отрабатывал 20 баксов, что, в принципе, на камеру не видно, без разницы. Так вот, светящаяся лагуна, как раз про море, если говорить. Есть там такая лагуна особенная, где тусуются микроорганизмы. Если их потревожить, они начинают светиться. Поэтому там есть такая развлекуха, куда возят много туристов ночью, особенно если эти ночи безлунные, такие с облаками, чтобы не было вообще никакого света. Ты туда запрыгиваешь, тебя довозят до середины этой лагуны, ты туда ныряешь, дрыгаешься там, и вокруг тебя такое свечение. То есть это такое люминесцентное, такое синеватое, зеленоватое.
0: В каком-то я...
2: Можно преисполниться, мне кажется.
0: Да, мультики или фильмы я такое видел, где вот это вот такие микроорганизмы, да, это очень красиво в темноте. Но
1: проблема в том, что это очень красиво, когда ты потом эту картинку начинаешь обрабатывать и цветокоррекцию делать.
0: Не
1: с ней.
0: Видно
1: а там
0: ничего.
1: На месте, да, это просто разводило очередное.
2: Подсветка какая-то, да?
1: Ну, там что-то там видно. Возможно, нам не повезло, я не знаю, со светом. Но...
2: Не все отработали, может быть, микроорганизмы
1: да. определенные, эти 100 да. долларов не отработали, да, что да. мы заплатили за лодку. Там единственное хорошо было, когда за винтом мотора
0: вот, видно.
1: Да, на лодке, когда действительно там вот он со всей дури долбит по этой воде, там действительно есть какое-то свечение, ощущение, что ты за тобой какой-то шлейф такой. А когда ты, они туда тебя выкидывают, и ты начинаешь ногами дрыгать, ну, такое себе.
0: Ну, может быть, правда, моллюски были уставшие, там не хотели светиться, да, не в форме или еще что-нибудь. Подзарядка не работала, ну и так далее.
1: Давайте поговорим про Никарагу.
0: Давайте. С удовольствием.
2: А что там?
1: А Никарагу у нас на канале в эти выходные выходит.
0: Да.
1: Поэтому я бы хотел...
0: В субботу и воскресенье.
1: Да,
0: мы
1: в субботу знаем. В 21, а в воскресенье в 12. Я вот хочу как раз рассказать, что наши потенциальные
0: что
1: зрители
0: можно
1: увидят.
0: Что там будет интересного да. увидеть?
1: Никарагу вообще удивительная страна. Начинается все с въезда туда. Оказывается, туда не летают рейсы из Европы. То есть
0: почему?
1: Там нет трансатлантических рейсов, не существует в Никарагу. Туда поэтому очень сложно добраться. Почему я тоже задался этим вопросом? Я сначала думал, может, какие-то санкции, потому что Никарагуа это все-таки одна из немногих на 100% дружественных России стран, там, угу. дружественные власти, правительства. Я думал, вдруг там угу. из-за этого и запретили. Все казалось до банальности просто, у них нет ни одного аэропорта, который способен принимать трансатлантические рейсы на широкофюзеляжных самолетах. Вроде целая страна, даже в столице нет такого аэропорта. Поэтому для того, чтобы добраться туда, уже нужно немножечко, хотя сейчас везде нужно помучиться, чтобы куда угодно добраться, но чтобы туда добраться, нужно еще...

0: дополнительную пересадку делать там в Панаме или в Мексике, например. Никарагуа, значит, там есть одно очень интересное место, как раз, которое мы будем показывать в эти выходные. Россиянка, которую зовут Вика Валикова, построила там поликлинику.
1: Батюшки.
0: За свои деньги. Mm-hmm. Ну, то есть как за свои деньги? За донейшены, за пожертвования, которые со всего мира люди присылали. То есть это россиянка, которая приехала в Никарагуа, увидела, насколько там, особенно в провинции, народ живет печально.
1: Туго, так. Да.
2: Плохо с медициной.
0: Там
2: всё.
0: Вообще нет медицины. Uh-huh. То есть люди uh-huh. не видят доктора никогда. То есть они там живут, там и школ-то нет в провинции глубокой. И она настолько этим преисполнилась, что решила построить там клинику, объявила сбор средств. Ей несколько сотен тысяч долларов пожертвовали в итоге со всего мира люди, то есть не только россияне. И она построила там целую клинику на самом отшибе, то есть это место, где там рядом границы Гондураса и Сальвадора. Гондураса? Нет, короче, Сальвадора,
1: ну,
0: еще какой-то страны.
1: Мы все равно
0: да.
1: не увидим
0: это.
1: Вот и
0: мало, не помню.
1: Так, и она сама врач по образованию?
0: Она сама врач.
1: А, все понятно.
0: Да, и там работают тоже врачи со всего мира. То есть это такая добровольческая больница, можно так сказать. Там очень много россиян-врачей было, они туда приезжают, лечат местных жителей, потом уезжают. То есть
2: а зарплату они не получают?
0: Они мало того, что зарплату
2: как
0: не получают, они платят за то, чтобы там работать.
2: А почему, почему они туда едут? Чтобы именно какой-то у них позыв помочь людям, у которых нет возможности обратиться за медицинской помощью?
0: Люди все по-разному занимаются благотворительностью.
2: Да.
0: Кто-то жертвует деньги, а у кого-то есть вот экспертиза, да, кто-то там врачи, медбратья.
1: Кто-то, знаешь, в Никарагуа тоже неплохо. Лучше, чем зимой в Сибири, мне кажется.
2: Ну, то есть там целый конкурс, да, чтобы там поработать врачом?
0: Насчет конкурса не могу сказать, но они принимают туда определенно не всех. Mm-hmm. Там проходит какой-то отбор люди, чтобы только те, кто действительно, во-первых, заряжен, и те, кто действительно обладает нужными знаниями, мог туда попасть.
1: Mm-hmm. Памятник этой девушке есть там в Никарагуа?
0: Ее очень любят местные.
1: Так, она до сих пор там?
0: Ну вот когда мы туда... У нее несколько клиник. Одна вот в Никарагуа, еще одна в Гватемале, и еще одна тоже в какой-то стране Латинской Америки.
1: Какая бизнес-вумен-то? Хорошая.
0: Она не бизнес-вумен абсолютно.
1: Ну,
0: она...
1: будем так говорить. Хорошо, так.
0: Чтобы добраться до этой клиники, нужно иметь, во-первых, машину 4x4, очень серьезную, потому что туда нет дороги, ты едешь там частично по пляжу, частично по каким-то корням деревьев. То есть это прям очень глухое место. Это деревня, куда в свое время сбегали беглые рабы. И сбегали люди, которые что-то нарушили, какие-то преступления сделали, да, и они туда там прятались. Поэтому они сбегали, разумеется, как можно дальше. Потом они там обосновались, построили какую-то деревню, но дороги, допустим, туда до сих пор нет. Не существует нормальной дороги. Ты едешь просто по пересеченной местности. Каким-то ямам, по которым даже с трудом проходят серьезные внедорожники.
2: А почему тогда она выбрала это место, если туда так сложно добраться? Или, в принципе, там в любое какое-то населенное место сложно добраться?
0: Она специально такие места ищет, чтобы туда было тяжело добраться.
2: Почему? Если людям нужна помощь медицинская, им будет сложно туда добраться?
1: Чтобы по дороге не доехали.
0: Так там как раз она и строит там.
2: Дорогу?
0: Не дорогу, поликлинику,
2: так.
0: Больницу.
3: Где эти люди есть,
0: да.
3: там она и строит.
2: Ну я про это и спрашиваю.
0: Она там и построила больницу. Ну, больница, как назвать, это такой небольшой деревянный домик, где есть там несколько комнат для приема и несколько комнат для проживания. Одна большая комната, единственная с кондиционером, где хранятся медикаменты. Причем там на полную шпарил кондиционер, когда мы туда пришли, в эту комнату, и там было 26 градусов, чтобы вы понимали, насколько было жарко в других комнатах.
1: Для
0: там.
1: Медикаментов это многовато некоторых.
0: Ну, меньше, к сожалению,
1: понятно.
0: Не получается.
2: Есть ли там какая-то очередь в эту больницу, чтобы попасть к жителям? Как там?
0: Деревня, которая находится рядом с ними, там не так много людей живет. Они, когда им что-то нужно, они туда приходят. Но они постоянно устраивают выезды. И вот мы как раз на одном из таких выездов присутствовали. Причем не специально, по идее, жители деревни, куда они должны были выезжать на выездной прием, они должны были приехать за ними сами, на лошадях причем, потому что машин там нет, прискакать на лошадях. Но поскольку это Латинская Америка, то они забили. Там, вот те, у кого были лошади, они не прискакали. У нас, по счастью, мы взяли в аренду серьезный внедорожник, все туда поместились, загрузились, Ехало в внедорожнике человек 8, по-моему, то есть все друг у друга на коленях сидели, и поехали в эту несчастную деревеньку. Да, народ там, конечно, такой больной живет. То есть у всех что-то болит, у всех у кого-то давление. Ну, начнем с того,
1: если медицина плохо поставлена, да, понятное дело, там наверняка еще из-за климатических условий.
0: Еще из-за тяжкого физического труда. Ну, то есть там нет каких-то базовых инструментов автоматизации сельского хозяйства. То есть там реально люди до сих пор на конях пашут землю.
2: Плюс жарко, климат.
0: И причем делают это в основном женщины. Потому что мужчины лежат на гамаках.
1: Ну, в этих странах-то этих историй много. Ну, а вообще общее впечатление об этой стране, это прям какое-то упадничество?
0: Ну, кстати, или... нет. Ну, в крупных городах, в столице Никарагуа, который так называется, Манагуа называется, там неплохо, классно, очень много, ну, не очень много, но достаточно много русских, очень любят русских. Например, один из операторов сотовой связи, это Йота. Причем не та Йота, которая у нас. Потому что изначально... Ничего, что я называю бренд?
1: Да, тоже нормально.
0: Изначально туда...
1: Уже назвал, а потом спрашивает. Ничего, что я называю?
0: Ну, я могу остановиться, пока не поздно.
1: Можно.
0: Изначально туда зашла наша Йота, потом они там какие-то недопонимания произошли. Наша Йота ушла, но бренд оставила. И этим брендом руководит сейчас россиянин, который единственный остался там. Вот у него вся остальная команда — это латиноамериканцы. И вот один из брендов сотовой связи там Йота российская.
1: А вообще русских много?
3: Дочерняя компания.
1: Да, в Карибском бассейне, в разных странах проживает. Вы наверняка встречались, как-то общались, видели.
0: Ну, у нас небольшая деформация. Мы специально обычно ищем каких-то россиян, чтобы они нам рассказали про жизнь. Ну, вот. Да, через призму вот тех, кто родился в России. Поэтому, да, мы часто встречаемся с россиянами. Вот та же Вика Валикова, о которой я рассказал, мы с ней встретились. Там, хотя, если бы мы не знали, что он там есть, мы бы до нее никогда не доехали, никогда бы не узнали, никогда бы ее не сняли. Но в целом там россиян не очень много. Я бы сказал, мало. В Никарагуа больше, в остальных странах, наверное, поменьше.
1: Но и по ощущениям именно комфорта, вот если в кондиционированной комнате 26 градусов, вообще на улице 50, как, да, как себя чувствуешь?
3: Солнце, влажность, да. Наверное, тяжело.
1: Наверное, как та муха, которая еле-еле.
0: Температура до 40 поднимается, бывает, особенно на солнце.
1: Ну, плюс влажность там очень
0: ну,
1: сильно.
0: Мы там обычно несколько месяцев снимаем, поэтому мы уже там на третью,
1: адаптация.
0: На третью неделю мы уже сами, да, как местные жители...
2: А что там вообще с гостиницами? Мне кажется, там нет гостиниц каких-то. Как там все?
1: Где, в Никарагуа или где?
0: Не, почему?
2: Все в порядке?
0: Конечно,
2: есть?
0: Везде, да.
2: Просто
0: да,
2: мне
0: да.
2: Такое ощущение, что там бездорожье, просто какая-то глобальная нищета.
1: Нет, это ты так услышала,
2: да,
1: сейчас, Марин.
2: Да, и как будто там все плохо, на... приезжаешь, там вообще ничего нет.
1: Нет, нет, ну, Миш, есть
0: же. Да, конечно, конечно. Везде люди путешествуют, как кто-то по работе, кто-то... просто по стране, и поэтому гостиницы так или иначе везде есть, а уж в крупных городах точно. Ну и в целом Никарагуа, вообще по статистике, Никарагуа одна из самых бедных стран Латинской Америки, по-моему, беднее только, там, как это называется, соседняя страна с Доминиканой.
1: Гондурас.
0: Не-не-не. Ладно, неважно. Короче, вторая снизу она по бедности, но мне кажется, что это просто считают какие-то там проамериканские... ребята, потому что она ну, абсолютно не производит впечатления супербедной страны в сравнении с другими странами. И Майка мне показалась более бедной, более какой-то разрушенной, неустроенной.
3: Гаити самая бедная.
0: Гаити,
1: кстати, это часть Доминиканской республики, они разделены же.
0: Это часть острова.
2: Давайте ну, про да, Никарагуа, про нищету. На самом деле там нет нищеты такой, да?
0: На самом деле да. Там как будто бы, да, нет нищеты. И, кстати, если бы не американцы, то Никарагуа вообще была бы супербогатой, потому что изначально канал из Атлантического океана в Тихий океан должны были строить через Никарагуа. Изначально самые первые планы проходили там, и там это построить даже было бы проще, потому что часть водной дороги уже существует. Там есть огромное озеро Никарагуа, там есть река из него, которая течет в Карибское море, и оставалось там достроить буквально несколько десятков километров перемычку до Тихого океана. Но потом пришли американцы.
1: Ну, как всегда.
0: Сказали, мы будем строить в Панаме. Вообще, изначально же Панама была частью Колумбии. Пришли американцы, сказали, мы будем строить Панамский канал. Устроили там революцию, и Панама стала отдельной страной.
1: Отделилась.
0: Да, и они там построили Панамский канал. То есть такая вот история. Панамском канале мы тоже были, потому что по Панаме мы тоже путешествовали. Но Панама — это реально, по ощущениям, просто такой кусочек...
1: рая.
0: Кусочек США, нет.
1: А, США.
0: Кусочек США, потому что, да, американцы долгое время там рулили, и там такие американские порядки, там очень много всяких христианских деноминаций, то есть там всякие баптисты, пятидесятники и так далее. То есть там бывает, что идешь по улице, и на каждом квартале какая-то небольшая церковь. То есть то же самое, когда я по Лос-Анджелесу ходил, там абсолютно та же самая история.
1: Угу.
0: Вот каждый квартал, там есть фастфуд и какая-нибудь церковь.
1: Миш Михайлович, у нас остается одна минута буквально. Почему мы должны, и зрители, и слушатели должны смотреть ваши программы, и почему это должно быть нам интересно?
0: Потому что мы снимаем с Антохой лучшие программы про путешествия на российском телевидении.
1: Супер, а мы приглашаем лучших гостей.
2: Классно, да?
1: К нам на эфиры, да, друзья. А, еще у меня вопрос. Пираты Карибского моря, пиратов хоть одного видели?
0: Да, есть у нас на Ямайке пираты, да? Смотрите на нашем канале, когда...
1: Когда, по, не знаю,
0: суббота.
1: Когда.
0: Это суббота, 21, это воскресенье, 12. Да.
1: Друзья, это программа «Вне зоны доступа» на телеканале «Моя планета». У нас сегодня в гостях был Миша Ронкайнен. И программа как раз выходит в эти ближайшие выходные. А так, начало сезона было 5 числа, 5 сентября.
0: Да. Да. Смотрите, всем спасибо, спасибо, что позвали.
1: Спасибо вам, что пришли. Ну и такое резюме. Карибы все-таки это дорого. Вот я сейчас посмотрел ценник, чтобы полететь с семьей 3 человека в ту же самую Доминикану. Сегодня обойдется это где-то в районе 700 тысяч рублей. В среднем так, от 500 до 700. Вот. Но, думаю, кто-то, может быть, и отправится.
0: Можно лететь в Китай. После Карибского бассейна у нас будут программы про Китай. Вы все узнаете.
1: Потрясающе. Все. Марина Александрова.
2: Герман Бабаян.
3: Макс Челноков.
1: Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока-пока. Хорошего дня.
4: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про виант. Гастрономическое представление.
5: Сегодня мы поговорим про китовый жир. Для нас эта экзотика почти забытая, а для многих культур целая вселенная, где на одном полюсе техническое сырье, а на другом деликатес.
6: Казалось бы, что может быть проще жира? Но за этим словом скрывается история, в которой смешались охота, коммерция и кулинарные традиции.
5: Ворвань, как называли этот продукт на Руси, это не просто прослойка под кожей кита. Для морского гиганта это и шуба, и холодильник, и плавучесть, и запас продовольствия на время долгих миграций. Для человека же на протяжении столетий он был буквально всем.
6: В 18-19 веках китовый жир стал черным золотом той эпохи. Он горел в лампах, освещая улицы и дома. Именно жир стал первым экспортным продуктом, например, для Южной Австралии. Целые флотилии уходили в океан за этим жидким золотом, истребляя китов с невероятной скоростью.
5: В кулинарных традициях китовый жир выжил. Для коренных народов Арктики он никогда не был просто жиром. Это была жизнь. Знаменитый муктук у унуитов – это замороженная кожа и слой подкожного сала гренландского кита. В сыром виде он обладает ореховым привкусом и маслянистой текстурой, а по содержанию витамина С его иногда сравнивают с цитрусовыми, спасая полярников от цинги.
6: В Японии и на Фарерских островах традиции поедания китового мяса и жира уходят корнями вглубь веков. На Фарерах, например, до сих пор существует национальное блюдо – твост окспик – мясо и жир пилотного кита, которые солят, сушат или варят с картофелем. Там это не экзотика, а часть культурного кода – наследие предков, которые жили в изоляции и использовали каждый кусочек добычи.
5: В Исландии готовили хвалспик, который коптили в молочной кислоте, а в Японии, согласно историческим поваренным книгам, жир ценился даже выше, чем постное мясо. На протяжении веков существовали сложные рецепты работы с ним, превращавшие специфический запах и тягучую текстуру в изысканное угощение.
6: Китовый жир – это вкус, который не понять, не окунувшись в контекст. Для кого-то он пахнет гарпунной станцией и нефтяной лампой, для кого-то спасением от цинги и праздником в ледяной пустыне. Китовый жир – это больше, чем продукт. За ним стоит история охоты и выживания, которая до сих пор отзывается в блюдах в разных уголках планеты.
5: Приятного аппетита!
4: Провиант! Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
7: Москве 2 часа дня. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Курской области мужчина погиб в результате удара ВСУ. Дрон атаковал территорию села Калиновка Хомутовского района, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, погиб 37-летний местный житель. Глава региона выразил соболезнования родным и близким. В Севастополе в результате удара ВСУ по пляжу пострадала женщина. У 57-летней отдыхающей осколочное ранение, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, на месте работают спасатели и врачи скорой помощи. Он добавил, что военные, мобильные огневые группы и силы ПВО продолжают отражать атаку ВСУ. Развожаев призвал граждан соблюдать меры безопасности. Частицу мощей Дмитрия Донского доставят в войсковые части на передовую. Бойцов будет возможность попросить благословения, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Цитата. «Только обретены мощи, только закончился крестный ход в Москве, который возглавлял святейший патриарх, и тут же, по его благословению, частичка десницы оказалась здесь, на святой Донбасской земле», сказал Кириенко на мемориале Саурмогилов ДНР. 18 августа стало известно, что мощи святого великого князя Дмитрия Донского были обретены во время реставрационных работ в Архангельском соборе Кремля. По благословению патриарха Кирилла частицы мощей будут находиться в храмах Русской Православной Церкви. Во Франции обокравшие музей Ренуара грабители при побеге потеряли две картины, их обнаружили в парке при галерее. Как сообщает газета «Нис Матан», одной из украденных работ была мадам Колонна Романо, написанная в 1910 году. Сегодня неизвестные украли четыре полотна из музея Огюст Ренуара неподалеку от Ниццы. Ущерб оценивается в 9 миллионов евро, преступников ищут. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 85 копеек, доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. В Москве в эти минуты плюс 13, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 22. Атмосферное давление будет выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
9: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
8: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Внимание! Говорит Москва.
10: 94,8 FM.
8: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: 14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение часа самые последние новости обсудим. Вообще, я с вами сегодня до 6:00 вечера, поэтому много тем мы с вами будем обсуждать. Координаты эфира. СМСки +7 925 888 88 948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в Ютубе, в Рутюбе и в ВК. На движение посмотрим, что нам показывает. Показывает нам Яндекс. Трехбальные пробки в Москве. Движение в городе хорошее. На юге МКАДа, внутренней и внешней стороны, там дорожные работы какие-то ведутся. Внешняя сторона, северо-восточная Хорда, перед Ленинградкой тоже дорожные работы, есть затруднения. Третье транспортное кольцо, внешняя сторона от шоссе энтузиастов в Лефортовский тоннель до Сокольнического вала. Там просто что-то красное, непонятно почему. ДТП случилось, насколько можно судить, на внутренней стороне. Да, на внутренней стороне трешки, соответственно, вот здесь вот ближе к, при подъезде к метро Студенческая, поэтому вот район как раз проспекта Генерал Дорохова, да, поэтому там придется какое-то время постоять. И Садовое кольцо, район Сухаревки, внутренний, внешний стороны, район Маяковки, внутренняя сторона, тоже охотный ряд, Маховая, вот здесь вот простаивает все, соответственно, Якиманка, тоже в районе водоотводного канала здесь, ну, просто Большая Якиманка, пробка как раз вот мимо ГЭС, мимо Болотной набережной, до Большого Каменного моста, потом поедете.
4: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
10: Заявление Сергея Лаврова. Трамп считает вопрос о вступлении Украины в НАТО закрытым. Минэкономразвитие определило список товаров и услуг креативной экономики. А далее. Правительство включило антидроновые ружья в спецсредства сотрудников почты. И Коммерсант узнал, что Кабмин изучает идею строительства железной дороги в Китай через Алтай. А в «Умных парнях» Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга.
4: Поток. Успеем сказать главное.
10: Сергей Лавров, глава российского МИДа, говорит, что Трамп считает вопрос о вступлении Украины в НАТО закрытым. Эта позиция президента США лежала в основе обсуждений на переговорах с Владимиром Путиным, Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Соединенные Штаты в контактах с Москвой по Украине опираются на признание ими реалий на земле. Об этом Лавров заявил во время беседы с американским аналитиком Эндрю Наполитано в программе «Большая игра» на Первом канале. Он подчеркнул, что США принимают базовые вещи по украинскому регулированию и вокруг них пытаются быть полезными. Это вызывает позитивный отклик Москвы и готовность продолжать диалог. Алексей Малинин сейчас будет с нами на связи. Политолог, соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества. Алексей Юрьевич. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
10: Скажите, пожалуйста, да, Лавров говорит, что американцы в контактах с Москвой по Украине опираются на признание ими реалий на земле. Они только сейчас признали реалии на земле или всегда на них опирались?
11: Давайте надеяться на то, что Соединенные Штаты Америки и, в принципе, участники всего этого переговорного процесса наконец-то начали опираться на реалии на земле, потому что, исходя из предыдущих действий наших визави, создается впечатление, что все-таки они редко это делали, и будем надеяться, что сейчас наконец-то начали.
10: Если США действительно выводит эту тему за скобки, имеется в виду вступление Украины в НАТО, как это повлияет вообще на единство внутри альянса и, например, позицию европейцев? Они как-то тоже за скобками оказались.
11: Я думаю, что кардинально на единство в альянсе это не повлияет, потому что, на мой взгляд, практически все европейские страны, по крайней мере, основные участники Евросоюза и, соответственно, европейской части НАТО исходили из того, что Украина не станет частью альянса в ближайшем будущем уж точно. То есть на перспективе 5-10-15 лет это практически невозможно. Мы слышали это в официальных заявлениях огромного количества политиков. Поэтому я думаю, это скорее фиксация уже и так известного факта, что Украина не может быть частью альянса. И компромисс по этому пункту переговорной повестки, он на самом деле был найден еще в прошлом году. И эта модель вполне нас, насколько я понимаю, устраивает, когда Украина не в НАТО, но при этом она подписывает соглашение с рядом стран НАТО о том, что если вдруг на Украину кто-то нападет, то страны должны будут предоставить некую неизвестную никому защиту Украине. Ну, хорошо, это вполне себе компромисс, если инфраструктура НАТО не будет на территории Украины.
10: Но, во-первых, кто даст такие гарантии, что ее там не будет, потому что одно дело вступление Украины в НАТО, ну, физически, юридически закрепленное, а другое дело статус-кво, который имеется сейчас, это натовская инфраструктура на территории Украины. Более того, есть ощущение, что и европейцам, и Западу объективно это гораздо выгоднее, потому что они не берут на себя обязательства юридические в качестве там, гаранта определенного для Украины, но при этом они могут использовать территорию Украины, инфраструктуру Украины, для своих каких-то целей, именно целей альянса.
11: А понимаете, инфраструктура НАТО на территории Украины, это, в принципе, достаточно растяжимое понятие. Для нас ведь что главное? Для того, чтобы натовские солдаты, натовские офицеры, натовские разведки не разворачивали свои базы на территории Украины. Для того, чтобы они не разворачивали свои средства слежения на Украине. Для того, чтобы они не формировали контингенты на Украине. Мы прекрасно понимаем, что взаимодействие украинской разведки вместе с европейскими и в целом западными разведками, конечно, есть и будет. Но одно дело взаимодействие, а другое дело, когда на наших границах буквально стоят натовские танки с натовскими солдатами и когда стоят натовские операторы дронов. То есть это все-таки совсем разные вещи, поэтому вот такой компромисс, о котором я сказал, он действительно является вполне себе компромиссом, потому что мы никогда, скорее всего, не сможем полностью отследить наличие всех солдат, даже не солдат, а каких-то инструкторов, консультантов НАТО на Украине. Но отследить наличие большой инфраструктуры, в том числе системы ПВО, в том числе наступательных систем, мы, конечно, сможем. Потому что мы видим, что, например, похожее формируется сейчас в Финляндии. И мы моментально всегда фиксируем эти абсолютно недружественные шаги. Поэтому если вдруг Украина будет иметь на своей территории, условно, там, с десяток консультантов, которые будут сидеть на зарплате и что-то им рассказывать, как надо с нам противостоять, да бога ради, мы все равно этих консультантов не считаем за силу. А если там будут стоять именно базы уже, это, конечно, совсем другая история. Для нас это категорически неприемлемо.
10: А вопрос еще в чем? Глава МИДа нашего говорит, что для Трампа вопрос вступления Украины в НАТО закрыт. Можно ли считать это окончательной сменой? Именно сменой позиции Вашингтона? Или это какой-то тактический ход перед, ну, например, началом серьезных переговоров?
11: Надо понимать, что все переговорные позиции, особенно у американцев, особенно у многих европейских стран, они, в принципе, очень гибкие. Надо быть к этому готовым, и, насколько я понимаю, внешняя политика, и я имею в виду ее акторов, они всегда к этому готовы. То есть сейчас США могут заявить, нет, вообще не обсуждается вступление Украины в НАТО. Но если вдруг они понимают, что в какой-то момент мир, который вот-вот выстроится или выстраивается, он окажется совсем невыгодным для кого-то, они, конечно, могут в любой момент передумать и сказать, нет, подождите, ну, все-таки мы будем исходить из иных подходов. Другой вопрос, то есть это вот первый подход, что, в принципе, в переговорах все достаточно пластично, это абсолютно нормально. Но есть другой вопрос, если вдруг Штаты передумают и начнут всерьез рассматривать вступление Украины в НАТО, то тогда, конечно, это не просто не приблизит мир, это его разрушит и очень сильно отсрочит. Надеюсь, что наши американские коллеги прекрасно это понимают, что любые, пусть даже декларативные планы о вступлении НАТО в Украину, они никак не заканчивают этот конфликт, они его только эскалируют. И это вполне себе естественно.
10: Посланники Трампа после Москвы отправились в Киев с какой-то бумагой. Как оценить шансы на то, что эта бумага станет, например, основой для реального прекращения огня? Или просто, как знаете, кто-то здесь написал, все делают вид, как будто бы ведутся переговоры. Грубо, но и такая точка зрения тоже присутствует.
11: Я не могу согласиться с этой точки зрения. Мне кажется, что сейчас и не обсуждается прекращение огня. На мой взгляд, и мы видим косвенное подтверждение этого прогноза, сейчас обсуждаются два основных вопроса. Один вытекает из другого. Обсуждаются в верхнеуровневые рамки того, как вообще может выглядеть урегулирование условно. Но мы вообще о чем-то можем договориться или не можем? И, судя по всему, о чем-то можем. И если вот на этот вопрос ответ «да», то давайте тогда возвращаться к прямым комплексным переговорам. То есть я думаю, что прежде всего обсуждалось именно вот это. То есть, окей, мы понимаем, что хотя бы в теории мы можем договориться. Да, понимаем? Давайте возвращаться к переговорам. Давайте вновь встречаться в Стамбуле, в Эр-Рияде, да хоть в Нуату. Главное встречаться. И российская делегация, украинская делегация, и, допустим, американские посредники. Или вообще какие бы то ни было еще посредники, неважно сколько их, неважно кто это, главное, что они вообще есть. Потому что вот дальше уже на прямых переговорах можно уходить в детали и говорить, хорошо, допустим, мы там обсуждаем прекращение огня, ну, может быть. Какое это будет прекращение огня? Полное или, скажем, только в воздухе, или, скажем, только на море, или не будем бить по энергетике? То есть дальше уже начинаются детали. Но для того, чтобы началось обсуждение деталей, нужно встречаться, потому что затишье последних месяцев на переговорном треке очень хорошо показало, что без вот прямых встреч вообще ничего не удастся добиться, ну, кроме отдельных обменов. И, кстати, по поводу обменов тоже очень важный момент, если даже, допустим, состоятся новые трехсторонние, двухсторонние переговоры. Допустим, урегулирование вновь провалится, как это уже было много раз, потому что вопрос территории, он, правда, остается пока что нерешенным. И если вдруг в рамках этих переговоров, где провалится урегулирование, удастся договориться хотя бы об обменах телами, об воссоединении семей, об очередных более масштабных обменах, это уже будет большая переговорная.
10: Но это же по другой линии идет. Это же по другой линии идет.
11: А это не важно, понимаете, это все равно все обсуждается на переговорах. Когда были переговоры делегации во главе с Мединским, делегации во главе, по-моему, поправьте, если я не прав, с Умеровым, там сразу начали регулирования, по ним достаточно быстро стороны зашли в тупик, но зато они параллельно обсуждали гуманитарные вопросы, потому что и от нас, и от украинской стороны были соответствующие профильные специалисты и договорились о больших обменах. По-моему, там чуть ли не 600 на 600 или что-то такое. Даже, может, 1000 на 1000. Так это надо делать. То есть даже если переговоры приведут только к такому позитивному итогу, это все равно позитивный итог на 100%.
10: А вопрос, смотрите, здесь про устойчивость, наверное. Насколько, в принципе, устойчивым может быть любая договоренность, скажем так, по Украине, если одна из сторон, та же Украина, например, напрямую не участвует там, в обсуждении каких-то базовых вопросов. Плюс есть европейский трек. То есть даже если будут какие-то трехсторонние консультации, вопрос с европейцами с повестки не снимается, потому что у них, ну, скажем так, взгляд на происходящее несколько иной.
11: Давайте зафиксируем первую модель, по крайней мере, которую мне видится, что любые договоренности по Украине, они все очень шаткие всегда. Вот о чем мы сейчас не договорились в контексте урегулирования, это все будет очень и очень хрупким и развалится в любой момент. И прежде всего может развалиться именно из-за украинской стороны, и из-за украинской стороны, поддерживаемой Европой. Я здесь с вами согласен. Вопрос того, кто представляет Европу, кто будет переговорщиком, пока что не решен, или, по крайней мере, мы об этом не знаем. И да, европейские ястребы не очень любят договариваться, поэтому это зона риска.
10: Спасибо большое, Алексей Юрьевич. Алексей Малинин, политолог, соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества, был с нами на связи.
4: Внимание! Говорит Москва!
12: 94,8 FM.
4: Поток. Успеем сказать главное.
10: Минэкономразвитие определило список товаров и услуг креативной экономики. Разработка видеоигр, деятельность гидов и услуги по пошиву одежды войдут в перечень товаров и услуг креативной экономики. Власти планируют более точечно оценивать ее развитие. Копия документа есть у РБК. С помощью этого списка планируется оценивать вклад креативной экономики в ВВП. Согласно ранее подготовленному проекту стратегии развития этой экономики в России до 2036 года, он должен увеличиться с 4,2% в 2025 году до 7,7% в 2036. Разработка стратегии велась в соответствии с поручением президента Владимира Путина. Всего в перечень кодов товаров и услуг, формирующих рынок креативных индустрий, вошли 16 позиций и несколько сотен наименований АКВЭД и ОКПД. В их числе производство изделий народных художественных промыслов, деятельность галерей, художников, экскурсоводов, работа переводчиков, композиторов и, соответственно, многое другое. Опрошенные представители бизнеса в оценках необходимости и эффективности такого перечня разошлись, что именно предлагается, ну и, соответственно, говорят. 7373-248, телефон прямого эфира. Пытаемся дозвониться до Екатерины Черкесзаде, советника гендиректора Агентства стратегических инициатив по креативной экономике и соучредителя Университета креативных индустрий Universal University. Креативные индустрии, тема такая, что там и форумы, соответственно, проводятся на регулярной основе по развитию креативных индустрий. И действительно, есть регионы, которые активно уже на этом поприще работают, например, открывают какие-то высокотехнологичные школы по, ну, условно, поварскому делу. и целые регионы, для многих регионов это становится таким якорным проектом, куда приходят очень многие специалисты, потом открываются какие-то рестораны, там развитие кухни, например, происходит, гастротуризм и так далее, и так далее. Кому это нужно, пир во время чего? Ну, а вам одежда не нужна, 724-й? А вам есть не надо? А вам, а что нужно делать? Что значит пир во время чумы? Речь идет о развитии, речь идет о том, на чем зарабатывать, потому что на протяжении долгих лет многим регионам давались сигналы: найдите способы, на чем еще заработать. Особенно это касалось регионов, где опорные производства, это, не знаю, там, крупные металлургические центры какие-нибудь, что-то еще такое, вот большое, градообразующее и так далее. Но особенно когда это все работало там, бесперебойно на протяжении десятилетий, понятно, что надо, наверное, еще чем-то заниматься. Вот и, соответственно, вопрос, чем здесь заниматься. Надеюсь, что все-таки дозвонимся до Екатерины Черкес-Заде, которая обещала к нам выйти на связь. Вопрос, будет ли этот новый перечень инструментом для достижения целей? Кто бы занялся еще этой креативной экономикой? И самое главное, какие здесь есть перспективы? Есть регионы в Сибири, например, которые действительно в это включились, дело, и стали на этом не просто зарабатывать, а это стало еще привлекать туристов, это стало, соответственно, быть таким местом притяжения специалистов, школы всякие разные начали открываться. Ну, условно, вы же восхищаетесь, когда, не знаю, там, приезжаете, условно, в Италию, например, приезжаете, вы восхищаетесь итальянской обувью, итальянской живописью, итальянским искусством, даже современным, еще что-то. Это все элементы креативной экономики. И у нас ровно то же самое. Это тоже элементы креативной экономики. Что там еще? Кухня, дизайн. Что еще там может быть? Да много чего. Екатерина Черкес-Заде наконец-то с вами на связи. Екатерина, здравствуйте.
12: Да, добрый день, здравствуйте.
10: Скажите, пожалуйста, будет ли новый перечень все-таки инструментом для достижения целей по увеличению ВВП, или это все-таки способ просто увидеть и упорядочить, во-первых, что такое креативная экономика, какие сферы туда можно включить, ну и, соответственно, реальный вклад отрасли оценить?
12: Ну, безусловно, упорядочение, вообще стратегия наведения порядка чрезвычайно важна для того, чтобы уже начать измерять креативную экономику год к году, видеть тренды, видеть, как себя ведут компании, под какими акведами, каким образом они в целом развиваются, и, ну, собственно, увидеть точки роста и точки для развития. Поэтому, конечно, это чрезвычайно важно. Нам также важно сказать, что когда мы проводили 2 года назад первое такое большое исследование креативной экономики, и это делали с большими нашими партнерами. Вот мы рады, что спустя 2 года Министерство экономического развития, собственно, пришло к той структуре акведов, о которой мы говорили 2 года назад, и кажется, что теперь мы действительно можем ежегодно сравнивать яблоко с яблоками. А как это повлияет на развитие? Ну, безусловно, мы ничего не можем сделать, пока мы не измеряем. Кажется, что общая рамка, которую мы теперь все вместе можем опираться, дает большие шансы по достижению тех цифр, которые коллеги формулируют в качестве своих целевых.
10: А насколько предложенный перечень устраняет пробелы, позволяет ли он все-таки отличать действительно креативный бизнес от смежных сфер? Потому что ранее более 50 видов деятельности, относимых к креативным индустриям, там не выделены были в АКВЭД.
12: Ну, конечно, сейчас, на мой взгляд, все стало гораздо прозрачнее, но это, безусловно, не исчерпывающий перечень. Не будем забывать, что креативная индустрия – это еще очень подвижная форма, и первое определение креативного класса в целом – это про тех людей, которые определяют конкурентоспособность экономики страны. То есть это не всегда только отдельные отрасли. Ведь отдельные направления работают в смежных отраслях. Ну, например, маркетологи работают в любых компаниях, да, и обеспечивают конкурентоспособность этих компаний на рынке. Поэтому, ну, на наш взгляд, статистика будет немножко сложнее, и она будет усложняться и с развитием искусственного интеллекта и так далее. Самое интересное, что у нас сейчас, ну, так, у нас в фокусе, это как раз проникновение креативных сфер в смежные. И кажется, что это одна из самых важных частей развития нашей экономики, потому что креативный подход будет давать, конечно, конкурентную такую устойчивость и выход на новые рынки в том числе, и так далее, и так далее.
10: На практике повлияет это на доступ, например, к господдержке, льготам, каким-то образовательным программам?
12: Ну, это точно вопрос сейчас к Министерству экономического развития, точно не к нам. Но
10: за деньгами к ним, я поняла.
12: Да, мы не за это отвечаем, в первую очередь, за общую рамку, да.
10: Вопрос, смотрите, еще такой: опрошенные коллегами из РБК представители бизнеса расходятся в оценке необходимости перечня. С вашей точки зрения, действительно существуют какие-то точки, ну, как бы дискуссионные между там властью и креативными предпринимателями? И самое главное, понимают ли люди, которые идут в творческую сферу, что они вот именно часть креативной экономики, они понимают, что такое креативная экономика, и они заинтересованы становиться как раз вот в эту нишу?
12: Вы знаете, я прошла уже примерно все дискуссии на эту тему за последние 20 лет. И когда отдельные отрасли креативные говорили, что они не часть креативной экономики, на самом деле в разных странах вот фокус креативной индустрии это и креативная экономика это или нет, очень сильно зависит от того, насколько дотационная или недотационная та или иная сфера. Те отрасли, которые в целом находятся на территории бизнеса, конечно же, относят себя к креативным индустриям. Те, которые в основном нацелены на получение государственной поддержки, ну, в общем, там периодически формулируют себя по-разному, там, да, что-то в сторону культуры, как бы больше, что-то в сторону IT, это зависит в том числе от Минподдержки. Поэтому мне кажется, что главное сфокусироваться на целевой аудитории. Целевая аудитория – это бизнес, которому должно быть выгодно находиться на территории Российской Федерации, развивать продукт как российский продукт, быть полезным, быть востребованным, выходить как на федеральный уровень, так и на международный. Вот на всех этих уровнях, безусловно, фокусировка на себе, как на объекте именно креативных индустрий, креативной экономики, дает возможность взаимодействия и с государством, и с инвестициями, и с банками, там, ну и с другими институтами развития. Поэтому это вопрос, в первую очередь, самоопределения. То, что у государства сейчас сменился фокус, по сути, с дотационной сферы на креативную экономику как точку роста, инструмент для развития, упаковки, продвижения, добавленной стоимости российских продуктов, мы считаем большим успехом. И я уверена, что в ближайшие несколько лет мы увидим, что смещение этого фокуса дает возможности для развития и привлечения внимания других институций, в первую очередь финансовых, да, инвестиционных, к этому сектору. Вот это главная задача.
10: Я помню, будучи модератором одной из сессий форума креативных индустрий, как раз я услышала от участников, это было в Сибири, я услышала от участников, как бы основной посыл такой, что идей очень много, но вопрос экстраполяции дальнейшего выхода за, ну, условно, за пределы региона. Насколько это возможно, да, насколько это возможно, и самое главное, вот вопрос, ну, например, конкуренции. Выдерживают, даже про заграницу речи не шло, а просто про то, чтобы выйти вот как раз за вот эти границы и, соответственно, чтобы о тебе узнали максимальное число регионов и участников рынка. Есть в этом проблемы сейчас?
12: Ну, вы знаете, опять же, я вижу в этом смысле всегда про уровень компетенции. Безусловно, если посмотреть на общие цифры, у нас есть где-то около 460 компаний на территории креативной экономики, которые существуют в России, 430 тысяч компаний. Из них 70% – это индивидуальные предприниматели. То есть в целом мы сейчас говорим о том, как индивидуальным предпринимателям выйти в средний, да, в средний бизнес. То есть наша задача сейчас это. Поэтому те вопросы, которые поднимают коллеги, они говорят именно об этом. Однако, с другой стороны, мы видим, что в регионах есть отдельные точки роста, регионы фокусируются на отдельных отраслях, и даже появляются отдельные макроэкономические стратегии и новые цепочки кооперации. Например, Дальний Восток, вот буквально СВФ вернулась, да, на прошлой неделе, мы можем констатировать, что год назад на Дальний Восток был первым макрорегионом, который собрал макроэкономическую стратегию по развитию креативных творческих индустрий и создание совместных цепочек кооперации, создание продуктов совместных на Дальнем Востоке уже сейчас приобретает тот уровень, который угу. позволяет выходить на экспорт.
2: Спасибо.
12: Собственно, это и было предметом обсуждения на Восточном экономическом форуме несколько дней назад. Так что нет, здесь, мне кажется, все в том числе зависит и от амбиции самого региона и, конечно, от амбиции отдельного предпринимателя.
10: Спасибо большое, Екатерина. Вас благодарю. Екатерина Черкесзаде была с нами на связи, советник генерального директора Агентства стратегических инициатив по креативной экономике.
13: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: В Москве 14:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. 5 человек пострадали в ЛНР в результате атак ВСУ. Такие данные за сутки привел глава региона Леонид Пасечник. По его словам, украинская армия нанесла удары по 10 муниципалитетам. В частности, в Беловодском округе ранены 2 работников, которые развозили на машине продукцию маслозавода. В Рубежном во время тушения пожара дрон атаковал автоцистерну МЧС. Пострадал проезжавший мимо велосипедист. В поселке Селезневка под обстрел попал грузовой автомобиль, ранен водитель. В Первомайске дрон ударил по трактору, ранена проходившая мимо 56-летняя женщина. Скончался первый глава Центробанка России. Георгий Матюхин умер 5 сентября в Республике Алтай накануне своего 92-летия. Об этом сообщили в регуляторе. Матюхин возглавил Центральный банк РСФСР 25 декабря 1990 года. После упразднения Госбанка Советского Союза он руководил Банком России. Этот пост он занимал до 92 года. В должности Матюхина сменил Виктор Геращенко. Он умер в прошлом году. В Саудовской Аравии заявили о сложностях с проведением интервидения. Организовать музыкальный конкурс на должном уровне может быть трудно из-за нынешней обстановки в регионе. Такое мнение на пресс-конференции выразил глава МИДа королевства Фейсал бен Фархан Аль-Сауд. По его словам, конкретные сроки проведения мероприятия предстоит определить профильным структурам России и Саудовской Аравии. Международный музыкальный конкурс интервидения прошел в нашей стране в прошлом году. По его завершении наследный принц Саудовской Аравии предложил провести состязание в королевстве. В МЧС предупредили о первых осенних заморозках в столичном регионе. Они ожидаются в Москве и Подмосковье предстоящей ночью. Местами воздух может остыть до -1. Об этом сообщили в ведомстве, ссылаясь на данные гидрометцентра. Там уточнили, что мороз возможен по области. В целом столбик термометров покажет от +1 до +6. Осадки не прогнозируются. При этом завтра в столице воздух прогреется до 22 градусов, по области до 23. Курс юаня на сегодня 12 рублей 85 копеек, доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. Филипп Клеменов, говорит Москва.
13: Говорит Москва. 9:00.
14: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
15: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
14: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
16: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
17: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
18: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
19: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
20: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
16: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – директор по политическому анализу Института социального маркетинга, социолог, политолог Виктор Потуремский. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: «Право знать». Говорит Москва.
16: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
10: 14.35. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток». И к следующей теме переходим. Правительство включило антидроновые ружья в спецсредства сотрудников почты. Правительство России включило средства противодействия БПЛА в перечень служебных и специальных средств, которыми могут обеспечиваться работники организации Федеральной почтовой службы. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Опубликован документ на портале правовой информации. Изменения внесены в постановление правительства еще от января 2005 года, регулирующее обеспечение работников Федеральной почты служебным и гражданским оружием, патронами и специальными средствами. Новая редакция расширяет перечень оборудования, доступного для оснащения почтовых организаций. В документе добавлен пункт о специальных технических средствах противодействия беспилотным воздушным, подводным и надводным судам и аппаратам. В перечень также вошли средства для противодействия беспилотным транспортным средствам и другим автоматизированным беспилотным комплексам. Ведомости об этом пишут. Максим Кондратьев, основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии. Максим Анатольевич, здравствуйте.
21: Здравствуйте.
10: Как выглядит этот документ? Это просто приведение в соответствие, что, например, такие объекты, как склады почтовые, может быть, какие-то еще объекты там на железной дороге должны будут охраняться по протоколам там, от, при опасности от воздействия БПЛА? Или действительно мы будем видеть, что сотрудников почты будут обучать вот этим всем пользоваться, потому что это будет часть их компетенций?
21: Значит, первое, что нужно понимать, что этот документ, он дает полномочия сотрудникам почты на применение таких вот средств противодействия беспилотным, mm-hmm. внимание, беспилотным аппаратам. Не только беспилотным летающим аппаратам, но и робототехники, которая может передвигаться по земле и, соответственно, над, под водой. Все, что касается робототехники из всех сфер, которая несет террористическую угрозу, потому что все это пребывает в контуре антитеррористического законодательства. И, соответственно, сотрудники почты получают эти полномочия. Почему? Потому что объекты складские, это же не только стационарные объекты, но еще и железнодорожные вагоны, составы, это автомобильный транспорт. Все это, соответственно, необходимо защищать от угроз, террористических угроз, связанных с применением беспилотных аппаратов. Так. Поэтому это полномочия. Соответственно, дальше следующим шагом будет, помимо полномочий, это требование следующим шагом к квалификации этих сотрудников, то есть как им научиться правильно этими средствами пользоваться.
10: Вопрос тогда. Сообщалось о резком росте закупок антидроновых систем коммерческими компаниями, там, в 6 с лишним раз. А это решение, вот текущее решение правительства, о котором мы сейчас читаем, это реакция на запросы самого бизнеса, столкнувшегося с угрозами на местах, или это что-то еще?
21: Значит, нужно это читать как последовательные действия государства. Здесь очень ключевое слово является полномочия. Если у тебя не определены полномочия на применение средств противодействия беспилотным аппаратам законодательством, то ты и не имеешь права их закупать и ими пользоваться. Соответственно, круг тех, у кого появляются эти полномочия, он расширяется. И, конечно же, если мы говорим про рост рынка средств обнаружения и противодействия беспилотным аппаратам, то, конечно же, количество угроз, оно растет, и, соответственно, бизнес должен реагировать и защищаться. И вот этот сегодняшний вот этот нормативный акт, о котором мы разговариваем, это очередной нормативный акт из целого комплекса, который уже принят законодательством и который еще предстоит государству принять. Просто законодательство, оно не всегда немножечко отстает от технологий с точки зрения нормативной базы. И вот как раз-таки это очередной шаг по нейтрализации этого отставания законов от технологического прогресса. А рынок действительно растет, потому что бизнес понимает, что относиться к защите объектов нужно переставать формально и заниматься реальной защитой, устанавливать системы, которые реально защищают эти объекты.
10: Вопрос компетенции. Потребуется ли масштабное обучение и кто, самое главное, его будет проводить?
21: Конечно же, недостаточно иметь высококлассных производителей этих средств, компаний, которые будут заниматься системной интеграцией этих средств. Конечно же, кадры решают все, и необходима целая система подготовки целого нового кластера специалистов по, собственно говоря, и установке этих средств, и эксплуатации, и ремонту, и, соответственно, использованию. И, конечно же, здесь вопрос о том, что коммерческие учебные центры, они реагируют быстрее, то есть на рынке уже есть коммерческие учебные центры, которые готовят таких специалистов. И, конечно, государственная система образования, она сейчас дотянется, и она дотянется в тот момент, когда появятся профессиональные стандарты и требования к учебным программам по подготовке специалистов для этой отрасли.
10: А с вашей точки зрения, насколько сотрудники почты, например, готовы к применению такого оборудования? Потому что...

0: ответить. Значит, конечно же, сотрудники, во-первых, с одной стороны, уровень автоматизации, соответственно, это вопрос о том, что он понимает и там своевременно, назовем так, абстрактно нажмет кнопку. Фактически система сработает в большинстве случаев автоматически. Но здесь вопрос, опять же, в полномочиях этого сотрудника. Конечно же, мы понимаем, что складской рабочий или там почтальон, он не будет участвовать в использовании этих средств противодействия. Это будут сотрудники, сотрудники из службы безопасности, те, которые обеспечивают безопасность этих объектов, то есть у которых будут полномочия. В зависимости, это будут либо сотрудники каких-то в неведомственных служб, либо, соответственно, сотрудники частных охранных предприятий, ну, либо охранных предприятий при Почте России. То есть нужно понимать, что это не складской работник, не почтальон, не какой-нибудь там офисный сотрудник. Это будут специализированные сотрудники, которые отвечают за безопасность, и в их контуре появится дополнительная обязанность и дополнительные системы. Ну, помимо систем там, классических видеонаблюдения там, и контроля доступа.
1: На каком уровне в целом находится сейчас вот эта система антидроновой защиты? Насколько она доступна для там, небольших, например, каких-то коммерческих, ну или крупных просто коммерческих предприятий, и какие, например, нужно преодолевать сложности для внедрения этой системы? Может быть, риски какие-то есть? Знаете, условно, спор хозяйствующих субъектов. Одно дело, мы будем нести ответственность за то, что что-то сбили, это что-то куда-то прилетело, а другое дело, что, ну вот такая история, она не, это не секрет, но, правда, такие дискуссии тоже велись.
0: У нас основная проблема, у нас в стране достаточно большое количество высококвалифицированных производителей, которые производят эти эффективные средства обнаружения и противодействия беспилотным аппаратам. У нас есть компании системные интеграторы. И основная проблема сейчас это отсутствие, с одной стороны, квалифицированного заказчика, потому что заказчики, вот бизнес, например, они говорят, мы хотим, но мы не понимаем, что хотим, и для нас очень непонятно, какая это угроза, как с ней справляться. И вот здесь вопрос повышения квалификации с одной стороны заказчиков, и основные проблемы это люди, которые находятся по обе стороны. С одной стороны, со стороны заказчиков и последующих будущих эксплуатантов этих систем. А второе, это отсутствие персонала у этих заказчиков. То есть фактически сейчас вопрос стоит о необходимости большого количества специалистов в этой отрасли. Вот это является останавливающим фактором. Производителей много, оборудование есть, программное обеспечение есть. Законодательная поддержка со стороны государства тоже двигается вперед. Сейчас наша задача как бы вырастить целое поколение специалистов, которые разойдутся по всем отраслям и будут эффективно решать эти задачи.
1: Будут решать задачи. Вопрос, смотрите, становится ли это решение прецедентом для включения антидроновых средств в перечень спецсредств для других гражданских ведомств и госкомпаний? Или это просто, ну, скажем так, журналисты на это обратили внимание, а это и так работало?
0: Ну, смотрите, на самом деле журналисты обратили на это внимание и выделили как какой-то прецедент. Я еще раз повторюсь, это о чем мы говорили в самом начале нашей беседы, о том, что это очередной шаг по модернизированию нормативно-правовой базы, по расширению полномочий, которая и так ведется. Постоянно расширяется круг лиц, которые начинают получать полномочия на применение этих средств. Это просто очередной шаг, который почему-то вот таким образом ярко выделили. Ничего особенного, ничего сверхъестественного в этом нет, как бы полномочия постоянно расширяются, и, соответственно, законодательство подтягивается под текущие реалии угроз, которые возникают.
1: Обращает еще на себя внимание, что, смотрите, перечень регулировал оборот служебного оружия спецсредств ранее. А каков теперь правовой статус вот антидронового ружья? Он приравнивается к оружию или это техническое устройство спецсредства? Влияет ли это на порядок, не знаю, хранения, ношения, применения?
0: Ну, нужно понимать, смотрите, эффективные средства, вот нужно забыть про такое понятие, как противодроновые ружья. Эффективные средства по защите стационарных объектов – это стационарные решения, неносимые. Эффективные средства по защите, допустим, автомобильного транспорта, железнодорожного транспорта – это возимые средства, которые устанавливаются на эти автомобили или, там, не знаю, железнодорожные вагоны. Вопрос первый в том, что вот все противодронные ружья – это крайне неэффективная история. Средство должно быть скажем так, серьезная, да, нельзя отдавать там вопросы, связанные с человеческим фактором, обнаружение угрозы, правильной эксплуатации. Поэтому здесь вопрос как бы про то, как это будет работать. Здесь вопрос именно полномочия применения, потому что возможно создать

0: помехи, помеховое воздействие окружающей инфраструктуре, то есть на системам спутниковой навигации, аварийных и специальных служб, системам связи, телефонной связи, ну и прочим радиотехническим средствам. Здесь именно вопрос, с одной стороны, эффективного противодействия, а второе – вопрос минимизации помехового воздействия этих средств на, в первую очередь, на критическую инфраструктуру, а потом уже во вторую очередь на гражданскую, чтобы мы не страдали, чтобы навигаторы работали, интернет мобильный был.
1: Но здесь тоже вот вопрос, невозможно в условиях все-таки там ведения вот таких боевых действий. Здесь тогда вопрос, то есть одно дело, значит, антидроновые ружья в спецсредства сотрудников почты, условно, да, почты, нельзя, логистических центров, но действительно, если там работает навигация, что-то там еще работает, но есть у них это ружье, и что они с ним сделают? Ну, может быть, один собьют, другой не собьют. То есть вопрос здесь, знаете, как не то, что системности, а интеграции того, что зависит действительно от там государства, там, например, по линии Минобороны или еще кого-то, кто занимается вот этими глобальными системами, а другое дело, это уже работа человека на месте, который физически увидел и, соответственно, начал отслеживать.
0: Здесь вопрос, смотрите, разделяем полномочия Министерства обороны, зону специальной военной операции.
1: Согласна.
0: И вот эту территорию, и территорию Российской Федерации в разделе, что это у нас террористическая угроза. Раз. И здесь вот вопрос заключается в том, что сейчас правильно вам объясню, что это гражданское применение средств противодействия. Именно гражданское, да? Здесь не про Министерство обороны, здесь про очередную систему безопасности предприятия. У любого предприятия и так до принятия вот этого документа, если предприятие попадало, у него была категория антитеррористической защищенности, у нее был паспорт антитеррористической защищенности, у нее была модель нарушителя и комплекс радиационно-технических мер противодействия. И вот это дополнительная угроза уже в существующий контур безопасности. То есть отдельно это не какой-то повод события, это дополнительная угроза, которая попадает уже в контур уже существующих угроз, от чего уже объекты Спасибо. Защищаются и так.
1: Спасибо, Максим Анатольевич. Вас благодарю. Максим Кондратьев, основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии.
2: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
1: Правительство России обсуждает возможную реализацию проекта строительства Трансалтайской железнодорожной магистрали, железнодорожного входа в Китай через отрезок длиной 55 километров между Казахстаном и Монголией, где Алтай непосредственно граничит с Синьцзянь-Уйгурским автономным районом КНР, пишет Коммерсант. По данным источника издания, этот вопрос прорабатывается как ответ на поручение президента от 27 июля о рассмотрении проекта нового среднего транспортного коридора. Назначение этого проекта конкуренции с транскаспийским международным транспортным маршрутом и создание альтернативы южным морским маршрутам между Европой и Азией. Есть вот этот маршрут транскаспийский международный и транспортный. Это маршрут Китая-Европа в обход России, запущенный в 2017 году. Движение идет через Казахстан, Азербайджан и Грузию, затем по морю в порты Турции и Румынии или Украины, либо по суше через Турцию и Европу. Алексей Безбородов, управляющий партнер компании «Инфропроекта». Алексей, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Евгения.
1: Насколько эффективен вообще этот проект в качестве альтернативы имеющимся путем?
4: Ну, он за счет того, что он станет альтернативным, я думаю, что это бантик просто прикрутили при подаче документов. Да, он все-таки немножко про другое. Он скорее не что про экспорт-импорт, причем сырьевой. Потому что до контейнеров любому погранпереходу, любому маршруту надо еще дорасти. Вот, поэтому это, скорее всего, пока, ну, скажем так, пиар-стратегия продвижения внутри истеблишмента нашего российского.
1: Но она же все равно не на пустом месте, то есть эта магистраль действительно сможет переориентировать, например, грузопотоки. То есть если речь идет о переориентации, плюс в заметке упоминается ТМТМ, какие преимущества перед ТМТМ у нее есть, кроме, например, географической близости?
4: Преимущества перед ТМТМ у нее, в принципе, нет, потому что ее самой нет. Там история следующая. ТМТМ не является альтернативой транзиту на Европу в том формате, в котором его осуществляет Китай, Казахстан, Россия, Белоруссия через Польшу. Это самый напряженный маршрут, который действует и в процессе даже после начала СВО, он полноценный, полнокровный. Поляки продолжают инвестировать в свою сторону, в свой пограничный флот. Процесс идет, и ТМТМ догнать этот процесс не может. А тот груз, который идет по ТМТМ через Актау, Баку и далее на Турцию, это в основном торговля закавказских стран с Китаем и торговля Турции с Китаем. Непосредственно на Румынию, Болгарию или Грецию эти грузы практически не доходят. То есть все, что касается небольшого совсем потока, не более 20-30 тысяч условных единиц контейнеров, это в десятки раз меньше, чем идет по маршруту Казахстан, Белоруссия, Польша через Россию. Так вот, все, что касается маршрута на богатую центральную и северную Европу, никак ТМТМ на этот маршрут не влияет и не претендует, и не в состоянии предложить сколь удобный тариф или какое-нибудь качественное время.
1: Но есть... Поэтому...
4: Да, ну поэтому и позиционировать через Горный Алтай этот маршрут как альтернативу ТМТМу, это, мягко скажем, ну, незнание географии и немножко натянутая история. Нет пока еще какой-либо значимой инфраструктуры ни в Горном Алтае, ни в обычном Алтае. Ближайшая инфраструктура в 200 километрах в Новосибирске, да, и до нее еще надо доехать, либо построить ее в горах в Горном Алтае. Это тоже достаточно нетривиальная задача.
1: Но вопрос еще, какова сейчас, например, экономическая модель проекта и какой объем грузов, например, сможет обеспечить его окупаемость?
4: Я подозреваю, что груз пока идет только в угле, потому что сколь-нибудь значимого напряжения по контейнерным маршрутам, да, у нас случаются и на Забайкальске затырки, случаются проблемы на Доспеке, на Казахстанском, при импорте в Россию, либо при транзите на Европу. Все это происходит достаточно регулярно. Но как таковой глобальной проблемы, да, на сегодняшний день нет. Плюс надо понимать, что, скажем, параллельно Казахстан планирует сегодня открывать, развивать маршрут, строить новый погранпереход на станции Бахты. Это степь, это северная часть Казахстана, и стройка аналогичного в Горно-Алтайске, да, будет тут в 5 раз дороже. С учетом нашего нахождения внутри ЕАЭС, с учетом нашей вполне себе общей внешней торговли и общей работы над транзитом на Европу, несмотря на ТМТМ, мы все-таки основную массу транзитируем вместе. Так вот, надо бы все-таки с уважаемыми нашими казахстанскими коллегами сесть и подумать о том, как распределить инвестиции, чтобы не каждый бухал по 5-15 миллиардов долларов в некий большой масштабный проект, да, а все-таки как-то распределено это все было и во времени, и в головах. Иначе мы потратим деньги на 2 объекта, и каждый из этих объектов будет недозагружен и недоокупаем.
1: Но просто... Хорошо ли это? Да? Но да, здесь давай. Вопрос, да, понятно, интеграции, но еще, вот помните, такой проект был «Севсиб»? Северо-Сибирская, да, магистраль. А, насколько я понимаю, было очень дорого, и поэтому то ли отложили, то ли отменили, не очень понятно. Вот если даже сравнивать, там же тоже речь шла про то, что надо вот как-то до Китая-то дойти. Оценивать, если вот эту трансалтайскую дорогу и, соответственно, вот проекты, которые еще не реализованы, тоже были СЕВСИБ. За счет каких источников можно финансировать? И самое главное, что дешевле, что дороже, что выгоднее?
4: Ой, слушайте, СЕВСИБ это все-таки по болотам, по лесам, по равнине.
1: По болотам, по лесам.
4: Но СЕВСИБ идет четко по сырьевым регионам. Это 100%. То есть тут даже вообще никаких вопросов. Угу. Там одним лесом заниматься миллионы гектар коммерческого леса и без всяких проблем, как бы, да, и можно им заниматься. Дело в том, что в Горно-Алтайской республике что-либо вырубить с точки зрения статуса заповедного достаточно почти всех частей, как бы, практически невозможно. Угу. А вот если СЕВСИБ пойдет от Нижневартовска на Томск, то там руби сколько хочешь. Там обычный коммерческий лес, никаких заповедников. Поэтому вопрос цены и окупаемости, он и здесь тоже очень важен. Но, повторюсь, строить новую дорогу на 4000 метрах над уровнем моря, ну или там в ущельях под этими 4000 метрами, Это крайне нетривиальная задача. Ну и Горный Алтай все-таки ближе к курортам, нежели к индустриальному
1: развитию. К промышленности. Но, насколько я понимаю, эти проекты все равно появляются не на пустом месте. Вряд ли они появляются просто потому, что кому-то эта местность нравится, он говорит, на поезде хочу туда доехать, а не на самолете, например, полететь.
4: Знаете, насколько привлекательным кажется этот маленький отрезок российско-китайской границы между Казахстаном и Монголией, что каждый политик, который его видит, мне кажется, задумывается над тем, что надо бы этим маленьким замечательным отрезком заняться. Да, он прям привлекает, он прям притягивает к себе.
1: Ага. А вопрос еще, смотрите, по поводу все-таки загрузки РЖД. С вашей точки зрения, придется здесь экстренно решать все-таки вопросы по, не знаю, расширению пути, по поиску еще, или все-таки все упирается действительно в более какую-то плотную интеграцию с казахами, например, ну, потому что объективно заторы там случаются, и сами компании контейнеры об этом говорят, и перевозчики об этом говорят. В общем, это понятно, что это и есть проблема.
4: Эта проблема все-таки решается скорее диспетчерской, коммерческой работой. От того, что мы построим в горах 1000 километров железнодорожных путей, которые смогут провозить там 10-15 миллионов тонн грузов, мы, боюсь, проблему эту не решили. Это немножко не так решается. У нас огромные протяженности по железной дороге, на которых еще надо налаживать диспетчеризацию со страшной силой. А строить здесь
1: Спасибо. Алексей, благодарю вас. Алексей Безбородов был с нами, управляющий партнер компании «Инфропроекты». Ну, в общем, проект выглядит красивым, но вопрос, конечно, его реализации. По поводу еще маршрутов. Короткий путь в Китай через Горный Алтай рассматривался еще в 2000-х. Как потенциальная трасса газопровода «Алтай». Но проект был отложен из-за ценовых разногласий, технической сложности строительства и необходимости пересечения природного заповедника плато Укок. О возможности строительства там железной дороги, позволяющей разгрузить БАМы Транссиба, РЖД задумалась еще в 2021 году. Тогда в монополии предполагали, что тоннель обойдется слишком дорого, но не исключали, что при строительстве железной дороги на эстакадах преимущество окупят затраты. В то время речь шла о пропускной способности 30 миллионов тонн, преимущественно угля из Кузбасса, Новосибирской области и Хакасии. Сейчас, говорят, рассматриваются 4 варианта трассировки Трансалтайской дороги. Конечная точка по-прежнему – это станция Авайтань в Китае. Начальные могут стать Бийск, например, станция Таштагол Западно-Сибирской железной дороги или Абаза Красноярской железной дороги. Протяженность трасс там разная, 825 километров и максимально 1123, самая длинная. В том числе небольшой участок 228 километров по территории Китая. Рассматривались 3 варианта разной протяженностью. Правительство включило трансалтайский проект в стратегию социально-экономического развития Сибирского федерального округа как часть как раз Северосибирской магистрали, о которой мы говорили. Но вот на данный этап действительно там стоимость СЕВСИП, она очень большая, 50 триллионов рублей. Требуется. Власти, как пишет издание, продолжают говорить о необходимости того или иного как раз меридионального транспортного коридора, дополняющего БАМы Транссиб, и в фокусе скорее более восточный коридор Махэнайба стоимостью 1 триллион рублей, то есть сильно, конечно, дешевле, чем предыдущие проекты. Сейчас будет информационный выпуск, потом небольшая реклама и потом «Умные парни».
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Число пострадавших при ударе ВСУ по Перми выросло до 6. За медицинской помощью обратились 2 человека. Они ехали в автобусе рядом с многоэтажным домом, который получил повреждения. Об этом написал в мессенджере Макс губернатор региона Дмитрий Махонин. По его словам, противник атаковал промышленные предприятия Прикамья, но, не достигнув результата, перенаправил дрон на жилой дом. Накануне Пермь оказалась под ударом украинских беспилотников. В результате атаки 1 человек погиб, 4 пострадали. Дмитрий Песков предупредил об ужесточении требований к Киеву по мере затягивания мирного процесса. Цитата: «Каждый прожитый день ухудшает положение Украины», заявил пресс-секретарь президента. Так Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, приведет ли затягивание переговоров к все более неприятным для Киева требованиям. Также он отказался комментировать оценки Верховной Рады по новым мирным предложениям США. По его словам, цитата, «все должно происходить в тишине». В Германии завод Volkswagen отдадут под производство систем ПВО. Автомобильный концерн объявил о продаже предприятия в Оснабрюке израильской Aurelius Capital федеральной земле Нижняя Саксония. На этом заводе прекратят выпускать автомобили в 2027 году. Затем там начнут производить вооружение. Главным проектом станут системы ПВО. Ранее стало известно о планах Volkswagen закрыть некоторые предприятия, сократить в ближайшие годы до 100 тысяч сотрудников по всему миру. Власти Москвы анонсировали мотофестиваль. Сезон езды на мотоциклах завершится 19 сентября. Мероприятие посвящено Году единства народов России, сообщает Департамент транспорта. В программе заезд мотоколонны по Садовому кольцу со стартом и финишем на проспекте Академика Сахарова. Также пройдет шоу-программа с выступлениями артистов, запланированы тематические мастер-классы и розыгрыш призов. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 85 копеек, доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. В Москве в эти минуты плюс 14, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 22. Атмосферное давление будет выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Реклама.
6: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается с семьи.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
7: Каждое воскресенье после 17 часов.
8: Гость в студии.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
10: Плесича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестивой.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
8: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
7: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
8: Умные парни.
1: 15.05. Столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». И наш умный парень Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга. Инсамар, социолог и политолог. Здравствуйте, Виктор Александрович.
11: Добрый день.
1: Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-8948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в Ютубе, в Рутюбе и в ВК. Давайте, наверное, начнем с выборов, точнее, с подготовки к выборам, потому что, во-первых, новый регион участвует. И здесь, конечно, интересно, какие социологические особенности, например, электорального поведения там фиксируются. Мы с вами и в предыдущие циклы избирательные выборные говорили про электоральное поведение, про разницу поколений, а тут все-таки новые регионы, и, скорее всего, есть свои особенности.
5: Да, безусловно, у нас действительно главное политическое событие года не за горами, 20 сентября, единый день голосования, точнее, три дня голосования, 18, 19, 20. Если говорить про новые регионы, то там, безусловно, есть своя специфика. Значит, угу. Во-первых, это не больше, не меньше историческое событие, когда новые регионы будут голосовать за депутатов Государственной Думы. То есть это прямо первый раз. Там есть своя специфика, связанная прежде всего с процессами происходящими. Ну, то есть, во-первых, другая политическая история.
1: Предыстория.
5: История и предыстория вообще, в том числе как-то более яркое сравнение у людей есть, что называется, представление о украинской политической системе, есть представление о российской политической системе. Там есть, безусловно, искажения, связанные с тем, что, ну, скажем так, есть большее предпочтение в сторону партии власти, об этом можно говорить определенно, ну, потому что, скажем так, ключевые события, связанные с судьбой регионов и со всем происходящим, они связывают именно с российской властью, и в этом смысле это переносится и на восприятие президента, и на восприятие «Единой России». Но это не означает, что другие партии находятся в каком-то совсем уж маргинальном остаточном положении, потому что можно говорить о том, что там есть уверенные ЛДПР, там есть коммунисты, там есть, в принципе, все. Другое дело, куда смотрят избиратели. Ну и, скажем так, поскольку как бы эта территория, находящаяся в зоне горячего конфликта, причем во многом до 22 года, то понятно, что там есть определенные предпочтения, связанные с выбором кандидатов. То есть, как универсальное требование, это вопрос, где вы были все это время. Ну, то есть, есть ли боевой опыт, есть ли понимание.
1: Это имеет значение, да,
5: это имеет значение для этих регионов, безусловно. Но, с другой стороны, я хочу напомнить историю. Мы проходили уже выборы в Государственную Думу в Крыму после его присоединения. Поэтому, ну, скажем так, власти, да и политическим партиям во многом легче, потому что есть крымский опыт и есть понимание, как работать в таких условиях.
1: А они как бы релевантны? Опыт Крыма и опыт новых территорий.
5: Но
1: вы понимаете, о чем я, да?
5: Да, я понимаю, о чем вы. Ну, то есть в чем-то да, в чем-то нет. Там может быть не такая сегментация, как в Крыму, но общий тренд и общий опыт, безусловно, имеет значение.
1: Партийцы. Вообще, насколько они успели там все-таки отметиться? Потому что, очевидно, совершенно можно билборды с призывными текстами размещать, можно по телевизору дебаты там устраивать и так далее. Но вопрос здесь, что здесь не только, условно, там пиар-технологии, здесь вопрос еще умения работать с людьми на местах.
5: Когда люди находятся в кризисных условиях, когда люди находятся в боевых условиях, то понятно, что все предпочтения носят максимально конкретный характер. Если говорить про предпочтения избирателей в этих регионах, то вот то, о чем я уже сказал, то есть как это личная судьба, то есть как вы участвовали в судьбе региона, что вы делали, где вы находились, какие ваши успехи и достижения. А ключевое суждение о той или иной политической силе, о политической партии, да и кандидатах тоже, это прежде всего волонтерская деятельность, это конкретные решения, которые могут быть атрибутированы политической силе, что они сделали конкретно для людей. И в этом смысле там, ну, можно похвалить тех же ЛДПР, Единую Россию, коммунистов, в принципе, все парламентские партии, безусловно, как бы на этом строили свою стратегию продвижения.
1: Но она чем-то отличается от, например, работы на как бы исторических территориях? На основных, скажем так, на...
5: Да. Ну, я думаю, что, наверное, даже можно говорить уже сейчас, то есть понятно, что когда мы разговариваем, ну, с избирателем, который там условно имеет опыт голосования с 93-го года, и он знает ЛДПР, он знает новых людей, он может им атрибутировать. Мы угу. зачастую даже слышим, что люди способны воспроизводить какие-то конкретные тезисы, претензии или, наоборот, похвалы в сторону партии за то, что вот они сделали вот это в историческом разрезе. Здесь, конечно, этого опыта нет, и как-то, безусловно, у партии была возможность и первого впечатления, и поддержать, и продвигать, и это, конечно, ну, другая ответственность и немножко другая коммуникация.
1: Есть ли принципиальная какая-то разница между просто формальной готовностью участвовать, например, в выборах, я имею в виду электорату, и реальной какой-то электоральной, например, мобилизации?
5: Ох, ох.
1: Или это мы поймем через, соответственно, вот через, через неделю уже, правда?
5: Давайте договоримся про термин мобилизация.
1: Нет, электоральная имеется в виду, что, ну, условно, мы понимаем, что есть там агитация, есть призывы, есть костяк людей, которые в любом случае на выборы будут ходить, такой самый дисциплинированный, политически заряженный и так далее. А потом речь идет о таких людях, знаете, соцопрос тоже проводят, мы с вашими коллегами говорили, ну, там есть колеблющиеся, но не в смысле, они понимают, за какую партию, а в смысле, что там пойду я, значимо для меня это, незначимо для меня это, я скорее про это.
5: Да, и в этом смысле это всегда две расходящиеся цифры. Когда мы задаем вопрос, намерены ли вы принять участие в выборах,
1: вот-вот-вот,
5: то эта цифра, как чаще всего, превосходит явку. Вот. Здесь есть, безусловно, социально одобряемый ответ, потому что, ну, если я гражданин, и если я патриот, и если я люблю родину, то, конечно, на выборы ходить надо. И дай-ка я отвечу социологу, что, ну, наверное, пойду.
1: Да, да.
5: С другой стороны, понятно, что если мы переместимся в штаб любой партии в эти оставшиеся дни, то ключевая задача любой партии — это достучаться и привести своих сторонников максимально. Привести их на участки, привести их в ДЭК, привести их там заранее в труднодоступных регионах, чтобы вот они обязательно дошли. И это технологические усилия, они чаще всего за этим стоит совершенно как бы легальные и легитимные способы работы.
1: Привлечение людей, да?
5: Конечно, угу. да. То есть в этом смысле, как это, если там, здравствуйте, мы были с вами ВКонтакте на протяжении всей кампании, пожалуйста, не забудьте прийти проголосовать за нашего кандидата. Вот это как бы универсальная формула, которая сейчас там произносится большинством да. партий. Но вы абсолютно правы, мобилизационные усилия партий, то есть вот насколько они способны мобилизовать свое ядро, это очень важный результат. И при этом, извините, еще, при этом мы понимаем, что есть определенная традиция. То есть, грубо говоря, есть партии, у которых рейтинг по всей выборке ниже, чем рейтинг среди тех, кто намерен точно прийти голосовать. Вот мы,
1: конечно.
5: Да. То есть это означает, что, ну, вот, как минимум можно говорить про две партии, у которых более дисциплинированные избиратели, которые, если говорят, что я пойду голосовать, они пойдут голосовать. Это «Единая Россия» и КПРФ.
1: Угу.
5: ЛДПР, я немножко безответственно, но тем не менее, приблизительно один в один, а вот у всех остальных немножко даже пониже. То есть в этом смысле я бы проголосовал бы вот за эту партию, но когда приходит день Че, ой, извините, дела не смог и так далее, и так далее, и не дошел.
1: А еще интересный вопрос все-таки про новые территории. А можно ли говорить о появлении вот в новых регионах какого-то своего типа избирателя, который, например, больше ориентирован на безопасность, на прогнозируемое будущее, на стабильность, запрос, может быть, у него более жесткий на государственную эффективность, ну, что-то подобное, что действительно отличает портрет избирателя, там, который находится на старых территориях, грубо говоря, который находится на новых территориях.
5: Вы знаете, я, наверное, соглашусь с вами, что вот этот вот прагматичный запрос и запрос там, как это, а вот появится здесь банкомат, а появится да. здесь та самая госуслуга, которая доступна для... На новых территориях это как бы носит более прагматичный характер. Но вот эта общая прагматичность, вот эта общая нацеленность на то, что, как это, что мы сможем получить, поддержав вас как кандидата или как партию, это сейчас, безусловно, общий тренд. Общий тренд и для исторических регионов, и для новых регионов.
1: Это поменялось? Ну, то есть, условно, раньше как было, что избиратель приходил, и он, для него выборы воспринимались несколько иначе, чем сейчас?
5: Да. Да, безусловно. И в этом смысле я люблю цитировать китайских мудрецов, как это, кошка может быть любого цвета, если она ловит мышей. Вот сейчас то самое время, когда в трудное время мы голосуем скорее не за идеи, не за измы, не за кто виноват и ни с чего начать, а за совершенно конкретные вещи.
1: А могу ли я предположить, что действительно это стало определенным трендом, потому что, ну, скажем так, и люди поменялись, и их отношения, там, не знаю, к выборам тоже поменялись, потому что, помните, несколько этих скандалов, связанных с какими-то, ну, такими странными, пограничными практически заявлениями некоторых, даже не политических лидеров, там, а громких депутатов, которые, видимо, за цитируемостью гнались, которые, если вы не пойдете на выборы, значит, вы там родину продадите, ну, что-нибудь такое. То есть, почему были предупреждения? Ребята, возьмите мораторий на какие-то скандальные заявления, не надо никого невротизировать. Время не то, это не шоу никакое. И в итоге просто кто-то из каких-то политических активистов вообще понял, что времена поменялись, а кто-то не понял, им напрямую сказали. Но политические, но времена поменялись, потому что, например, избиратель поменялся, его отношение к выборам поменялось, или в целом это какой-то процесс заявления?
5: Я бы здесь скорее все-таки ставил, ну, то есть, безусловно, есть личный опыт, и в этом смысле у нас как-то компетентность, избирательная компетентность избирателей, простите за тавтологию, она, безусловно, растет. То есть люди, выборы за выборами, они, ну, более-менее начинают понимать правила, понимают, чего можно ожидать, что будет происходить и что чего стоит. Но, с другой стороны, конечно, в первую очередь на это влияет мировая повестка. То есть все, что происходит в стране, все, что происходит в мире, это, безусловно, влияет на то, что происходит. И, ну, вот как пример, там, недавние события у наших западных партнеров, вот, то есть там громкая победа альтернативы для Германии показывает, что запрос на прагматичность, это не какой-то уникальный российский запрос.
1: То есть мы не в какой-то выборной песочнице находимся.
5: Да, и в этом смысле трудные времена требуют реальной политики. Со мной можно не согласиться, но тем не менее я считаю, что вторая победа Трампа это тоже вот этот вот как бы прагматичный запрос. То есть давайте вот как бы очистимся от всей этой шелухи, левацкой в плохом смысле этого слова, для того, чтобы поговорить про деньги, про здравоохранение, про интересы, про людей. Вот. Другое дело, выполнено это или нет, это можно обсуждать отдельно, но запрос на прагматизм — это не универсально российский сценарий.
1: Мы, кстати, вот интересно, если мы рассуждаем про какие-то политические тренды на Западе, например, с точки зрения там вырываются вперед леваки или праваки, и они имеют негативную коннотацию или положительную коннотацию, у нас вообще этого нет. Мы как-то вот как будто бы договорились вместе, что вы такие умеренные консерваторы, и мы вообще не делим друг дружку на левых и правых. Мы за то, чтобы вот там банкомат поставить, дорогу почините, как это, прогнозируемые какие-то события гарантируете, и все.
5: И да, и нет. Значит, я соглашусь, что в части патриотизма и в части, ну, скажем так, выбора там приоритетов родины, государства и страны, здесь скорее действительно есть консенсус. Но когда мы доходим даже до сценариев, мы видим, что у нас есть там, ну, безусловные разногласия и неоднозначность. Начиная от социальной повестки, там все эти рассуждения по поводу домашнего насилия, интернета, предпринимателей, собственности, способов выхода, здесь, безусловно, есть дискуссия и, безусловно, есть конкуренция.
1: А насколько запрос на как раз запрос на консолидацию, он устойчив? И что потенциально, например, способно его пошатнуть? Это какие-то внешние вызовы. Почему я именно про консолидацию говорю? Потому что чем ближе к выборам, тем больше, например, всякого беспокойства со стороны, попыток внедрить сюда беспокойство со стороны там, ну, не иноагентских каких-то деятелей, медиа, там, беглых, как я их называю, и так далее. Это даже не риторика западных медиа, это риторика как раз вот этих вот беглых активистов.
5: Да. Не хотелось бы подсказывать врагам.
1: Не будем.
5: Но
1: они же,
5: да,
1: щипают же.
5: Да, безусловно, единство является тем ресурсом, который, собственно, как бы обеспечивает, ну, вот эту вот, вот эта консолидация обеспечивает вот этот дополнительный ресурс и легитимность государства и способность, собственно, противостоять. Если говорить строго социологически, то 24-й год показал, что у нас есть единство с высоким запросом, ну, в смысле, с высоким подтверждением, то есть количество проголосовавших и распределение голосов показывает, что, безусловно, единство вокруг национального лидера есть и сохраняется. Изменилось ли что-то за эти два года, мы узнаем буквально вот через полторы недели, но что я могу сказать? Каких-то поводов для беспокойства, безусловно, нет. То есть то, что происходило на региональных выборах, то, что мы видим как бы в социологии, тренды, они, безусловно, показывают, что единство сохраняется. Еще скажу, что единство, наше единство, это, безусловно, основная мишень для наших идеологических противников. Мы это видим, все провокации, которые происходят, но, не знаю, можно ли об этом говорить, но там, вот, там личный опыт общения с севастопольцами, которые сейчас, ну, скажем так, находятся в особой ситуации с белгородцами, показывает, что, ну, скажем так, там эффект зачастую обратный. Ну, в том смысле, что вместо паники и разобщенности растет сплочение и способность противостоять.
1: Я где-то слышала точку зрения, когда опять рассуждали про те технологии, которые пытаются внедрять враги, как они пытаются там, значит, в этой информационной войне участвовать перед выборами и так далее. У нас даже комитет отдельный есть в Государственной Думе, напомню, по противодействию вмешательству в выборные процессы. Как говорят, у них не получается, потому что вот для них там, условно, российское общество, что было, когда они были здесь на легальных основаниях, что были, когда они сейчас не на легальном вообще, и очень часто под уголовным преследованием, весь избиратель в пределах Садового кольца. Ну, как бы вообще восприятие России было в пределах Садового, а то и Бульварного кольца. А дальше, как говорил, помните, Жозеп Боррель, кругом к джунгли.
5: Да.
1: Это как раз было основой, ну, как бы это очень пренебрежительное отношение, но и в том числе это определенная, как бы, возможность для устойчивости, потому что они не знают, как, ну, как условно, работать, да, как вот это вот монолит, каким, почему это монолитно? Потому что для них вся Россия — это, вот, как я уже сказал, Бульварное кольцо.
5: Ну, не будем обижать жителей внутри Бульварного кольца.
1: Нет, не все, не в смысле, что они либералы какие-то.
5: Да-да-да, я понимаю, но я с вами, безусловно, Евгения, соглашусь, потому что иногда просто диву даешься с двух моментов. То есть, во-первых, удивительное непонимание своей страны и людей здесь живущих, а во-вторых, ну, простите, как бы, ну, иногда просто скудоумие. Ну, то есть в этом смысле, ну, то есть как-то давайте причиним добро принудительно, я знаю, как вам жить. Ну, я не видел ни одного случая, наверное, не приведу, когда это приводило к успеху
1: политическому. У нас слово «либерал» так и останется ругательным, как вы думаете?
5: У нас есть партия ЛДПР, у которой в названии сохраняется слово «либерально-демократическое». Вот. Но то, что... как это, большая трагедия состоит в том, что либеральная идеология от своей оригинальной задумки потеряла очень много не только у нас, но и в западной традиции тоже. И в этом смысле, ну вот как бы либеральные по прошествии времени стали обозначать слишком разные явления. Поэтому, ну да, печаль.
1: Как это, по-моему, изречение было Достоевского, что он тоже ругал же русских либералов того времени, что русские либералы — это не человек, которому там, ему не нравится действующая власть в России, а это человек, которому, в принципе, бесит само существование России. Ну вот примерно так это уже тогда ощущалось. А если возвращаться к прагматичному избирателю, вот что сильнее все-таки влияет на выбор? Какие-то идеологические установки, может быть, личное доверие к кандидату, может быть, ощущение конкретной пользы от его работы или что-то еще?
5: Значит, ну, давайте по порядку. Голосуют все-таки за людей, и в этом смысле у некоторых партий есть уже преимущество в силу того, что у них, ну, вот кадровый состав, кадровый подбор, ну, может быть, чуть выше. в силу успехов, в силу того, о чем скажем чуть позже. Если говорить про предпочтение кандидата, то это безусловный профессионализм, безусловная компетентность и безусловная, как говорил герой боевика 80-х годов, какие будут ваши доказательства. Вот, вот ровно здесь точно так же. То есть какие будут доказательства того, что вы сможете сделать для нас вот это и сможете решить наши проблемы. А дальше уже идет ориентировка по партийному бренду. И если говорить про выборы по партийному бренду, то здесь тоже прагматизм давлеет. Потому что сейчас, грубо говоря, как бы это ни звучало, но способность работать с государством, способность привлечь ресурсы из бизнеса, способность влиять, ресурсность вообще является в том числе знаком предпочтения. Потому что когда люди на фокус-группах говорят, вот я буду голосовать за партию X, потому что эти точно сделают, или у этих точно есть ресурс, это тоже вот тот самый прагматизм, о котором мы говорим.
1: А можно ли сказать, что современный избиратель, вы сказали, что его грамотность и компетенции повышаются, и он стал более требовательным к власти?
5: Да, конечно. Да, конечно. Вот, ну, здесь масса чего влияет на, скажем так, на электоральное поведение. Понимаете, как это? Есть персонаж, есть известный политтехнолог отечественный, вот, Борис Березовский, который говорил, как это, дайте мне телевизионный канал, и я выберу кого угодно. Ну, я не ручаюсь за точность, но...
1: Ну, про это дело,
5: да-да-да, про вот, это говорил. То сейчас это уже так точно не работает. Люди понимают, люди более критично воспринимают информацию, люди способны проверять, перепроверять. Они не стали менее эмоциональными, они не стали менее живыми, но вот эта избирательная компетентность, раз уж мы такой термин придумали, давайте его использовать, она, безусловно, есть.
1: Есть, но здесь, правда, вопрос еще возрастов, потому что даже если понаблюдать, у нас есть некоторые партии, которые сознательно ушли в социальные сети, в агитацию, причем в запрещенные социальные сети. Я видела эти ролики, там все. И по ощущениям, вот тоже поколенческий аспект есть, то есть, условно, более взыскательным и требовательным избирателем стали те, у кого есть довольно серьезный послужной список в избирательных кампаниях, то есть, там, не знаю, с нулевых, с 90-х годов, и они, условно, телевизору не доверяют или интернету, у них своя просто критичность мышления сформировалась. А есть другая категория подрощенных, или там, ну, молодежи, которые, да, телевизор не смотрят, но они в интернете. А в интернете многие приходят.
5: Ну, справедливости ради, как-то, если бы мы с вами разговаривали в 2021 году, то как это, можно ли выиграть выборы без интернета? Скорее, да. А если мы разговариваем в 2026 году, то точно можно говорить, что выиграть без интернета уже невозможно.
1: Надо туда идти все равно.
5: Надо идти туда все равно, и все пошли. Вот. Другое дело, что можно ли выиграть выборы только в интернете, вот это отдельный как бы большой полемический. Но, вы знаете, я немножко в другую сторону сверну. Значит, у нас есть как бы некий нарратив, такой немножко сказочный, который используют в той или иной степени все партии. Это нарратив про вымышленный СССР. То есть СССР, которого не было.
1: Да.
5: Вот. И каждая партия рассказывает свою историю. Ну, то есть в этом смысле, как это, вопрос, куда мы идем, он для всех актуален, и все ищут ответ, конечно, в прошлом. Империя, СССР, 90-е. Ну, то есть, вот. И в этом смысле нарратив про вымышленный СССР, он используется всеми.
1: Продолжим после информационного выпуска. Виктор Потуремский с нами, директор по политическому анализу Института социального маркетинга Инсамары и социолог-политолог.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Дмитрий Песков заявил, что участие Европы в переговорах по Украине может их осложнить. ЕС делает все для продолжения войны, сказал пресс-секретарь президента России. Об этом он заявил на брифинге. Так, Дмитрий Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова спецпосланника президента США Стива Уиткофа о том, что советники по нацбезопасности Великобритании, Германии и Франции присоединились к переговорам американской делегации в Киеве 6 сентября. Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к компромиссам с Россией. Речь идет о сфере энергетики и поставках продовольствия. По словам главы киевского режима, страна готова искать взаимоприемлемые решения в этих областях. Он подчеркнул, что упомянутые темы болезненны не только для Украины и России, но и для всего мира. Зеленский отметил вопрос экспорта зерна, заявив, что он имеет критическое значение для многих государств Азии и Африки, в частности, для Индии, Египта и Саудовской Аравии. Ранее Минобороны России сообщало об ударах по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. 23 июля министр аграрной политики Тарас Высоцкий заявил, что суда перестали заходить в украинские порты. ФАС возбудило 51 дело по ситуации на топливном рынке. Ведомство вынесло 81 предупреждение, сообщает Кабмин. В правительстве добавили, что власти намерены повысить качество прогнозирования ситуации на рынке нефтепродуктов для превентивного реагирования. Подчеркивается, что ряд компаний принесли плановые ремонтные работы на НПЗ, что позволит направить дополнительные объемы топлива на внутренний рынок. Кроме того, вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам проконтролировать соблюдение требований к маркировке топлива экологических классов К2, К3 и К4. Также зампред правительства дал указание проработать соглашение между Минэнерго, ФАС, малыми НПЗ и независимыми АЗС для регулирования ценообразования. По словам Новака, необходимо заблаговременно определять объемы импорта топлива для внутреннего рынка. В Домодедове у пассажирки изъяли каску Первой мировой войны. 27-летняя россиянка прибыла из Лондона транзитом через Каир. Женщину остановили в зеленом коридоре. В ее чемодане инспекторы нашли стальную каску Адриана 1915 года. Сотрудникам таможни женщина заявила, что купила каску в сувенирном магазине во Франции в качестве подарка родственнику. При этом о необходимости предоставления документов и заполнения декларации она не знала. В Федеральной таможенной службе заявили, что по результатам экспертизы было установлено, что обнаруженная каска была разработана более 100 лет назад генералом французской армии Агюстом Луи Адрианом и представляет собой культурную ценность. Находка изъята, возбуждено дело об административном правонарушении. Женщине грозит штраф с возможной конфискацией. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 85 копеек, доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. В Москве в эти минуты плюс 14, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 22. Атмосферное давление будет выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
11: Реклама. Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
12: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
13: Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
14: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
15: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
16: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
17: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
18: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
2: Внимание! Говорит Москва.
19: 94.8.
7: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: 15.37 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Виктор Потуремский здесь, директор по политическому анализу социального маркетинга «Инсамар», социолог и политолог. А про предвыборные, наверное, дни мы говорим. И сюда же вопросы не только про избирателей, сюда же вопросы и про, например, идеологию, про патриотизм. Вот рост патриотических настроений среди молодежи. Это какой-то тренд укрепившийся? Или это какой-то сдвиг в массовом сознании, например?
5: Это тренд укрепившийся. Вот. Угу. Он начался, конечно, 22-й год, да, послужил катализатором, безусловно. Вот. Ну, то есть, угу, скажем так, все происходящее значительно изменило жизненные стратегии.
1: Так.
5: И одно дело как бы жить в одном мире, а потом оказывается, что живешь совершенно в другом. Вот. И в этом смысле, ну, мы как-то раз этот термин ввели, и я его еще раз процитирую, то есть у нас во многом как бы молодежи пришлось переоткрывать свою страну.
1: Угу.
5: В том смысле, что не все здесь так плохо, не в том смысле, что здесь нельзя жить, нельзя...
1: Какое-то не надо верить написанному, надо глазам.
5: Да,
1: глазами,
5: да,
1: посмотреть,
5: да,
1: на все.
5: Да, да. И, ну, и в условиях, понимаете, молодежь, она же вместе со страной. То есть в условиях сплочения, в условиях того, что когда есть реальные, невыдуманные угрозы, и они видны, ощутимы, то, безусловно, люди как бы определяют свою позицию. Вот. И у нас, угу, сейчас рост патриотических настроений среди молодежи, и в том числе и в электоральном поведении, это, да, это является уже сложившимся трендом.
1: Но это, опять же, тренд, который просматривается не только в нашей стране, а это какой-то общемировой тренд, или мы можем выделить определенные такие, знаете, штрихи, которые характерны для России? Потому что молодежь всегда была объектом. Ну, как бы вопрос, насколько с ней хорошо работали, не знаю, там, системные партии и так далее, и молодежь всегда была очень лакомым куском как раз для тех, кто там, условно, боролся с режимом. А сейчас получается, что как будто бы или молодежь стала другой, или воздействие деструктивных стало меньше, идеологических, я имею в виду, или еще что-то.
5: Очень-очень сложный и очень-очень большой вопрос. Угу. О чем можно говорить точно? О том, что если бы мы были с вами опять там, в выборном штабе или работали со стороны партии, то это молодежь — это, безусловно, очень сложная аудитория, очень требовательная, обладающая другим опытом, другими запросами, и к чему молодежь точно нетерпима. Молодежь точно нетерпима к имитации. То есть была такая шутка во времена перестройки на КВН: партия, дай порулить. Вот. То есть в этом смысле молодежь голосует не за обещание дать порулить, а за реальную возможность построения карьеры, за реальную возможность порулить, за социальные лифты, за те реальные условия, которые есть. И здесь, безусловно, молодежь очень разная. И она очень разная, что на Западе,

0: квартира, образование, работа, дети.
1: Путешествия.
0: Путешествия.
1: Мир посмотреть.
0: Путешествия, вот, это, безусловно, как бы повестка. Но по большому счету, ну, это актуально и в 21, и в 35, а в условиях современной медицины так и в 40 актуально. Да. Вот, то есть это все те же вопросы, которые, собственно, и для всех избирателей. Но, как это, юношеский максимализм никто не отменял.
1: Но это и нормально.
0: И это правильно.
1: Что он есть. Просто вопрос, умеем ли мы, например, у нас сформировалась какая-то система по работе с этим максимализмом. Потому что вопрос, конечно, что вообще молодежь вкладывает в понимание быть патриотом. Потому что у государства есть свое понимание такое, что такое патриот. И государство даже, да, ему же удобно все по линейке измерять в табличке Excel. Там какие-то движения появляются, какие-то конкурсы проводятся, какие-то еще что-то. Но это внешняя атрибутика. Но мы же хотим, чтобы это было не пустотой ради отчетности.
0: Вы знаете, я вам как-то...
1: Да, я тоже как максималист рассуждаю.
0: Немножко спровоцирую вас.
1: Давайте. Вот.
0: Значит, у нас было решение, что у нас в школе появятся уроки о важном.
1: Да, у меня сын, знаете, как их любят. Вот это для меня было открытием.
0: Тогда как бы вас спровоцировать не получится, потому что вы как-то... Но тем не менее, вспомните, какая была дискуссия по этому поводу. Нет, уберите руки, дети...
1: У меня в чатике родительском, знаете, какая дискуссия была по этому поводу? Не надо им ничего рассказывать, ни на что там навязывание какое. А ко мне сын приходит, говорит, посмотри, что нам показывали. И мы смотрим с ним это.
0: В результате дети стали, уж простите за это слово, здоровее, потому что, ну, как бы вопрос, кто я, куда я иду, он все равно есть. И лучше так, чем никак. А во-вторых, как это ни странно, уроки о главном стали в том числе проводником и для взрослых, и в том числе повод для того, чтобы поговорить взрослым с детьми про родину, про то, что происходит вокруг. И...
1: Там скорее вопросы, знаете как, там вопросы к форме. К форме разговора, к форме трансляции. Вот бывает, к форме, да.
0: Бывает по-разному.
1: Вот бывает абсолютно. А сам факт, ну, то есть вы считаете, что это принесет какие-то плоды, это сформирует у людей определенное понимание того, что есть их страна, какое место я в стране занимаю. И получается это такой, знаете, не спущенное сверху какое-то идеологическое... как сказать, идеологический какой-то стержень. То есть нет вот этого идеологического патернализма. Мы вот просто есть некая масса, нам говорят вот куда, да, как претензии к современной России были, а дайте нам какую-нибудь идеологию, почему вы не даете идеологию? А она как будто бы вопрос, она изнутри формируется, и государство это чует и подхватывает? Или все-таки мы говорим о употреблении, когда нам дают, и мы это принимаем или нет?
0: 22-й год и все происходящее – это перепридумывание, переопределение очень базовой вещи, которая называется идентичность.
1: Да.
0: Мы жили в одной идентичности, сейчас ответ «кто мы, кто не мы», «кто за, кто против», «куда мы идем, откуда мы пришли» — это все вопросы, на которые мы сейчас ищем ответы вместе.
1: Угу.
0: Но представить себе не то, что социальную группу, а даже человека без идентичности, ну, это уже психиатрия, то есть это невозможно. То есть в этом смысле... А вопрос идентичности, он очень-очень важен. И без этого невозможно. И на этот вопрос придется отвечать всем. Детям, взрослым, молодежи, нам всем.
1: Уже находятся ответы на этот вопрос?
0: Ну, конечно, безусловно, потому что мы существуем. И существуем как суверенное государство. И в этом смысле у нас есть безусловный как бы консенсус внутри общества. То есть мы хотим... жить, как бы пафосно это ни звучало, но вот консенсусный ответ сейчас, как это, жить на своей земле по своим правилам. Это универсальная формула для Сибири, Кавказа, Москвы и всего прочего.
1: Мы стали менее восприимчивы к смыслам, которые пытаются внедрять извне?
0: Ну, в том числе. Вот, в том числе, то есть давайте вспомним, какие колоссальные ресурсы, были потрачены, например, в 2024 году на дискредитацию политических процессов, политики в стране, я имею в виду выборы президента. Эффективность этого была, ну, такая. То есть это означает, что уже прививка есть. Понимаете, как бы, может ли существовать современный мир без информационной войны вообще?
1: Нет, конечно, информационная война всегда была,
0: но,
1: а сейчас тем более.
0: Да, и она становится все жестче, она становится, ну, то есть, понимаете, как это, в 17 веке, как была устроена война? Люди в красивой форме выходили, строились друг напротив друга,

0: и по определенным правилам воевали. А чем дальше развивалось как бы представление о войнах, тем больше как бы они начинали, ну, то есть современная война, она тотальная, когда является ли ребенок мишенью на войне? Нет, никогда. Но, к сожалению, в информационной войне мы видим это как факт. То есть, когда несовершеннолетние идут, совершают противоправные действия, совершенные под воздействием информационных воздействий на них, это, безусловно, как бы война. И здесь это очень большие вызовы.
1: Но вопрос, понимаем ли мы, какой есть, как бы, какой щит. То есть, это классическая битва щита и меча. Как раньше говорили, да, кроме женщин и детей, сейчас это уже не работает. Наоборот. А вопрос, понимаем ли мы, как с этим справляться? Потому что даже если проанализировать сводку новостей, вот вы говорите про детей, которые совершили преступление под воздействием мошенников, там же есть очень много трагических историй. Потому что есть категория людей, которым, да, вот возьми, мы тебе дадим 5000, иди релейный шкаф поджигай. А есть другие истории, там мальчик, который попался на том, что у него мама умерла, ему мошенники сказали, ты сможешь там что-то с ней, спиритический сеанс провести, если ты там что-то сделаешь. Он что-то сделал, его приняли, и вот сейчас с ним отдельно работают, и со следователями с этими работают отдельно, что это не линейная история. Что нужно смотреть действительно, что воздействие мошенников, воздействие на психику и так далее, это вообще ну, какой-то темный лес, и линейно подходить к вопросу, совершил преступление виновен, уже, видимо, нельзя.
0: Это очень сложный, очень многослойный вопрос. Вот. Безусловно, как бы то, что делает государство, и собственно, на это есть запрос. То есть оградите нас от этого, и в этом смысле государство пытается вводить какие-то препоны, запреты и так далее. Вот. Но, безусловно, здесь есть еще очень много слоев, связанных, в том числе и идентичность, о которой мы говорили, то есть понимание, где свои, где чужие. Безусловно, как бы формирование опыта, знания, культуры, в том числе информационной безопасности, правильному поведению в интернете, научить детей многим правильным вещам. Это, ну, на самом деле, как бы ответов, я соглашусь, ответов здесь меньше, чем вопросов.
1: А насколько сегодня вообще возможна конкуренция, например, политических смыслов, идеологических смыслов в условиях как раз информационной войны? То есть, знаете, парадокс, я подумала, Виктор Александрович, 25 лет назад, когда политические мировые смыслы определялись только одним зданием на капиталистском холме, и это все очень хорошо экспортировалось, правда, а кто не хотел это брать, тем там, делали всякие неприятные штуки, все равно это внедряли. Интернета было меньше, способов информационного воздействия было меньше. Сейчас интернета очень много, способов информационного воздействия очень много. А эти смыслы уже не находят, это не является зерном, которое в плодородную почву опустить, и там взращиваются нужные ростки. Вот в этом тоже парадокс.
0: Ну и палка на самом деле всегда о двух концах. Вот. В том числе, что, ну, то есть один из эффектов всего происходящего, это то, что у нас, ну, скажем так, если не рухнул окончательно, но и как-то коллеги бы, наверное, сказали, что все это как бы как миф погребен, вот, но, скажем так, представление, мы говорили про вымышленный СССР, вот, а у нас есть, например, там представление о вымышленной Европе с ее как бы европейскими ценностями.
1: Коллективный Запад.
0: Да, коллективный Запад. Вот, у нас было представление о Соединенных Штатах как о как бы неком гегемоне, который, ну, скажем так, показал более чем странные результаты при столкновении со страной третьего мира в Ормузском заливе, вот, и не знает, как из этого выходить. Поэтому вызовы, они, ну, в смысле, палка, она бьет всегда как-то два конца, которые, в общем, нужно всегда учитывать. И поэтому сейчас во многом проблема, что все рассуждения про этику, про прекрасное будущее и так далее, их очень трудно подтвердить. Вот, и сейчас идет во многом эта кропотливая работа вот поиска нового мира, новых правил, потому что, ну, без правил в любом случае нельзя.
1: Вам не кажется, что есть определенная растерянность, потому что одно дело, даже когда мы формировали, ну, видимо, свою новую идентичность, используя такой нарратив, что там мы не Запад, мы там антизапад, например, то есть это всегда хорошо, мы не такие. Следующий вопрос, а мы какие? Это вот ваш... А мы какие? И более того, если сам Запад испытывает, коллективный Запад, Европа, не знаю, Америка, испытывают очень серьезный кризис целеполагания, и мы это видим, а означает ли это, что поле стало пустым? Но когда все привыкли следовать определенным трендам, которые не задавали, просто ты встраиваешься или борешься с этим. Это вот два очень удобные, две удобные позиции. Или принимать, или бороться. А теперь, получается, надо самим что-то формулировать.
0: Я не соглашусь с вами в термине «растерянность». Я бы предложил говорить про «не успеваем». Угу. Мы запаздываем. Ну, то есть скорость изменений такая, что общество не всегда успевает за этим. Вот, общественные процессы, они быстрые, но не такие быстрые, потому что требуют рефлексии. Мы сначала делаем...
1: А потом думаем.
0: А потом думаем, что же из этого... Как это? А того ли мы хотели?
1: Это правда.
0: Вот. И в этом смысле, понимаете, вот вы очень важный затронули момент. Есть, на самом деле, когда говорят о идентичности, есть... Можно говорить как минимум о двух идентичностях. Mm-hmm. Идентичность позитивная. Мы вот такие, мы будем делать вот так, мы будем делать вот так. И вторая идентичность – это мы не такие. Mm-hmm. И когда общество находится в состоянии мобилизации, то неизбежно в любом обществе, в европейском, в украинском, в американском, угу, происходит доминирование так называемой мобилизационной идентичности.
1: Все на нервике.
0: Все на нервике, и как бы ключевой вопрос это, как это, давайте отличим своих чужих, поэтому угу, вот, как это, мы не такие, мы не будем делать так, а какие мы? А для того, чтобы ответить, какие мы, нужно эти вопросы задать, зафиксироваться, и, к сожалению, это требует и времени в том числе.
1: Да, и все это происходит в условиях информационного перегруза, когда кругом информационное воздействие. А точно, понять границу между информационным воздействием и реальным изменением общественных настроений как?
0: Простите, еще раз.
1: Смотрите, мы говорим, что меняются тренды определенные, да, меняется восприятие людей, там, себя, например, своей страны, под воздействием, например, каких-то стресс-факторов, или просто меняется поколение, меняется их мировоззрение. Кто-то говорит, ну, это на них, не знаю, интернет повлиял. Кто-то говорит, да нет, просто мир не стоит на месте. И вот здесь, понимаете, и вот есть и группа людей. Нет, но если бы вот интернетов не было, и надо все отключить, понимаете, тогда и воздействия никаких не будет. А общество-то, оно же меняется не под воздействием интернета, оно как бы и другому подвержено.
0: Конечно, это очень...
1: Вот я про да, это да, скорее да, говорю.
0: У нас, конечно, очень, очень сложные, очень многофакторные, очень многофакторные аспекты. Вот. И в этом смысле угу, мы даже с вами в этой студии говорили по поводу того, что как это... вот это вот как-то наивно-политическое из, даже не из 17-го, а, наверное, из 14-го, 13-го века.
1: Там, вот,
0: все в СБУ, рожать, значит, там, как это, на завод и так далее, и так далее. Мы просто как практики с вами видим, к чему это приводит.
1: Ну, просто, вот действительно, есть сигналы, которые социологи, например, там, или медички видят раньше, чем они становятся заметны, например, в публичном поле. Вот скорее про это речь идет.
0: Да, да. Да, и в этом смысле мы понимаем, что ну, некоторые вещи не будут услышаны, не будут поняты и не будут восприняты.
1: Если сравнивать, вот сейчас 26-й год, модная тема, кстати, тоже в социальных сетях, сравните, как это, вот 26-й год, я даю себе послание с 20-го года, и это ужас и кошмар, верните мой 18-й, ну что-то такое. Если сравнивать состояние общества, российского общества в текущем году с предыдущими годами, оно стало, не знаю, более сложным, оно стало более устойчивым, оно стало более крепким или, наоборот, невротизированным, и все, знаете, как закрылись и говорят, ну вот, сейчас надо потерпеть, а потом что-то будет. Потому что мы с вами, помните, обсуждали явление... Я сейчас глаза закрою.
0: Да-да-да,
1: открою. Открою, а там снова 19-й год.
0: Угу. Если говорить в целом, значит, да, да, да, безусловно, есть определенная нормализация ненормального. В том смысле, что, безусловно, есть адаптация общества, и общество научается жить в этих чрезвычайных условиях. Угу. Второе, что есть. Второе, это есть то, что характеризует все это время, и это никуда не уходит, это тревога. Тревога как естественная реакция на неопределенность и на все происходящее. Потеря контроля, невозможность планировать, непредсказуемость, когда прогнозы не сбываются, а зачастую происходит с точностью до наоборот, то все это растет как раз к росту тревоги. Что, какая опасность тревоги? Тревога — это не страх. Тревога — это эмоциональное состояние, описывающее, что будет что-то плохо, но когда, что и где, не очень непонятно. Вот. И это, безусловно, конечно, это очень энергозатратный, тяжелый эффект, который есть. Безусловно, копится, ну, то есть, поскольку тревога, то, безусловно, поскольку она ресурсно-затратная, безусловно, у нас копится как бы усталость, связанная от повестки, от всего происходящего. В частности, это проявляется в том, как, что люди, ну, начинают более тщательно и буквально нормировать потребление информации.
1: Ну, это нормально.
0: И это естественно, потому что, ну, как бы, это вредно, вот, значит, но с другой стороны, воля, самосохранение и сплочение сохраняются как безусловный тренд.
1: Эта тревога становится вызовом, например, системным вызовом для государства, но потому что на тревогу тоже как, да, реагируют. Вообще очень часто людям сложно переживать, что рядом кому-то тревожно, боязно. У нас вообще это стигматизированное чувство, как это у нас есть. Будь мужиком, соберись. Это вот ко всем относится, к женщине, так говорят, тревожному мужчине, мальчику, там, девочке и так далее. А понимает ли государство, что с этим надо системно работать? Не в смысле, говорит, перестань беспокоиться, а в смысле, что признать, что это есть, не обвинять человека, что он слабый, а понимать, что с этим делать?
0: Вы знаете, это одно из базовых изменений, которое произошло в политической коммуникации даже не в этом году, а, ну, скажем так, в течение последних лет.
1: Так.
0: То есть у нас эффективные политики, которые сохраняют контакты, которых слышат люди, они со всей неизбежностью стали психотерапевтами. Как бы громко это ни звучало. А базовая вот точка, я грубо, совсем грубо, но тем не менее, психотерапия начинается с того, что человек оказывается в условиях безопасности. То есть я принимаю, что с тобой происходит. И в этом смысле быть политиком в 26-м году — это, безусловно, принимать состояние, настроение, признавать наличие интересов, проблем своих избирателей. Это вот как-то критическое развлечение. Если этого нет, то все остальное, увы, невозможно. И мы это видим там по политическим карьерам. Вот, поэтому политикам это не нравится, но им пришлось наращивать свою психологическую компетентность, коммуникационную компетентность в этих условиях, безусловно. Потому что тревога, она изменяет ракурс восприятия.
1: Тревога, да, да, неизвестность рождает тревогу.
0: Значит, во-первых, если человек находится в состоянии тревоги, у него появляется та самая избирательность. Меня интересует только то, что касается меня, что принесет мне пользу.
1: Фиксация.
0: Да, а не надо мне рассказывать вот про это меня не касается. Скажите, что будет происходить со мной. Если вы не можете ответить на этот вопрос, ну, уходите, вы не будете услышаны, просто не будете услышаны. Если человек находится в состоянии тревоги, то его не интересует, что будет через 5-10 лет. Скажите, что будет завтра. Я смогу отправить ребенка в школу, смогу собрать урожай, заправлю ли я машину. Вот давайте говорить о конкретных вещах.
1: Виктор Потуремский был с нами, директор по политическому анализу Института социального маркетинга «Инсамар», социолог, политолог. Виктор Александрович, спасибо. Ждем снова.
0: Спасибо вам.
1: Далее новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16 часов, в студии Филипп Клейменов. Здравствуйте. Владимир Путин провел рабочую встречу с ВРИО губернатора Тверской области. Президент принял Виталия Королева в Кремле. Глава государства обсудил с ним социально-экономическое развитие региона, поддержку участников СВО и их семей, а также подготовку к осенне-зимнему периоду. На встрече Королев попросил Владимира Путина поддержать и выделить в приоритет газификацию ряда объектов Тверской области, а также издать указ о проведении 900-летия Твери в 2035 году. Мария Захарова пообещала ответ России на высылку дипломатов из Венгрии. Он будет жестким и болезненным, заявила официальный представитель МИДа. Об этом она сказала в комментарии РИА Новости. Сегодня министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан проинформировала посла России в Будапеште о высылке 10 сотрудников дипмиссии. Air Tanzania возобновила авиасообщение с Россией. Из аэропорта Внуково вылетел самолет авиакомпании. Перерыв был небольшим, всего несколько дней, сообщила пресс-служба авиагавани. 4 сентября стало известно, что Air Tanzania приостановила полеты в Россию. В тот же день было объявлено, что их возобновят 7 сентября. Во Франции спрогнозировали худшие показатели производства вина за 30 лет. Причина – рекордная жара и засуха. По информации газеты «Гардиан», которая приводит данные Минсельхоза страны, виноделы произведут менее 34 гектолитров вина. Это на 6% меньше, чем в прошлом году, и на 17% ниже среднего показателя за 2021-2025 годы. В свою очередь, издание «Политико» передает, что из-за жаркого лета виноградарям Шампани пришлось завершить сбор урожая. Они пошли на такой шаг из-за стремительного роста уровня сахара в ягодах, что могло повысить показатели алкоголя до недопустимых значений. Минувшее лето во Франции стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений с 1900 года и вторым самым засушливым с 1959. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 85 копеек, доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. В Москве в эти минуты плюс 14, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 22. Атмосферное давление будет выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: А вы говорите, мили.
7: Я его что?
6: Тоже мне мили.
7: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого... своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 17:00. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 16:07. У микрофона Евгения Волгина. Это радиостанция «Говорит Москва». Мы с вами в прямом эфире. Очередную порцию новостей я вам сейчас представлю. Координаты. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в Ютубе, в Рутюбе и в ВК.
2: В движении.
1: С движением в Москве все стабильно. Внешняя сторона МКАДа в районе Калужского шоссе, там дорожные работы, поэтому есть небольшая пробка. На внутренней стороне в районе скоростного диаметра Симферопольского шоссе аналогично. На МКАДе, в принципе, в остальных местах все прекрасно. Третье транспортное кольцо, район Большой Тульской улицы, здесь пробка из-за дорожных работ. В районе проспекта Багратиона тоже какие-то дорожные работы ведутся. Внешняя сторона Лефортовского тоннеля от шоссе энтузиастов желтая, потому что там тоже что-то то ли моют, то ли чинят, непонятно. Садовая едет хорошо, за исключением района. За исключением, смотрите внимательно, это район Павелецкой, район съезда на Ленинский проспект. И пробка есть, так, сейчас я даже вам скажу, где. Это Маховая улица, это район Софийской набережной. Если вы здесь едете, Большой Каменный мост и вот все подъезды, которые сейчас ведут к Кремлю, вот там вот пробки.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Поток. Новости этого дня.
1: Дмитрий Песков заявил, что Россия уверена в скорой победе в СВО. Далее, в России предлагают упростить установку электрозарядных станций на парковках многоквартирных домов. Минпросвет открывает телефон доверия, по которому школьники могут сообщать о любых проблемах и конфликтных ситуациях. И Яндекс.Музыка вводит новые правила работы с ИИ-контентом.
4: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, Россия уверена в скорой победе в СВО. Боевые действия продвигаются очень успешно для Москвы, сказал пресс-секретарь президента в преддверии саммита БРИКС. По его словам, условия для завершения конфликта были обозначены Россией еще 2 года назад. Они жестко определены, и Киеву необходимо взять на себя ответственность и принять решение. Песков подчеркивает, что Россия не хотела и не начинала войну на Украине, а пытается ее закончить. Он напомнил, что первопричины конфликта проистекают из госпереворота на Украине в 2014 году, который был срежиссирован западными странами. Но в данном случае речь идет как раз об утверждении Дмитрия Пескова, который говорит, что Россия уверена в скорой победе СВО. Вот вопрос: скорая победа, что это за сроки такие, обозримы ли эти сроки, почему вдруг Дмитрий Сергеевич про сроки заговорил, связано ли это, например, с визитами американцев или еще с чем-то. Михаил Александров, доктор политических наук, специалист по военно-политическим вопросам. Михаил Владимирович, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, откуда, с вашей точки зрения, с чем связан тезис о скорой победе в СВО? Почему какие-то... Вот скорая, это что за срок такой?
7: Ну, мне кажется, народ ждет скорой победы, потому что специальная военная операция идет уже достаточно долго. Вот, нужны результаты, они есть, вот, но пока мы не видим победы. Вот, это вызывает определенное разочарование в обществе. С другой стороны, наши враги на Западе, они эксплуатируют эту тему, говорят, что Россия не способна одержать победу, поэтому Украина должна дальше сопротивляться, должна дальше сжигать в костре войны свое население. Так уже несколько миллионов украинцев погибло. Так что вот... Тут и политические аспекты, внутриполитические, внешнеполитические, поэтому вот заговорили о скорой победе.
1: Угу. Но вопрос, во-первых, что именно считать победой, и связано ли, например, связаны ли вот эти утверждения сейчас на саммите БРИКС с тем, что сюда приезжали американцы, а вокруг этого образовался такой флёр, что как будто бы дело сдвинулось с мёртвой точки?
7: Ну, понимаете, по-моему, достаточно четко были обозначены критерии победы президентом в его выступлении в МИДе уже в 2024 году, по-моему, это было.
1: Денацификация, демилитаризация, вы про это, да?
7: Ну, во-первых, это освобождение всех 4 регионов, конституционных регионов России, которые это Донецкая, Луганская республики, Херсонская и Запорожской области в их административных границах.
1: Угу.
7: Вот, это первое. Второе, это демилитаризация и денацификация. Но тут надо понимать, что это значит. Денацификация значит демонтаж нынешнего режима и создание Украины, построенной на демократических принципах, где русское население не будет подвергаться репрессиям, Вот. Угу. А во-вторых, демилитаризация означает, что Украина не только там сократит свою армию, но никогда не сможет быть тараном против России. То есть Украина не может быть членом каких-то военных блоков, направленных против России. Вот. Она не должна там получать военную поддержку со стороны западных государств.
1: Про Украину понятно, да, Михаил Владимирович, но здесь же другой аспект. Вот, например, освобождение тех новых территорий. Да, это пункт. Демилитаризация, в смысле, чтобы Украина там не было, например, армии или не было у них вообще оружия никакого, это два. А вот вопрос, например, связанный там с политическими соглашениями, созданием каких-то новых условий безопасности для России. Вот это является, это укладывается в тезис о победе в специальной военной операции. Ну, потому что кажется, что если пушки замолчат, вопрос, окончание ли это конфликта, снятие ли это всех вопросов, в том числе из-за чего конфликт начался?
7: Ну, понимаете, денацификация, демилитаризация, она, это подразумевает целый комплекс соглашений, которые Украина должна будет подписать. Вот. Это касается того, что она не вступает в НАТО, что ее уровень вооруженных сил должен быть определенный, что должны быть инспекции, что наши инспекторы должны стоять там на границах Украины, на западных, и контролировать, что туда идет. Вот. Что касается денацификации, то, значит, как я уже сказал, демонтаж нынешнего режима, введение соответствующих законов и процедур, которые не будут дискриминировать русское население, создавать диктаторский режим, потому что сейчас на Украине по существу диктаторский режим, дать людям свободу, свободно, так сказать, излагать свои мнения, отмена вот этой всей цензуры, вот, прекращение героизации нацизма, введение уголовной ответственности за нацизм, все это должно быть прописано в соглашениях. Так что вы правы, да, целый комплекс соглашений нужно будет подписать, это не быстрый процесс.
1: Вопрос, смотрите, если условия завершения конфликта были сформулированы Россией еще 2 года назад, почему, с вашей точки зрения, не удается сейчас приходить к соглашению, что является главным препятствием? И даже вот то, что американцы приезжали и потом представители российского истеблишмента говорили, что как будто бы они наконец-то приняли, поняли и увидели, что происходит на земле, а до этого они не принимали, не понимали или не видели?
7: Вы понимаете, все эти переговоры — это такая игра, да? На обдуривание идет. Они нас пытаются обдурить, а мы пытаемся сделать вид, что мы им верим, но на самом деле не верим. Вот. А это нужно для того, чтобы общее международное сообщество, в том числе наши партнеры, друзья, которым тоже эта война не очень нравится, чтобы они понимали, что ну вот мы ведем переговоры, да, мы хотим мира. Но без ликвидации киевского нацистского режима и разгрома вооруженных сил Украины никакие соглашения невозможны. Это надо понимать. Так что вы поймите, эти все переговоры — это дипломатическая игра.
1: Но, смотрите, эта игра, как бы для нас она тоже имеет определенную выгоду, или мы вынуждены в этой игре участвовать, потому что, вот условно, американцы приехали, потому что у них скоро выборы в Конгресс, и у Трампа не получается ни с Ираном, и он снова от Ирана отвлекся, теперь на Украину. И как будто бы вот они приезжают, и это не потому, что они готовы, там, что-то поняли, им конфликт в Европе не нужен, а просто потому, что у них выборы. Разные целеполагания.
7: Да, у них свои цели, у нас свои, я же говорю, мы, конечно, вынуждены в какой-то степени участвовать, потому что мы вынуждены учитывать мнение наших партнеров, таких как Китай, Индия, которым не нравится этот конфликт. Понимаете, нам, мы вынуждены показывать, что вот, видите, мы ведем переговоры, мы хотим мира, а вот Украина не заинтересована, да, Европа не заинтересована. Понимаете, но они никогда не пойдут на принятие наших условий, ни Украина, ни Европа, пока мы не разгромим вооруженные силы Украины. Это надо четко понимать.
1: А можно ли говорить, что пространство для компромисса сейчас каким-то образом изменилось, чем даже пару
7: лет
1: назад?
7: То, что Путин предложил в Анкоридже, это максимальный компромисс, на который мы готовы были пойти, максимальный. То есть никаких тут компромиссов больше быть не может.
1: А для нас
7: Анкоридж
1: имеет...
7: Когда Путин предлагал этот компромисс, он прекрасно понимал, что этот компромисс не будет выполнен. Потому что цели Запада совсем другие. Цели Запада — это истощение и поражение России. Вот, и они тоже свою игру ведут. Вот, поэтому не надо надеяться на компромиссы и рассуждать про эти переговоры. Надо понимать, что это дипломатическая игра.
1: Но она же неотрывно связана, в том числе и с тем, что на поле происходит, правильно?
7: конечно, связано. Чем больше мы будем побеждать, тем быстрее, так сказать, мы добьемся своих целей.
1: А вот смотрите, интересно, то, что мы считаем целями, и то, что мы считаем победой на СВО, логично ли это в том числе и для, например, американцев или для европейцев, что для них это тоже, скажем так, точка невозврата, если вот Россия достигает тех целей, которые были декларированы?
7: Ну, в известном смысле для них это будет серьезный удар. Ну, не такой серьезный, как было бы поражение для нас, потому что поражение для нас означает ликвидацию Российской Федерации и уничтожение русской нации. Вот. Для них, да, очень серьезное геополитическое поражение, после чего их влияние в мире еще больше будет схлопываться, падать. Да, они этого не хотят, естественно. Они, понимаете, они же на опыте Горбачева вот сейчас основывают свою политику. Если бы Горбачев не сдался так бездарно и не развалил Советский Союз, то они бы давно бы уже согласились на наши условия. Просто они надеются, что сейчас вот как тогда Горбачев, как тогда Советский Союз раз и развалится. Вот они на что надеются, на чудо они надеются. Но чуда не будет.
1: Понятно. Спасибо большое, Михаил Владимирович. Вас благодарю. Михаил Александров, доктор политических наук, специалист по военно-политическим вопросам.
2: Внимание! Говорит Москва.
8: 94.8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
1: К следующей теме. Переходим. В России предлагают упростить установку электрозарядных станций на парковках многоквартирных домов, приравняв их к базовым коммунальным услугам, пишет «Известия». Об этом инициатива представлена участниками рынка в аналитическом центре при правительстве и позволит монтировать оборудование без получения согласия всех собственников жилья. Разработка упрощенного порядка обусловлена быстрым ростом парка электромобилей и гибридов в стране, требующим оперативного расширения зарядной инфраструктуры. Олег Осипов с нами, он автоэксперт. Олег, здравствуйте.
9: Добрый день, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, насколько сегодня в России действительно не хватает зарядных станций именно в жилых домах, и насколько эта проблема уже сдерживает, не знаю, рост рынка электромобилей?
9: Ну, в жилых домах об этих станциях я вообще ничего не знаю, потому что я ни разу их не видел. Рядом с домами, в каких-то микрорайонах стали появляться зарядные станции. Но их, в принципе, не хватает. Ну, на всю Россию сейчас около 10 тысяч, если мне не изменяет память. Это не так много для большой страны с такими расстояниями, согласитесь.
1: Да.
9: Конечно, в Москве ситуация лучше. В Питере вообще построен недавно уникальный хаб с быстрой зарядкой. Самый большой в стране, кстати сказать. Буквально на днях открылся. Ну, то есть куда расти в этом отношении.
1: Если зарядные станции приравнивают к базовым коммунальным услугам, что это принципиально изменит для владельца электромобиля?
9: Я надеюсь, что это изменит в лучшую сторону ситуацию с возможной зарядкой. Пока мне, честно сказать, непонятно. Я не в курсе, что именно собираются сделать власти, может быть, какие-то преференции будут, так сказать.
1: Но имеется в виду, что, видимо, сейчас как будто бы, чтобы поставить зарядную станцию, нужно согласие всех собственников, а, видимо, кворумы никакие собрать невозможно. Или они не считают это нужным, и поэтому такое количество электрозарядок, которое можно было бы поставить, пока сделать невозможно. А вот если будет работать вот это постановление, как раз, ну, то, о чем пишут вот как раз «Известия», если в такой формуле это все будет происходить, то как будто бы их станет больше.
9: Ну, хотелось бы в это верить. В принципе, идея здравая. В общем, зарядки нужны, особенно сейчас, так сказать. Понятно, что растет спрос на электромобили, на подзаряжаемые гибриды в особенности. То есть это все дело нужно. Но, честно сказать, сложно себе, как это все будет организовано. Мне пока трудно себе представить. От розетки тоже можно заряжаться. На это уйдут, правда, сутки, так сказать. Нужны не просто зарядки, а нужны зарядки быстрые. Угу. Вот о чем идет речь.
1: Но в целом, вот эта инфраструктура, если ее развивать, выгодней, может быть, на примере других стран, оборудовать этим максимальное количество парковочных мест, не знаю, бизнес-центров, или поставить такие мобильные быстрые зарядки около АЗС. У нас несколько, по-моему, таких тоже проектов есть, что можно и на обычный АЗС заправлять и электромобили.
9: Есть. Да,
1: и там быстро, минут 20.
9: Да, вы совершенно правы, есть. есть такие зарядки, они развиваются. Более того, сейчас появился интерес у инвесторов, так сказать, у серьезных компаний к вложению денег в эти проекты. И такие у бизнес-центров уже есть. Пожалуйста, в Москве-Сити достаточно много зарядок. Причем они есть даже на парковках внизу. Я недавно брал электромобиль как раз на тест и ездил, заряжался именно там. И в разных районах они появляются, около домов. Не в домах, вот как вы говорите, только, да, а около. Причем там быстрые зарядки. Ну, мне довелось заправляться в двух регионах. Ну, например, где-то там в районе Бабушкинской, по-моему, я случайно нашел заправку. На картах они есть, на Яндекс.Картах. Поэтому легко найти относительно. А там, да, там 140 киловатт. Они, правда, никогда не выдают 140 киловатт. Это достаточно быстрые зарядки. Хотя быстро считается от 150. Это уже такие детали, которые... Но, в общем, я заряжался, за мной уже стоял человек, который ожидал, пока я освобожу эту зарядную станцию.
1: Насколько российский рынок вообще электромобилей созрел для такой инфраструктуры? То есть мы видим массовый переход на электротранспорт, или пока речь идет о сравнительно небольшой все-таки группе владельцев, но которым, например, текущего уровня зарядок маловато?
9: Ну, во-первых, растет интерес и компании. Например, выпускается у нас УМА-5 на заводе «Москвич», который, так сказать, это, собственно, ГАК «Айтор». Он используется только в такси. Он частным лицам даже не продается. Это автомобильчик, очень симпатичный, в общем-то, который выгодно эксплуатировать именно, так сказать, в больших городах, в частности, в Москве, конечно. То есть там заряда хватает, у меня было на табло, когда я на нем ездил, заряжался, полная зарядка где-то 400 километров. Ну, все зависит, конечно, от езды, от времени года и так далее. Так сказать, зимой больше расход, а летом поменьше, так сказать, немножко. Весной вообще идеальный. То есть растет спрос не только от частных лиц. И от частных лиц само собой. Другое дело, что у нас были когда-то преференции для владельцев, прежде всего, при покупке там были скидки. Сейчас их нет, к сожалению. Хотя, с другой стороны, можно ездить бесплатно по дорогам, а в Москве парковаться на электромобилях также можно бесплатно, что весьма ощутимо для горожан.
1: Понятно. Спасибо большое, Олег. Я вас благодарю. Олег Осипов был с нами, автоэксперт. Для установки зарядной станции на парковке многоквартирного дома необходимо решение общего собрания собственников. При этом управляющая компания не обязана предоставлять точки подключения, что может приводить фактически к отказу в установке оборудования или дополнительным расходам для владельцев электромобилей. А на этот момент установка зарядного оборудования в уже построенных домах после введения новых требований может потребовать значительных затрат на модернизацию инфраструктуры, ну, там, кабель проводить, какие-то станции вот эти ставить. А в частности, ассоциация вот как раз... АПОЭ, это, вот эта ассоциация говорит, что исключить из нового свода правил термин «техническое перевооружение», к которому относится установка домашней зарядной станции. Ну, это уже такая казуистика бюрократическая, но в целом все-таки не хватает вам зарядных устройств или хватает? Давайте на эту тему тоже поговорим. У нас, правда, телефон, насколько я понимаю, не работает, да? Но хорошо, смски есть, пожалуйста, и в телегу напишите. Смски плюс 7925-888-8948, а телега говорит Москобот. С какой стати, говорит Сергей, жильцы должны будут платить за установку зарядных станций в доме, если у многих нет автомобилей, говорит Сергей. Ну, во-первых, с вас конкретно сейчас никто денег не просит. Во-вторых... Ну, слушайте, это знаете, как говорить, что... Ну, уж простите, да, может быть, я не права, вы будете со мной спорить, но вы живете на пятом этаже, у вас вот есть лампочка на пятом этаже, вот, и, соответственно, а вот ваш сосед на седьмом этаже живет, но вы в целом платите за электричество, не конкретно за электричество на вашем этаже, а просто вот общедомовые расходы, правильно? Но вы же не предъявляете претензию, что вы вот, почему я живу на пятом этаже, у меня лампочка, а он, значит, ну, должен платить в том числе и за соседа, условно, да, сосед за вас, ну, вот как бы общаком скидываться, что называется. 7373-248, телефон прямого эфира. А, так, тариф. Какой будет тариф? Сгорит аккумулятор Тесла в паркинге. И привет. Дом под снос. Ну, он и так может... Во-первых, дом вряд ли под снос, конечно, это вы усугубляете. А во-вторых, ну, и так на подземных паркингах стоят аккумуляторные машины. И обычные машины стоят. Вот, поэтому, ну, исходя из этого, не стоит. Знаете как, бывает замыкание проводки. Давайте не будем электрифицировать ничего. Ну, тоже не работает, правда, вот так. А бывает, взрываются аккумуляторные, вот эти вот аккумуляторы взрываются в телефонах. Давайте не будем этим пользоваться. Ни телефонами не будем пользоваться, и пускать людей на самолет со смартфонами тоже не будем. Ну, примерно так это, да, работает. Тариф за электричество какой будет? День-ночь, как чайник кипятит, говорит Григорий. Непонятно, про что речь идет, но, видимо, это все просто на стадии обсуждения, что говорят, а хорошо бы. То есть, скорее всего... Можно предположить, что это хороший бизнес-проект, например, электрозарядные вот эти станции, но просто так их устанавливать, включая, например, в базовую инфраструктуру, невозможно, потому что требуется собрание собственников. А вы сами знаете, что даже если у вас в подъезде перегорела лампочка или там вам нужно покрасить подъезд, и вы должны провести какое-то общедомовое собрание, чтобы понять, какой краской красить этот подъезд, вы это собрание не соберете никогда. А у вас чатик задымится, как батарея, как аккумуляторная батарея, у вас чатик задымится, и там будет битва. Буквально троянская, скидываться по 300 или по 350 рублей. Вот примерно так это будет. У меня знакомый купил электромобиль за один день, согласовал установки зарядки у себя на парковке. Вот это круто! А как это ему получилось? Интересно. Не передергивайте. Если на 100 квартир у двух электрички, с чего остальные должны платить? Подождите, вам еще никто не говорит, что вы прям должны за это целиком полностью платить. Хорошо, а если вы вдруг решите электричку купить? Вот вы решите купить электричку. Это вы сейчас говорите, что вам не нужна. Ваша квартира с краю, говорите вы. А что же все остальные? О, телефон заработал. Давайте попробуем. Алло, здрасте.
8: Алло, здравствуйте, Максим,
1: да,
8: Москва.
1: Да.
8: Ярый противник вот этой всей электрификации. Считаю, что это вообще блажь.
1: Почему?
8: И тем более для городов. Именно для городов. Вот еще деревенские жители, они могут себе это позволить, так как... Зарядку можно установить у себя, согласовать там все это вот там на 380, так, чтобы была быстрая. А вы представляете, сколько в Москве домов? Вот. И потом еще, с точки зрения экологии, это тоже блажь, ведь электричество откуда берется?
1: Откуда?
8: Мы с вами сжигаем, чтобы получить электричество. Либо атом, либо горючее, опять же. То есть вот и с экологами я всегда спорю, так называемыми.
1: Ага.
8: Поэтому все это блажь, и я считаю, что это все пройдет.
1: Баловство. Это все баловство. И тогда не надо вообще этим пользоваться. Ну, так-то все баловство в этой жизни вообще. Все, что касается комфорта и прогресса, все было зачем? А зачем? Так мы, понимаете, дойдем до того, зачем стиральные машины, если руки есть? А зачем нам теплая вода, если есть река? В реке на что еще можно? Так далеко можно зайти, правда. Так, а сколько, интересно... Зарядных станций у нас. Я не знаю, сколько зарядных станций у нас. Я посмотрела, сколько зарядных станций в Китайской Народной Республике. Образец буквально. Госуправление по делам энергетики КНР говорит, что общее количество зарядных устройств для электромобилей в Китае 21 миллион. Это на 48% больше в годовом исчислении. 4 с лишним миллиона – это объекты общественного пользования. Выросло на 28%. И 16 с лишним миллионов – это частные зарядные установки. Рост на 54%. То есть, в принципе, бизнес-то хороший, если это грамотно развивать.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
3: В Москве 16:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Брянской области мужчина погиб в результате атаки дрона. ВСУ беспилотник ударил по автовокзалу в Злынке. Об этом в мессенджере Макс написал в РИО губернатора Егор Ковальчук. Он выразил соболезнования родным и близким и пообещал оказать необходимую помощь семье. Россию вернулись 69 пассажиров задержанного в Норвегии научного судна. Такие данные привели в офисе губернатора Шпицбергена. Их доставили из Баренцбурга до норвежско-российской границы. Перевозкой занимался Трест Арктик Уголь во взаимодействии с МИДом России и Минвосток Развития. 2 сентября власти Норвегии арестовали российское судно «Профессор Молчанов» на архипелаге Шпицберген. Решение было принято по ходатайству украинской компании «Нафтогаз». Аэропорт Геленджика приостановил работу, он не принимает и не выпускает самолеты, сообщили в Росавиации. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Утром в аэропорту Сочи был задержан на вылет и прилет 41 рейс. Матвея Сафонова номинировали на приз лучшему вратарю мира. Голкипер ПСЖ включен в список французского журнала «Франс Футбол». Об этом сообщает пресс-служба издания. Россиянин в прошлом году стал основным вратарем парижской команды, выиграв чемпионат Франции, Лигу чемпионов и межконтинентальный кубок. Всего на награду имени Льва Яшина претендует 10 голкиперов. В списке марокканец Ясин Бону, бельгиец Тибо Куртуа, швейцарец Грегор Кобель, аргентинец Эмилиано Мартинес, сенегалец Эдуар Минди, испанцы Жан Гарсия, Давид Рая, Унай Симон, а также вратарь из Кабо-Верде Вазинья. Победители объявят во время церемонии вручения золотого мяча 26 октября в Лондоне. Мероприятие впервые пройдет не в Париже. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 85 копеек, доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. В Москве в эти минуты плюс 14, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 22. Атмосферное давление будет выше нормы 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: А вы говорите «Милин».
10: Я его что?
6: Тоже мне «Милин».
10: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
11: Дамы и господа, заводите свои моторы!
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
11: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Право знать. Говорит Москва.
2: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 16.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток» и к следующей порции новостей переходим. Министерство просвещения открывает телефон доверия в пятницу, по которому школьники смогут сообщать о любых проблемных и конфликтных ситуациях в образовательных учреждениях, заявил министр просвещения Кравцов. Вопрос здесь, конечно, сразу много. Вопрос приватности, анонимности, значимости и, самое главное, что будет потом происходить. Светлана Садырева с нами. Она педагог-психолог школы 2065. Светлана Сан, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
1: Пользоваться будут дети этим, как вы думаете?
10: Прошу прощения, не с самого начала подключилась.
1: Минпросвещение, телефон доверия, по которому школьники смогут сообщать о любых проблемах и конфликтных ситуациях в образовательных учреждениях.
10: Могу сказать, что однозначно будут, потому что повысилась степень тревожности у настоящего школьника. Почему? Потому что живем в непростое время. Очень многих ребят, семьи коснулись того, что дяди, тети, папы, мамы порой находятся в зоне прохождения специальной военной операции. И дети тревожные, либо очень много детей в московских школах, которые приехали к нам из Курской области, из Белгородской области, а родители работают в настоящее время там. Естественно, все испытывают повышенную степень тревожности, и данная служба очень хорошо для детей, скажем так, да, подспорье. Я абсолютно благодарна за то, что она появляется.
1: Но, честно говоря, вот разве это самые актуальные проблемы, которые есть у детей? Ну, как бы вы говорите про определенную группу детей, у которых родственники, там, близкие или дальние, находятся в зоне СВО, но все-таки школьная жизнь, объективно, она не ограничивается тем, что кто-то из родственников в зоне, в горячей точке находится.
10: Абсолютно не ограничивается, согласна с вами. Я абсолютно работаю много с детьми и понимаю еще также, что дети испытывают тревожность на фоне, скажем так, да, взаимоотношений друг с другом, повышенных требований в школе, межличностных конфликтов в семье, либо настоящий ребенок сейчас очень, да, сложно входит в дружбу, не понимает, как, скажем так, завести какие-то отношения, даже дружеские. И, естественно, все это напрягает его, и здесь они сами приходят к нам, к психологам очень часто, мы даем им номера, если нужно, да, которые в Москве рабочие, детский телефон мы рядом онлайн. И они этим пользуются. У нас есть ребята, которые к нам приходят, очень большое количество, и также, которые звонят туда, где мы не знаем.
1: Вот все-таки по вашей даже практике, какие проблемы школьники готовы обсуждать с неблизкими людьми, со специалистами? Вот вы педагог-психолог, плюс они будут звонить на горячую, вот на эту горячую линию. То есть что они готовы? Не знаю, буллинг, конфликты с учителями, давление со стороны сверстников, проблемы в семье, несчастье. Частная любовь, что там?
10: Очень много запросов со стороны детей на отсутствие понимания дома, то есть понимания взрослыми. Буллинг, у нас такого активного внимания к нему нет, потому что мы в этом направлении очень много работаем, и, то есть, на корню, скажем так, да, мы начинаем, психологи входят, и хорошо, что это сейчас есть, да, несколько психологов в школе, это очень нужные педагоги, которые нужны в школе. Мы его, как бы, да, на корню истребляем, такого даже нет, ни травли, ни буллинга, как такового большого, да, количества, и есть какие-то конфликты межличностные, но мы стараемся их закрывать. А вот отношения между друг другом, сверстниками, да, когда мы не можем, я одинок, допустим, да, мне одиноко, я не могу завести друзей, вот мы учимся общаться, дружить. Но самая большая проблема и количество запросов, мы ведем свою статистику, это, конечно, на отсутствие понимания внутри семьи. Когда родители постоянно на работе, и один мальчик у меня был, я про него очень часто рассказывала в 7 классе, он сказал, я так хочу быть телефоном своей мамы, потому что она проводит все время там внутри телефона. Вечером, приходя с работы, она занимается своим телефоном, ну, наверное, работа, возможно, там личная какая-то жизнь. Поэтому, да, вот эти цитаты детей, они приводят к мысли о том, что это очень хорошая вещь.
1: Как понять вообще, что за обычной какой-то школьной ссорой или еще чем-то скрывается довольно серьезная проблема? Психологическое насилие, угроза безопасности, травли. Как самому ребенку, в принципе, распознать, что обращаться, во-первых, к кому-то, к взрослому, авторитетному взрослому, это не страшно, это не стыдно, потому что его же за это осуждать будут, и что он реально сам не справляется. И это нормально, что он сам не справляется, ему нужна помощь.
10: К сожалению, скажем так, очень многие, большинство детей не справляются с пониманием вот этого самого, да, того, что вы говорите, что нужно обращаться, это не стыдно. Они не обращаются, потому что не привыкли, потому что им кажется, что некрасиво еще ходить к специалистам. Почему? Потому что родители не ходят, потому что родители сказали, не стоит, это не нужно, выносить ссор из избы или рассказывать.
1: Наслушаешься своих психологов, а потом от рук отобьешься. Ну вот примерно
10: да,
1: так.
10: Да, да. Не то, что вот вложат тебе в голову, ты сейчас конечно, расскажешь все, что да. дома творится. Да, очень боятся родители, что мы вложим в голову. Нет, у нас в каждой школе, я так полагаю, надеюсь, что так и есть, в нашей точно, каждое начало учебного года начинается с того, что мы рассказываем педагогам, классным руководителям о том, какие есть маркеры поведения, маркеры эмоционального состояния, маркеры внешнего проявления, для того, чтобы мы наблюдали за детьми. И чаще всего получается, что мы выявляем, просто за ручку выводим и говорим о том, что мы рядом, мы поможем, и раскрывается вот там, раскрывается в наших индивидуальных диалогах, беседах, раскрываются большие, скажем так, секреты.

0: которые мы сразу обсуждаем. Для нас доверие с ребенком – это очень важно. Мы это обговариваем изначально на первой беседе, на вводной. Мы всегда говорим о том, что в данном случае можно я позвоню, можно ли я разрешение этого спрашиваю, обсужу с твоей мамой или папой, значимым взрослым для тебя. Когда-то это даже старший брат, не обязательно. То есть мы у ребенка узнаем рисуночный графический тест, либо просто, да, в разговоре, кто для него значимый взрослый, и спрашиваем разрешение, можно ли обсудить с этим взрослым. И там уже с ним находим общие пути.
1: Есть ли риск, что телефон доверия станет просто способом условно выпустить пар, но реальная проблема в школе при этом останется нерешенной? Ну, знаете, проблема формализма.
0: Риски есть, но я думаю, почему бы нам не начать гранить вот это, да, огранять этот алмаз, почему бы не попробовать и начать правильно взаимодействовать и правильно действовать в данном направлении. Я абсолютно уверена, что когда-то первый раз мы начинали пользоваться вообще, в принципе, мобильным устройством, теперь мы умеем им пользоваться. Здесь есть риски, но главное, чтобы мы, взрослые, были рядом. То есть тот взрослый, который там направит с той стороны, ну и здесь в школах мы направляем в том же.
1: Спасибо, Светлана Александровна, вас благодарю. Светлана Садырева была с нами, она педагог-психолог школы 2065. Давайте с вами обсудим необходимость. Вот даже вы, вспоминая свое школьное детство, вам бы помог такой телефон доверия? Выказывали ли вы доверие, например, по отношению... Ну, сейчас это называется педагог-психолог, раньше это называлось, по-моему, социальный педагог. Это как раз учитель, который имел определенные компетенции для того, чтобы вот уже психологически работать с детьми. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. А где гарантия, что он послушает психолога, потом от рук отобьется? Послушайте, это такая странная установка. А вы считаете, что ваш ребенка какое-то пустое ведро вместо головы, правда? Так и про взрослых многих говорят. Наслушаетесь своих психологов, насмотритесь своих запрещенных запретграммов там или еще что-то. И потом от рук отбиваетесь. Ну, во-первых, нормально, что у человека могут быть свои мысли. Нормально, что человек может ваше суждение подвергать сомнению. Дети, это абсолютно нормально. И более того, когда вы высказываете, что зачем ты пойдешь к психологу, он скажет тебе всякую ерунду. Конечно, бывает некомпетентный психолог, как и любые другие люди некомпетентные. Но тогда вас будет говорить страх потерять контроль над этим человеком. Ну, правда. Что ты туда пошел? Он все равно туда пойдет. Или он И хорошо, что он пойдет, например, позвонит на этот телефон доверия или пойдет к этому школьному психологу. Гораздо хуже, если он закроется в себе, будет в себе все это переваривать, перемалывать, а потом, извините, я это все зачитаю, чем это все дело закончилось, я это зачитаю в сводке криминальной. Это надо кому? Никому. А потом уже он был в такой благополучной семье, вообще не вызывал вопросов. Такая образцовая семья, и учился. А что же случилось-то с ним? Здравствуйте, алло, слушаю вас. Алло.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Слушал Кравцова сегодня, две мысли были первые.
1: Да.
2: Первая мысль – это как же плохо говорит наш министр просвещения.
1: Как это относится к вопросу телефона доверия?
2: И вторая мысль о том, что почему так поздно этот телефон, потому что ребенку иногда некому просто пожаловаться, родители самоустраняются, а преподаватели затюканы.
1: Преподаватели, вот. А на телефоне доверия вы думаете, что ну он пожалуется, а дальше-то что?
2: Я не знаю, может ли слово «жупил» быть в хорошем смысле, но это будет для преподавателей, для всех окружающих таким хорошим жупилом, что ребенку есть куда обратиться в случае чего.
1: Это опять, понимаете, про то, что все кругом враги, а вот здесь будет какой-то островок доверия. Вот этот телефон какой-то доверия. Во-первых, кто там будет работать? То есть сама система, она прекрасна, что можно кому-то позвонить, особенно когда ты... находишься в каком-то нехорошем состоянии. То есть ты понимаешь, что что-то с тобой происходит, а что делать? А тебе, главное, кругом говорят, что нет, все хорошо, это ты какой-то там не такой. Самое неэффективное выстраивать систему по помощи через телефон доверия, внедряя детям или всем окружающим, что это вы кругом все враги, не знаю, школа, родаки замучили, или что-то. Сюда позвони, и все. Это вредная история. В школе должны быть взрослые люди, которые понимают, как может быть, которые принимают все эти беспокойства и чаяния детей, которые вовремя могут и прикрикнуть, и утешить, или еще что-то. Есть ощущение, что как будто бы взрослые люди просто, ну, кто-то будет говорить, видите, как делятся надвое. Зачем это нужно? Вот я читаю сообщение. Он от рук отобьется, а он что, щенок вам, что ли, собака, я не знаю кто, от рук он отобьется. Он что, ну, поводком его побейте. Ну,

0: Я просто не понимаю, чего вы хотите добить. На горох поставьте. А второй аспект, да, надо, потому что он должен вот это все. Ну, а можно как-то вместе соорганизоваться, чтобы понять, как человеку помочь? Если вам кажется, что это не является проблемой, это не значит, что проблемы нету. И когда мы говорим, мы выросли нормальными людьми без всяких психологов, а вы уверены, что вы выросли нормальными людьми без всяких психологов? Вот особенно, когда вы мне пишете, что ребенок наслушается психологов, потом от рук отобьется. Ну, вот это нормально, скажите, пожалуйста. Вот там. А, например, ну, не знаю, решать конфликты не путем переговоров, а путем, там, не знаю, избиений. Это вот нормальными выросли людьми? Или путем устраивания травли коллективной, причем во взрослых коллективах и в детских коллективах, возглавляя травлю в детских коллективах, и такое тоже случалось. Это нормальными людьми выросли? Или что? Может быть, всем нужен уже телефон доверия? Все стрелки в школах, очень тихие дети. В Питере даже один шахматист. Стрельбу, а при чем тут тихий, громкий и так далее? Иногда даже чем громче кричит, тем проще понять, что происходит. А вот тихие, они, да, они для статистики хороши, что он, знаете, в детскую комнату милиции не попадает. А потом сразу он не в детскую комнату милиции попадает, а куда-то в более серьезные и проблемные места.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: А вы что, за психологов пишете? Мне слышали, я за здравый смысл, если он такой есть. Вообще, кредо жизни. Поиск здравого смысла. Почему в новостях работаем? Поиск здравого смысла. Понимаете, это программу можно назвать. В поисках здравого смысла. Яндекс.Музыка вводит новые правила работы с ИИ-контентом. В описании трека появится отметка о полном или частичном использовании нейросетей. Данные об этом правообладатели теперь обязаны предоставлять по правилам сервиса. Если данных нет, но сработала собственная система детекции, трек пометят, как, возможно, создан с использованием ИИ. А также появилась возможность включить меньше ИИ в рекомендациях по оценке сервиса на контент сгенерированный. Приходится 4,4% каталога и около 27% новых релизов. О, это треть, кстати, это много. А Евгений Миркис с нами, профессор Сколковского института науки и технологий. Евгений Мисич, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: А, ну, вот эти новые правила появились, потому что контента стало слишком много, потому что и контент выдают за авторский, человеческий, или с чем это связано?
3: Ну, вообще говоря, это нужно, чтобы предупредить, что это сделано с помощью ИИ.
0: А зачем предупреждать?
3: По большей части авторских. Да. Ну, вопрос об авторских правах, вот такие вещи, чтобы более или менее знать, кто отвечает.
0: Ага. Но и искусственный интеллект все-таки угрожает творческой сфере или дополняет ее, по вашим ощущениям?
3: С моей точки зрения, искусственный интеллект – это хороший инструмент, который надо уметь использовать. Он не способен на креативную работу, на творческую.
0: Не способен.
3: Он может великолепно воспроизводить музыку, если слышал, как играл кто-то из людей.
0: Но
3: он не может создавать нового. Он не может по-новому проинтерпретировать, если говорить про музыку. Если говорить про стихи, он может прекрасно рифмовать, но подозреваю, что ни Пушкина, ни Лермонтова он не сможет сделать. Вдохновенные стихи ему недоступны.
0: Насколько сегодня технологически возможно достоверно определить, была ли музыка, например, создана нейросетью, где проходят границы между вот детекцией и вероятностной оценкой? То есть в плане текстов... Это стало хорошо видно, потому что там у текстов есть парцеляция определенная, да, вот это дробление, что не свойственно русскому языку, и в принципе это быстро стали распознавать. А что касается музыки?
3: Ну, я, честно говоря, не очень глубокий специалист именно в музыке, но, насколько я знаю, искусственный интеллект следует заданным шаблонам. Отличить шаблонность в принципе возможно. То есть точно так же, как распознают тексты. Он следует специальным шаблонам. Ловим шаблоны. К тому же, зачем? Вот зачем отлавливать то, что эту музыку исполнил искусственный интеллект?
0: Потому что кажется, что когда человек присваивает себе, то есть выдает за свое то, что ему сделала машина, вопрос, ну, как бы снижение, во-первых, есть снижение ценности от того, что сделала машина, а во-вторых, вопрос, а что ж ты себе присваиваешь то, что сделал не ты?
3: Понятно. Нет, ну, в этом смысле, Понимаете, есть беда. Я несколько раз натыкался на ситуацию, когда текст писал человек, он его правил, ну там, он писал текст по-английски, английский не родной, английский правил с помощью искусственного интеллекта, а потом машина говорила, ой, нет, это искусственный интеллект. С довольно большой уверенностью. То есть машина может ошибаться в этих... Ну, с другой стороны, ну как, ну, хорошо, человек раз сделал вместо себя искусственный интеллект, два, но он станет повторяться, накажет сам себя. То есть можно так подойти. Можно тренировать новые системы, которые будут распознавать. Ну, понимаете, вот опять, мы появился новый исполнитель, человек, машина научилась исполнять его стиль.
0: Конечно.
3: А системы, которые распознают, еще не знают, что он умеет так.
0: Но это, знаете как, это вопрос ценности, потому что, условно, какой-нибудь человек говорит, напиши мне картину в стиле, там, не знаю, Да Винчи. Он ему даже что-то сгенерирует, можно ее даже как-то распечатать, состарить и так далее. Но она не будет иметь той же ценности, что имеет картина, которая Леонардо да Винчи, которая висит там в Лувре или еще где-то. Вот про что речь. То есть здесь основное, как бы, основное целеполагание использования ИИ. Быстрое, как это, быстрое производство контента, потому что кругом контент-заводы, более выгодное извлечение прибыли, или еще что-то?
3: Не, ну, здесь ситуация какая. Я не так давно использовал как раз гигачат для того, чтобы мне нарисовать картинки. Я готовил презентацию как раз про искусственный интеллект. Поэтому им и пользовался. Вы знаете, ну, не нарисует он картину Да Винчи. Воспроизвести то, что Да Винчи рисовал, сделает. Нарисовать что-то новое в стиле Да Винчи, сымитировать стиль отчасти сможет. Если получится великолепная картина, то в некотором смысле она очень важна, чья лейба стоит, если эта картина действительно
0: вот,
3: хороша.
0: Вот, вопрос, да, вопрос лейблов, он, конечно же, не снимается никуда.
3: Нет, это... кто получит деньги, это понятный вопрос. А вот если действительно создана хорошая картина, то, может быть, и слава богу, что она создана.
0: Вопрос, вот, кстати, по поводу маркировки, например, да, маркировка ИИ, это уже есть в социальных сетях, это внедрено. Может это привести к стигматизации ИИ, не знаю, текстов, музыки, даже если ее качество ничем не отличается от человеческой?
3: Это сильно зависит от того, как люди к этому будут относиться. Подозреваю, что сейчас сначала будет визг и писк, о, это сделала ИИ, да. Она заведомо лучше.
0: Так.
3: Со временем поймут, что надо оценивать качество музыки, качество песни, а не то, кто произвел. Скорее всего, со временем это нормализуется.
0: Нормализуется.
3: А модные течения бывают всегда.
0: Все наиграются, и все. Но просто интересно, что в творческой среде уже была череда скандалов, когда одни авторы или критики обвиняли, соответственно, исполнителей, что те, видимо, хорошо промпт пишут, и задавая какие-то там задачи, значит, по текстам, по смыслам, по музыке, чтобы там, не знаю, цепляло, вызывало определенные чувства и так далее, и тому подобное, это все выдавалось, это все попадало в топы, а потом выясняется, что это просто человек хорошо промты пишет, но он не музыку пишет.
3: Это опять-таки, давайте посмотрим, с чьей точки зрения мы сейчас говорим. Если с точки зрения автора-исполнителя... то да, это имеет значение и решаться будет в судах. Подозреваю, что пока еще нет. Я читал законопроект, который был принят. Там нет норм, как это может рассматриваться в судах. Там сказано, что это не авторское право. А что же тогда такое? Авторское лево или еще что-нибудь? Пока неизвестно.
0: Понятно.
3: Там сказано, что должны маркировать. А как? Не очень понятно. Например, он в песне споет первые строчки, как сказал искусственный интеллект, и дальше песня. Он же маркировал. Все честно. Ну, где-то как-то честно. Он скопировал чужую манеру исполнения. Ну, это может быть не очень хорошо с точки зрения того, кого он скопировал. То есть законодательно здесь многое не определено.
0: Спасибо
3: большое. А если с точки зрения потребителя, так, господи, я получил хорошую песню.
0: Как вариант. Спасибо большое, Евгений Моисеевич. Вас благодарю. Евгений Миркис, профессор Сколковского института науки и технологий. А получил ли хорошую песню? Вот тоже получил ли? Ну, условно, ты слушаешь кого-то через там, телефон, через колонку, например. Тебе очень нравится эта музыка, которую ты сделал, которую он сделал. А потом ты хочешь пойти на живой концерт. А песня-то уже написана там, и не, как это, песня написана машиной, музыка придумана машиной, все сделано машиной, а певец просто рот открывает. Вот это придает ценности определенной или нет? То есть, условно, не получится ли, чтобы музыка... Вот, давайте такой вопрос. О, я придумала. Давайте так обсудим. Творческая ценность продукта от искусственного интеллекта. То есть одно дело слушать это просто вот так вот с телефона, с компьютера или еще что-то, а другое дело приходить конкретно на концерт, например. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948 по коду 8495. Здесь даже не к вопросу о том, что это там для многих проще, еще что-то. Да, у нас технологии обработки звука уже такие, что человек, даже который не умеет петь, ему медведь на ухо наступил прямо с рождения, он там выдавал что-то и под фонограмму выступал. Вот тоже, да? Перед И была фонограмма. Но опять же, там. Как? Автотюн стал известен, по-моему, с конца 90-х годов, да, вот он стал известен. Но он не обучил человека петь. Это просто эффект, добавление эффекта, но он не научил человека петь. А вот на конкретного певца с прекрасным диапазоном ходили, понимаете? Все хотели вживую услышать Уитни Хьюстон. Все хотели вживую услышать Стинга. Вот мне как посчастливилось вживую Стинга слушать. Все хотели вживую, потому что это эффект присутствия, что вот этот человек здесь, то есть он живой в магнитофоне, и он живой на сцене. Вопрос восприятия живого человека, вот про что речь идет. А музыка, сгенерированная ИИ, это вот про что? То есть песни классные, которые крутятся вот в этих чатах, и вы слушаете через наушники. А этот певец, который вот такую песню с помощью ИИ сделал, он для вас также ценен на сцене? То есть вы конкретно пойдете, заплатите денег, отстоите очередь, будете там стоять, ждать. Вот он ценность такую же представляет для вас? Хотя вы прекрасно знаете, что музыку написала ему машина, текст ему написала машина, обработала все это ему машина, а он будет просто, ну, плясать на сцене, например. Вот скорее про это речь. Давайте новости послушаем, и потом своя правда.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 17 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Суд арестовал главу Совета директоров Евротранса по делу о хищении топлива. Игорь Мартышов пробудет под стражей до 6 ноября. Об этом сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах. Ранее были арестованы три топ-менеджера компании, а также замначальника главки МВД по Московской области, начальник тыла Сергей Мальков, глава Центра хозяйственного и сервисного обеспечения регионального управления МВД Алексей Суяров и глава отдела этого ведомства Анна Левина. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, трое сотрудников уволены из органов внутренних дел. В Калининграде в детском саду произошла вспышка сальмонеллеза. 12 несовершеннолетних заразились, 9 из них доставлены в инфекционную больницу. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону. Там уточнили, что острую кишечную инфекцию выявили у детей разных групп дошкольного учреждения номер 76. Проводится расследование, взят пробы для лабораторных исследований. В Германии анонсировали поставки Киеву ракет для систем «Патриот». Снаряды передадут из запасов Минобороны, заявил глава ведомства Борис Писториус. Он также сообщил о планах нарастить поставки Украине ракет класса «Воздух-воздух», дронов и боеприпасов большой дальности. В Химках началось строительство станции МЦД-3 «Монумент». В церемонии запуска участвовали губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор РЖД Олег Белозеров. В торжественной закладке первого камня также принял участие первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. Остановочный пункт разместится между станциями Химки и Молжаниново. О его строительстве просили жители ЖК «Солнечная система» и две столицы, обращавшиеся на прямую линию президента. Проектом предусмотрены две платформы с навесами, два вестибюля, крытый зал над путями, три лифта, шесть эскалаторов и турникеты. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 85 копеек, доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. В Москве в эти минуты плюс 14. Завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 22. Атмосферное давление будет выше нормы. 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
6: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – профессор Российской экономической школы Олег Шибанов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
8: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
9: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
8: для пользы больного, будучи далек от всякого
10: намеренного, неправедного и пагубного.
4: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
11: А вы говорите, милит.
12: Я его что?
11: Тоже мне милит.
12: Рекламирует.
11: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 17.06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Своя правда». И говорить мы сегодня будем про что? Про рабочий день. Средняя продолжительность рабочего дня в России за первые 6 месяцев 26 года снизилась до 7 часов 39 минут. Об этом говорится в новом докладе Росстата о социально-экономическом положении в стране. Фактическая продолжительность рабочего дня стала меньше на 0,5% по сравнению с 25 годом. Дорога на работу и обратно в среднем занимает 1 час 9 минут. При этом в среднем по России мужчина тратит в пути на работу 1 час 15, женщина 1 час 05. Вот такая есть статистика, тоже интересная. Говорить об этом мы сегодня будем. О, вообще, том, что как бы эталон ли это продуктивности? Стали ли люди, например, справляться со своими обязанностями быстрее? Может быть, обязанности стало меньше, может, еще что-то. Елена Косаковская с нами, зам руководитель Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства Федерации независимых профсоюзов России. Здравствуйте, Елена Ивановна.
12: Здравствуйте.
0: И Александр Чеботарев, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Высшей школы экономики. Александр Викторович, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
0: На нашем сайте говоритмосква.ру есть уже голосование, где вы можете оставить как раз свой голос и сказать, что для вас. Вот управляетесь вы, работаете меньше 8 часов, управляетесь во все четко 8 часов, больше вам требуется времени, пожалуйста, голосуйте. Оно сейчас запущено. Елена, давайте вот мы как раз по часовой стрелке и начнем. 7 часов 39 минут. Это какая-то погрешность или тенденция?
12: Ну, наверное, здесь наш Росстат считает эту цифру, исходя вообще из всех занятых, да, в разных режимах рабочего времени. То есть, на самом деле, есть те, кто работают полное рабочее время, то есть, скажем так, 8 часов в день и 40-часовая рабочая неделя. А может быть, у кого-то режим неполного рабочего времени, сокращенный рабочий день и так далее. То есть это в среднем. Но если смотреть вообще эти цифры на Росстате, то они, ну, так скажем, имеют такой плавающий характер.
0: Может, на обеды люди меньше просто времени тратят? Вот я подумала, 7.39, в смысле, это получается, что люди там не тратят час на еду.
12: Ну, понимаете, тогда этот работодатель должен учитывать, что у работника сокращенный рабочий день. И здесь возникает вопрос не только того, сколько человек отработал, а сколько ему за это заплатят. Это такой самый главный, наверное, вопрос
0: что
12: для каждого человека.
0: За трудочасы надо платить, да?
12: Да, совершенно верно. Поэтому здесь очень много факторов сливаются воедино. С одной стороны, вот вы хороший вопрос задали, а действительно, продуктивно ли работать 8 часов в день? Надо ли больше или надо ли меньше? Вы знаете, готовясь к вашему эфиру, я подумала посмотреть вообще, как это регулируется в других странах. Да. Мне стало любопытно. И выяснилось, что, оказывается, в некоторых западных странах попробовали это сократить режим рабочего времени с 40 часов в неделю до 35. И у них это очень успешно стало практиковаться, потому что люди действительно лучше работали в более короткий период времени, и у них повышалась производительность труда. В результате это было, скажем так, принято на уровне некоторых стран, и регулируется это не законодательством, а вот так называемыми правовыми актами в сфере социального партнерства. То есть это когда работодатели, работники договариваются и, значит, включают либо в коллективный договор на уровне предприятия, либо в отраслевое соглашение или какое-то еще соглашение, заключенное на определенном уровне. Вот такой режим работы.
0: Ну, вот это интересно. Александр Викторович, давайте вам, наверное, тоже вопрос такой же. 7.39. За счет чего это сокращение, с вашей точки зрения, произошло? Это критерий эффективности, это какая-то погрешность линейная или что это?
13: Вы знаете, я с Еленой соглашусь. Цифра плавающая, если посмотреть Росстат, я думаю, что она такая умиротворяющая, но, на мой взгляд, она ни о чем не свидетельствует. Что касается перерыва на обед, вот как вы говорили, перерыв на обед не включается в рабочее время и не может рассчитываться при определении этих статистических данных. Что касается периода, за счет чего она могла, эта цифра появиться, я думаю, что они же там проводили исследования за полгода, вот текущего года, да за полугодие. Я посмотрел тоже при подготовке к эфиру, там было у нас порядка 7 праздничных нерабочих дней, соответственно, предпраздничных, где рабочий день сокращается на 1 час, соответственно, тоже 7. Возможно, 21 минута набежала и вот с учетом этих особенностей. Но влияет ли это, как является это каким-то показателем? Ну, на определенном этапе времени, да, он нам может указывать только на то, что за полгода официально сократился рабочий день. Больше ни о чем. И что самое главное, ни в коем случае это не показатель того, что как-то это повлияло на производительность труда, улучшило либо ухудшило. Поэтому я думаю, что, ну, как вот принять к сведению, как было такое исследование, вот такая цифра получилась. Нужно подробно понимать, что, какие категории попадали в число исследуемых, потому что если мы говорим о госпредприятиях, то там, где непрерывный процесс производства, то там у нас, мы знаем, да, магнитный пропуск и так далее, человек к 8 пришел, немножко там в 17 ушел. А если берем частный сектор, то там вот нет такого контроля, они могут к половине девятого прийти.
0: Там пожестче бывает еще тоже.
13: Да, поэтому все эти вещи, они, конечно, влияют. И для того, чтобы говорить о том, чтобы есть какая-то тенденция к понижению, предпосылки сложились вот реально, фактически, я бы не стал.
0: А я предлагаю расширить просто дискуссию, чтобы не упираться в эти 8 часов, потому что есть ощущение, что это средняя температура по больнице. Есть отдельный график у врачей, у нас вообще отдельный график в сфере СМИ. Отдельный график у человека, который там в пятерочке в магните в перекрестке работает, не знаю, инженер на ГЭС, абсолютно все другое. Вопрос эффективности, привязка количества часов и выполненные работы. Может быть, мы уже сейчас на следующем уровне как-то трудового развития находимся, что не количество часов надо привязываться, а количество сделанного.
12: Я с вами совершенно согласна. Вот почему, собственно говоря, и мне стало интересно посмотреть, как это регулируется в других странах, потому что у нас, к сожалению, таких исследований, вот прям таких официальных, я не нашла. Но я точно видела частные исследования, да, которые, как правило, свидетельствуют о следующем. Что вот с утра, как правило, у людей производительность труда достаточно высокая, но вот приблизительно до обеда, когда силы немножко истощаются и нужно принять еду. Вот, после еды, безусловно, идет спад. Вот, но еще через какое-то время наблюдается некий подъем, а потом уже сильный спад.
0: Потом спать.
12: Да, а потом спать, совершенно верно. И вы знаете, что интересно, что на самом деле здесь по-разному можно видеть эту историю. Я говорю, вот в каких-то странах действительно пришли к выводу, что у людей с сокращением рабочего времени, как ни странно, они работники справляются в течение более, скажем так, короткого графика работы с рабочими, ну, то есть задачами, да, и даже лучше делают их эффективнее. Почему? А здесь подключается следующая ситуация. Больше времени на то, чтобы прийти домой, заняться домашними делами, уделить внимание близким, оставить время для себя. Чем больше остается времени для себя, тем больше возможностей отдохнуть, восстановиться, поправить свое здоровье. И таким образом уже в более таком, ну, скажем, бодром виде прийти на следующий день на работу и выложиться как можно больше. И чем более растянутый рабочий день, вот, кстати, исследование МОД еще 2012 года показало, что чем больше удлиняется рабочий день, тем в среднем за час снижается производительность труда, причем именно за счет усталости, то есть появляются ошибки, и, кстати, иногда эти ошибки могут быть
0: фатальными,
12: совершенно верно.
0: Александр Викторович, пожалуйста.
13: Я абсолютно согласен, что нельзя судить о том, насколько человек выкладывается на работе по количеству часов, которые он отработал. Но тут же я хочу сказать о том, что не каждую работу можно подвести под предлагаемый вами режим издельно-премиальной оплаты.
0: Так.
13: Если это токарь, согласен, он сколько деталей выточил, за столько получил. Если мы говорим о врачах, каким образом их оценивать работу? При условии, что у нас госпрограммы на оздоровление, укрепление здоровья и так далее. То есть, по сути, чем
0: сколько
13: меньше...
0: человек ты сделал здоровыми?
13: Да, чем меньше заболело в этом году людей, да?
0: Это так чревато. Но... Это, знаете, сразу все окошки заняты, врач не работает.
12: Да,
0: это умеют.
13: Это если так говорить. То есть, это тоже не критерий. Я думаю, это просто-напросто выбрали самую оптимальную форму для того, чтобы... возможно было оценить труд того работника, который не выпускает на гора какую-то продукцию, mm-hmm. бухгалтер и так далее. Или я помню, был печальный опыт в моей практике, когда новый руководитель пришел в организацию и стал требовать ото всех отчета, без mm-hmm. разницы, что человек за день, то есть какая профессия у него, что он сделал за день. Вот у юристов оценивали работу по тому, сколько он направил претензий, исковых заявлений, значит, сколько выиграл судебных заседаний. Но мы понимаем прекрасно, что вот для меня, да, если нет претензий по договору, который я сделал, нет перспективы судебного разбирательства, значит, я его сделал классно с самого начала, да, не подкопаться к этому договору.
0: Так.
13: Вот каким образом эту работу оценить? Поэтому это все условно. И вот Елена сказала о том, что человек лучше работает после того, как он отдохнет. Но, mm-hmm. значит, тогда нужно давать больше времени для отдыха, а рабочий день сокращать еще больше, потому что он после отдыха хорошего будет еще упорнее работать.
0: Но здесь же еще вопрос есть как бы культуры трудовой, потому что в Китае для меня было большим открытием. Любые корпорации, государственные, частные компании, они работают следующим. У них очень рано начинается рабочий день, но у них с часу, по-моему, до полтретьего. Это не просто обеденный перерыв, они должны спать. Они даже из Зума выходят, китайцы, извините, у меня время на тот самый послеобеденный сон. А потом они дорабатывают еще что-то. Но у них, правда, они все трудоголики, японцы тоже трудоголики, другая история.
13: Да, немцы тоже рано начинают.
0: Вот, здесь вопрос, опять же, вот вообще вот этой привязки, давайте еще расширим. 8 часов. Мы так служим этой какой-то священной корове 8 часов, а ведь не является ли это пережитком прошлого, потому что 8-часовой рабочий день — результат борьбы трудового народа за свои права, что нужен фиксированный день, что они не от зари до зари должны работать и так далее. Но это период индустриализации 20 века, сейчас-то другое. Давайте с вас, Елена Ивановна.
12: Ну, хорошо. Я бы, знаете, что сказала в связи с этим? На самом деле, да, 8 часов — это некий вот такой предмет договоренности, но надо понимать, что мы к нему шли очень долго и через кровь, и через слезы. И, в принципе, да, эта цифра mm-hmm. пока, поскольку она существует так много лет, мне кажется, что она была достаточно оптимальной.
0: Mm-hmm.
12: Что касается индустриализации или нет, смотрите, мы сейчас очень много говорим о цифровизации, об искусственном mm-hmm. интеллекте, о новых технологиях, об алгоритмическом управлении трудом и так далее и тому подобное. Да? То есть у нас есть очень много способов, как, допустим, облегчить труд людям и, по сути, всю механическую работу, да, такую рутинную, попробовать, скажем так, переделегировать, цифровым ресурсам, роботам, автоматам и так далее и тому подобное. Может высвободиться время в этой ситуации? Я считаю, что да.
13: Высвободятся люди.
12: Нет.
13: Их сократят.
12: Смотрите, тут какая история. Вообще, на самом деле, это уже шире дискуссия насчет того, как использовать искусственный интеллект и цифровые, скажем так, инструменты. Это все да. Но на самом деле здесь важно понять следующее, что нельзя человек выбрасывать куда-то. В конце концов, человек родился, он живет, он имеет право на жизнь, он имеет право на много что. И в связи с этим, безусловно, как бы задача государства и нашего, и всего общества в целом, все равно стремится к тому, чтобы люди были здоровы и осуществляли труд в достойных условиях. И мы сейчас говорим именно о том, какие критерии у этого высокопроизводительного труда. Да? То есть, конечно, работодатели хотят, скажем так, производительность труда, работники хотят больше свободного времени. И здесь нужно найти вот этот баланс. Вот в свое время он был найден, 8 часов, а дальше стали смотреть, вот, собственно говоря, во второй половине прошлого века, ведь очень много было научных исследований на предмет того, как организовывать труд. Даже было uh-huh. такое понятие, как научная организация труда. И, собственно говоря, на основе этой научной организации труда измерялось, сколько токарь должен работать, сколько слесарь, сколько сварщик и так далее. Я сейчас говорю пока про рабочие профессии. Понятно, что умственный труд, он не такой изнашивающий физический аппарат человека, и поэтому у нас вредные опасные условия труда существуют, в которых там сокращенный рабочий день присутствует. То есть там люди работают меньше 8 часов, насколько вы знаете.
0: Но у нас тоже есть, например, мы работники, как это, языком, я понимаю,
12: кстати,
0: но у нас есть санпины.
12: Я хочу, да, согласна.
0: Свои.
12: Я что хочу сказать, что мы, конечно, большое внимание уделяем рабочим профессиям. Но, к сожалению, о работниках умственного труда, вот то, о чем Александр сказал, а как вообще измерять, сколько человек сделал работы умственного?
0: А вопрос, зачем измерять в целом, Александр Викторович? Вот я к вам
13: оплачивать.
12: Да.
13: Но то, что же в это упирается?
0: Ну, сколько, если бы это у нас в нашей профессии так было, понимаете, это как бы надо было измерить? А, не знаю, сколько слов я в минуту сказала?
13: Нет.
0: Сколько вопросов вам задала?
13: У вас ведь суммированный учет рабочего времени. Вот,
0: да.
13: Честно сказать, я хочу вот на чем заострить внимание. В принципе, любая дискуссия или даже основанная на данных Росстата, она, по сути, ну, так дискуссия останется. Почему? Как бы мы ни хотели, до тех пор, пока не изменится законодательство относительно количества часов, да, mm-hmm. рабочих, ничего не изменится. Поэтому мое глубочайшее убеждение в том, я всегда на этом стою, я всегда стою за интересы работников. Если сократить рабочий день на час, глобально ничего не изменится в худшую сторону. Будет наоборот, ну, люди будут больше отдыхать и так далее. Абсолютно производительность труда не упадет, я в этом уверен. Вопрос контроля, каким образом человек работает вот эти оставшиеся 7 часов. Но ведь у нас есть профессии, и это почему не скажется на каких-то других отраслях отрицательно? Потому что посменная работа так и останется посменной, ты будешь работать смену. Допустим, где-то непрерывное производство, там, свои особенности, они так и сохранятся. Поэтому вот для работника умственного труда, как, допустим, у педагогов, да. к числу которых я отношусь,
12: очень наоборот, тяжелый труд.
13: Да, наоборот, лишний час, который вот высвобождается, я его потрачу на изучение нормативного материала, на публикацию статей научных в различных изданиях и так далее. Оно все равно у меня будет идти вот в эту профессию. Поэтому глубоко убежден, если взять вот и сократить на один час рабочий день, ну, глобально мы не потеряем.
0: Глобально не потеряем. А сейчас, кстати, есть интересный тезис, я слышала от специалистов как раз по труду, которые рассматривают, ну, как трудоспособность, желание трудиться с точки зрения поколенческой. То есть в чем разница? Вот. И как обычно, там зумерам, значит, достается, они ничего не хотят. А там, значит, бумеры наконец-то про них вспомнили, что жизнь после 50 продолжается, их стали брать на работу. Вот, там мое поколение где-то посередине, нас мало, но мы везде. А мне понравилось другое изречение про зумеров, которые говорят, что, послушайте, они будут менять рынок труда, потому что они хотят встроить работу в образ жизни. И это тоже является определенным вызовом для того, чтобы понимать, а как, а сколько. Потому что все посчитать нельзя. Ну вот ученый, не знаю, математик. Ну вот ему, он же не на голодном пайке, пока он теорему не докажет, которую 190 лет доказывали, понимаете? Он же все равно что-то... А как это измерить? Я не понял, как это измерить. Не
13: вот,
0: все измеряется.
13: Работе курсного труда, как мы и сказали.
0: Вот, не все измеряется. Поколенчески вот это отношение к труду влияет?
13: Ну, вы знаете, конечно, влияет. И мы сталкиваемся периодически с проблемой, которая, ну, возникает. И я думаю, что одним из критериев, который послужил причиной увеличение пенсионного возраста, как раз и является дефицит на рынке труда работников с повышенным уровнем ответственности, которые умеют что-то делать руками, а не только снимать контент очень интересный, да? Вот. Это и послужило, их несколько там критериев, но если брать то, что вижу я, вот молодое поколение, да, оно, наверное, пытается встроить что-то в свою жизнь, да. Но не всякую работу можно туда встроить, и тут нужно учитывать интересы работодателя, а у нас, к сожалению, на первом месте сейчас стоят интересы личные. Наверное, в каком-то моменте это неплохо для развития личности, но если мы говорим вот о чем Елена говорила, глобальная ответственность общества, социума, там, чтобы, ну, грубо говоря, не потерять цивилизацию как таковую в результате бездеятельности какой-то, то я не думаю, что это очень хороший выход. И то, что молодое поколение, насколько мне кажется, они все равно на своей волне, и большинство из них не готовы брать ответственность за какие-то процессы, тем более не свои, которые их напрямую не касаются. А работа их не касается напрямую. Ну вот у меня была помощница, которая... Ситуация, значит, у юристов очень важно не пропустить сроки подачи жалобы апелляционной, да? Если неуважительная причина, то ты ее просто человек, который тебе доверился, он, в общем-то, потеряет деньги большие. Обращаю внимание, что нужно это соблюдать, там, эти сроки. Уехал, значит, через несколько дней звоню, в командировке был. Как дела? Значит, она говорит, что да, нормально, жалобу подали? Нет. Почему? Последний день срока. Ну, естественно, я там начинаю определять претензии. Ну что вы, никто же не умер. Вот эта категория, понимаете, вот мышление, да, умер, не умер. Человек там на кону стояло порядка там 30-40 миллионов. А может быть и умер бы, если бы не подали вовремя.
0: Да, да, то есть, да. Вот мы и проверим, скажем.
13: Да, да, оно не мое, да, я помню себя, когда я начинал. Ночами не спишь и бегаешь, бьешь ноги для того, чтобы уведомить всех участников процесса, угу. отправить всем копии документов и так далее. А вот здесь вот такое отношение. И...
0: Елена Ивановна, да, поколенческая история.
12: А вы знаете, я что хочу сказать? Вообще, мне кажется, что ну, как бы у каждого человека в молодости было желание и побольше свободного времени, и погулять, и по ночам в том числе. Поэтому я думаю, что мы здесь друг от друга далеко не ушли. Но я, знаете, о чем подумала? А в каком обществе сейчас живут зумеры и так далее и тому подобное, да?
0: В каком? В нашем?
12: Да.
0: В своем?
12: Ну, смотрите, вот я вспоминаю свое время, угу. да, то есть не было ни интернета, не было вот каких-то, извините, блогеров, не было вот легких денег, не было понятия, как заработать деньги, условно говоря, вот просто что-то придумав, вот чтобы там идея и какая-то заработала.
0: Надо
12: да?
0: было ходить на работу
12: да, да,
0: и
12: то есть
0: заработать.
12: Были вообще традиционные ценности, других и не было. Это потом уже в 90-е так усилено предпринимательство и так далее, и так далее. И люди стали понимать, что можно заработать деньги, не просто ходя на работу, да. А в 90-е там люди челночили, ездили куда-то, что-то покупали, дефицит товаров восполняли, и тем самым зарабатывали, причем очень приличные деньги. И сейчас такая же ситуация. У нас в те времена, когда не было еще предпринимательства, других способов заработать деньги не было. Поэтому я думаю, что вот эта внешняя конъюнктура, вообще отношений, взаимоотношений, она сильно влияние оказывает.
0: И поэтому здесь на понимание нужно... того, сколько работать, сколько я готов этому уделять
12: вы
0: времени.
12: Вы даже можете посмотреть по каким-то фильмам, где молодежь делает упрек: мама, вот ты столько работаешь, папа, ты вот столько работаешь.
0: А
12: где же деньги? Я что-то заработала, я не могу там себе позволить. Да? То есть у нас вот этот момент очень сильно изменился. У нас произошел некий такой сдвиг в понимании, как можно заработать. У нас раньше такого сдвига не было. Поэтому нужно понимать, что они тоже хотят высвободить свое время,
0: конечно.
12: Но заработать побольше.
0: Заработать побольше. Интересно. Елена Косаковская, замруководитель Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства Федерации независимых профсоюзов, Александр Чеботарев, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Высшей школы экономики. Сейчас у нас будет информационный выпуск. Ваши вопросы я вижу в режиме блиц, пожалуйста, пока накидайте нам в Телеграм, говорит МСК-бот, и в СМСке. И после нашим гостям зададим и продолжим дискуссию.
14: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 17:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин провел телефонные переговоры с Дональдом Трампом. Президенты России и США беседовали ровно час, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, основной темой диалога стали вопросы украинского регулирования. Ушаков сообщил, что Владимир Путин в разговоре с Трампом подчеркнул, что у России, цитата, «и в мыслях нет враждебных планов в отношении Европы», конец цитаты. Также был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в ходе спецоперации. Ушаков добавил, что президент США в разговоре проводил мысли о необходимости завершения конфликта на Украине, что открыло бы перспективы для восстановления отношений с Москвой. Владимир Путин поддержал настрой собеседника на выстраивание конструктивного партнерства России и США. В беседе лидеры также обменялись мнениями о поездке Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Киев и Москву. По словам Ушакова, Трамп заинтересован, чтобы прорыв в украинском урегулировании был достигнут во время его президентства. Еврокомиссия одобрила просьбу Киева о покупке ракет для «Патриот». Она разрешила использовать часть средств из кредита на 90 миллиардов евро для приобретения комплектующих к американским системам ПВО. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Изначально условия кредита предусматривали, что деньги должны отправляться на вооружение европейского производства. По словам Урсулы фон дер Ляйен, следующий транш кредита ЕС Украине, с которого Киев сможет оплатить поставки компонентов для «Патриот», составит 3 миллиарда 200 миллионов евро. В Саудовской Аравии заявили о сложностях с проведением интервидения. Организовать музыкальный конкурс на должном уровне может быть трудно из-за нынешней обстановки в регионе. Такое мнение на пресс-конференции выразил глава МИДа королевства Фейсал бен Фархан Аль-Сауд. По его словам, конкретные сроки проведения мероприятия предстоит определить профильным структурам России и Саудовской Аравии. Международный музыкальный конкурс «Интервидение» прошел в нашей стране в прошлом году. По его завершении наследный принц Саудовской Аравии предложил провести состязание в королевстве. Москвичи назвали справедливой среднюю зарплату в 165 тысяч рублей. Речь идет о сумме после уплаты налогов. Мужчины считают честным доход в 190 тысяч, женщины в 140. Об этом говорится в исследовании сервиса «Суперджоб», который есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва». Выяснилось, что самые высокие ожидания по средней зарплате у граждан старше 45 лет – 185 тысяч рублей. В возрастной группе 35-45 лет эта сумма составляет 175 тысяч. У соискателей до 35 лет 150 тысяч. Жители Санкт-Петербурга сочли справедливую среднюю зарплату в 130 тысяч рублей. Мужчины назвали доход в 158 тысяч, женщины в 104 тысячи. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 85 копеек, доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. В Москве в эти минуты плюс 14, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 22. Атмосферное давление будет выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
14: «Говорит Москва». Реклама.
15: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург – город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
16: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
17: Сложно!
16: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.ru.
18: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
19: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
20: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
21: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире член правления Московской городской нотариальной палаты, нотариус города Москвы Антон Макаров. В эту среду после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Право знать. Говорит Москва.
18: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда.
0: 17.36 столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. А с нами Елена Косаковская, замруководитель Департамента социально-трудовых отношений, социального партнерства Федерации независимых профсоюзов, Александр Чеботарев, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Высшей школы экономики. Обсуждаем мы рабочий день. Росстат говорит, что за 6 месяцев продолжительность рабочего дня снизилась до 7 часов 39 минут. То есть дискуссия наша такая, как бы работать меньше и зарабатывать побольше. В общем, она извечная. Как обещала, несколько сообщений от наших слушателей. Так, автоматизация и роботизация и прочее, для чего они нужны? У нас есть цель экспоненциально расти? Или для чего, говорит Денис? И в продолжении темы про искусственный интеллект, а почему вы считаете, что внедрение искусственного интеллекта высвобождает руки? Нет, оно наделяет человека дополнительными обязанностями. Поверьте мне, там, где внедрено ИИ, у человека стало еще больше работы, нежели у него было до внедрения ИИ по его профилю. Елена Ивановна, давайте с вас, наверное.
12: Ну, кстати, согласна с
0: Денисом.
12: Денисом, да. Потому что действительно, ну, в принципе, сейчас очень много говорится о том, что вот искусственный интеллект, вот он сейчас всех заменит, юристов и так далее, и так далее. Это все на самом деле поверхностно, потому что глубоко, глубинно заменить все равно ум человека невозможно, потому что помимо рассудочной части есть, как говорится, еще эмпатия и так далее и тому подобное. Но это так, философские размышления. Что касается данного вопроса, я хочу сказать, что по-хорошему искусственный интеллект должен высвобождать, да, рабочие руки. Я в данном случае даже в большей степени не про умственный труд сейчас говорю, потому что на самом деле с ним большой вопрос. И да, это действительно правда, что у нас пока вот искусственный интеллект еще не может настолько помогать в работе, чтобы не приходилось за ним что-то исправлять. И поэтому это действительно интенсифицирует умственный труд. Что касается физического труда, то здесь вот эта автоматизация процессов и наблюдение за какими-то процессами производства, это, да, действительно возможность высвободить человеческие руки. И для чего? Для того, чтобы человек развивался, для того, чтобы он нашел время углублять свои знания и, скажем так, еще больший вклад вносить и в свое собственное развитие, и в развитие страны, и в развитие конкретного предприятия или организации.
0: Александр Викторович.
13: Денис, да, который говорил об этом.
0: Да, да. Экспоненциальный рост.
13: Да, хотелось бы к нему обратиться. Денис, то, о чем вы говорите, знает ли об этом работодатель? Скорее всего, если он высвобождает рабочие руки, заменяет искусственным интеллектом, а у вас прибавляется больше работы, значит, работодатель об этом просто не знает. Но на самом деле, почему я так сказал? К сожалению, есть большое количество уже дел в практике, когда в результате внедрения каких-то технологических автоматизаций в технологические процессы народ сокращают. И это большая беда. Потом, может быть, хватается за голову, потому что совершенно правильно невозможно заменить. Там, юриста можно заменить на какой стадии? Там,
0: ну, чуть поближе к микрофону, не забывайте.
13: Если типовые исковые заявления идут, там, допустим, да, в банках по взысканию займа и так далее, кредитных договоров, по кредитным договорам, тут возможно. Но я с чем соглашусь? С тем, что искусственный интеллект должен быть исключительно помощником.
0: А все остальное,
13: да, а не заменителем человека. Причем уже существует практика, ведь в Китае, там, ну, это страна технологически очень развита, искусственный интеллект внедряется везде, и в судах появились дела, когда в результате сокращения высвобождаются работники, обращаются в суд с иском о восстановлении на работе, их восстанавливают, не считая внедрение искусственного интеллекта уважительной причиной для сокращения рабочих мест. Это очень важно. И я думаю и надеюсь, что у нас тоже эта практика появится. То есть смысл в чем? Нельзя ухудшать положение работника по сравнению с действующим законодательством. Если работодатель на период приема тебя на работу, на тебя рассчитывал, обязался по договору тебя обеспечить работой и платить тебе заработную плату, он не имеет права тебя увольнять в результате того, что вместо тебя будет работать робот. Тогда этому работодателю необходимо создавать дочернюю компанию и с нуля туда внедрять искусственный интеллект вместо живых работников. Вот тогда Понятно. Суды вас не тронут. Я считаю, эта практика очень положительная и для нас, для России была бы очень актуальна и полезна.
0: Еще вопрос от наших слушателей. Перерабатывать, потому что надо за бесплатно, это не ответственность, говорит Пузатый Жажень. Уже эту идею современным работникам не продать. Работа – это не семья, работа – это для получения денег. Корпоративным менеджерам пора все-таки эту простую истину усвоить. Елена Ивановна.
12: Ну,
0: знаете эту категорию, да, вот этот тимбилдинг, там, мы одна большая семья.
12: Да, да, да. Ну, на самом деле, понимаете, для того, чтобы, ну, как бы работники чувствовали себя в семье, создайте условия.
0: А надо ли это вот
12: сейчас
0: в семье,
12: объясню.
0: Понимаете?
12: А вот эти условия как раз и связаны с тем, что вообще, как я знаю, в ряде крупных компаний даже, скажем так, практикуется индивидуальный график работы. Когда смотрят на человека, жаворонок, он, условно говоря, или сова, и он, собственно говоря, приходит на работу, вот исходя из тех, скажем, его физических предпосылок, которые будут максимально востребованы работодателем.
0: Более персоналистский подход.
12: Да, индивидуальный.

0: возвратились и во многом свелись действительно к тому, что коллектив должен восприниматься как семья, потому что это выгодно, можно объяснить человеку, зачем ему оставаться, в том числе за бесплатно, за пределами рабочего времени. Вот скорее про это. Да, это, как говорит один из наших коллег, добрая шутка, что мы семья, но неблагополучная. Вот.
1: Да, хорошая шутка.
0: Да, но, пожалуйста.
1: Я категорически считаю, что не нужно из трудового коллектива делать семью. Ну, как минимум, потому что в семье более лояльный спрос за проступок. И просто с работника тогда не спросить, и ну, даже если он будет некачественно делать свою работу, это начнется в такие вот увещевания, в курилке и так далее. Это ни к чему не приведет. Корпоративную культуру воспитывать, да, согласен. Но делать семью и превращать это в семейственность, я против этого. Что касается практик, да, они были популярны в нулевые, когда учитывали жаворонка или сова. К чему это приводило, по большей части, потому что, поскольку от каждого работника зависел результат какой-то работы, люди перерабатывали еще больше, там, и не по 8, по 10 часов. Почему? Угу. Жаворонок уже все сделал, но в коллективе он же не один, ему нужно дождаться бухгалтера, который оказался совой. Вот он ждет, пока он проснется, юрист, да, для того, чтобы у бухгалтера получить какую-то справку о стоимости имущества, либо еще о чем-то, для того, чтобы в суде обосновать свои исковые требования. Вот он сидит и ждет, мается, пока сова проснется. Поэтому к хорошему это не приведет. Учитывать, ну это уже искусство руководства, да, компании, учитывать тип характера, тип темперамента, да. Кто-то на рутинную работу спокойно на это реагирует, кто-то погрязнет в ней и вздернется, если он такой, да, лидер по натуре, ему нужно там вперед на баррикады лезть. Это можно учитывать, но и то, работодатель не обязан этого делать.
0: Работодатель не обязан. Да. Ну да, это, кстати, история, да, с жаворонками и совами, я думаю, что, представляете, можно было бы расширить еще дальше. А кто-то перелетной птицей себя идентифицирует, ему надо на осень, на зиму уезжать. А кто-то медведем впадает в спячку, ну что-то такое. Слушатель говорит, смотрите, выходной день на вахте, нонсенс, но десятилетиями работникам, работающим вахтовым методом, навязывается выходной именно на вахте, да, не везде, тем не менее, говорит 472, это какой-то новый сюжет. Что есть проблема выходных на вахте.
1: Правильно, а там ты куда?
0: Куда ты денешься-то?
1: Ну да, на ледник полезешь, там, где он у медведя в гости. Тут, наверное, нет необходимости. Я вот этот слушатель очень интересный, значит, оттенок бросил на суть нашей дискуссии. Да, вот в чем вопрос? Казалось бы, нонсенс, работники не хотят выходной день, да? Ну так тогда спросите у людей.
0: Чего они хотят?
1: Хочет он этот выходной или не хочет? Для чего ему давать этот выходной? Лучше прибавьте ему к выходному, когда он будет с семьей дома, не на севере, да, к примеру, если мы говорим о вахтовом методе работы. Вот вопрос, чего Елена вначале начала об отраслевых соглашениях. Наверное, вот часть вот этих вот всех потребностей или желаний их можно перенести в плоскость договоренности работник-работодатель.
2: Ну, вот, кстати, да, вот маленькую ремарку, да, на эту тему хотела бы сделать. Вы знаете, вообще у нас, в принципе, ну, скажем так, вот для того, чтобы организовать труд, на самом деле в трудовом законодательстве есть все, да, Александр?
0: Конечно. Да, по сути, даже, да, надо просто выполнять его.
2: Да, значит, и главное, использовать его инструмент. Вы знаете, я очень много слышала разговоров о том, что вот самозанятость – это прекрасная штука, что вот люди сами себя, там, условно говоря, занимают, у них гибкое время, там, когда хотят. Слушайте, откройте Трудовой кодекс. Режим гибкого рабочего времени, разделение рабочего дня на части. Да ради бога! Сделайте по 2 часа, сделайте перерыв, дайте ему возможность уйти или еще что-то. То есть нет никаких проблем в организации труда в рамках трудовых правоотношений. Пожалуйста, используйте. Вот еще один инструмент. Уж позвольте мне сказать прям 2 слова. Да. Мало мы знаем, что есть, например, такой орган — Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.
0: Есть такая.
2: Есть такая. Значит, туда входят представители правительства, объединения работодателей и профсоюзов. И там мы на этой площадке договариваемся о том, какие нормативно-правовые акты в сфере труда принимаются и какие изменения вносятся и так далее и тому подобное. Но помимо прочего, помимо законодательства и того, что мы обсуждаем в рамках, скажем, трехсторонней комиссии с точки зрения нормативно-правовых актов, есть еще соглашение между объединениями работодателей по определенной отрасли или виду экономической деятельности и профсоюзами, которые представляют эту отрасль. И дальше вы, пожалуйста, вы можете договориться о системе оплаты труда, о том, какой будет график работы, для каких категорий работников, поскольку они будут работать,

0: каком режиме. Пожалуйста, вы можете любые способы договоренностей там записывать, исходя из интересов и работников, и работодателей. Пожалуйста, участвуйте и регулируйте все, как считаете нужным.
1: От этого соглашения, от его обсуждения, подписания нельзя уйти, если оно уже инициировано.
0: Это да. Да, но это в то же время гибкий инструмент. Согласен. Сам по себе, который позволяет делать так, как выгодно обеим сторонам.
2: Могу ли я предположить осторожно, что вообще, во-первых, все придумано, и все можно отрегулировать, и история с ковидом, кстати, показала, что, оказывается, можно работать даже из дома, хотя многие стали сознательно возвращать людей с удаленки, принудительно причем. Но есть другой аспект, что очень часто все упирается в мировоззрение конкретного работодателя. У меня был случай в моей карьере 100 лет назад. Запускали один проект, и, соответственно, все сделали за 3 часа, но начальник требовал сидеть все 8 часов, потому что он сидит 8 часов. И действительно, как бы распрощался я с этим проектом ровно потому, что ну ты все сделал, что делать? Вот сидишь вот так вот, ну что ты делаешь? Это проблема мировоззрения, что кто-то кого-то научил, а потом, если еще придет, например, какой-нибудь очень въедливый СБшник активный такой, да, знаете, да, там тоже любят вот этот пропуск приложил, не приложил, посмотрел, не посмотрел. Ему же свои надо таблички экселевские запускать. И в итоге вся история про продуктивность, она убирается на другой план. Возникает служение, я даже не знаю, чему, ритуалу, графику, чему.
0: Ритуалу, графику, да.
1: Да. Вот, ну,
0: страху. Служение
1: Александр,
0: страху.
1: Да, на страхе далеко не веешь, сказали... Что... 100 лет, да, назад.
0: Лет 12 назад где-то
1: хорошо,
0: это было, да.
1: Я о чем? Да, это абсолютно верно. Вот это в правоохранительных органах есть такое понимание, палочная система по там, количеству уголовных дел, расследованных, переданных и так далее. Вот то, о чем вы говорите, это очень часто встречается. Когда руководитель, скажем, не высокого уровня, как специалист, и он сидит и, значит, требует, чтобы сидели другие. Ну, кроме напряженности в коллективе, на мой взгляд, это ничего не влечет, и не нужно человека мариновать, отпустите его домой, в следующий раз он задержится, если нужно будет. Если он свою работу сделал, то нечего там сидеть.
0: Это и есть гибкий подход к организации труда. И тогда будет себя работник уважать и...
2: Мы постоянно просто говорим про работника. Работники работают 7:39, там работники еще что-то. Но вот я как раз про что мой тезис? Про то, что если рабочие отношения, это все-таки симбиоз определенный, начальник и работник, здесь есть вопрос действительно, может быть, обучения, адаптивности самого работодателя к изменяющимся условиям, к людям и так далее. Потому что для кого... Да, пожалуйста. Да, Елена Ивановна, я вас натолкнула на какую-то мысль.
0: Да, натолкнула на одну очень интересную мысль. Вот тут вспомнили про пресловутые профстандарты, с которыми мы занимаемся, но я, собственно говоря,
1: перед
0: тоже у истоков, да, у истоков этого дела тоже, ну, скажем так или иначе, участвую в этом процессе и стою тоже, да. Вот Александра про них вспомнила. Я вот сейчас хочу сказать, что профсоюз в свое время, знаете, инициировали, говорит, вот давайте, ну, там в самом начале еще, когда начали на уровне государства разрабатывать профстандарты, тогда был указ президента, что нужно там 800 профстандартов, значит, разработать. И мы, профсоюзы говорят, а давайте сначала мы профстандарты на топ-менеджмент разработаем. Вы знаете, что интересно? Опыт Беларуси любопытный. Они сначала попытались именно госслужащих, ну, для них разработать профстандарты, а потом уже для всех остальных. И посмотрите, вот насколько вы... Вы эффективны, что вы умеете, что вы знаете, и, собственно говоря, почему вы-то не должны учиться? У нас, по сути, руководить-то нигде не учат. Давайте учить, как нужно правильно руководить, управлять и людьми, и техникой, и основными средствами производства и так далее. То есть у нас, по сути, вот вы хорошую идею подали, надо учить управлять.
1: У нас учат в университете.
0: Вот. Ну, возможно, только у вас учат, но, опять-таки, управлять людьми, да, есть такое понятие, как там специалист или там
1: я с вами абсолютно согласен
0: в области управления персоналом, но это вот...
2: Линейно слишком, да?
0: Это дело в том, что не слишком заслуживает интереса. Мне кажется, что этому надо учить, значит, руководитель самого высшего звена, чтобы они понимали, как общаться и руководить людьми.
2: Они просто, я начальник, ты дурак.
0: Да.
1: А я бы другую практику хотел внедрить для работников в западную. Это когда заработная плата руководителя является кратной, фиксированной кратности к заработной плате сотрудника, допустим, самого низкооплачиваемого. И есть тенденция к тому, чтобы, ну, руководители любят себе повысить доход там, премиальными и так далее. А, соответственно, ты себе увеличил заработную плату, там, не знаю, в полтора раза. И полтора раза она автоматически увеличивается у работников, к которым она привязана. Вот это было бы дело.
2: Угу.
1: Вот, учить нужно, да.
2: По-моему, были такие попытки внедрить такие практики, я что-то припоминаю, в
1: 10-е годы. А то же самое,
2: что
1: произошло с ними, что и с профстандартами в отношении руководителей, да.
2: Эту
1: идею убили сразу же, да.
2: 7373-948, нам починили снова телефон. И, пожалуйста, позвоните, выскажите свое мнение. Но очень много сообщений от наших слушателей. Так, сейчас найду. А давайте, да, наушники наденьте, пожалуйста. Нам звонит слушатель. Алло, здравствуйте, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Евгения.
2: Да.
3: Ну, здравствуйте, гости.
2: Да.
3: Ну, значит, с трудовым временем, там, временем труда и отдыха, у нас вообще шизофрения какая-то. У нас сотрудники департаментов министерств пытаются диктовать график рабочего времени, не то, что в режиме там работодатель, сотрудник, а тем, кто занимается какой деятельностью экономической, вообще самостоятельно. То есть я сам себе. Вот коллега там из ФНПР сказала про самозанятых и организации. Да это вообще схема, это не самозанятость. Если у него есть начальник, кто-то его рекомендует ему работать какое-то время.
2: Вопрос в чем?
3: А то, что надо вообще это разделить.
2: Надо разделить. Кто кому что назначает. Ну, не знаю, какое-то ведомство. Под каждую сферу деятельности ведомство свое, оно тоже так и не сработает. Не знаю, есть какой-нибудь реплик на этот счет?
0: Я так понимаю, что... вот...
2: Слушатель позвонил, представился.
0: Не представился, да. Имел в виду следующее, что есть вообще категории граждан, условно говоря, самозанятые, которые, ну, труд которых пытаются регламентировать. И вот на самом деле ту тему, которую затронул сейчас звонивший, эта тема связана с тем, что очень часто сам режим самозанятости подменяется, то есть трудовые отношения подменяются самозанятостью. То есть когда, по сути, вообще суть самозанятости состоит в следующем. Вот я что-то сделал, я что-то произвел, и пошел это либо продал, да, либо кому-то оказал услугу.
2: Обеление просто, обеление гаражной экономики. Вот и все, изначально институт самозанятости.
0: Да. А некоторые ушлые товарищи...
2: В конторе переводят человека на СЗ.
0: Увольняют человека, расторгают с ними трудовой договор и переводят его в режим самозанятости. Говорят, слушай, ну тебе же выгодно, ты же платишь всего там 6% вместо 13 НДФЛ. А то, что за него 30% там ни в какие фонды не платят, он потом пенсию никакую не получит, об этом, конечно, не говорят. Вот, наверное, про это.
2: Да. Нет? 7373948. Следующий вопрос. Здравствуйте. Алло.
4: Алло, добрый день.
2: Здравствуйте.
4: Илья Ногинск.
2: Да,
4: вот смотрите, ну, не буду тут полемизировать с ведущим. У меня вот один простой вопрос. Допустим, завтра мы переходим на 7-часовой рабочий день, да? А как бы будут какие-то гарантии, что работодатель под этим не подведет мне, допустим, сокращение заработной платы? Ведь вопрос-то для простых людей, он звучит так. Человек будет работать ровно столько, к сожалению, сейчас в нашей парадигме, да, ровно столько по времени, за сколько он сможет заработать себе деньги на нормальную, скажем так, существование детям.
2: Спасибо, но это не укладывается в 8 часов. Кто-то за 8 часов получает очень много, а кто-то за 8 часов, ему надо 14 работать, чтобы получить столько, сколько получает тот за 8. Вот это привязка времени и зарплата.
0: Вот здесь очень хорошая тема, она связана с нормированием труда. Вообще самая такая... Она самая интересная, самая сложная. Вот я еще раз хочу напомнить, что когда мы работали в традиционных отношениях до 90-х годов, и когда у нас предпринимательство вышло из-под опеки государства, да, и каждый предприниматель сам себе хозяин и работает то, во что гораст, то, безусловно, вот как захотелось волонтаристский работодателю, чтобы этот работник выполнял какую-то работу и сколько он должен сделать, так он ему и вменяет в обязанности. Вот в этом самая ключевая проблема, да, и из-за этого людям приходится работать в том же такси, например, там по 10 часов для того, чтобы заработать те деньги, которые спасут его семью там от недостойной жизни, да, условно говоря. Поэтому это целая глобальная тема.
2: Александр Викторович.
1: Вопрос Вопрос, значит, что касается...
2: К микрофону, пожалуйста, не забывайте.
1: Да, вопрос, который задал слушатель, он немножко, ну, не имеет отношения прямого к количеству рабочих часов. Он имеет отношение к количеству произведенных деталей по сдельной премиальной работе, о чем мы говорили в самом начале. Это и увязать их невозможно. То есть, да, если у тебя, тебе положено для необходимой заработной платы произвести, там, я не знаю, 50 деталей, ты должен их производить. Раньше ты сделал больше, но 50 за 50 ты получишь. Речь ведь идет о чем? Если мы говорим о 8-часовом или 7-часовом рабочем дне, то я бы сделал следующим образом. Вот есть оклад. Что такое оклад по определенной должности? Это стоимость этой работы. В принципе, да?
2: Конечно.
1: Вот, и подвести черту, допустим, я не знаю, водитель по найму получает там, ну, допустим, там 90 тысяч рублей сейчас за 8-часовой рабочий день. Вот так ее оставить за 7-часовой рабочий день. И не нужно, столько стоит эта работа в этой должности. Эта должность предусматривает работу там 7 часов, к примеру. А что касается сдельно-премиальных этих отношений, тут мы ничего не сделаем. Есть стоимость деталей и количество произведенных для того, чтобы получить определенные деньги.
2: Голосование, кстати, какое у нас получилось по поводу сокращений. Вот люди пишут, что 38% говорят, мой день рабочий короче 8-часового, я все успеваю. 15% Отлично. Говорят, работаю 8 часов, этого вполне достаточно. 8% говорят, работаю 8 часов, но времени не хватает, чтобы все выполнить. 38% говорят, работаю больше 8 часов в день. Вот так получилось у нас.
0: Ну вот это говорит о том, что нормирован труд не совсем верно. И действительно суть в том, чтобы если мы сокращаем рабочее время, то обязанности остаются теми же, значит и зарплата должна остаться той же.
1: Совершенно правильно, о чем я и говорил.
2: Александр Чеботарев и Елена Ксаковская, спасибо большое, что пришли. Приходите еще. Далее новости.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
6: В Москве 18 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Дмитрий Песков заявил, что Россия уверена в скорой победе в СВО. Боевые действия продвигаются очень успешно для Москвы, сказал пресс-секретарь президента в преддверии саммита БРИКС. По его словам, условия для завершения конфликта были обозначены Россией еще 2 года назад. Они жестко определены, Киеву необходимо взять на себя ответственность и принять решение. Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не хотела и не начинала войну на Украине, а пытается ее закончить. Он напомнил, что первопричины конфликта проистекают из госпереворота на Украине в 2014 году, который был срежиссирован западными странами. Владимир Зеленский назвал возможные места проведения встреч по Украине. Переговоры могут состояться в Объединенных Арабских Эмиратах, Швейцарии или в Турции. «У нас есть приглашения из разных стран», — сказал журналистам глава киевского режима. По его данным, на встрече планируют обсудить вопросы энергетики и экспорта зерна. Зеленский уточнил, что главным приоритетом остается гуманитарное направление — обмен пленными. Кроме того, он заявил, что рассчитывает в 20-х числах сентября встретиться с Дональдом Трампом. В США обсуждают сокращение числа военных объектов на Ближнем Востоке. На такой шаг Вашингтон может пойти после завершения конфликта с Ираном. По информации источников телеканала CNN, речь идет в том числе о том, чтобы не восстанавливать часть объектов, серьезно поврежденных или уничтоженных ударами КСИР. Одновременно с этим Пентагон рассматривает вариант усиления защиты тех баз, которые останутся в регионе, включая перенос части инфраструктуры под землю. В МЧС предупредили о первых осенних заморозках в столичном регионе. Они ожидаются в Москве и Подмосковье предстоящей ночью. Местами воздух может остыть до -1. Об этом сообщили в ведомстве, ссылаясь на данные гидрометцентра. Там уточнили, что мороз возможен по области. В целом столбики термометров покажут от +1 до +6. Осадки не прогнозируются. При этом завтра в столице воздух прогреется до 22 градусов, по области до 23. В Российском футбольном союзе анонсировали игры с командами Намибии и Нигерии. Товарищеские встречи пройдут в октябре. Как уточнили в РФС, подопечные Валерия Карпина 3 числа в Екатеринбурге примут команду Намибии. Через 3 дня в Нижнем Новгороде состоится матч против Нигерии. Там также напомнили, что 29 сентября сборная России по футболу встретится с командой Ирана. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 85 копеек, доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. В Москве в эти минуты плюс 14, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 22. Атмосферное давление будет выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
5: Москва.
7: 94.8 FM.
8: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
8: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире член правления Московской городской нотариальной палаты, нотариус города Москвы Антон Макаров. В эту среду после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
11: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
8: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – профессор Российской экономической школы Олег Шибанов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play.
5: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
7: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
13: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
7: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
14: 18.08 в Москве. Сегодня 8 сентября, вторник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наш координат. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». Звонки 7373-94-8. Код 495. Идут у нас прямые трансляции. Они идут во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходим, ставим лайки, подписываемся, жмем колокольчики, жмем на кнопочки с ракетой. Я не знаю, совпадение, но обычно принято говорить, что не думаю. Но после того, как вы нажимаете на кнопочки с ракетой, что-то да происходит. Вот посмотрите, можете отследить. Ровно в тот самый момент, как мы начали плотненько работать на Рутюбе, и вы начали нажимать на эти кнопки, все как-то пошло-поехало. Поэтому давайте, обязательно прожимайте эти кнопочки. Также у нас есть еще Дзен, у нас есть Макс, у нас есть Телеграм-каналы. Это наши информационные ресурсы, новости. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всего. А еще у нас есть трансляция, в трансляции QR-код. Он вас приведет на бота в мессенджере Макс. С помощью него можно отправлять сообщение нам в эфир. Д пишет: Георгий, не скучайте по утренним эфирам, когда не приходилось каждый день видеть Осипова. Ну, честно прям, да, ну, чуть-чуть, да, скучаю. Ну, я борюсь с этим, что поделать. Что случилось? Что такое? Это Георгий Вячеславович что-то тут про наших слушателей говорит, как он их, видимо, очень сильно любит. Нилс Майкл пишет: приветствую. Сафонов номинирован на приз имени Яшина. Как думаете, получит? Я думаю, что он не получит. Я думаю, что получит Давид Рая. Шевалье вряд ли получит. Да, получит Рая, но то, что он номинирован, он будет, я думаю, в пятерке, может быть, даже... в пятерке. В тройке вряд ли, но в пятерке. Пятерки будет. Я видел, конечно же, эту новость. Это еще у Дмитрия Анатольевича кнопку забрали. Да, но он тоже, я уверен, нажимает на кнопочку нашу на Рутюбе. За неимением других кнопок. Но что еще остается делать? Приходится нажимать на наши кнопки. Мы не против. Если что, пожалуйста, все нажимайте. А еще рубрика «Сам себя не похвалишь, никто не похвалит». Ну, может быть, это и не совсем похвала. Давайте назовем это системными совпадениями. Системные совпадения заключаются в том, что я уже несколько раз говорил, что мы обладаем способностью предвидеть ближайшее будущее. Ну, так вот, немножко эзотерики вам. Мы, естественно, будем с вами говорить про переговоры. Тем более, что вот свежайшая новость, что Владимир Путин созвонился с Дональдом Трампом как раз по итогам этих визитов Витькова и Задькова в Москву и Киев. Обязательно мы сейчас с вами об этом подробно поговорим. Но где-то примерно за месяц, наверное, да, мне лень искать, я честно признаюсь, я думал, может быть, даже найти тот самый конкретный эфир, когда я об этом говорил, а может быть, он был и не один. Но мне очень лень искать, поэтому я этого делать не стал. Но здесь, в этой студии, в эфире программы «Отбойно говорит Москва», мы с вами обсуждали как раз, что обязательно будут переговоры, и обязательно приедут Витьков и Зятьков. И... буквально вот все, о чем будут эти переговоры, мы здесь с вами подробно достаточно обсудили. С чем они поедут потом в Киев, и с чем они, а точнее без чего, они из этого Киева уедут. Вот прям полный ход переговоров мы здесь с вами предвидели, предсказали, ну или совпало. Но, слушайте, если у вас есть систематические совпадения, то что, неплохо, по-моему. Пускай совпадает дальше. Кабачки ему передал, пишет Миш Николаев. Через Вытькова? Ну да, скорее всего, вот как раз обсудили вкусные кабачки. Значит, как выглядела, да, вся эта история? Приехали Вытьков и Кушнер. Приехали, я, кстати говоря, видел их. Стояли в очереди за посекундчиками в одной. Не, без шуток, правда, их видел и удивился. Едет этот кортеж, он ехал по Садовому кольцу. В районе МИДа, примерно вот в этих краях. Я удивился, думаю, ну, кортеж очень был похож на тот, который вот, публиковался в телеграм-каналах как раз в этот день, там аурусы, все, причем, ну, движение не перекрыто было, то есть они вместе с потоком двигались, думаю, куда они едут? Как-то очень странно, вроде там я примерно понимаю, где Внуково находится, я примерно понимаю, где Кремль находится, да и до американского посольства можно было бы поехать немножечко иначе, а потом оказалось, что они поехали в резиденцию американского посла, а он находится в районе Арбата. Ну, вот, собственно, так, тут маршрут и прояснился. А потом они поехали покушали они в центре, на Трубной, в районе Цветного бульвара, в хорошем дорогом ресторане, но я несколько месяцев назад, а может месяц назад, задавал вопрос у себя в телеграм-канале «Бабаян Здание», попросил посоветовать какие-нибудь чебуречные на случай, если вдруг они все-таки приедут, и вы мне посоветовали, многие мне посоветовали конкретную одну чебуречную, она находится на улице Сретенка. А Сретенка — это в нескольких сотнях метров от того места, где они были замечены на фотосъемке. Поэтому я подозреваю, что этот фешенебельный фэнси-шмэнси ресторан был лишь прикрытием для той самой советской чебуречной на Сретенке. Все-таки есть такие блюда, за которыми возвращаешься вновь и вновь. Ничего они не могут... не можешь ничего с собой поделать. Вот настолько вкусно это мясо. Мясо, масло и тесто. Вот все, что нужно для счастья. Для этих прекрасных господ. Ну, значит, после этого они поехали на встречу. Собственно, ради чего все это задумывалось, после встречи с президентом отбыли в Киев. Встреча длилась вот что-то около 3 часов. Сидели за круглым столом. Я эти детали перечисляю вам не просто так. Потому что есть большая разница между этими деталями в их двух визитах, в Москву и в Киев. Чебуречная дипломатия, пишет Павел. Ну да, да, да, да, во многом. Ну, видите, в этот раз что-то они там выбрали себе пофешенебельнее. Я в этом ресторане не был, я увидел несколько раз, не был. Не знаю, что там готовят такое. Но я думаю, что доставочку можно было оформить. Что там бежать-то? Да там можно было и метнуться. Что ты ржешь? Говори давай, сейчас будет искрометное. Ну-ка, я планку поднял, ну. Ты был до этого в этом ресторане? Там было очень много симпатичных девушек. Но так как, видите, он говорит, в прошедшем времени, видимо, после того, как он туда сходил, симпатичные девушки как-то куда-то делись из этого ресторана, да. И вот уже после того, как Осипов своим ликом очистил помещение, видимо, приехали Джаред Кушнер и Стивен Уитков. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое. Делаешь большое дело для отечественной дипломатии. Молодец. Всех прогнал. Осипов в парике. Вы думаете, что он в ресторане в зеркало, что ли, смотрелся? Такая, думаете, была картина? Да нет, вряд ли. Там, я думаю, парик не спасет. Честно говоря, дело не в париках. Круглый стол. Президент и помощники. Уитков, Кушнер. 3 часа встречи. После чего там много вот этих было речей, что в мемуарах они напишут потом про эти встречи. Это Уитков говорил, что он вообще там, гордится тем, что он может принимать в этом во всем участие. Они, кстати говоря, еще переоделись. Я думаю, что именно за этим они ездили в резиденцию посла. Приехали они в... Кушнер вообще в каком-то спортивном костюме приехал. Я еще раз говорю, обращаем внимание на эти детали. Потом они переоделись все, уже в костюмах, собственно, были, по-моему, в ресторане и, соответственно, на встрече. Я когда увидел их вот в Кушнера в этих в кедах белых, он бомжевато выглядел человечек. Что-то шифруется. Мне так кажется, что у него деньги-то есть. Что-то, по-моему, шифруется. Как у Мадура. Ну, не совсем, но похоже, да. Но что-то было такое вообще. Потом, видимо, именно за этим съездили к послу домой, переоделись и, вот, собственно, уже при параде приехали в Кремль. После чего они приехали в Киев. И в Киеве приехали на поезде. Уже сразу они были в, ну, видимо, где-то в поезде, да, в тамбуре переоделись, может, в туалете, побрились, скорее всего, там тоже это можно. И уже были в костюмах в Киеве. Их повели, значит, их там повели куда-то в Лавру, их сводили, еще куда-то, потом их посадили за один стол, сели напротив них, что самое интересное, пригласили, то есть в Москве за круглым столом сидели. Не бывает неважных деталей в таких вещах. По крайней мере, мне хочется в это верить. Потому что если мы перестаем обращать внимание на эти детали и считаем, что они неважны, это значит, что вот какая-то большая мировая дипломатическая школа, она умерла, а мне очень хочется верить, что она живет. Мне нравится дипломатическое искусство очень. Поэтому я буду обращать внимание на эти детали. В Киеве они сидели напротив, не за круглым столом, а за отдельным столом напротив украинской делегации. И еще на этой встрече присутствовали военные советники от Германии, Великобритании и Франции. И флаги даже стояли там этих стран посередине на этом заседании. После чего была аж целая пресс-конференция. И вот это вообще было в новинку. Я ничего подобного не помню раньше. Не было никаких пресс-конференций. Они всегда уезжали молча. Давали комментарии уже после того, как они приедут, и зачастую это даже были не их личные комментарии, а комментарии со ссылкой на экспертов, на источники и так далее. А тут устроили пресуху. Кушнер, Вытков и Зеленский, там даже, сейчас надо не оговориться, Гордон, экстремист и террорист, вопрос умудрился задать, типа, вот как вы там сидите, он говорит, с этим преступником за одним столом, как вам сиделось, с Владимиром Путиным, с человеком, у кого руки по локоть в крови, в общем, вот такого рода вопросы задавались на этой пресс-конференции. И после чего, собственно, вот они покинули территорию Украины. Сегодня вот у нас есть уже разговор с Дональдом Трампом. Два абсолютно разных мероприятия. Но они на самом деле и по сути были совершенно разным. Вот мы видим с вами комментарии после этих переговоров. И понятно, что вот это мероприятие в Киеве, оно не было ни про какие мирные переговоры. Там не шла речь про мирные переговоры. В Москву они привезли предложение. Из Москвы они увезли условия. Условия, как и вот там повезло угадать, были жестче, чем они обсуждались в Анкоридже. Ровно то, о чем мы с вами говорили с месяц назад минимум. Привезли их в Киев. В Киеве их отвергли. Как мы здесь тоже с вами угадали, что эти первые предложения, они будут отвергнуты при любых раскладах. И начали говорить о возобновлении поставок ракет, ПВО, Патриот, производства, всего прочего. Говорили много про зиму и о том, что хотелось бы как-то на зиму договориться о каких-то приостановках в атаках. Но ничего не говорилось там ни про какие мирные инициативы. Украина никакого мира не хочет. По-прежнему. Украинским властям этот мир не нужен. Поэтому и пресс-конференция потом именно в таком духе. А пресс-конференция — это пиар-акция. Классический прием украинских властей. Такие переговоры, они пресс-конференции на самом деле не терпят. Там не должно быть пресс-конференции. Тем более, что это переговорщики, которые, ну, они не способны ставить точку. Они способны доносить мысль начальника, это президент Соединенных Штатов Америки, и приносить им мысли от той стороны, с которыми они переговаривались. Никаких решений они принимать не могут. Они на самом деле, вообще-то люди подневольные. Без какой-либо вообще свободы действий. Но вот именно с ним такие люди не дают пресс-конференции. Я к этому. Но вот их на эту пресс-конференцию вывели. Ощущали они себя там не очень комфортно, на этой пресс-конференции. Мне кажется, что они не были к этому готовы. И не потому, что они не умеют разговаривать там с журналистами, еще, а просто потому, что, видимо, начали понимать просто, про что это все. Что вот сейчас за их счет пытаются попиариться и опять поклянчить какое-то вооружение. По итогу, вот сейчас был звонок, да, давайте, у нас есть даже некие подробности, по-моему, помощник президента, да, Ушаков сообщил о том, что там было в этом разговоре. Значит, итоги поездки, значит, главные детали разговора между Путиным и Трампом. Длился он где-то в районе часа. Итоги поездки Лытков и Кушнера в Москву и Киев были оценены Путиным и Трампом хорошо. Путин рассказал Трампу о видении России в продвижении на поле боя и достижении целей специальной военной операции. Трамп заинтересован, чтобы прорыв к украинскому регулированию был достигнут в ходе его президента. 24 часа, конечно, превратились в нечто совершенно иное. Трамп в разговоре с Путиным проводил мысль о необходимости завершения конфликта на Украине, что открыло бы перспективы для масштабного восстановления отношений России и США. Путин поддержал такой настрой Трампа на выстраивание конструктивного партнерства России и США. Путин в разговоре с Трампом подчеркнул, что у России в мыслях нет враждебных планов в отношении Европы, и также они условились оставаться на связи и будут по мере необходимости созваниваться друг с другом в дальнейшем. Вот такие итоги переговоров. Ну, собственно, по факту на данный момент вот этот раунд – это переговоры ради переговоров. Ничего более. А все остались при своих позициях. Ну, как, мы позиции даже ужесточили. Было несколько видов слитых якобы пунктов, с чем приехали Лытков и Кушнер в Киев. И наши сливали, и американцы, и украинские средства массовой информации давали эти пункты. Это, в принципе, Анкоридж, в принципе, ну, с некоторыми дополнениями, которые там по Запорожской области прописаны уже дополнения, там про очень подробно прописана история с тем, что должны быть проведены выборы, должны быть после выборов внесение в изменений в Конституцию, должны быть прописаны очень многие вещи, это... На самом деле все еще со Стамбула тянется. И только уже новый человек должен будет подписывать окончательное мирное соглашение. Новый официальный легитимный глава украинского государства. Вот это вот все. С этим совсем они приехали. Украина от всего от этого отказалась. И начали говорить про боеприпасы и про то, что зима обещает быть жесткой. Хотя им бы очень хотелось, чтобы это все приостановилось до зимы. Они в этом очень сильно заинтересованы. Все остались при своих. Но это только первый раунд, я вас уверяю. Второй раунд нас ожидает, причем он нас ждет достаточно скоро. Потому что американцы потихонечку начинают забывать про Иран. Если не брать в расчет нейросети, которые работают в одном геометрической формы определенной кабинете в Вашингтоне. Вот там очень бурно, конечно, работают нейросети над созданием очень таких потужных картинок. Но если не брать в расчет эти картинки, он уже закрасил в цвета американского флага пол земного шара. Там уже все Америка. Вот если не брать это в расчет, то явно фокус перешел вот сюда. И тут тоже все очень понятно, тут все тоже очень просто. Выборы, нужен хоть какой-то результат. И складывается такое ощущение, что мы ему на этот его пас готовы откликнуться. Какую хотите игру здесь представьте. Это американский футбол, это наш футбол, это хоккей. Вот без разницы, пас есть везде. Вот он хочет этот пас отдать, ему нужно этот гол забить. Мы готовы на этот пас откликнуться. Мы готовы помочь ему до этих ворот добраться. Но вдвоем в футбол не играют. В этот футбол минимум надо сыграть втроем. А вот украинская команда, она, по-моему, ну, она, по-моему, с другой стороны. По-моему, это им и надо забить этот гол. Они не собираются ему ни в чем помогать. И они сейчас в очередной раз с этим столкнутся. Если у них до сих пор не было осознания, что подобная проблема существует, ну, значит, в ближайшее время это осознание к ним придет. И, ну, хочешь не хочешь, придется как-то пожестче, наверное, разговаривать. Хотя я думаю, что ни к чему это, честно говоря, не приведет. Но усилия будут и переговоры будут. Будут еще переговоры. Сейчас речь идет о трехсторонних переговорах с участием американцев. Очень много об этом говорит Украина. Украина, вот парадоксальная ситуация. Они заинтересованы в переговорах очень сильно. И очень сильно не заинтересованы в их результатах. Вот в результатах, по крайней мере, того, для чего эти переговоры затеиваются. Вот такая вот странная игра. Поэтому они очень много говорят о трехсторонних переговорах, что они там пройдут. Уже тоже весь мир. В Турции, в Эмиратах, в Швейцарии, в Нью-Йорке. Они уже могли быть, эти переговоры, за эти несколько последних дней везде. Где-то они пройдут в каком-то формате. Но... наверное, ни к чему тоже на данный момент не приведут. Хотя как-то да поторгуются. Сейчас вот начинается торговля. Цены заявлены. Вот эта вилка ценовая, она есть. Мы как бы цену подняли. Украина остается на нуле. Они все хотят бесплатно, вот в этой аналогии. Сейчас начнется торговля, но к продаже товара она не приведет, скорее всего. Переговоры ради переговоров. Радует то, что мы, на мой взгляд, к этому абсолютно готовы. То есть хотите опять сыграть в эту игру? Ну, давайте сыграем. Ни к чему нас особо не обязывает. Мы продолжаем делать то, что делаем. Сегодняшний Киев тому ярчайший пример. И не только Киев. И дальше будет хуже. И зима будет очень интересная. Они, кстати говоря, в открытую тоже говорят об этом. Украина, я имею в виду. Что, ну, русские хотят нам хребет сломать этой зимой. Есть такое. Угадали. Молодцы. Именно так оно и будет. Не хотите потом со сломанным хребетом как-то пытаться выкрутиться из этой ситуации, крутиться уже, когда у тебя там все поломано, не очень удобно. Не хотите? Можем попробовать договориться. Но они не хотят, потому что задачи стоят совершенно иные. Они не могут договориться. И, кстати говоря, об этом тоже многие из их экспертов, по крайней мере, говорят очень честно. Я послушал разные мнения украинских экспертов на этот счет. И многие говорят о том, что Зеленский никогда на это не пойдет, потому что это бы считалось его политическим самоубийством. Я к такому, к политическому самоубийству всегда добавляю еще и настоящее самоубийство. Это правда так. Ну, то есть, главная задача – это его собственная жизнь, его собственная карьера. Украинское государство там не играет никакой роли, никому нет дела до украинского государства, до украинских военных, граждан, вот это вот, весь этот мусор. Не интересует абсолютно власть нынешнюю украинскую. Их интересует их собственная карьера, их собственная жизнь. Поэтому ни на какие переговоры, ни на какие итоги этих переговоров они пойти не могут. Потому что хороших условий там нет. Их не может быть по определению. Там не будет хороших условий, уже никогда. Хороших в их понимании, которые не были бы для них политическим самоубийством. Таких вариантов там не будет никогда. Они все плохие. Некоторые катастрофически плохие, некоторые просто ужасные, а некоторые очень плохие. Там даже на самом деле просто плохих нет. Они все с каким-то добавочным словом. Там... Как могло? Хорошие предложения были в 22-м году. Они от них отказались. Ну, как бы вот жрите теперь. А, соответственно, никаких итогов у этих переговоров не будет. Тут либо ломать хребет фигурально, либо просто реально брать, подходить к нему конкретно. Может быть, Вытков, я не знаю, владеет какими-то боевыми искусствами. Вот, ломает конкретно Зеленскому хребет, уничтожает этого террориста и уже со следующим его преемником как-то начинает вести какой-то доверительный разговор. А по-другому, честно говоря, никакой перспективы я у этого всего не вижу. У нас сейчас новости, потом продолжим.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: 18.30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Сенатор счел диалог Путина и Трампа доказательством возможности урегулирования на Украине. Сегодняшний телефонный разговор между российским и американским лидерами продолжался ровно час и был посвящен итогам недавних визитов американских спецпосланников Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Об этом ТАСС заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Я убежден, что контакты между руководителями двух крупных держав всегда полезны, потому что так или иначе, несмотря на разность в подходах и разные философии относительно того, как должно развиваться международное сообщество и так далее, всегда полезны и несут определенные результаты, отметил он. В ходе звонка Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили поиск путей решения украинского конфликта. По словам сенатора, глава Белого дома выразил стремление достичь прорыва по Украине во время своего президентского срока. А российский лидер поддержал этот настрой и обозначил конкретные шаги, которые Вашингтон мог бы предпринять для завершения боевых действий. Путин представил объективный анализ ситуации в зоне СВО и подчеркнул отсутствие у Москвы каких-либо агрессивных планов в отношении европейских государств. К
15: Канада ввела зеркальные пошлины на американские товары. Решение принято после срыва торговых переговоров с Соединенными Штатами. Тарифы затронули 629 наименований товаров, пишет Интерфакс. В их число вошли и бытовая техника, электроника, одежда и металлы. Пошлины составляют от 25 до 50% 21 августа. Оттава официально вышла из переговоров по новому торговому соглашению. Премьер-министр Марк Карни обвинил администрацию США в выдвижении неприемлемых требований в самый последний момент. Он заявил, что Канада вернется к диалогу только тогда, когда Вашингтон начнет относиться к переговорам серьезно. Ранее Дональд Трамп публично заявлял, что США практически не нуждаются в Канаде. В конце августа президент США подписал указ о демонстративном переименовании озера Онтарио в озеро Америка и подверг жесткой критике канадское руководство. В Россию вернулись 69 пассажиров, задержанного в Норвегии научного судна. Такие данные привели в офисе губернатора Шпицбергена. Их доставили в Баренцбург, из Баренцбурга до норвежско-российской границы. Перевозкой занимался Трест Арктик Уголь во взаимодействии с российским МИДом и Минвосток развития. 2 сентября власти Норвегии арестовали российское судно «Профессор Молчанов» на архипелаге Шпицберген. Решение было принято по ходатайству украинской компании «Нафтогаз». Эйр Танзания возобновила авиасообщение с Россией. Из аэропорта Внуково вылетел самолет авиакомпании. Перерыв был небольшим, всего несколько дней, сообщили в пресс-службе авиагавани. 4 сентября стало известно, что Эйр Танзания приостановила полеты в Россию. В тот же день было объявлено, что их возобновят 7 сентября. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 13, ощущается как плюс 11. Ясно. В ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егушина, говорит Москва.
5: Говорит Москва.
16: Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
17: каждую среду после 8 вечера. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
18: Говорит Москва.
19: 94.8 FM.
17: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
14: 18.38 в Москве. Сегодня 8 сентября, вторник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер еще раз. Называю вам наши координаты, напоминаю, после чего трансляции, после чего скажу, где можно найти QR-код для того, чтобы писать нам в мессенджере Макс. Вот так вот, все проанонсировал. Выгляжу как сейчас, как трейлеры фильмов про супергероев, где в трейлере уже весь фильм вам рассказали. СМС-портал, а потом будем обсуждать переговоры, кстати говоря, и про то, что ничем они не закончатся. Вот, все. Для тех, кто хотел как-то короткую выжимку эфира, вот вы ее получили. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК, бот, звонки 7373-94-8, код 495. Прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, жмите на кнопочку с ракетой на Рутюбе, на колокольчики тоже обязательно нажимайте. Еще у нас есть Дзен, Телеграм и Макс каналы, это наши новостные ресурсы. И еще в Максе есть бот, через который можно писать нам сообщение. QR-код для того, чтобы его найти, пожалуйста, в трансляции висит. Заходите, сканируйте, добавляйте себе бота. Думаю, будет сломанный хребет, пишет Нигматулин. Что должно случиться, чтобы они согласились на мир? Киев должен быть разрушен, что ли? Чтобы они согласились на мир? Ничего. Я уверен, что ничего. Эти люди на это не согласятся. Это не в их интересах. Зачем они должны на это соглашаться? Им нет дела до Украины, им нет дела до граждан Украины. Они этим вообще об этом не думают. Они думают только о самих себе. Ну, хорошо, и их жизни либо должна быть какая-то конкретная угроза, которую они вот прям почувствуют на себе, либо их жизнь должна быть остановлена, и этим должны заниматься другие люди. Вот что может привести к тому, чтобы они пошли на какие-то там соглашения в рамках тех или иных переговоров. Вот все. Им незачем. Нет никакого смысла идти на эти переговоры. Потому что это ломает всю систему, которую они выстроили. Да, система шатается. Вон там генпрокурор теперь еще. Да, пошел. Процессы идут. Кстати говоря, дроном очень прицельно вдруг ударили по кабинету СБУшника. Прям сразу после того, как у него были какие-то конфликты, споры производственные с соседней организацией. Вдруг прилетает ему по кабинету. Ну, так бывает. Ну, все же знают такую ситуацию, когда вот раз и вдруг прилетает, ну, понимаем, с вами все. Ну, там, конечно, система шатается, но пока работает, и она не заинтересована в том, чтобы это все останавливалось. Вам не кажется, что все эти переговоры похожи на цирк? Американцы сегодня же могут закончить эту войну, просто отключив Украину от спутников и перестать давать им оружие. В этом конфликте Киев никаких решений не принимает, и зачем наши устраивают этот цирк, непонятно. Нет, Андрей, я с вами не согласен. И по поводу спутников, и по поводу переставания давать им оружие, никто им никакое оружие не так не дает. Спутники, ну, спутники, конечно, это было бы серьезно, но здесь надо взвешивать просто, сколько там подобное решение может тебе принести негативных баллов. перед твоими избирателями накануне выборов. Вот это надо взвешивать. Я думаю, что... Я уверен абсолютно точно, что среди избирателей Республиканской партии есть много людей, которые считают, что ни в коем случае нельзя переставать давать спутниковые разведданные Украине. Таких людей там много, поэтому просто так от них отказываться сейчас. Одно не перекроет другое. Приобретение от... победа России. Вот просто победа России. Где Америка не принимает никакого участия, либо же принимает такое участие, что косвенно помогает России, отказываясь от предоставления спутниковых данных. Трампу не нужна такая история. Это его, на его рейтинге положительно никаким образом не скажется. Его снова назовут русским агентом, его снова все это будут предъявлять, скажут, все, Америка слабая, вот Россия, она крутая. Ему зачем такое? Ему такое не нужно. Это тоже в его планы не входит. Он бы хотел... получить положительные какие-то очки на этом, на всем, сыграв вот в эту миротворческую историю. Ему кажется, что он сможет таким образом себе рейтинг поднять, соответственно, и партии поднять. Может быть, действительно сможет.

0: этих очков набрать. Это один из способов, который ему видится реальным. Он заблуждается, на мой взгляд, но ему так кажется. Поэтому он в этом направлении работает. Конфликты, да им плевать на этот конфликт. Был бы этот конфликт какой-нибудь другой, он бы его точно так же бы останавливал. Уже целых 8, ну, он уже очень много их остановил. Некоторые даже придумывал и останавливал. Не в смысле начинал и как и дергал за ниточки, да, марионетками им всеми управлял. Нет, буквально придумывал в голове у себя и останавливал потом. Просто этот самый реальный из них и самый сложный, и поэтому у него не получается. Ну, он в том числе это и как такое испытание для себя выбрал, челлендж такой вот это вот как-то разрулить. Потому что если он действительно это сможет разрулить и скажет, что это его заслуга, это безусловно принесет ему политических очков. Может, не так много, как ему кажется. Скорее всего, это ему не поможет, учитывая иранскую всю историю. Но очки какие-то он в этом во всем выиграет. Поэтому американцы, у них нет задачи останавливать просто любыми средствами этот конфликт. Они могли бы тогда, знаете, в этой же логике взять и сказать, все, мы теперь наши авианосцы в Таиланде, вот этот отдыхал, все, подгоняем к берегам Украины, тоже начинаем, короче, со всех сторон бомбить эту Украину, стираем ее с лица земли, русские туда заходят, останавливаем конфликт. Так тоже можно было бы. Это бы под рейтинг, как на рейтинге Трампа бы отразилось? Я думаю, не очень положительно. Поэтому смотрите, в чем главная задача. Вообще, вот сейчас это самое важное. Понимать, кто действительно чего хочет добиться. Миша Николаев мне скинул. Да, я видел этот мем. Где, значит, карта Ирана, написано before, то есть до, и там карта Ирана. И написано after, то бишь после. И там карта Ирана в виде профиля Дональда Трампа. Да, и это его аккаунт, это правда он выложил. Это реально его аккаунт. Он реально это выложил. Ай-яй-яй-яй-яй, господи ты, боже мой. Так, спутниковую помощь Starlink оплачивает Польша, то есть это не благотворительность от США, как и оружие, которое они продают в Европе, а уже Европа, пишет ДС, и просто точки поставил. Ну, расскажите мне, что Европа тоже интересно же как-то. Ага, ща, перемирие на зиму, может, и энергоресурсы с продуктами хохлам еще подгонять будем. Георгий БПЛА, нам Кади, вспомните, странный гуманизм в вас проснулся. Чего? Как? Хотелось бы мне вот с человеком, который таким образом слушает информацию и ее воспринимает, вот тет-а-тет увидеться, в глаза ему посмотреть и понять, как у вас это происходит. Георгий Вячеславович, пользуюсь моментом, может, поясните, как у вас и ваш... Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
1: Алло.
0: Здравствуйте.
1: Про переговоры, про,
0: значит,
1: про контурные карты Дональда Трампа или про самую главную новость сегодняшнюю? Как вы вот, выбираете?
0: Самая главная новость сегодняшняя это?
1: Для меня это то, что Глушенков не пришел на переподписание договора и уехал на рыбалку. Ладно.
0: Она, по-моему, не сегодняшняя, она вчера была, эта новость.
1: Хорошо. Значит, по поводу... Теперь вы, Георгий, знаете, какой любимый предмет был у Трампа в школе? Это география, и вот фломастерами он сидел, разрисовывал контурные карты. Ага. Если до этого мы видели некоторую склонность его к гидронимам, да, остров Онтарио, вот, Ормузский пролив он переименовывал, ну, так, незамысловато как-то, вот, и вот сейчас он переключился, и теперь у него там Нью-Мексико в Америка, вот, и так далее, и тому подобное. В связи с этим у меня предложение. Давайте, может, переименуем Лефортовский тоннель, чтобы это старику приятно будет, да? Ну, вот у него есть Трамп Тауэр, теперь будет Трамп Таннел. Это я пытаюсь по-английски говорить, да?
0: А, я понял, вот. Да. Вот. И чего? И будет у нас Трамп Таннел.
1: И будет приятно человеку. Ну, просто сделаем приятно человеку. Вот. Потому что, ну, как-то, вот, ну... Немножечко все по-детски. Вот, а теперь издалека я, если позволите, про переговоры, да? Значит, в мультфильме «Симпсон» один товарищ, по-моему, Скрушева звали, да? Вот он там владельцем был атомной станции, и он заявлял о том, что...
0: Бернс его звали, Скрудж из другого.
1: А, точно, да. Бернс, я вот целый день вспоминал. Вот, значит, и он говорил о том, что атомная энергетика – это семейный бизнес. Вот мне кажется, что у Трампа, это такое четко выработанное, что вот дипломатия – это семейный бизнес. Вот, в связи с чем, ну, мне трудно спорить с таким большим человеком. Мне кажется, что он напрасно как не использует такой ресурс, как, то есть он использует так, зятя своего.

0: его, да, Митько, да, вот, потом он использует, я не знаю, кем он ему приходится, говорят, что он ему просто Витьком приходится, да, вот, но такой ресурс, как теща, я бы включил, там, кузена, например, да,
1: все будет. Ну,
0: сваха.
1: Все будет. Ну, честно говоря, зять недалеко от этого уходит, да, ну...
0: Да, потому что теща – это мощный такой ресурс, ну и сноха, ну как без капельки снохачества в этом вопросе.
1: Вот. Ну да. Но на самом деле это как бы шутки шутками, но у этого есть очень простое объяснение. Он просто никому не доверяет. Он бы с удовольствием бы использовал кого-то другого. Он просто этим людям не верит. А этим верит. Это друг, кореш, бро, браза from another mother, это Уитков. А этот, это вот дочкин близкий. Как сын, видимо, он ему. Он просто верит. Вот и все. А остальным не верит. И, честно, правильно делает, что не верит. Я бы им тоже не верил. У него есть очень травмирующий опыт. Как и вся его команда его предает в прошлый президентский срок. Так что только в этом проблема. Но, на самом деле, от того, кто вот это все возит, не сказать, что многое зависит. Свою работу, на самом деле, Уитков и Кушнер делают нормально. Они приезжают, они ведут себя учтиво, они выглядят презентабельно, они информацию передают в любую из сторон. От них больше ничего не требуется. Никаким настоящим миром они решений не принимают. Они посылки передают. Являются ретрансляторами мнений. Поэтому здесь они достаточно нормально все делают. Между лояльным дилетантом и враждебным профессионалом Трамп делает очевидный выбор. Ну да. Тем более, что здесь не нужно сильно углубляться в какую-то сложную работу. Они просто передают информацию. Много ума не надо. Я не говорю о том, что Уитков и Кушнер какие-то дураки. Вряд ли они дураки. Скорее всего, очень образованные, умные люди. Ну, не профессиональные дипломаты. Но информацию передать они могут. Красиво улыбаться на фотографиях они могут. Иногда даже на пресс-конференцию могут выйти. И обратите внимание, на этой пресс-конференции, несмотря на большое количество провокационных вопросов, они, отвечая на все эти вопросы, умудрились сгладить все углы. И ничего такого они в итоге не сказали, несмотря на то, что их хотели подвести под всякие разные неприятные высказывания. И тем самым сорвать в том числе и эту мирную инициативу. Они все углы обошли, не ответили нормально ни на один вопрос, уехали назад в Соединенные Штаты. Вот и все. Вот удивительная метаморфоза происходит. Когда на той неделе в Москву приезжал главный ЦРУшник, тональность обсуждений была одна, типа ничего не понятно, зачем приехал, что замыслил, от чего имени будет говорить. Но от чего имени был, что будет говорить, мне кажется, такой вопрос не стоял. Все-таки здесь его перегибаете. А стоило приехать парочке прохиндеев-риэлторов, сразу тональность поменялась, типа все понятно, ребят хорошие, искренне хотят мира, с ними можно иметь дело, ну и все в том же духе. Еще один человек, который странным образом слушает, или, может быть, вы не меня цитируете, может, вы кого-то еще цитируете. Я никогда не говорил про то, что они искренне хотят мира. Наоборот, я говорил противоположное. Вот буквально только что. Это дело не в искреннем желании мира, а в искреннем желании победить на ноябрьских выборах и оставить за собой парламент. Вот настоящее желание. А, соответственно, сохранить полноту власти. Значит, что с ними можно иметь дело. В рамках того, что они делают, с ними можно иметь дело. Ну, честно говоря, и с ЦРУшником можно иметь дело, и нужно иметь дело, и мы имели с ним дело. Здесь тоже никаких разночтений нет. Ну и еще есть разница. После визита ЦРУшника информации было очень мало. А здесь информации намного больше. Вот поэтому у вас и тональность обсуждений типа непонятно зачем приехал, до вот понятно зачем приехали. Просто потому что эти объяснили зачем приехали, а тот не объяснял. Мне кажется, все просто. Так... Трамп Таннел, это мы им иноагента экстремист-террориста Панина отправили, пишет Миша Николаев. Ну да, да. Я ждал, что да, что-то вот все-таки туннель Трампа как-то должен быть юмористически зарифмован. Так. что мешает Трампу сыграть на стороне демократов и дать Украине еще оружие, пишет Василий. Смысл, зачем это нужно ему делать, играть на стороне демократов? Для чего? Может быть, ему ничего не мешает. Для чего он должен это делать? Объясните, пожалуйста, мне. Как бы игра ни называлась, главное, что она будет преимущественно по нашим правилам. Ну, на данный момент складывается так картина, что да. Ну, вы можете попытаться повлиять каким-то образом на эти правила, может быть, их как-то изменить, но пока не выходит у них ничего. Видимо, и не выйдет. И сейчас мы входим в такое интересное время, когда наши козыри начинают играть совершенно иначе. Я про зиму. Тут есть еще, ну, это инсайдерские инсайды. Это вот мы с вами, да, по секрету я вам скажу просто. Никому не говорите. Но есть такая информация, что вот эти наши предложения, это последние предложения, говорят инсайдеры, что это буквально ультиматум. И мы готовы этот ультиматум будем раскрыть еще раз на трехсторонней встрече. И доходчиво объяснить, что это наш ультиматум. А после чего эти предложения станут неактуальны. И уже пойдет зимняя фаза боевых действий, и конфликт поменяется совершенно иначе. И если... Мне даже кажется, что будет правильно сказать, когда террористическая сущность украинского режима в очередной раз вылезет наружу, и они начнут... Не стоит забывать про аэропорты и вот про эти угрозы. Они начнут там наносить удар по гражданской авиации. Дороги вот к этим разговорам, которые ведут сейчас, уже не будет. Все, то есть это вот типа последний раз, когда мы на этих условиях играем в эту игру. Дальше уже игра вестись будет совершенно иначе. Это все инсайдерские инсайды из самых секретных телеграм-каналов, у которых миллион подписчиков. Это оттуда. Цвирит пишет, так и будет, скорее всего. Ну, честно, это, по крайней мере, укладывается в логику. Я допускаю, что это не действительно какая-то тайная информация из самых секретных кабинетов, а просто хорошая аналитика. Но это выглядит действительно именно так. Тем более, что и произносилось с нами это несколько раз. Ну, до бесконечности эти переговоры вести не будет даже никакого смысла самим американцам. После ноября они теряют для них смысл и какую-либо привлекательность. После ноября Трампу уже будет ни холодно, ни жарко от этих переговоров. Его политическая карьера, как 47-го президента Соединенных Штатов Америки, поменяется на стадию после. Вот все, что было до выборов, это останется там, до выборов, со всеми его иранами и так далее. А после того, как он потеряет парламент, обе палаты, начнется для него тяжелое после, с которым он уже сталкивался, будучи 45-м президентом. И там будет уже не до Украины. Там ему надо будет постоянно отбиваться от своих же собственных конкурентов, с которыми там вот предлагают некоторые наши слушатели ему позаигрывать зачем-то. Не будет с ними, скорее всего, заигрывать, они с ним даже, скорее, не будут заигрывать. Им он противен. Он для них супервраг, они сами слепили из него этот образ, теперь тоже не могут с ним никаким образом сотрудничать. Поэтому после ноября смысла в этих переговорах уже не будет никакого. Ему эти политические очки будут не нужны. Будет ли он сильно как-то бороться за фигуру будущего президента, его преемника? Так бы себя вел человек идейный. Так бы вел себя человек, который хочет оставить после себя последователей для того, чтобы они продолжали его великую миссию. Это да. Он похож на такого человека? Не особо. Будет ему дело, то это будет Рубио, Венс или министр войны Хексет. Прости господи. Да я не уверен, что ему будет до этого какое-то дело. Они друг другу будут грызть глотки, безусловно. Выиграет потом демократ на выборах, и они прилетят все втроем такими темпами. Потому что он их утопит. А может быть будет, мы с вами это тоже обсуждали, многоходовочка с импичментом, соответственно, в пользу вице-президента. И такое может быть. Но это будет совершенно другая игра. Значит, после ноября и Москва лавочку закроет. Значит, после ноября и Москва лавочку закроет. Именно так. И инсайдерские инсайды примерно об этом и сообщают. Что времени у вас есть до октября. Ну, а до октября тут что осталось-то, да? Совсем ничего. Сейчас как раз вот еще недельку мы с вами обсудим эти переговоры. На следующей неделе будут обсуждаться новые переговоры в трехстороннем формате. Как раз к началу октября. Они где-то да произойдут. Скорее всего, они произойдут. Мы уже сказали, что мы не против, мы готовы в этих переговорах принять участие. Там этот ультиматум будет уже напрямую передан. Все, и дальше вы либо исполняете, либо мы идем в следующую фазу. А она начинается в ноябре. Вот и все. А, кстати говоря, у нас, мы же сказали, что после выборов только готовы будем к этому перейти. То есть мы сейчас с вами обсуждаем, потом мы с вами голосуем, после выборов мы обсуждаем уже, где будут проведены эти переговоры. Ну да, все равно, так вот где-то как раз в октябре, может быть, это вторая фаза переговоров и пройдет. Так оно и будет. А потом, да, потом лавочку закроют, потому что... Ну, если до этого момента Украине кто-то доходчиво не объяснит, что это их последний шанс, я думаю, что им не объяснят. Скорее всего, не объяснят. Грешен, я пишу, сверит, потому что вкралась надежда о мире с Киевом из этих долбанных переговоров. Ну, как-то трезво надо на это, на все смотреть. Я знаю, что у кого-то, значит, надежды какие-то о мире, а у кого-то... Каждый раз, когда что-то происходит, так кто-то говорит, все, сейчас нас прогнут точно, вот сейчас, вот оно нас сейчас обманут, сейчас это произойдет. Ну, эти мысли всегда в течение одного дня там бурлят в разных головах, потом вырисовывается картина. После того, как все эти переговоры проходят, и она всегда примерно одна и та же. Не забывайте, мы по кругу с вами ходим. У нас новость.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 19.00 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Поиски альпинистов в ущелье Бизенги приостановлены до утра из-за погодных условий. Работы прекращены в 18.00 по Москве из-за опасных метеоусловий в Высокогорье, которые угрожали жизни самих спасателей. В состав общей группировки на месте происшествия входит 41 специалист, сообщили в региональном управлении МЧС. Ранее вертолет Ми-8 успел высадить спасательную группу у подножья горы Мижерги в Кабардино-Балкарии, где, предположительно, находятся альпинисты. Прежде чем погода испортилась, спасатели начали обустройство базового лагеря. Поиски возобновятся завтра утром, как только улучшится видимость. Минздрав сообщил о строительстве и восстановлении более 200 медицинских объектов в ДНР. Работы велись с 2022 года. Сейчас обновляются еще два медучреждения, сообщили в ведомстве. Первый зам руководителя администрации президента Сергей Кириенко, глава Минздрава Михаил Мурашко и глава ДНР Денис Пушилин ознакомились сегодня с работой новой поликлиники и модульного приемного отделения скорой помощи. Проверка прошла на базе Республиканской клинической больницы имени Калинина в Донецке. Бойца ММА Залимхана Юсупова задержали за пьяную езду в Москве. Полицейские остановили автомобиль «Хангай» H5, за рулем которого находился 33-летний спортсмен. Ранее его уже привлекали по статье за отказ от медосвидетельствования. В этот раз ситуация повторилась. В отношении Юсупова возбуждено уголовное дело. В 2022-м бойца избили в Дагестане из-за конфликта с коллегой. В том же году он напал на белорусского кикбоксера в Подмосковье. Двумя годами позже в Залимхана стреляли в ходе очередной перепалки. В московском регионе из-за заморозков объявили оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать предстоящей ночью и завтра утром до 8.00 по Москве. По прогнозам синоптиков, в столице предстоящей ночью будет прохладно, от плюс 4 до плюс 6 градусов. В Подмосковье прогнозируют от плюс 1 до плюс 6, местами до минус 1, сообщили ТАСС в гидрометцентре. При этом осадков не ожидается. Минувшей ночью температура до минус 1 градуса отмечалась в Тверской и Костромской областях. Для Центральной России, как подчеркивают метеорологи, это не первые заморозки, ранее их уже фиксировали в Костромской и Владимирской областях. В Москве начали применять новую методику для лечения нарушений сердечного ритма – электропорацию. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, технология воздействует только на участки сердца, вызывающие аритмию. При этом окружающие ткани почти не затрагиваются. Операция длится не больше 40 минут, проводится через небольшой прокол сосуда. Уже на следующий день пациента могут выписать домой. Первые операции выполнили в 52-й больнице. Метод разработали для лечения одной из самых частых причин нарушения ритма. Без своевременной помощи болезнь повышает риски инсульта и сердечной недостаточности. Внедрение электропарации – часть системной работы властей Москвы по развитию высокотехнологичной кардиопомощи. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра – 12 рублей 88 копеек, доллара – 86 рублей 47 копеек, евро – 100 рублей 50 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 14, ясно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва!
4: 94,8. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
5: Дамы и господа, заводите свои моторы!
4: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
5: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
4: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: 19.08 в Москве. Сегодня 8 сентября, вторник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты вам напоминаю. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». Звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции. Вконтакте, ВК, видео, YouTube, Рутюб. Заходим, лайки ставим, подписываемся, ракеты жмем, колокольчики прожимаем. Также заходим в Дзен, в Макс, в Телеграм. У нас там есть наши каналы, информационные наши ресурсы. А еще в трансляции есть QR-код. Если вы его отсканируете, то вас приведет на нашего бота в мессенджере Макс. Через него можно нам писать сообщения. Они у меня в одной колонке с смс-ками. Сообщение в Максе. И вот мне пришла смс-ка вот такого толка сейчас. Хорошо написать песню, музыку и партитуру на 12 куплетов с припевом о Гарри Гаррисоне, Рэй Брэдбери, Артуре Кларке и Люке Бессоне на английском языке в стиле симфа-рок-сол-блюз для свободного дыхания, гипноритма и мелодики гипнотической от 60 до 90 ударов в минуту. Это человек вместо дипсика мне в смс-ке написал запрос, я правильно понял, или что? Что это такое было? Или как это? Зуна, вот вместо Зуны этой. Мне просто в смс-ке написал. Запрос? Ну, давайте, ладно, напишем. Справишься? Гипноритм нужен. 90 ударов в минуту. Он начал просто себя по груди бить. Да-да-да, просто как обезьянка начал, это, горилла, себя по груди бить. Спасибо. Это, я правильно понимаю, что это вот часть соул и блюз была? Рок, видно, кто-то другой будет делать. HPM или NRM присылает мне Писториуса фотографию, где он стоит. С одной стороны у него украинский флаг, с другой у него бандеровский флаг. Но на самом деле это просто так в кадр попал немецкий флаг. Но выглядит как будто рядом с бандеровским флагом. Это, видимо, он сейчас там как раз заявление наделал Писториусу. Они сейчас вот в срочном порядке обязательно вот-вот уже передадут из своих собственных запасов ракеты для патриотов Украине. Ну, Германия ни перед чем не остановится. Они слишком хотят, вот особенно правящая партия, слишком хочет уничтожить саму себя. Им не хватило вот одних проигранных в пух и прах региональных выборов «Альтернативы для Германии». Они хотят все, что только можно вообще проиграть, и уже уйти на досрочные выборы и уйти с своего поста. Поэтому надо продолжать. Поэтому немцев, мы говорили про немцев с вами на той неделе с утра. Флаг им в руки. О, фото принимается, пишет Свирит. В Телеграме точно. В Максе не знаю. Можете попробовать. В Телеграме принимается фото, да. Я вот что-то начал опасаться сейчас, секунду. Уж слишком вы обрадовались тому, что можно присылать фотографии. Надеюсь, что ничего такого мне сейчас не прилетит. Наталья пишет. Георгий, на ваш взгляд, если враг не будет усугублять ситуацию, мы жестче действовать не начнем. А если враг не будет усугублять ситуацию, такого варианта нет. Не может произойти такой вариант. Враг будет усугублять ситуацию, им больше ничего не остается делать. Они будут усугублять, они по пути террористов пошли, и дальше только хуже. Будут все больше и больше террористами. Поэтому они будут усугублять, мы будем действовать все жестче и жестче. Но на самом деле на данный момент мы с вами находимся в такой точке, где они уже усугубили ситуацию. То есть теперь мы, теперь наш ход, мы будем действовать еще жестче. Но перед этим как будто мы снова им предложим вариант. Ну, такие мы люди. Мы предложим этот вариант. Он будет хуже предыдущего, но он будет предложен. Американцы, пас, это я уже все говорил. Мы готовы вот сыграть. Хорошо, давайте. Я думаю, что, честно говоря, у нас тоже все прекрасно понимают, чем это закончится. Мне не кажется, что у кого-то есть какие-то иллюзии на этот счет. Что удастся достичь каких-то там итогов в рамках этих переговоров. Кстати, что там с АДГ, пишет Свирит. Они выиграли вот в Саксонии, что-то там, вот в этой земле немецкой выборы. с разгромным счетом, 40 с чем-то процентов заняли. Ну, у них, по-моему, не абсолютное большинство в местном парламенте. Что-то там им надо будет еще с кем-то в коалицию входить. Но при этом ХДС, ХСС разгромлены. Шольцская партия, ну, это вообще просто позорище. Просто потому, что они от Шольца до сих пор не отказались. Надо как-то вообще сделать так, чтобы люди забыли, что такой человек существовал. Они пока на это не готовы. Так, а чего не радоваться фотографиям в Телеграме? Ведь вы сказали дипсик. А где... Нет, я понял, да. Рифмы пошли. Не, вот не надо мне. Вот не надо мне, пожалуйста, в рифмы. Так. Павел пишет. Так мяч на чьей стороне? США или Европы? А, вот интересно здесь, значит, да, Европа. Ну, я Европу... Европа здесь явно играет в одной команде с Украиной. Хотя и преследует свои цели. Тоже мы об этом очень много говорили. Надо ли Европе сейчас, чтобы Украина пошла на какие-то условия наши в рамках переговоров? Конечно же, нет. 100% не надо. Потому что это рушит им весь их план. Все придется делать по-другому. Европе это не надо. Но не потому, что они тоже там как-то хотят лучшего будущего и лучших условий для Украины. Нет, у них свои цели, которые они преследуют. Поэтому Европа будет делать все. И мы, кстати говоря, делаем такие заявления. Вот сегодня цитировали Сергея Викторовича. Это, видимо, вот у него там интервью вышло, которое он Юлии Меньшовой дал. Может быть, это из этого интервью. Я не смотрел пока, признаюсь. А может быть, он еще где-то делал эти заявления. Как раз о том, что европейцы вот должны как-то, ну, быть готовыми к тому, что если уж они захотели быть до конца, то ждет их тоже угнетающая участь, потому что там в конце ничего хорошего их не ждет. Европейцы преследуют свои цели, им нужно тянуть время. Много раз об этом говорили, подробно не буду на этом останавливаться. Поэтому они будут против. Но на их ли стороне мяч? Прям принимают ли они решения? Я не считаю, что они принимают решения. Они только наускивают, нашептывают. Не на их стороне мяч. Где-то там рядом. Они скорее так болеют и поддерживают деньгами и боеприпасами. А на стороне ли Украины? Ну, в переговорном смысле, наверное, да. Хотя сейчас перерыв. На самом деле, не на чьей стороне мяч. Сейчас перерыв. Вот когда будут те самые трехсторонние переговоры, вот тогда мы снова с вами заговорим про игру. Пока нет никакой игры. Лавров сегодня был прекрасен в высказываниях. Да, но я вот не понял, откуда это. Подозреваю, что из этого интервью, а я пока не успел его посмотреть. Так, у них обоих, походу, это про мяч пишет Свирита. Но пока вот еще раз. То, что сделали американцы сейчас, главная задача их была вернуться к этому процессу, его оживить. Мне тут кто-то писал, что... Я сейчас найду это сообщение. Значит, а, вот, Павел пишет. Дух Аляски еще не выветрился. Но, во-первых, духа Аляски никогда не было. Аляска очень большая. Дух был из очень конкретного места. Из города Анкоридж. Вот оттуда дух. Надо быть точнее в формулировках. А еще ли он не выветрился? А, выветрился. Но то, что сейчас делают американцы, они на тех же принципах тоже угадали мы здесь. В принципе, это на протяжении вот последних месяцев, обсуждая, угадали. Пытаются вернуться к тем принципам. Но уже понятно, что не получилось, потому что мы ужесточили наши требования. То есть это уже не совсем Анкоридж. Но что-то похожее. Но не в контексте переговоров на Аляске. То есть они уже никем не обсуждаются. Как какая-то вот опорная точка. Не, не особо. То есть выветрился, то, того духа нет. То, что там американцы обещали сделать, они не сделали. И теперь они, если и будут что-то обещать, может быть, даже то же самое, они это будут обещать в каком-то другом, скорее всего, месте, где есть свой дух. Как-то по-другому мы это все назовем. Достали старенький iPad, пишет Нигматуллин. Почему достали? Почему iPad? Почему достали старенький iPad? Не понял я про iPad. Так, что здесь есть еще? Свирит пишет, невозможно совместить данную композицию. А, это вы отвечаете на запрос, который про музыку, что ли, был? Какая-то многоходовочка. Сон при температуре 40. Я, конечно, заболел, но не настолько, по-моему. Хотя, ну, может, я не могу сам себе оценку дать. Может быть, и настолько. Самое главное, что мы не купили снова, когда во время переговоров мы ушли от Киева, а нас обманули, пишет Павел. На данный момент ничего подобного не фиксируется. И говорить о том, что нас сейчас обманули, не могу я об этом говорить. Ну, они очень хотят. То есть, я с этого начинал. Украинская задача, и они заинтересованы в переговорах, потому что сами по себе переговоры дают им возможность хотя бы какую-то где-то как-то выйти вот на те самые перемирия, зерновые сделки и вот прочую вот эту всю мишуру, которая за собой не несет для нас точно абсолютно ничего. Это только приведет к тому, что потом возобновятся военные действия, но будет потеряно время, например, зима. Они в открытую во многом об этом говорят, все такие честные стали, что зима будет тяжелая, нам бы хотелось как-то до зимы разобраться с некоторыми вопросами. Но при этом это не мирный договор, это не мирное соглашение. Они хотят только вот как-то пережить эту зиму. Очень сильно они за нее переживают. За эту зиму боятся, что не получится. Поэтому переговоры им нужны. Но для достижения совершенно других результатов иных. Мы на это не идем. Не идем последовательно уже на протяжении нескольких лет. Поэтому, вот, исходя из того, что вы сказали, что вот, чтобы мы не купились, мне кажется, здесь можете выдыхать. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
7: Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
1: Здравствуйте, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
7: Киевским властям мир нужен. Европе мир не нужен. И Вашингтону мир не нужен. Трамп вот заявил, что он хочет там, чтобы конфликт на Украине закончился в его президентство. Трамп лицемер. И вообще-то в целом, если разобраться, враг России. От него мир не исходит. От него исходит хитрость, его интересы и т.д. и т.п. Вот Европа находится полной практически военно-политической зависимости от Соединенных Штатов. Об этом сказал 4 сентября текущего года руководитель нашей службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Он это подчеркнул. И потом, у него есть документ, он так и там и докладывал, что в официальных документах, вот они собрались в штаб-квартире НАТО, и Североатлантический альянс принял там документ, и он заинтересован в дальнейшем затягивании украинского конфликта. Именно вот это затягивание конфликта признано самым эффективным средством, чтобы подорвать военно-технический и мобилизационный потенциал России. Вот что они и стараются делать. В Москве, естественно, все это хорошо понимают. Это понятно. Вот теперь читаем сводку Минобороны. В ночь с 7 на 8 сентября сбито 713 беспилотников самолетного типа на территории России. 12 управляемых авиабомб, управляемые авиабомб вообще-то запускаются с самолетов. И снаряд «Хаммерс» этой системы РСЗО производства Соединенных Штатов Америки. Вообще-то, я не знаю, может, я уже отстал, но ВСУ никогда не запускали снаряды этой системы без подробных координат, которые предоставляли или военные США, или их союзники в Европе. Иначе никак, без координат. Хотя вот эти снаряды «Хаммерс» для наших средств ПВО не представляют там уж такой прям целью, мы их сбиваем с огромной вероятностью, но представьте ситуацию, если этот снаряд попадет там в детский объект там или в гражданский объект, будут огромные жертвы. Соединенные Штаты не хотят этого, так вот, чтобы все на них это пало. Поэтому они контролируют эту ситуацию. И Киев как-то с ними это все дело в отношении целей, по которым бить надо, как-то все это дело там вяжется у них. Но вяжется явно не в нашу, все равно не в наших интересах. Там, но американцы присутствуют в Киеве, продолжают. Но если Нарышкин заявляет, что всем руководит, фактически надо понять, Соединенные Штаты, ну не Трамп лично, а военные, Пентагон, спецслужбы и так далее, и тому подобное. Все тут понятно. Европа, у нее, она действует тоже там по своим планам, у нее свои интересы. И как тот же Нарышкин говорит, что Европа находится в сложном положении с точки зрения падения промышленности, энергетики и так далее. Но в то же время это
8: общество, которое изнежено, извращено, и в целом, как он там утверждает, оно не готово к масштабной войне с Россией. И в то же время утверждает, что вот это вот то, что они опять же в официальных документах объявили, постановили, что быть готовым к войне с Россией к 30-му году, это создает определенный риск, и этого надо опасаться. Он же говорит, понимаете? Ну, если так говорит внешняя разведка, наверное, опять же, наши и это учитывают в то же время. Поэтому вот, учитывая всю эту ситуацию, что остается? Ну, все военные эксперты сходятся только одном. Ни в коем случае надо усиливать удары по этой территории Украины, по соответствующим объектам. Вот Путин, он как говорит, вот нам по нам ударили, и сразу зеркальный ответ следует. Слушайте, ну перед нами враг. Чего мы стараемся все время зеркально-то отвечать? Мы что, цели не знаем, что ли? Ну вот, если 12 управляемых авиабомб, кто самолет с какого аэродрома взлетал? С украинского. Значит, что у них там? Все аэродромы под землей, что ли, находятся? Если аэродром построен в советское время, мы все координаты знаем. Ну, то есть, понимаете, ситуация, вот как она есть, так и есть. Поэтому все будет зависеть. Войска наши действуют там сухопутные, все понятно, у них планы там, все это, все понятно. Продвигаются вперед, берут в окружение. Слушайте, ну вот, надо усиливать объекты по территории объекта. Вот как правильно один там военный эксперт, я не помню уже кто сказал, он правильно говорит, пусть едут в Европу 5 миллионов, 10 миллионов, поселяются там и сидят там, получают гражданство, вот кто особенно в Европу стремился с Украины, вот пускай туда и валят, извините. А мы там будем действовать по своим планам, а иначе никак. Спасибо.
1: Спасибо, Сергей Алексеевич. А, ну вот Вячеслав пишет, почему Трамп враг, если он высадил весь запас патриотов в Иране? Это же наш спаситель. И он добавляет, что, по-моему, он сделал, Трамп имеется в виду, максимум для нас в этом конфликте. Представьте, если бы все патриоты для Ирана остались бы для хохлов. Ну, смотрите, значит, спаситель перебор. Сделал для нас максимум, не совсем так, он не делал для нас. Не делал это из-за нас. Не делал, потому что он так хотел нам сильно помочь. Это его действия, которые привели нас вот в эту точку. Выгодно ли нам это? Да, выгодно. Он вообще много выгодного для нас сделал. Вообще вся вот эта история с Ираном нам выгодна. Там и цены, и нефть, вот это все. Это все нам было очень выгодно. Усиление Ирана в рамках этого конфликта нам выгодно. Если бы получилось у него с Ираном, совершенно была бы другая история. Но у него не получилось. Нам это выгодно. Делал ли он это для нас? Нет, не делал он это, конечно, для нас. Хотя вот Вячеслав пишет, для нас он это делал, просто тупого включил. Он не выключал. Начнем с этого. А во-вторых, он не делал этого для нас. Он делал это, исходя из... Он делал это изначально для Израиля, потом для своего эго, и везде провалился, но мы из этого выгоду определенную получили. Это правда. А по поводу того, что вот Сергей Алексеевич сказал, что Европа не хочет завершения конфликта, Украина не хочет завершения конфликта, и Америка не хочет завершения конфликта, тут я не могу согласиться. Я считаю, что на данный момент Америка хочет завершения конфликта. В определенном смысле, по определенной формуле, где американцы, именно конкретно Дональд Трамп, играет роль посредника и миротворца, и именно под его присмотром будут поставлены подписи под хоть каким-нибудь угодно, может быть, даже не настоящим мирным документом, а там документе приостановки огня, может, даже документа не будет, а просто вот при нем договорятся не стрелять и договорятся в ближайшие несколько месяцев, до ноября. Вот в таком контексте они заинтересованы. Дело не в самом конфликте, повторюсь, а в том, что Дональду Трампу нужно заработать политические очки. На самом деле, если бы вдруг была бы такая история, что они бы сейчас видели, что уже тоже я миллион раз об этом говорил, ну и в контексте получения политических очков это тоже уместно. Если бы они сейчас видели, что надо вот осталось только чуть-чуть надавить, дать еще немножечко вооружения украинской армии для того, чтобы она дошла до Москвы, он бы отгрузил им все, что только можно. И потом бы всем, и потом бы закрашивал Россию в цвета американского флага и говорил, что он... вот этого древнего американского врага именно он победил. И заработал бы на этом политические очки, и немало. Он здесь пользуется теми возможностями, которые у него есть. Сейчас видит возможности вот такие. До этого не видел огромное количество других возможностей. Все тайминги он потерял уже давно. Теперь ему надо в несколько месяцев укладываться, что практически нереально. Я какой-то прям мизерный процент даю под то, что это получится у него сделать. Но это он будет сейчас делать, потому что просто больше ничего не остается. В таком контексте ему, конечно, нужно завершение этого конфликта. Но дело просто не в самом конфликте. Вот и все. Он не настоящий миротворец. Он политик, который хочет больше власти. Вот все. Или хотя бы столько же. На самом деле сейчас даже не больше. Он хочет столько же власти. Ее сохранить. Поэтому делает то, что делает. Иран не закончен. Все-таки Израиль в минусе. А время-то невыгодно. Ну, я бы не сказал, что Израиль в минусе. Иран не закончен. Конечно, не закончен. Просто сейчас они переключились на другую историю. Явно не могут они завершить с Ираном. Причем, как бы они ни завершили сейчас историю с Ираном, пользы они из этого уже никакой не извлекут. Иран, даже на самом деле, если бы они вот сейчас или там через месяц подписали бы какую-то бумажку с Ираном и договорились бы больше друг по другу не стрелять, это бы сыграло Трампу в минус. Потому что любая подобная бумажка на данном этапе в пользу Ирана. Он проиграл. Любая бумажка будет восприниматься именно так. Ему не надо проигрывать. Он будет пытаться их додавить, скорее всего, уже после выборов. Да, это будет. Там действительно не закончено. Они на паузу поставили. И пытаются достичь успеха там, где им кажется это возможным. Не так много вариантов. Какие еще у них есть варианты для того, чтобы это сделать? Из всех заявленных им тем нету ни одной простой. Все простое в виде флагштоков и напоров души он уже сделал. Остались только сложные. Ну вот, берет то, что берется. Канаду тоже он за 2 месяца к себе не присоединит, понимаете? Тем более, что он вот продолжает артачиться уже по инерции, мне кажется. Сегодняшние там комментарии были от канадцев на этот счет. Так что они заинтересованы в данный момент. Но сам конфликт их не сильно волнует. Только политика здесь сейчас. Новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 19:30 в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Конгрессвумен Луна назвала диалог США и России критически важным для мира на Украине. «Мы продолжаем молиться за мир и дипломатию», написала законодательница в соцсети X, комментируя телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Анна Паулина Луна также высоко оценила дипломатические усилия спецпосланников американского лидера Стива Уиткофа и Джареда Кушнера, которые ранее посетили Москву и Киев. Она отдельно отметила заявление зятя президента США Дональда Трампа Кушнера о необходимости прямого взаимодействия с Россией ради урегулирования конфликта. Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил, что беседа глав государств длилась ровно час. Он охарактеризовал разговор как конструктивный и откровенный. По словам Ушакова, оба лидера со знаком «плюс» оценили поездки американских переговорщиков, и работа по этому дипломатическому каналу будет продолжена. В Саудовской Аравии заявили о сложностях с проведением интервидения. Организовать музыкальный конкурс на должном уровне может быть трудно из-за нынешней обстановки в ближневосточном регионе. Такое мнение на пресс-конференции выразил глава МИДа королевства Фейсал бен Фархан Аль-Сауд. По его словам, конкретные сроки проведения мероприятия предстоит определить профильным структурам России и Саудовской Аравии. Международный музыкальный конкурс интервидения прошел в нашей стране в прошлом году. По его завершении наследный принц Саудовской Аравии предложил провести состязание в королевстве. Власти Москвы анонсировали мотофестиваль. Сезон езды на мотоциклах завершится 19 сентября. Мероприятие посвящено году единства народов России, сообщили в Дептрансе. В программе заезд мотоколонны по Садовому кольцу со стартом и финишем на проспекте Академика Сахарова. Также пройдет шоу-программа с выступлениями артистов, запланированы тематические мастер-классы и розыгрыш призов. В московском регионе из-за заморозков объявили оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать предстоящей ночью и завтра утром до 8:00 по Москве. По прогнозам синоптиков, в столице будет прохладно от плюс 4 до плюс 6 градусов. В Подмосковье прогнозируют от плюс 1 до плюс 6 градусов, местами до минус 1, сообщили ТАСС в гидрометцентре. При этом осадков не ожидается. Минувшей ночью температура до минус 1 градуса отмечалась в Тверской и Костромской областях. Для Центральной России, как подчеркивают метеорологи, это не первые заморозки. Ранее их уже фиксировали в Костромской и Владимирской областях. Сейчас в российской столице плюс 13, ощущается на 2 градуса меньше. Ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
9: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
10: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
11: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
14: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
15: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире член правления Московской городской нотариальной палаты, нотариус города Москвы Антон Макаров. В эту среду после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
17: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
18: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
15: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны.
4: но не у них. В эту среду гость в студии – профессор Российской экономической школы Олег Шибанов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
19: 94,8.
4: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: 19.38 в Москве, сегодня 8 сентября, вторник, радиостанция «Говорит Москва», программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты вам напоминаю, смс-портал 925-48-94,8, телеграмм «Говорит Москобот», звонки 7373-94,8, код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите колокольчики, кнопочки с ракетой на Рутюбе нажимайте. В трансляции сканируйте QR-код, переходите в бота в мессенджере Макс, пишите нам там свои сообщения. Также у нас есть еще Дзен, Макс и Телеграм-каналы, это наши информационные ресурсы, тоже обязательно их к себе добавляйте. Код Z пишет, значит ли это, что на данном этапе мы переиграли Трампа? Нет. Честно говоря, наверное, не значит. А мы не играем с Трампом. Мы его не собираемся переигрывать в этом дело. Поэтому, наверное, не переиграли, потому что мы и не пытались его переиграть. У нас нет задачи его переиграть. У него, может быть, есть задача нас переиграть. То есть, так как он, повторюсь, не заинтересован в результате здесь и сейчас, сиюминутном, а, скорее всего, что-то большое, грандиозное, фундаментальная какая-то сделка или мирный договор здесь и сейчас вот так вот быстренько не родится, он как бы заинтересован, вот его устроит и что-то поменьше. Приостановка огня на время, чтобы он мог заявить, что он остановил войну, ему достаточно. То есть, считал ли, если бы он добился чего-то подобного, что он нас переиграл? Ну, наверное, как частично бы считалось, но нам его переигрывать сейчас не в чем. Мы с ним не сказать, что играем. Поэтому, наверное, нет. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
20: Здравствуйте, Георгий, Олег.
1: Здравствуйте, Олег.
20: Да, здесь, наверное, совершенно верно, в таких категориях это, ну, нельзя рассматривать, потому что, ну что, игра длится больше 4,5 лет, если мы возьмем, да, весь период украинского конфликта. Это здесь немножко, наверное, в другом. Вот говорят, что, с одной стороны, американцы, вот, Кушнер с Уитхофом из Москвы привезли более жесткие требования России в плане признания, так сказать, вот, российских новых территорий этому киевскому режиму пресловутому. С другой стороны, там, так сказать, Зеленский и весь этот киевский режим полностью, ну, уходит в отказ. Не хочет ни уходить из Донецкой области, ни на какие другие уступки России не идет. Поэтому в этом смысле, да, это некий такой военно-политический тупик. И здесь, ну, очередная вот попытка была. Возможно, ну, все говорят о том, что трехсторонние переговоры будут возобновлены с участием США, да. Угу. Этот тоже формат, наверное, будет задействован. Ну, в принципе, здесь, мне кажется, ну, нельзя рассматривать в таких категориях, там, Трамп там переиграл или... Нет, нам нужно переиграть и скорее победить вот этот киевский режим, который, еще раз, сидел в маечках, веселые, живые, так сказать, остроумные себе написали там надписи на майках «Киевский режим» во время, да, переговоров в Киеве.
1: Угу. Все как бы в порядке, да? Да-да-да, был такой, да.
20: Вот в этом как бы проблема. Нам нужно решать проблемы вот с этой пресловутой политической инфраструктурой киевского режима и так далее. Оказывать именно такое военно-политическое давление, плюс энергетика. Тогда мы сами, ну, сами выиграем этот вот украинский конфликт, и Трамп только тоже будет содействовать заключению мира, ну, на условиях России. Здесь зависит все от России, от жесткости ее действий по отношению, так сказать, к Украине, к этому пресловутому киевскому режиму. Поэтому не нужно, ну, так поминать этого Трампа очень часто. Он всего лишь посредник, у него свои там и внутриполитические цели, по большей мере, да, Поэтому все зависит здесь от России, от руководства России, от принятых решений, которые будут приняты и реализованы. Мне так кажется.
1: Угу. Вот, спасибо. Да, спасибо. Слушайте, напомнили мне, да, про эти маечки. Я забыл про это упомянуть. С этими маечками. Ну, тоже вот туда укладывается пиар, там, и все вот это прочее. Клоунада, ну... Они это умеют делать, они это делают. Я не думаю, что это сильно заценили вот сами. Это не на Уиткофа и на Кушнера игра. Понимаете, это не, они не для них стараются. Они на какую-то свою аудиторию стараются. Опять, ради самих себя. Если бы им нужно было бы как-то умаслить бы Уиткофа и Кушнера, они бы делали что-то другое. Они дарили бы им дебильные майки. Которые тоже, и что Уитков, что Кушнер, как вы думаете, как они знают про захоронение?

0: что мечты Трампа в пролете, президент сказал, с террористами не ведут переговоры. Это может быть. Да, так оно и есть. Вы все четко описали. Так оно и есть. Здравствуйте. Ой, да, здравствуйте, добрый.
1: Вот здесь у меня такое впечатление, что рядового американца, там, победа Украины над Россией, России над Украиной, или там Донбасс, если нет, меньше волнует, чем цены на нефть, на бензин, скажем, в колонках.
0: Да.
1: И для Трампа, ну, это не самый сильный козырь, наверное. Вот сюда же приезжали этот Болик и Люлик, но знали нашу позицию, знали украинцев, чего они приезжали. У меня такое впечатление, что какой-то козырь заготовили на будущее, к выборам, к ноябрю, и, ну, может быть, американских здесь сидящие, наверное, есть какие-то американцы, освободят, американцы это поймут. Сейчас живут внутренней политикой. Какой-то вот какие-то козыри Трампу нужны, я думаю, на эту тему и приезжали, этот Болик и Люлик. А это уже так, для отмазки они сказали, что что-то. Ну, и так знали мы результаты, даже вы говорили. Ну, что говорить, наша позиция известна, украинская известна. Че ездить-то?
0: Да. А, значит, то, что американцы не интересуют Украины, и больше их интересуют цены на нефть их тоже не интересуют, цены на бензин в колонке, да. А американцу, как на самом деле, кому угодно, не только американцу, вот как эти очки зарабатываются? Вот им показывают картинку по телеканалу Fox News, где говорят, Дональд Трамп взял и решил проблему, которая была между Украиной и Россией. Никто не мог этого сделать. Если бы он был президентом, и не было бы этой проблемы. А он взял ее и решил. Потому что он за мир. Вот такой он крутой. Ёлки-палки, решил реально. Чего за проблема? Как решил? Без разницы. Но он решил. Он ему иногда кажется, что он может просто делать такие заявления без решения самих проблем. Отсюда все вот эти вот картинки, что он Армузский пролив, теперь у него это американский пролив. Тогда. Это не работает. То есть, на самом деле, не такой тупорылый у него избиратель, зритель, телеканал Fox News. Не настолько они все дураки, что они не видят вообще, что происходит вокруг. Нет, все-таки они это видят и понимают, что Армузский пролив до сих пор не принадлежит никакой Америке. И нету там свободного судоходства. Но если вдруг он там добьется действительно какого-то гипотетического перемирия, то он сможет это им продать. Поэтому рядовой американец с удовольствием посмотрел бы и проголосовал потом за президента-победителя. Это нормально, чисто по-человечески. А то, что их там интересует внутри, их проблемы внутри, это понятное дело, да. Поэтому я и говорю, что ситуация с Украиной, на самом деле, даже если у него получится что-то, в чем я очень сильно сомневаюсь, ему выиграть-то на этих выборах не поможет. Еще весной я говорил, 3 минимум у него будет попытки, если каждую из этих попыток он реализует и сможет сделать как что-то такое, что повлияет на его рейтинг, и вот за эти 3 попытки он его поднимет, тогда да. Но он 2 попытки уже потерял, 3-я уже на исходе, но он вот сейчас будет пробовать. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Алло.
2: Да-да-да, здравствуйте, Георгий.
0: Здравствуйте.
2: Сергей. Георгий, смотрите, вот футболки вот эти вот, про которые сейчас многие говорят, киевские режимы, я посмотрел по сайту, нашел я сайт, вот 3 украинских этих самых онлайн-магазина продают, в России тоже появился магазин, тоже продает футболки, говорит, можно заказать киевский режим, смотрите, рекламируют, скидка начинается от покупки 2000 рублей. То есть, если вы покупаете футболки на 2000 рублей, одна стоит 290, черная и синего цвета, и белым написано «Киевский режим».
0: 290 рублей стоит футболка?
2: Да, одна штука. А если вы покупаете до 2000, она уже стоит 250.
0: Угу.
2: То есть, сделают вам хорошего качества, вот написано, сколько это
0: грамм. За 290 рублей, да.
2: Грамм пряди на сантиметр
0: кубический. Это какое-то изящное, как... что-то изящное, что вот мы это на половых тряпках печатают, видимо.
2: Я понял, Георгий. Вы как считаете, через сколько дней на улицах, скажем, города Москвы появятся граждане вот в таких футболках, надписи? Это вообще не будет расцениваться как фейки в отношении вот российской армии? Вот вы как думаете? Я обязательно уверен, что появятся люди вот в таких футболках, но их не будут там по административке там сажать? Ну, как вы думаете?
0: Будут.
2: Вот, а что, особенно, а что они делают? Они же вроде говорят то, что говорят.

0: российских официальных каналах, которые вроде смеются, все это, киевский режим. Они скажут, так мы же вот вроде тоже как бы вот...
1: Ну, надел у себя футболку, значит, ты часть киевского режима.
0: Не-не-не, так
1: у нас... таких людей не будет.
0: Так он скажет, я тоже вроде как бы смеюсь. Я как бы в шутку купил футболку-то эту.
1: А что там смешного?
0: То есть вы думаете, будут все равно задерживать по административке?
1: Что-то не, я думаю, что вы чушь какую-то мне порите, если прям откровенным быть. Но если вы хотите со мной...
0: Почему?
1: Серьезно на эту тему поговорить? Чего там смешного? Расскажите мне шутку, объясните мне ее.
0: Ну, если гражданин России сейчас купит такую футболку, вот как вот они приехали на скучно работков, пойдет вот ну где-нибудь в метро, как эти вот вышли, черная
1: футболка. Для начала, я думаю, что, честно говоря, до административки он не дойдет, ему разобьют рожу раньше, скорее всего.
0: Разобьют ему, вы думаете?
1: О, да. Конечно.
0: Ну, я не знаю, не уверен.
1: Проверьте, проверьте, а потом наберете. Все, договорились. Берете футболку, идете в метро и рассказываете. Да, но только главное потом, чтобы все зубы остались на месте, чтобы дикция не пострадала. Слушаю вас. Здравствуйте. Немножко чуши послушали с вами во вторник. Приближаем пятницу как можем. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Леонид.
1: Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте.
2: Ну, вы знаете, вспоминаются слова классика. Это еще ничего, если за футболку будут давать административку. Хуже, если за нее будут давать в морду.
1: Ага.
2: Будут. Да, и мне кажется, так и будет. Вот. Кстати, если кому интересны футболки, есть такая фирма, никак не реклама, просто сам покупаю часто. У них прикольные модели, которые выпускали футболки «С нами Бог». И у них сейчас новая серия «Юра, мы все починили». Взамен известного слогана, который раньше сейчас употребляли. А вместо вот этого вот какого-то киевского режима у них есть футболка, на которой написано «Бешеный пес режима», и там такая прикольная собачка маленькая, типа пуделька. Вот. Забавно. И, кстати, очень качественные вещи. Всем рекомендую. Недешево, но оно того стоит. Вот. А если, собственно говоря, к вашему разговору, ну, во-первых, я думаю, что как вот один товарищ выразился, Лёлик и Болик, хотя это довольно неуважительно, но в целом, я думаю, что эти два гражданина приезжали обсуждать, как и директор ЦРУ, помните, мы с вами говорили, они приезжали обсуждать какие-то наддипломатические вопросы. То есть они приезжали обсуждать что-то очень принципиальное. Ну, типа, останется ли у государства под названием Украины выход к морю, например, или будут ли судить Зеленского как военного преступника. Вот какие-то такие вещи, понимаете, не текущую ситуацию, не те условия, на которых Москва там готова или они готовы, потому что это и так всем известно, то есть это уже по дипломатическим каналам 5 раз уже все это передали туда-обратно, то есть они приезжали обсуждать что-то такое, что пока находится вне информационного поля. Я думаю, что через там какое-то время, непродолжительное, ну месяц-два, то есть это октябрь-ноябрь, мы с вами узнаем, зачем же они приезжали. Либо нам прямо об этом скажут, либо мы по событиям сможем понять, вот оно, вот зачем эти два парня приезжали, вот что они обсуждали. Вот. И еще такой момент насчет Трампа. Вы знаете, я, пожалуй, соглашусь, что вы несколько переоцениваете важность для него закрытия конфликта на Украине. Потому что если на Фоксе скажут, что он такой молодец и заборол этот конфликт, то на CNBC скажут, что бензин подорожал, молоко подорожало и расстрелы в школах. Поэтому все-таки вот есть ощущение, что... И еще понимаете, какой момент?
1: То есть на CNBC это скажут при любых раскладах. Там он никак не повлияет на ситуацию.
2: Послушай, ну точно так же, как и на Фоксе, в любом случае скажут, что он молодец. Но я хочу вот на что обратить внимание. У них ведь не прямые выборы. И если смотреть с этой точки зрения, то есть там фактически президента выбирает эстеблишмент.
1: Но это будут не выборы не президента, это будут выборы в парламент.
2: Нет, я это понимаю. Я имею в виду, что дальнейший шаг, к чему, мне кажется, он в большей степени должен готовиться. Я на что хочу обратить внимание, что вот для тех выборов президентских, да, ему конфликт на Украине продолжающийся выгоднее, потому что на нем все зарабатывают. Вот все те люди, которые будут избирать президента в дальнейшем, они все сейчас на этом зарабатывают. И возможно, что вот понимаете, да, что возможно сейчас ему и не очень-то и выгодно все это завершать. А наоборот, он, может быть, хочет это тянуть, чтобы они все еще сильнее разбогатели и подумали, блин, слушайте, мы с этим парнем зашли в его президентский срок миллионерами, а вышли миллиардерами. Может, мы еще раз с ним покрутим эту балалайку? Вот я чего беспокоюсь, понимаете. Вот ну, такие мысли.
1: Да, хорошо. Ну, они-то, может быть, и скажут, что хотим покрутить эту балалайку, но покрутить эту балалайку у них не получится. Даже если они очень сильно хотят. Ну, поэтому такой разговор, честно говоря, мне кажется, ни о чем. Но это еще раз, как мы смотрим, да, в принципе, на Трампа и на его цели. Он президент, он же бизнесмен, он там вообще кто, он в историю хочет войти или у него какие-то другие задачи. Можно, в принципе, под каждую из этих историй что-то подогнать. Но если бы он просто хотел продолжать этот конфликт и давать всем остальным там своим корешам и не только корешам заработать, ну тогда нет никакого смысла ни в Лёлике, ни в Болике, ни в Выткове, ни в Кушнере, ни в ком. Тогда этого вообще бы не было. Какой в этом смысл? Просто так воду сотрясать. CNBC скажет про него, что он самый мерзопакостный из всех когда-либо живущих на планете Земля при любых раскладах, что бы он ни сделал. Даже если он начнет воду в вино превращать, что он, мне кажется, иногда думает о себе, что он может, и где-то там у него есть такие способности. А они все равно скажут, что он самый мерзкий. А Fox, да, действительно, правда, скажет, что он хороший. Но одно дело просто сказать, что он хороший, а другое подкрепить это фактами. У него подкрепить нечем. И, как показывает практика, аудитория все-таки реагирует на факты. Когда эти факты есть, работает лучше. Когда фактов нет, звучит как, ну, Эдвард пишет, главный воздухан за всю историю человечества. Вот выглядит именно так. И даже Fox News и остальные Axios и прочие издания, которые скорее протрамповские, ему в изменении общественного мнения не помогают. Они явно с этим столкнулись и поняли, что даже нейросети не вытягивают. Какие бы они крутые ни были. Так, сюда, судя по настроению звонящего, он пойдет и купит, пишет Александр Первый, это про футболку. Но я ничего против не имею. Пускай идет и покупает. Ну, пускай все надо проверять на самом себе. Самый надежный вариант. А, ну, давайте прям вот буквально у вас минутка. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Вот Трамп же, он любитель сделок.
1: Да.
3: Мы можем ему сделку предложить.
1: Давайте.
3: Что мы не отправим в Иран там наши С-400, С-300, БУК там, панцирь, Шилку первой партии. Не отправим. Если он заберет все свое вооружение с украинского фронта. И разведку там, передача данных со спутников и эти максовские...
1: Ну, да, я идею понял, не обязательно перечислять все виды вооружений, идея ясна, но знаете, в чем прелесть заключается? Что без подобных условий, это же называется у нас обмен, сдали Иран в обмен на Украину, да? Вот такие условия нам не нужны сейчас. Не нужно сдавать Иран для того, чтобы получать Украину. В этом вся прелесть. Нет такой необходимости. Да и Иран, честно говоря, тоже способен, судя по всему, вытягивать, ну, официально, без какой-либо помощи с нашей стороны. Мы с вами все понимаем. Никакой никому помощи. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас у нас будет рубрика «Провиант». Я с вами прощаюсь. Всем счастливо.
4: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции. «Провиант». Гастрономическое представление.
5: Сегодня мы поговорим про китовый жир. Для нас эта экзотика почти забытая, а для многих культур целая вселенная, где на одном полюсе техническое сырье, а на другом – деликатес.
6: Казалось бы, что может быть проще жира? Но за этим словом скрывается история, в которой смешались охота, коммерция и кулинарные традиции.
5: Ворвань, как называли этот продукт на Руси, это не просто прослойка под кожей кита. Для морского гиганта это и шуба, и холодильник, и плавучесть, и запас продовольствия на время долгих миграций. Для человека же на протяжении столетий он был буквально всем.
6: В 18-19 веках китовый жир стал черным золотом той эпохи. Он горел в лампах, освещая улицы и дома. Именно жир стал первым экспортным продуктом, например, для Южной Австралии. Целые флотилии уходили в океан за этим жидким золотом, истребляя китов с невероятной скоростью.
5: В кулинарных традициях китовый жир выжил. Для коренных народов Арктики он никогда не был просто жиром. Это была жизнь. Знаменитый муктук у инуитов – это замороженная кожа и слой подкожного сала гренландского кита. В сыром виде он обладает ореховым привкусом и маслянистой текстурой, а по содержанию витамина С его иногда сравнивают с цитрусовыми, спасая полярников от цинги.
6: В Японии и на Фарерских островах традиции поедания китового мяса и жира уходят корнями вглубь веков. На Фарерах, например, до сих пор существует национальное блюдо – твост окспик – мясо и жир пилотного кита, которые солят, сушат или варят с картофелем. Там это не экзотика, а часть культурного кода, наследие предков, которые жили в изоляции и использовали каждый кусочек добычи.
5: В Исландии готовили хвалспик, который коптили в молочной кислоте, а в Японии, согласно историческим поваренным книгам, жир ценился даже выше, чем постное мясо. На протяжении веков существовали сложные рецепты работы с ним, превращавшие специфический запах и тягучую текстуру в изысканное угощение.
6: Китовый жир – это вкус, который не понять, не окунувшись в контекст. Для кого-то он пахнет гарпунной станцией и нефтяной лампой, для кого-то спасением от цинги и праздником в ледяной пустыне. Китовый жир – это больше, чем продукт. За ним стоит история охоты и выживания, которая до сих пор отзывается в блюдах в разных уголках планеты.
5: Приятного аппетита!
4: Провиант! Внимание! Внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: 8 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Евросоюз и Канада работают над соглашением о всеобъемлющем партнерстве. Документ призван сблизить стороны без формального вступления Оттавы в ЕС. Стратегический альянс охватит оборону, торговлю, безопасность, цепочки поставок, науку, космос и критические ресурсы, став геополитическим противовесом одностороннему давлению со стороны США и Китая, пишет Bloomberg. Разработка союза резко ускорилась на фоне разгорающейся торговой войны между Оттавой и Вашингтоном, передает агентство. Ожидается, что 16 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит план соглашения, а днем позже премьер-министр Канады Марк Карни выступит перед Европарламентом. Ранее он объявил о выходе из переговоров с Дональдом Трампом из-за ультиматумов Вашингтона, после чего стороны обменялись взаимными пошлинами на миллиарды долларов. Минздрав расширил показания для российского препарата нетокимаб. Применение оригинального лекарства российской компании «Биокат» от тяжелого псориаза теперь доступно детям с 6 лет и подросткам. Основанием для регистрации нового педиатрического показания стали результаты масштабного клинического исследования, в котором приняли участие 155 пациентов в возрасте от 6 до 17 лет. Таргетная терапия показала статистически значимое превосходство над плацебо и подтвердила благоприятный профиль безопасности. Нетокимаб представляет собой моноклональное антитело, которое точечно блокирует работу белка, запускающего воспалительный процесс при псориазе. Таким образом, работа идет непосредственно с причиной болезни, а не просто маскируются симптомы. Препарат уже включен в перечень жизненно необходимых и важнейших. В Великобритании из-за технического сбоя у диспетчеров отменены сотни рейсов. Нарушения в работе системы затронули десятки тысяч пассажиров по всей стране, заблокировав вылеты как из крупнейших узлов Лондона, так и из региональных авиагаваней. Пассажиры не смогли вылететь из аэропортов Гатвик, Лондон-Сити, Станстед и Хитроу, а также Абердина, Бирмингема, Бристоля, Манчестера, Ноттингема и Эдинбурга, сообщил телеканал Sky News. Пресс-служба холдинга НАЦ, отвечающего за управление воздушным движением в Соединенном Королевстве, сообщила, что сбой устранен, и систему полетов начинают восстанавливать. Власти Москвы анонсировали мотофестиваль. Сезон езды на мотоциклах завершится 19 сентября. Мероприятие посвящено Году единства народов России. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. В программе заезд мотоколонны по Садовому кольцу со стартом и финишем на проспекте Академика Сахарова. Также пройдет шоу-программа с выступлениями артистов, запланированы тематические мастер-классы и розыгрыш призов. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра 12 рублей 88 копеек, доллара 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 13, ясно и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
4: Внимание! Говорит Москва.
8: 94,8. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
9: Дамы и господа, заводите свои моторы.
8: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
9: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
11: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
10: для пользы больного, будучи далек от всякого
12: намеренного, неправедного и пагубного.
8: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
14: Oh my goodness!
13: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
14: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it! That's the goal!
15: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
16: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
15: а российский футбол продолжает удивлять,
16: мы это обсуждаем вместе с вами.
8: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
8: Повтор лучшего. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер всем. Это Радио Академия, я Борис Чернышов. Работаем в прямом эфире.
18: поэтому звонки, смски, все принимаем. Ну что, поговорим про образование и про многие другие сопряженные с этим темы. Очень сегодня будет интересно, поэтому прошу вас активнее подключаться к нашему разговору. Как это можно сделать? Очень просто. СМС-портал +7 925 888 8948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495 7373948. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва». Мой телеграм-канал «Чернышов». Ну, что? Помнится, Сергей Леонидович Доренко часто упоминал эту пару. Вот эта пара, которая, на которой во многом зиждется экономика нашей страны. Газ-батюшка, нефть-матушка. Именно поэтому у меня сегодня очень интересный гость. Очень интересный гость сегодня у меня в гостях, в нашем эфире. Виктор Георгиевич Мартынов, ректор РГУ нефти и газа имени Губкина, профессор, доктор экономических наук, академик РАО. Виктор Георгиевич, добрый вечер.
19: Добрый вечер.
18: Ну что, будем говорить про интересное, наверное, потому что мы видим, как на наших глазах меняется и энергетический рынок в целом, и, по сути, нужно и университету отвечать на эти изменения, на эти перемены в экономике в целом, в энергетическом рынке, в газовой, в нефтяной отраслях. Ну, очень много интересного здесь. И как меняется университет, как меняется под запрос и работодателя, и под запрос времени университет, или не меняется вовсе, потому что, как говорится, ко всему готовы, все могут, короли, и не только, и РГУ имени Губкина все тоже может. В целом, сейчас как меняется рынок, и как готовят новых специалистов к этому университет, или наоборот, может быть, потому что сейчас выходит на первый план темы, связанные с тем, что не так много новых месторождений открывается, ну, темп сокращается, при этом нужно обслуживать старые месторождения, добывать нефть из пластов, все это очень интересно. Как в целом Губкинский университет, как бренд, как университет и пароход движутся вперед?
19: Ну, университет и пароход действительно двигаются вперед всегда. Мы не стоим на месте, и, в общем-то, это исторически так сложилось. Университет с самого начала, во-первых, был отраслевым, и даже был до 1946 года в подчинении, собственно говоря, отрасли, а не Министерства образования. Вот. И поэтому, в отличие от многих вузов, мы не ориентируемся на рынок труда, как говорится, что не готовим людей для рынка труда, чтобы они потом искали работу. Мы сразу готовим людей под конкретные предприятия, под конкретные рабочие места. И, в общем-то, не увеличиваем объем подготовки, а вот внутри, конечно, оно достаточно сильно меняется. Хотя, может быть, названия остаются почти одинаковыми, да, потому что понятно, что есть геология, есть бурение, есть разработка, есть переработка, есть транспортировка нефти и газа, да, вот. Но появляются некоторые аспекты все время. Ну, например, вот за последние, ну, собственно, 13 лет два факультета, не кафедры, два факультета новых создано. Собственно, вот 13 лет назад факультет международного энергетического бизнеса. Почему? Потому что мало добыть, переработать, транспортировать. Нужно продать успешно, да?
18: Конечно.
19: А для этого трейдинг, логистика, куда, как, за сколько, то есть изучение рынка. Вот этот факультет был создан. И очень хорошо сработал, до сих пор пользуется большой популярностью. И 5 лет назад, ну, практически уже 6, создан факультет комплексной безопасности топливно-энергетического комплекса. Основа там это информационная безопасность, потому что все управление в отрасли, оно через компьютеры. Любой несанкционированный, ну, собственно говоря, вход в систему, да, он нарушает управление технологическими процессами, и, в общем-то, будут большие, в общем, проблемы с этим. И поэтому для нашей отрасли это весьма актуально, и вот эту часть мы активно развиваем. Ну, последние вот самые новации, наверное, это все-таки модное слово искусственный интеллект. Вот, он у нас, в общем-то, давно был, но, может быть, в программах так не сильно мы пиарили, но вот дошли до того, что в этом году мы будем прямо в названиях программ искусственный интеллект вставлять.
18: Хотя... А искусственный интеллект, он
19: как
18: что
19: инструмент.
18: Делает? А что он, для чего помогает?
19: Это, ну, собственно говоря, анализ больших баз данных. Вот то же самое месторождение. Мы давно начали создавать, ну, сначала мы называли виртуальные нефтегазовые объекты. Uh-huh. Нефтегазовые месторождения, там, трубопроводные системы, НПЗ. Сейчас это называют цифровые двойники. То есть мы были первыми в стране, кто это, да вообще в мире, собственно говоря, кто это делал. С 2008 года мы начали. И сейчас у нас вся эта система есть, она на основе и вот больших баз данных, это действительно настоящие объекты, полностью оцифрованные.
18: То есть месторождения?
19: Ну, и месторождения, ага. И НПЗ, и трубопроводные системы, и газовые, и нефтяные, и много чего еще
18: цифровая
19: другого.
18: Цифровая карта всего этого оборота.
19: Ну, фактически, да. Но это нужно для учебного процесса, понятно, чтобы люди понимали, как это работает, этот объект в целом. Ага. И, собственно... Вот это нам позволяет держать хорошее качество образования, когда человек не только свою узкую специальность знает, на что там он должен нажать, а он понимает, как это работает в целом, и как он взаимодействует с другими коллегами по цеху, условно говоря, у которых другое несколько образование, но работают они на одном и том же объекте. Вот. И, собственно, вот это и нужен как раз искусственный интеллект для того, вот эти большие базы данных обрабатывать, потому что месторождение или НПЗ – это живой фактически объект, да, там же огромные масса обмена, то есть все течет, все изменяется в режиме реального времени, и за этим нужно следить и управлять. И, безусловно, люди с этим справляются, но искусственный интеллект им в помощь очень не нужен.
18: А искусственный интеллект может спрогнозировать, где, условно, возможно большое месторождение?
19: Он может спрогнозировать, если мы его научим, да, и дадим необходимые, собственно говоря, опять же, базу данных. И геологическую, и там, геофизическую и так далее. Если нет базы данных, нет обучения этого искусственного интеллекта на реальных объектах, который должен все равно человек, это программное обеспечение делать, сам он ничего не сделает.
18: Понятно.
19: Это инструмент,
18: да.
19: Так же, как компьютер.
18: Да. Уважаемый гость, Антон задает вопрос. Сколько еще нефтегаза примерно у нас есть? Плюс-минус на 100 лет хватит?
19: Ну, плюс-минус хватит, даже, наверное, и больше. Официальным данным на 20 с лишним лет вот то, что стоит на балансе по нефти, и порядка 60 с лишним лет по газу. Но на самом деле это то, что стоит на балансе.
18: То есть это уже открытое?
19: Открытое, да, и, ну, условно говоря, в бухгалтерском балансе учтено, да. А на самом деле есть много еще неоткрытых месторождений и на больших глубинах, и целый ряд регионов, где мы еще разведку не вели, и в ряде регионов мы вроде бы как нашли месторождение, но, допустим, на глубине там 3-4 километра, а есть возможность найти месторождение на 6-7-8 и даже больше километров, например, в Прикаспе, там может быть и 10, и 12. Uh-huh. Поэтому есть еще работа для, ну, в принципе говоря, нефть и газ пока достаточно долго не закончится.
18: Но это очень важно, потому что мы сейчас все на зеленой повестке повернуты, и вот-вот уже должны были отказаться от всего
19: нет,
18: этого.
19: Нет, отказываться ни от чего не нужно. Нужно использовать все. Может быть, не как топливо, а как ценное химическое сырье. И вообще еще, собственно говоря, со времен Ивана Михайловича Губкина до сих пор никто никому не доказал, какая теория происхождения нефти более правильна, органическая или неорганическая. И если по органической, вот мы, ну, более-менее понимаем, да, но по неорганической совершенно явно, что есть все-таки формирование нефти и газа в глубинах Земли и в настоящее время, особенно газа, и в достаточно большом количестве. И мы этим практически...
18: То есть это
19: не
18: через
19: занимаемся.
18: Какие-то химические процессы?
19: Да, потому что, ну, тот же водород в большом количестве из недр Земли идет. А метан, собственно говоря, это производное соединение углерода и водорода. Вот, в ряде химических процессов этот газ образуется. И вообще, собственно говоря, метан третий по распространенности газ во Вселенной после водорода и гелия. Так что его много, и в недрах земли он тоже в настоящее время образуется. Ну и нефть, в общем-то, видимо, тоже. В меньших, конечно, но по газу почти наверняка есть процесс современные.
18: Но вот сейчас мы видим, как меняется экономика, мы пересматриваем многие вещи, внесен в Государственную Думу новый бюджет, 40 триллионов, практически чуть больше даже 40 триллионов доход, 44 триллиона расход. Сохраняется ли вот эта нефтегазовая экономика в структуре бюджета? Или она отступает?
19: Она сохраняется, по процентам падает, а в абсолютном объеме она растет.
18: Почему? Через налоги,
19: да,
18: и другие
19: почему
18: вещи.
19: В процентах падает? Потому что заработали другие сектора экономики более эффективно. И это, в общем, позитивный момент, что, значит, на самом деле сейчас где-то около, наверное, 20%, а было там и 38, и 50 в определенные годы. Так что, на самом деле, объем вклада в экономику, он сохраняется в денежном выражении, но в процентном падает. Но еще надо, во-первых, сказать, что все-таки самая главная задача нефтегазового сектора – это обеспечение топливом, энергией и химическими продуктами нашей экономики. И это в деньгах не выразить, потому что цены, может быть, внутренние, они намного ниже мировых, безусловно. Поэтому вот эта задача, она самая главная и приоритетная. Точно так же, как, допустим, понятно, что программа газификации страны, да, она большой выгоды не приносит, да, но это социальные вопросы, это развитие промышленности в регионах, это вот другие совершенно вещи, которые прямо в деньгах вот сегодняшним днем не измерить.
18: Опять же, продолжая эту тему, интересна сама экономика нефтяной сферы и как готовят кадры для нефтяной сферы. Во многом стереотипизированное мышление срабатывает, что вся экономическая промышленность, вот эти нефтяные качели, которые достают нефть из земли, все так же осталось на том же уровне? Или действительно сегодня нефтяная промышленность, газовая промышленность становится более высокотехнологичной в нашей стране?
19: Ну, она, я бы сказал, одна из самых высокотехнологичных. Но она и была, на самом деле, тоже высокотехнологичная, даже во времена, там, Нобелей. Не случайно Нобелевская премия, значит, в общем-то говоря, учреждена. Это в значительной мере на деньги нефтяные. Вот. И последние годы нет такого, наверное, технологии, которая бы в нефтегазовом секторе не была использована. И тот же искусственный интеллект используется, и новые материалы, и новые машины и оборудование. Очень крайне сложный вопрос. И когда мы выходим на...
18: А, кстати, мы стали выпускать свое оборудование для нефтяного сектора?
19: Стали значительно больше, ну, в разных секторах, значит, ну, где-то оценивается от 70 до 90, некоторыми местами до 100% импортозамещения выполнено. Но я бы здесь все-таки сильно не почивал на лаврах, потому что достаточно 1% импортного, да, и это уже уязвимость все-таки.
18: Конечно.
19: Да? Поэтому вот одной гайки нет, но ничего не работает. Поэтому, безусловно, нужно добиваться 100%. Импортозамещение, ну, там, где это экономически оправдано, и там, где действительно, чтобы это было, если не свое, то из дружественных стран, по крайней мере. Но лучше, конечно, свое.
18: Конечно. То есть, исходя из ваших ответов, мы, как экономика, российская экономика, уходит от нефтяной иглы, и сейчас все-таки более диверсифицированная экономика. Или вот эти элементы, то, к чему мы привыкли из зарубежной прессы, из своей прессы, это все остается.
19: Нет, ну, я правильно сказал, что действительно она с точки зрения вклада в бюджет государства уменьшается. И это правильно, и это хорошо, потому что было бы крайне плохо, если вот в условиях санкций у нас бы было там 50% зависимости действительно от нефти. Развитие других секторов – это позитивно. Но, опять же, возвращаясь к тому, развитие других секторов, оно зависит от нефтянки тоже, потому что энергию, химические продукты – это все надо обеспечить для всех секторов, и для транспорта, и, ну, собственно говоря, любую отрасль, какую мы не возьмем, даже те же автомобильные дороги, чтобы построить, нужен асфальт. Что такое асфальт? Продукт переработки ничего вы без этого не сделаете. Те же резину для электромобилей. Как мы получаем? Что, собственно говоря, это искусственный каучук, который из нефти получается, плюс газовая сажа, которая опять получается при сжигании метана в определенных там печах, да? То есть это и все практически, да? То есть ни одна отрасль не будет работать без нефти и газа. И, а обороноспособность, опять же.
18: Конечно.
19: Нельзя же себе представить, что у нас танки будут с ветровыми двигателями или солнечными батареями. Это никогда, наверное, не будет. И те же дроны летают на электричестве. Откуда мы берем электричество? Ну, в данном случае, конечно, из генераторов портативных, да, переносных. Или из розетки. То есть, поэтому все это, в общем-то, очень тесно связано.
18: Скажите, а вот это, еще раз говорю, дорогие друзья, мы работаем в прямом эфире. Будет очень приятно читать ваши сообщения, отвечать на ваши звонки. Мы будем это делать во второй части программы. Я уже вижу, что есть звонки. Скажу, как с нами связаться. Плюс 7-925-888-8-948. Это смс-портал. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 84957373948. Телеграм-канал «Радио говорит МСК», Ютуб-канал «Говорит Москва», мой телеграм-канал «Чернышов». Пожалуйста, пишите, будем отвечать на ваши вопросы. Ваше мнение, вот мы видим, что новая администрация в Америке, администрация Трампа, сегодня даже на выступлении министра войны, главы Пентагона Пита Хексета, он сказал, что никакой больше зеленой экономики, все вот эти климатические вопросы мы отбрасываем и забываем про них. Все-таки вот этот тренд, как вам кажется, зеленой экономики, отказа от углеводородов, о котором говорили в Европе, как мантру его повторяли, он ушел, и мы наконец-то обратно возвращаемся на те самые газ и нефть, которые пытается сейчас Трамп торговать с Европой, отказывайтесь все от российского, переходите все на американское. Этот тренд теперь навсегда переломлен зеленой экономике обратно, или все-таки еще отзвуки его будут, и будут достаточно губительные, причем для Европы и для европейских производств, и как сейчас происходит в экономике?
19: Ну, вы правильно подняли вопрос, вот, и Трамп абсолютно прав, когда сказал, что это, в общем-то, афера фактически, да, и на самом деле я бы даже не сказал, что это афера, это бизнес. Это был продуманный бизнес, который очень четко был, ну, сделан для того, чтобы новый сектор экономики создать. И его создали. Он огромный, да, и во всем мире он работает и, в общем, приносит определенную пользу. Но когда его гипертрофируют, действительно получается не очень хорошо. То есть возобновляемая энергетика, в принципе, вполне может существовать и в ряде случаев очень эффективно работать и помогать. Но когда вы все деньги вкладываете в одно, собственно говоря, направление, получается не здорово. И поэтому получилось недофинансирование нефтегазовой отрасли, угольной, атомной энергетики, ну, я имею в виду, в первую очередь, в Западной Европе. И цена на все выросла, вот. Тем более, что надо, опять же, вспомнить, та же возобновляемая энергетика, те же ветрогенераторы. Основной конструкционный материал, там специальные пластики, которые делаются, опять же, из нефти.
18: Да.
19: То есть вопрос экологической там нейтральности достаточно специфический. И плюс к тому, что всю эту возобновляемую энергетику практически надо 100% дублировать традиционной, потому что оно очень нестабильно. И КПД у этого, в общем-то говоря, вида энергии крайне низкий. Но это понятно, потому что если даже солнечную энергетику берем, максимум сколько? 50%, да? Ну, 50% нереально, 30%. А ветровая сколько? Те же 30 или 20. И количество мест, где постоянно дует ветер больше 6 метров в секунду, ну или достаточно постоянно, оно крайне ограничено. Это практически берега морей и океанов и высокогорье. В высокогорье никто ничего делать не будет. А побережье морей и океанов, они тоже не у всех есть.
18: Ну да. А вы сказали про европейскую экономику, что долгое время была недофинансированность этой отрасли. Сейчас европейцы активным образом, по моему мнению, идут вообще куда-то непонятно, отказываясь. И, ну, Северный поток раздолбали, причем уверен, что сами раздолбали. Пытаются некоторые страны Восточной Европы, такие как Венгрия и Словакия, чтобы они вообще отошли от России. От российского газа, от российской нефти. Как вам кажется, насколько сильно скажется в будущем вот этот отказ? Какие потери будет нести Западная Европа?
19: Ну, она будет нести в первую очередь экономические потери, потому что понятно, что наш газ, наша нефть, ну, с созданными каналами транспортировки, трубопроводами, она давала более дешевый продукт. Даже при той же цене, условно говоря, на месторождение, если из Соединенных Штатов возить, плюс перевозка, плюс сжижение и разгазификация, это энергетические потери, те же самые, да, поэтому это все будет выражаться в определенной сумме денег, то есть и увеличении стоимости. То есть если даже на скважине цена одна и та же, она не одна и та же, то цена для потребителя будет разная. И оно и сейчас мы видим, когда цена на газ в Европе свыше $400 за 1000 кубов, а мы продавали им за 300, условно говоря, да. Вот. Так что поэтому разница там даже на 30-40% это весьма существенно. В долговременном периоде это, безусловно, скажется.
18: Дорогие друзья, мы работаем в прямом эфире, во второй части будем принимать ваши звонки. Еще раз напомню, кто у меня сегодня в гостях. У меня в гостях сегодня ректор РГУ нефти и газа имени Губкина, профессор, доктор экономических наук, академик РАО Виктор Георгиевич Мартынов. Вернемся сразу после выпуска новостей.
20: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
21: 20:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Над морем у Севастополя в ходе отражения атаки сбит беспилотник ВСУ. Воздушная тревога в городе была объявлена в 18:33 по Москве, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, это четвертое оповещение за день. В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы. Нейтрализован один БПЛА над морем в районе Парка Победы. Активная работа идет в районе Казачьей бухты, мыса Стрелецкого, написал он в канале «Макс». Развожаев отметил, что военные уничтожают вражеские дроны из различных средств поражения, в том числе стрелкового оружия. Лавров указал на желание УИТКОФа достичь результатов в урегулировании на Украине. Комментируя визит переговорной группы президента США в Москву, глава российского МИДа назвал предпринимателя Джареда Кушнера надежным человеком. Был знаком с Кушнером еще во время первой каденции Дональда Трампа, когда президент США принимал меня в Белом доме. Мы перебросились несколькими фразами, он производит впечатление приятного и надежного человека. Общался с Уиткофом уже в ходе второго срока президента Трампа. Он тоже явно хочет достигать результатов, отметил министр в эфире программы «Большая игра» на Первом канале. При этом Сергей Лавров назвал европейских политиков на переговорах в Киеве роялем в кустах, комментируя их внезапное появление на встрече американских эмиссаров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Министр обратил внимание на то, что представители Великобритании, Франции и Германии подключились к процессу сразу после того, как спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер завершили свои трехчасовые консультации в Москве. Поиски альпинистов в ущелье Бизенги приостановлены до утра из-за погодных условий. Работы прекращены в 18:00 по Москве из-за опасных метеоусловий в высокогорье, которые угрожали жизни самих спасателей. В состав общей группировки на месте происшествия входит 41 специалист, сообщили в региональном управлении МЧС. Ранее вертолет Ми-8 успел высадить спасательную группу у подножья горы Мижерги в Кабардино-Балкарии, где, предположительно, находятся альпинисты. Прежде чем погода испортилась, спасатели начали обустройство базового лагеря. Поиски возобновятся утром, как только улучшится видимость. Азорский антициклон вернет в московский регион летние температуры. В четверг в регионе установится сухая и солнечная погода. В Москве ожидается потепление до плюс 24-26 градусов. В Подмосковье до плюс 27. Температура будет на 4-5 градусов выше климатической нормы, сообщили в гидрометцентре. Уже в пятницу, 11 сентября, похолодает. Через Москву и область пройдет холодный атмосферный фронт с небольшими дождями. Днем столбики термометров поднимутся не выше 22 градусов. Сейчас в Москве температура воздуха плюс 12, ясно. В ближайшие 2 часа без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
20: Говорит Москва. 94,8.
0: Реклама. В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
2: Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
22: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
23: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
24: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Украине при помощи беспилотников.
23: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
25: В эту среду гость в студии. Профессор Российской экономической школы Олег Шибанов.
2: Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
26: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
20: Говорит Москва. 94,8.
27: Повтор лучшего.
2: О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия.
18: Добрый вечер, всем здравствуйте, это Радио Академия, мы продолжаем, в эфире Борис Чернышов, и, конечно же, вы, дорогие слушатели, звоните, пишите, как это сделать, смс-портал плюс 7925-88-88-94-8, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот, прямой эфир 8495-7373-94-8, телеграм-канал Радио, говорит МСК, ютуб-канал, говорит Москва. Внимательно давайте обсуждать, мне кажется, одну из самых главных тем для нашей экономики, для нашей страны, нефть, газ и, конечно же, образование. А с кем мы это будем делать? С нашим гостем. Сегодня у меня в гостях ректор РГУ нефти и газа имени Губкина, профессор, доктор экономических наук, академик РАО Виктор Георгиевич Мартынов. Виктор Георгиевич, добрый вечер.
19: Добрый вечер.
18: Так, у нас есть первый звонок, давайте его и принимать.
19: Угу.
18: Здравствуйте, добрый вечер, вы в прямом эфире.
28: Добрый вечер. Значит, вам что-нибудь говорит аббревиатура НХС-685?
19: Да, конечно. Химический факультет.
28: Вопрос по существу. Значит, в свое время, где-то после 68-го года, была у нас такая преподаватель Голубева.
19: Угу.
28: Она, значит, нам так с полуулыбкой на семинаре сказала. Впрочем, не одна она это говорила, что вот по последним данным, значит, нефти хватит на 50 лет. Ну и на этом, значит, высказывания по этому поводу заканчивались.
19: Угу.
28: Судя по тому, что вы сегодня сказали, значит, сегодня, вероятно, существует другая концепция. А мне вот какое-то время назад, к сожалению, с опозданием, попали в руки несколько страниц со статьей из какого-то советского научно-популярного журнала. То ли «Техника молодежи», то ли что-то еще в этом духе, где был сделан довольно грамотный и полноценный обзор вот этих разных версий.
19: Угу.
28: И в конце которой автор делает вывод о том, что на самом деле все эти, извините за выражение, бадания, они имели под собой единственную подоплеку, чисто экономическую. То есть два министерства, я там сейчас не помню уже, но вы должны это знать, значит, бодались между собой о том, какими методами и где нужно искать нефть. Ну, победило, естественно, одно, и по этой струе пошло развитие геологоразведки. А вот в этом обзоре, который мне попался, значит, там приводятся, на мой взгляд, ну, не фейковые данные о том, что уже давно обнаружено у берегов Америки в глубоких разломах выделение углеводородов, ну, собственно говоря, нефти. Вот. Но это как-то так вот вскользь сказано, а сводится суть вопроса к тому, что я просто не стал в свое время, как студент, бодаться с преподавателем и теми, кто там еще об этом говорил. Мне это было ни к чему. Значит, приводилось в качестве основного аргумента то, что, значит, доказательством убийственным органического происхождения нефти является наличие в ней оптически активных соединений. Вы, конечно, знаете об этом.
19: Да.
28: Вот. А у меня сразу возникла, ну, сразу, не сразу, но, в общем, возникла мысль о том, что, а что если вот эта нефть, которая образовывалась по механизму Менделеева и кого-нибудь еще, то есть неорганическая, она, значит, из глубин Земли поднималась наверх, проникала в пласты, содержащие органику, еще в то время достаточно свежую, вымывала из нее, значит, соответствующие соединения, и дальше вот происходило такого рода взаимодействие. И мы на сегодняшний день имеем, ну, по сути дела, фиктивные результаты. Мы получаем уже готовый результат, и вот как-то так.
18: Спасибо.
19: Спасибо. На самом деле вы правы. Я же сказал, что есть неорганическая теория, и, в общем, она явно действует. Другой вопрос объема исследований, сколько ее, да? И есть исследования, что действительно находили нефть, у которой возраст 50 лет в ряде регионов. И в нашем университете проводили исследование, вот синтетическую фактически нефть мы производили, ну, вот под высоким давлением температуры искусственно, то есть тоже это, в общем, получалось.
18: И, с теми же свойствами, да?
19: Да, с теми же свойствами. И на самом деле, когда я учился тоже в Губкинском университете, группа НИ-75, 70-й год поступления, нам тогда тоже говорили, что на 20-25 лет запасов. Прошло с тех лет 50 лет, а все то же самое. Поэтому, что мы ничего не добывали, мы несколько раз эти все запасы уже добыли. И опять их столько же. Вот. Поэтому весь вопрос в том объеме геологоразведки, выходе в новые регионы, на большие глубины, и надо действительно... В конце концов, не только там 5 километров изучать, а изучать значительно больше. Кстати говоря, вы правильно про Трампа поговорили. США много лет импортировали нефть, большое количество, да, а свою как бы оставляли как резерв на всякий, условно говоря, случай. То есть была такая концепция. А в последний год Трамп сказал, нет, бури, детка, бури, значит, все бурим, значит, все продаем. То есть это тоже говорит о том, что есть определенные, видимо, данные о том, что нефти достаточно много. То есть нет смысла ее себе заначивать. И, то есть можно именно развивать нефтяную промышленность в Соединенных Штатах, что они сейчас активно делают. И пытаются по максимуму занять рынки сбыта и нефти, и газа. Так что поэтому это, наверное, какая-то есть основа есть. Но этим надо заниматься, это надо тоже вкладывать деньги в науку, в геологоразведку, что, кстати, к сожалению, мы сейчас не очень делаем.
18: А компании вот, нефтедобывающие, газодобывающие достаточно серьезно имеют потенциал научный и тратятся вообще на исследования?
19: Есть один нюанс. Есть потенциал, но он направлен сейчас в первую очередь на импортозамещение. или технологическое лидерство. И нефтегазовые компании занимаются фундаментальными исследованиями в области нефти и газа. Это большая проблема. И в области геологоразведки в частности, потому что это всегда, на самом деле, задача государства. К сожалению, достаточно много уже лет назад было ликвидировано Министерство геологии Советского Союза, России, то есть ее нет.
18: А Росгеология не справляется?
19: Росгеология — это совершенно не то, это коммерческая, собственно говоря, организация. Роснедр тоже не, у них нет полномочий и нет денег на проведение нефундаментальных исследований в этой области и в области, соответственно, геологоразведки. То есть пока запасов нам хватает, поэтому никто этим не занимается. Но это, в общем, не совсем, конечно, правильно.
18: 42-й пишет, слышал, что из нефти делают спирт. Это правда?
19: Да, нет вопроса.
18: Отлично. 42-й, ну, есть возможность. Приходите в Губкинский университет, может быть, там что-то...
19: Но смысла нет, лучше пищевой спирт все-таки вкуснее.
18: Понятно. Джекпот говорит...

0: энергетического бизнеса и факультет комплексной безопасности ТЭК.
1: Угу. У нас есть еще звонки, давайте принимать их. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Я в эфир попал, да?
1: Да, вы в эфир попали.
2: Да, меня Кирилл зовут. Я хотел задать пару вопросов.
1: Пожалуйста, пожалуйста.
2: Первый вопрос про историю, вот как у нас зарождалась нефтедобыча. Я прочитал книгу «Семья Нобеля», вот она хорошо довольно-таки написана, и хотелось бы узнать, интересно, хотя бы протянуть нить после вот свержения, да, держателей, в чьи руки, да, попала наша разработка, вот. И второй момент, есть у нас месторождение по процентам, да, с оборудованием, допустим, нашего производства, тоже как инженерский вопрос, ну, скажем так, с максимальным долей процентов. Вот, чтобы
1: спасибо.
2: У нас, да, чтобы у нас не было как бы таких вопросов, что когда доллар дешевеет, бензин у нас дорожает. А когда доллар дорожает, у нас все равно бензин дорожает. Спасибо.
1: Спасибо вам большое.
0: Понятно. Ну, на самом деле, наследство Нобеля попало, собственно, в руки государства. Вот, и, собственно говоря, с тех пор фактически у нас всегда нефтяная отрасль, она преимущественно государственная. Вот, так что это никуда не делось. А с точки зрения того, что импортозамещение, я уже говорил, то есть на разных, ну, проектах, на разных оборудованиях, там от 70 до 90 и выше процентов. Вот, при транспортировке, допустим, нефти, там, наверное, самое высокое импортозамещение, вот, но 100% фактически нет смысла его делать, да, и очень сложно, потому что оборудование много китайского, например, сейчас, да, это нормально, нормально, в принципе. Поэтому, ну, с каждым годом, на самом деле, наше Министерство энергетики очень плотно этим занимается, и компания отчитывается, и многие заводы строятся, и компаниями, и заказы идут на машиностроительный завод. То есть это все повышается, действительно. С каждым годом все выше и выше.
1: Дорогие друзья, перед тем, как еще взять один звонок, скажу вам, что мы работаем в прямом эфире, вы можете задать все свои вопросы, смс-портал +7 925 888 894 8, телеграмм для сообщений говорит МСК-бот, прямой эфир 8495 7373 94 8, телеграмм-канал радио говорит МСК, ютуб-канал говорит Москва, мой телеграм-канал Чернышов, а мы берем телефонный звонок, да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире, здравствуйте.
3: Алло.
1: Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Вы знаете, я хотела бы задать вашему гостю вот такой вопрос. В связи с потеплением климата на Земле, освобождаются льдов моря, которые, значит, по северной границе нашей страны, и, значит, льды, северные льды этого океана. Там ведется разведка нефти газовая, значит, как в каком-то виде. И есть уже какие-то, если да, если вы ответите положительно, значит, есть ли какие-то зоны перспективные? Это первый вопрос. И второй. В этих северных широтах добыча намного будет дороже, чем, значит, в привычных нам условиях. Спасибо.
0: Да, собственно говоря, ведется добыча. Вот, разведка, она проводилась активно в 80-е годы, много месторождений открыто в Баренцевом и в Карском море, и последний год тоже занимались, например, месторождение «Победа» Роснефть открывала в Карском море, и перспективы там достаточно большие, то есть много еще месторождений, значит, почему мы этим особенно не занимаемся, потому что там нефть и газ явно дороже. Добыча будет. Поэтому и технологии у нас все-таки, ну, сейчас развиваются, допустим, на том же Сахалине Киренское месторождение, «Газпром» осваивает подводные добычные комплексы, но пока это дороже и достаточно сложно. А перспективы, в общем, очень и очень хорошие. Но это не, до тех пор, пока не будет выгодно нам действительно экономически вот более дорогую нефть добывать на шельфе.
1: Еще один вопрос от нашего слушателя. Почему российская нефть грязная, а другая чистая? Чем конкретно отличается?
0: Абсолютно ничем. Нефть, она абсолютно одинаковая. Почему она грязная? И, честно говоря, даже не знаю вопрос, в чем она испачкалась-то.

0: грязные нефтедоллары. Да. А у нас все чистые, красивые рубли. Поэтому мы перешли на рубли. Интересный вопрос, потому что не все понимают, как это выглядит, а это очень, мне кажется, важно и интересно. Как ищут-то нефть? И как обучают поиску нефти у вас в Губкинском университете?
1: Ну, очень коротко ответить тяжело. Как вот Иван Михайлович Губкин завещал, так мы, собственно говоря, и действуем. И сложный крайний процесс, то есть это надо изучать и геологии, много предметов разных. Бассейновое моделирование, сейсморазведка, бурение скважин. Да.
0: То есть бассейновое моделирование, если есть какой-то участок, где добывают нефть, возможно, нет, рядом что-то находится.
1: Нет, это как раз иногда может быть прям там, где нет ни одной скважины, нет ничего, но изучается вот осадка накопления, содержание органики в глубоких горизонтах, вот возможности для и преобразования органики, но исходя из органической теории. То есть вот давление, температура, преобразование вот этого органического вещества в нефть. И, соответственно, где там миграция происходила, первичная, вторичная, наличие ловушек, покрышек для того, чтобы сформировались месторождения. То есть это сложный, многостадийный процесс, и этому, в общем, нужно учиться.
0: И это все происходит в РГУ нефти, да, и газа имени Губкина, дорогие друзья. Еще один звонок, давайте принимать его. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
2: Боря, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Костя, вашему желаю здоровья и вам удачи. Растите большой и будьте всегда молодым.
0: Спасибо вам большое. У нас еще один звонок, давайте принимать его. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте. Я хочу задать вам еще три вопроса. Значит, первый вопрос. Какова судьба белой нефти, так называемой американской, законсервированные скважины, из которых напрямую можно заправлять автомобили. Второй вопрос, краткая характеристика камчатских месторождений. И вы ничего не сказали по поводу технологии эксплуатации выкачанных скважин, когда на какое-то время их оставляют в покое, и через какое-то время, значит, это пространство опять заполняется нефтью.
0: Спасибо.
1: Да. Начнем с камчатских месторождений.
0: Ну, интересно,
1: да.
0: Грязное, чистое, белое.
1: Да, на Камчатке месторождения есть газовые, не очень большие, к сожалению, истощаемые. Вот, пока больше не нашли, ну, ищут, но пока, в общем, нет. Все-таки Камчатка – это горный регион, вулканы, и там все-таки перспективы скорее ближе вот к Охотскому морю, вот в этом части. Вот, ну, ищет, есть несколько месторождений, но, к сожалению...
0: Но основное на Сахалине, да?
1: На Сахалине, да, его значительно больше. Так, еще какой там вопрос был?
0: Белая нефть.
1: Белая нефть.
0: Что такое белая нефть?
1: Ну, это, собственно говоря, нефть, которая и по цвету белая, прозрачная, фактически, ну, в виде керосина или бензина, да, легкие фракции, без тяжелых. Такая же есть и у нас и в разных регионах, но это отдельные скважины, маленькие месторождения, ее немного. Вот, поэтому смысла заправляться напрямую не хватит. И все равно оно не соответствует ГОСТу на бензин или там, на дизельное топливо. Соответственно, это все-таки там нет присадок необходимых. Это топливом, собственно, не является. Так, и третье, что там еще было? Третий вопрос.
0: Сахалин, белая нефть.
1: Нет, и Камчатка, белая нефть. И что было? Третье.
0: Ну и у нас есть еще один вопрос, Анна задает, а как с трудоустройством после выпуска? Все ли могут найти работу? И главный вопрос у Анны, много ли
1: девушек? Да, это правильно. Девушек у нас правильный подход гендерный, у нас чуть-чуть мальчиков больше, чем девушек, ну практически там 48 на 52, да, мальчиков больше. Поэтому мы всегда за то, чтобы создавались нормальные нефтегазовые семьи.
0: Да-да.
1: Это, в общем, правильный подход. Мы поддерживаем традиционные ценности в этом смысле, все делаем. Вот. Так что вот так.
0: Я думаю, что экзамен на традиционные ценности сдают,
1: да. И, значит, по поводу трудоустройства. Ну, по официальным данным, собственно говоря, Минтруда, Мы там в несколько самых лучших вузов, где самое лучшее трудоустройство, но вот по зарплате мы номер один. Стартовая зарплата выпускников в стране. Вот. И еще раз повторю, что в отличие от многих вузов, мы не готовим людей высшего образования для рынка труда. Мы их сразу готовим под определенные производства, под определенные компании, с которыми тесно сотрудничаем. То есть оно более конкретное.
0: Но возвращаясь уже к теме университета, потому что это тоже важно, мы обсуждаем. Какие первокурсники-то пришли к вам? Что о первокурсниках скажете?
1: Ну, первокурсники всегда хорошие, но немножко плохо образованные. Хорошие ребята, в принципе, вот если говорить о качественной, на последний год у нас увеличился средний балл ЕГЭ, ну, на единицу ЕГЭ вот было 79,6, стало 81,1. То есть высокие средние баллы ЕГЭ, значит, по основным направлениям очень высокие средние баллы, в частности, вот факультет разработки, факультет химико-технологический, факультет трубопроводный, очень высокий, то есть там за 250 баллов, значит, проходные баллы. Вот на других тоже, соответственно, ну, несколько меньше, но тоже высокие. То есть хорошие, с точки зрения с формальной, они хорошие студенты, да, которые должны все уметь. Но есть нюанс. К сожалению, последние годы они вот выбирают только изучать три предмета, которым сдавать ЕГЭ. Шаг влево, шаг вправо, ничего практически. То есть, кроме химию, знают только те, кто поступает на химико-технологический факультет. А на том же геологическом факультете люди поступают, химию не знаю. Не знаю, да. А формула, допустим, минералов, породы, то есть они вообще теряются. Или на факультете разработки все методы повышения нефтеотдачи — это химические реагенты. Ничего не понимает. Или на механическом факультете те же вот конструкционные материалы, там же различные присадки и все, то есть тоже ничего. То есть это крайне... географию не знает, историю плохо знает. Ну, это вот общая проблема в целом. Это не наши выпускники, в целом по стране, к сожалению. Мы бы хотели иметь, конечно, студентов более энциклопедически подкованных, потому что никто не знает, что нужно будет, вот какие знания. Помимо компьютера, то есть нужно знать очень много. И хорошую
0: цель, и реальную,
1: да,
0: жизнь.
1: Реальную жизнь. А вот это, к сожалению, все-таки не очень.
0: А хорошо. Целевой набор сейчас сильно распространен? Много целевиков пришло?
1: Нет, к сожалению, это тоже большая проблема. Но до 2018 года у нас было 36% студентов целевых на технологических специальностях, на экономических, юридических их и не было вообще. Вот, а сейчас осталось там порядка, по-моему, 6% целевых студентов. Ну, и нормативная база сильно изменилась, и это не пошло, в общем-то говоря, в нашей отрасли, по крайней мере, на пользу. То есть вот нет связи между предприятиями и теми людьми, которые через портал госуслуг вот претендуют на эти целевые места. То есть оно не срабатывает.
0: Ну, многие уезжают, да, по завершении обучения в разные другие города, где есть производство, сами нефтяные компании.
1: Ну, в основном, во-первых, у нас, я говорил уже, студенты из всех 89 регионов страны полностью, еще плюс 93 страны мира. Вот, поэтому они приезжают из регионов, но они туда и уезжают, собственно говоря. Или, ну, несколько в другие могут приехать. Из Центральной России ребята многие уезжают вот в Сибирь, на север, на Дальний Восток и так далее. То есть это очень популярно, тем более во многих случаях работает же вахтовка. Вахтовка, места вахтования, они в том числе и Москва, и Питер, и там Казань, и много еще, и Краснодар. Вот, так что поэтому возможности все есть.
0: Как говорится, под крылом самолета аж чем-то поет. тот, кто не попал в самолет. А вы сегодня попали в нашу передачу, дорогие радиослушатели. К сожалению, время наше завершается. Так быстро время пролетело. Конечно, мы будем скучать целую неделю. Это была Радиоакадемия. Я Борис Чернышов. Еще раз представлю гостя, который вместе с нами этот час был в эфире. У нас сегодня в гостях был ректор РГУ нефти и газа имени Губкина, профессор, доктор экономических наук, академик РАО Виктор Георгиевич Мартынов. Виктор Георгиевич, приходите еще. Разговор был очень интересный. Теперь-то мы знаем, что готовит Трамп. Наконец стали отличать грязную, белую и обычную нефть. Но мы помним одно, что наша нефть и наш газ самые лучшие на свете.
1: Да, это правильно.
0: Большое спасибо.
1: Спасибо вам.
0: Дорогие друзья, встречаемся ровно через неделю во вторник. Это была Радиоакадемия, и я Борис Чернышов.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: 9 вечера в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Силы ПВО за день сбили 107 украинских дронов. Атака отражена в период с 8 до 20.00 по Москве над 9 российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны. Там уточнили, что беспилотники перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря. Сергей Лавров назвал позором Норвегии арест судна «Профессор Молчанов». Глава российского МИДа заявил, что норвежские официальные лица и действующие политики понимают это. «Они с нами общаются, и они не знают, что делать», — подчеркнул дипломат. Тенденцию Запада по захвату судов, связанных с Россией, он назвал опасной. После ареста судна под флагом третьей страны американские или европейские дипломаты шантажируют власти этого государства отменой финансовой помощи, требуя немедленно объявить флаг фальшивым. Вот и вся Фемида, которая используется Западом, подытожил Лавров. Сегодня в Россию вернулись 69 пассажиров задержанного 2 сентября научного судна. Их доставили из Баренцбурга до норвежско-российской границы. Перевозкой занимался Трест Арктик Уголь во взаимодействии с МИДом России и Минвосток развития. Минфин США ввел санкции против 36 компаний за поддержку иранского авиасектора. По заявлению Белого дома, власти Ирана используют его для скрытой переброски оружия, военного персонала и незаконных грузов. Меры направлены против международной сети подставных компаний и обходных маршрутов перевалки. Обходных маршрутов перевалки, с помощью которых Тегеран закупал американские воздушные суда и чувствительные авиакомпоненты. Отдельный акцент сделан на зарубежных партнерах крупнейшего иранского перевозчика «Махан Эйр», говорится в коммюнике, опубликованном ведомством. Пусть это послужит предупреждением для всех, кто ведет дела с оставшимися иранскими авиакомпаниями. Вы рискуете быть отрезанными от глобальной финансовой системы, прокомментировал меры американских властей глава Минфина США Скотт Бесом. Азорский антициклон вернет в московский регион летние температуры. В четверг в столице и области установится сухая и солнечная погода. В Москве ожидается потепление до плюс 24-26 градусов. В Подмосковье до плюс 27. Температура будет на 4-5 градусов выше климатической нормы, сообщили в гидрометцентре. Уже в пятницу 11 сентября похолодает. Через Москву и область пройдет холодный атмосферный фронт с небольшими дождями. Днем столбики термометров поднимутся не выше 22 градусов. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра 12 рублей 88 копеек, доллара 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. Сейчас в российской столице плюс 11, ясно и без осадков. Евгений Егушин, говорит Москва.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
6: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва.
7: 94,8 FM.
4: Повтор лучшего.
8: Союзные силы отбивают остатки украинских сил из пригородов Лисичи.
9: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
10: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
6: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Умные парни.
11: 15.05. Столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». И наш умный парень Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга. Инсамар, социолог и политолог. Здравствуйте, Виктор Александрович.
12: Добрый день.
11: Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в Ютубе, в Рутюбе и в ВК. Давайте, наверное, начнем с выборов, точнее, с подготовки к выборам, потому что, во-первых, новый регион участвует. И здесь, конечно, интересно, какие социологические особенности, например, электорального поведения там фиксируются. Мы с вами и в предыдущие циклы избирательные выборные говорили про электоральное поведение, про разницу поколений, а тут все-таки новые регионы, и, скорее всего, есть свои особенности.
12: Да, безусловно, у нас действительно главное политическое событие года не за горами, 20 сентября, единый день голосования, точнее, три дня голосования, 18, 19, 20. Если говорить про новые регионы, то там, безусловно, есть своя специфика. Значит, угу. Во-первых, это не больше, не меньше историческое событие, когда новые регионы будут голосовать за депутатов Государственной Думы. То есть это прямо первый раз. Там есть своя специфика, связанная прежде всего с процессами происходящими. Ну, то есть, во-первых, другая политическая история.
11: Предыстория.
12: История и предыстория вообще, в том числе как-то более яркое сравнение у людей есть, что называется, представление о украинской политической системе, есть представление о российской политической системе. Там есть, безусловно, искажения, связанные с тем, что, ну, скажем так, есть большее предпочтение в сторону партии власти, об этом можно говорить определенно. Ну, потому что, скажем так, ключевые события, связанные с судьбой регионов и со всем происходящим, они связывают именно с российской властью, и в этом смысле это переносится и на восприятие президента, и на восприятие «Единой России». Но это не означает, что другие партии находятся в каком-то совсем уж маргинальном остаточном положении, потому что можно говорить о том, что там есть уверенные ЛДПР, там есть коммунисты, там есть, в принципе, все. А другое дело, куда смотрят избиратели. Ну и, скажем так, поскольку как бы эта территория, находящаяся в зоне горячего конфликта, причем во многом до 2022 года, то понятно, что там есть определенные предпочтения, связанные с выбором кандидатов. То есть, как универсальное требование, это вопрос, где вы были все это время. Ну, то есть, есть ли боевой опыт, есть ли понимание.
11: Это имеет значение, да,
12: это имеет значение для этих регионов, безусловно. Но, с другой стороны, я хочу напомнить историю. Мы проходили уже выборы в Государственную Думу в Крыму после его присоединения. Поэтому, ну, скажем так, власти, да и политическим партиям во многом легче, потому что есть крымский опыт и есть понимание, как работать в таких условиях.
11: А они как бы релевантны? Опыт Крыма и опыт новых территорий.
12: Ну,
11: вы понимаете, о чем я, да?
12: Да, я понимаю, о чем вы. Ну, то есть в чем-то да, в чем-то нет. Там может быть не такая сегментация, как в Крыму, но общий тренд и общий опыт, безусловно, имеет значение.
11: Партийцы. Вообще, насколько они успели там все-таки отметиться? Потому что, очевидно, совершенно можно билборды с призывными текстами размещать, можно по телевизору дебаты там устраивать и так далее. Но вопрос здесь, что здесь не только, условно, там, пиар-технологии, здесь вопрос еще умения работать с людьми на местах.
12: Когда люди находятся в кризисных условиях, когда люди находятся в боевых условиях, то понятно, что все предпочтения носят максимально конкретный характер.
11: Uh-huh.
12: Если говорить про предпочтения избирателей в этих регионах, то вот то, о чем я уже сказал, то есть как это личная судьба, то есть как вы участвовали в судьбе региона, что вы делали, где вы находились, какие ваши успехи и достижения. А ключевое суждение о той или иной политической силе, о политической партии, да и кандидатах тоже, это прежде всего волонтерская деятельность, это конкретные решения, которые могут быть атрибутированы политической силе, что они сделали конкретно для людей. И в этом смысле там, ну, можно похвалить тех же ЛДПР, Единую Россию, коммунистов, в принципе, все парламентские партии, безусловно, как бы на этом строили свою стратегию продвижения.
11: А, но она чем-то отличается от, например, работы на как бы исторических территориях? На основных, скажем так, на... Да.
12: Ну, я думаю, что, наверное, даже можно говорить уже сейчас, то есть понятно, что когда мы разговариваем, ну, с избирателем, который там условно имеет опыт голосования с 93-го года, и он знает ЛДПР, он знает новых людей, он может им атрибутировать. А мы угу. зачастую даже слышим, что люди способны воспроизводить какие-то конкретные тезисы, претензии или, наоборот, похвалы в сторону партии за то, что вот они сделали вот это в историческом разрезе. Здесь, конечно, этого опыта нет, и как-то, безусловно, у партий была возможность и первого впечатления, и поддержать, и продвигать, и это, конечно, ну, другая ответственность и немножко другая коммуникация.
11: Есть ли принципиальная какая-то разница между просто формальной готовностью участвовать, например, в выборах, я имею в виду электорату, и реальной какой-то электоральной, например, мобилизации?
12: Ох.
11: Или это мы поймем через, соответственно, вот через неделю уже, правда?
12: Давайте договоримся про термин мобилизация.
11: Нет, электоральная имеется в виду, что, ну, условно, мы понимаем, что есть там агитация, есть призывы, есть костяк людей, которые в любом случае на выборы будут ходить, такой самый дисциплинированный, политически заряженный и так далее. А потом речь идет о таких людях, знаете, соцопрос тоже проводит, мы с вашими коллегами говорили, ну, там есть колеблющиеся, но не в смысле, они понимают, за какую партию, а в смысле, что там пойду я, значимо для меня это, незначимо для меня это, я скорее про это.
12: Да, и в этом смысле это всегда две расходящиеся цифры. Когда мы задаем вопрос, намерены ли вы принять участие в выборах,
11: вот.
12: То эта цифра, как чаще всего, превосходит явку. Вот. Здесь есть, безусловно, социально одобряемый ответ, потому что, ну, если я гражданин, и если я патриот, и если я люблю родину, то, конечно, на выборы ходить надо. И дай-ка я отвечу социологу, что, ну, наверное, пойду.
11: Да.
12: С другой стороны, понятно, что если мы переместимся в штаб любой партии в эти оставшиеся дни, то ключевая задача любой партии — это достучаться и привести своих сторонников максимально. Привести их на участки, привести их в ДЭК, привести их там заранее в труднодоступных регионах, чтобы вот они обязательно дошли. И это технологические усилия, они чаще всего за этим стоит совершенно как бы легальные и легитимные способы работы.
11: Привлечение людей.
12: Конечно, да. То есть в этом смысле, как это, если там, здравствуйте, мы были с вами в контакте на протяжении всей кампании, пожалуйста, не забудьте прийти проголосовать за нашего кандидата. Вот это как бы универсальная формула, которая сейчас там произносится большинством партий. Но вы абсолютно правы, мобилизационные усилия партий, то есть вот насколько они способны мобилизовать свое ядро, это очень важный результат. И при этом, извините, еще, при этом мы понимаем, что есть определенная традиция. То есть, грубо говоря, есть партии, у которых рейтинг по всей выборке ниже, чем рейтинг среди тех, кто намерен точно прийти голосовать. Вот мы,
11: конечно.
12: Да. То есть это означает, что, ну, как минимум можно говорить про две партии, у которых более дисциплинированные избиратели, которые, если говорят, что я пойду голосовать, они пойдут голосовать. Это «Единая Россия» и КПРФ.
11: Угу.
12: ЛДПР, я немножко безответственно, но тем не менее, приблизительно один в один, а вот у всех остальных немножко даже пониже. То есть в этом смысле я бы проголосовал бы вот за эту партию, но когда приходит день Че, ой, извините, дела не смог и так далее, и так далее, и не дошел.
11: А еще интересный вопрос все-таки про новые территории. А можно ли говорить о появлении вот в новых регионах какого-то своего типа избирателя, который, например, больше ориентирован на безопасность, на прогнозируемое будущее, на стабильность, запрос, может быть, у него более жесткий на государственную эффективность, ну, что-то подобное, что действительно отличает портрет избирателя, там, который находится на старых территориях, грубо говоря, который находится на новых территориях?
12: Вы знаете, я, наверное, соглашусь с вами, что вот этот вот прагматичный запрос и запрос там, как это, а вот появится здесь банкомат, а появится да. здесь та самая госуслуга, которая доступна для... На новых территориях это как бы носит более прагматичный характер. Но вот эта общая прагматичность, вот эта общая нацеленность на то, что, как это, что мы сможем получить, поддержав вас как кандидата или как партию, это сейчас, безусловно, общий тренд. Общий тренд и для исторических регионов, и для... новых регионов.
11: Это поменялось? Ну, то есть, условно, раньше как было, что избиратель приходил, и он, для него выборы воспринимались несколько иначе, чем сейчас?
12: Да, да, безусловно. И в этом смысле я люблю цитировать китайских мудрецов, как это, кошка может быть любого цвета, если она ловит мышей. Вот сейчас то самое время, когда в трудное время мы голосуем скорее не за идеи, не за измы, не за кто виноват и ни с чего начать, а за совершенно конкретные вещи.
11: А могу ли я предположить, что действительно это стало определенным трендом, потому что, ну, скажем так, и люди поменялись, и их отношение, там, не знаю, к выборам тоже поменялись, потому что, помните, несколько этих скандалов, связанных с какими-то, ну, такими странными, пограничными практически заявлениями некоторых, даже не политических лидеров, там, а громких депутатов, которые, видимо, за цитируемостью гнались, которые, если вы не пойдете на выборы, значит, вы там родину продадите, ну, что-нибудь такое. То есть, почему были предупреждения? Ребята, возьмите мораторий на какие-то скандальные заявления, не надо никого невротизировать. Время не то, это не шоу никакое. И в итоге просто кто-то из каких-то политических активистов вообще понял, что времена поменялись, а кто-то не понял, им напрямую сказали. Но политические, но времена поменялись, потому что, например, избиратель поменялся, его отношение к выборам поменялось, или в целом это какой-то процесс заявления?
12: Я бы здесь скорее все-таки ставил, ну, то есть, безусловно, есть личный опыт, и в этом смысле у нас как-то компетентность, избирательная компетентность избирателей, простите за тавтологию, она, безусловно, растет. То есть люди, выборы за выборами, они, ну, более-менее начинают понимать правила, понимают, чего можно ожидать, что будет происходить и что чего стоит. Но, с другой стороны, конечно, в первую очередь на это влияет мировая повестка. То есть все, что происходит в стране, все, что происходит в мире, это, безусловно, влияет на то, что происходит. И, ну, вот как пример, там, недавние события у наших западных партнеров, вот, то есть там громкая победа альтернативы для Германии показывает, что запрос на прагматичность, это не какой-то уникальный российский запрос.
11: То есть мы не в какой-то выборной
12: Да, и в этом смысле трудные времена требуют реальной политики. Со мной можно не согласиться, но тем не менее я считаю, что вторая победа Трампа это тоже вот этот вот как бы прагматичный запрос. То есть давайте вот как бы очистимся от всей этой шелухи, левацкой в плохом смысле этого слова, для того, чтобы поговорить про деньги, про здравоохранение, про интересы, про людей. Вот. Другое дело, выполнено это или нет, это можно обсуждать отдельно, но запрос на прагматизм — это не универсально российский сценарий.
11: Мы, кстати, вот интересно, если мы рассуждаем про какие-то политические тренды на Западе, например, с точки зрения там вырываются вперед леваки или праваки, и они имеют негативную коннотацию или положительную коннотацию, у нас вообще этого нет. Мы как-то вот как будто бы договорились вместе, что вы такие умеренные консерваторы, и мы вообще не делим друг дружку на левых и правых, мы за то, чтобы вот там банкомат поставить, дорогу почините, как это, прогнозируемые какие-то события гарантируете, и все.
12: И да, и нет. Значит, я соглашусь, что в части патриотизма и в части, ну, скажем так, выбора там, приоритетов Родины, государства и страны, здесь скорее действительно есть консенсус. Но когда мы доходим даже до сценариев, мы видим, что у нас есть там, ну, безусловные разногласия и неоднозначность. Начиная от социальной повестки, там все эти рассуждения по поводу домашнего насилия, интернета, предпринимателей, собственности, способов выхода, здесь, безусловно, есть дискуссия и, безусловно, есть конкуренция.
11: А насколько запрос на, как раз запрос на консолидацию, он устойчив? И что потенциально, например, способно его пошатнуть? Это какие-то внешние вызовы. Почему я именно про консолидацию говорю? Потому что чем ближе к выборам, тем больше, например, всякого беспокойства со стороны, попыток внедрить сюда беспокойство со стороны там, ну, не иноагентских каких-то деятелей, медиа, там, беглых, как я их называю, и так далее. Это даже не риторика западных медиа, это риторика как раз вот этих вот беглых активистов.
12: Да. Не хотелось бы подсказывать врагам.
11: Не будем.
12: Но
11: они же,
12: да,
11: щипают же.
12: Да-да-да, безусловно, единство является тем ресурсом, который, собственно, как бы обеспечивает, ну, вот эту вот эта консолидация обеспечивает вот этот дополнительный ресурс и легитимность государства и способность, собственно, противостоять. Если говорить строго социологически, то 24-й год показал, что у нас есть единство с высоким запросом, ну, в смысле, с высоким подтверждением, то есть количество проголосовавших и распределение голосов показывает, что, безусловно, единство вокруг национального лидера есть и сохраняется. Изменилось ли что-то за эти два года, мы узнаем, ну, буквально вот через полторы недели, но что я могу сказать? Каких-то поводов для беспокойства, безусловно, нет. То есть то, что происходило на региональных выборах, то, что мы видим как бы в социологии, тренды, они, безусловно, показывают, что единство сохраняется. Еще скажу, что единство, наше единство, это, безусловно, основная мишень для наших идеологических противников. Мы это видим, все провокации, которые происходят, но не знаю, можно ли об этом говорить, но там, вот, там личный опыт общения с севастопольцами, которые сейчас, ну, скажем так, находятся в особой ситуации с белгородцами, показывает, что, ну, скажем так, там эффект зачастую обратный. Ну, в том смысле, что вместо паники и разобщенности растет сплочение и способность противостоять.
11: Я где-то слышала точку зрения, когда опять рассуждали про те технологии, которые пытаются внедрять враги, как они пытаются там, значит, в этой информационной войне участвовать перед выборами и так далее. У нас даже комитет отдельный есть в Государственной Думе, напомню, по противодействию вмешательству в выборные процессы. Как говорят, у них не получается, потому что вот для них там, условно, российское общество, что было, когда они были здесь на легальных основаниях, что были, когда они сейчас не на легальном вообще, и очень часто под уголовным преследованием, весь избиратель в пределах Садового кольца. Ну, как бы вообще восприятие России было в пределах Садового, а то и Бульварного кольца. А дальше, как говорил, помните, Жозеп Боррель, кругом к джунгли.
12: Да.
11: Это как раз было основой, ну, как бы это очень пренебрежительное отношение, но и в том числе это определенная, как бы, возможность для устойчивости, потому что они не знают, как, ну, как условно, работать, да, как вот это вот монолит, каким, почему это монолитно? Потому что для них вся Россия — это, вот, как я уже сказал, Бульварное кольцо.
12: Ну, не будем обижать жителей внутри Бульварного кольца.
11: Нет, не все, не в смысле, что они либералы.
12: Да-да-да, я понимаю, но я с вами, безусловно, Евгения, соглашусь, потому что иногда просто диву даешься с двух моментов. То есть, во-первых, удивительное непонимание своей страны и людей здесь живущих, а во-вторых, ну, простите, как бы, ну, иногда просто скудоумие. Ну, то есть в этом смысле, ну, то есть как-то давайте причиним добро принудительно, я знаю, как вам жить, Ну, я не видел ни одного случая, наверное, не приведу, когда это приводило к успеху
11: политического. У нас слово «либерал» так и останется ругательным, как вы думаете?
12: У нас есть партия ЛДПР, у которой в названии сохраняется слово «либерально-демократическое». Вот. Но то, что... Как это большая трагедия состоит в том, что либеральная идеология от своей оригинальной задумки потеряла очень много не только у нас, но и в западной традиции тоже. И в этом смысле, либеральные по прошествии времени стали обозначать слишком разные явления. Поэтому, печаль.
11: Как это, по-моему, изречение было Достоевского, что он тоже ругал же русских либералов того времени, что русские либералы — это не человек, которому там, ему не нравится действующая власть в России, а это человек, которому, в принципе, бесит само существование России. Ну вот примерно так это уже тогда ощущалось. А если возвращаться к прагматичному избирателю, вот что сильнее все-таки влияет на выбор? Какие-то идеологические установки, может быть? Личное доверие к кандидату, может быть, ощущение конкретной пользы от его работы или что-то еще?
12: Значит, давайте по порядку. Голосуют все-таки за людей, и в этом смысле у некоторых партий есть уже преимущество в силу того, что у них кадровый состав, кадровый подбор, может быть, чуть выше, в силу успехов, в силу того, о чем скажем чуть позже. Если говорить про предпочтение кандидата, то это безусловный профессионализм, безусловная компетентность и безусловная, как говорил герой боевика 80-х годов, какие будут ваши доказательства. Ровно здесь точно так же. То есть какие будут доказательства того, что вы сможете сделать для нас вот это и сможете решить наши проблемы. А дальше уже идет ориентировка по партийному бренду. И если говорить про выборы по партийному бренду, то здесь тоже прагматизм давлеет. Потому что сейчас, грубо говоря, как бы это ни звучало, но способность работать с государством, способность привлечь ресурсы из бизнеса, способность влиять, ресурсность вообще является в том числе знаком предпочтения. Потому что когда люди на фокус-группах говорят, вот я буду голосовать за партию X, потому что эти точно сделают, или у этих точно есть ресурс, это тоже вот тот самый прагматизм, о котором мы говорим.
11: А можно ли сказать, что современный избиратель, вы сказали, что его грамотность и компетенции повышаются, и он стал более требовательным к власти?
12: Да, конечно. Да, конечно. Вот. Здесь масса чего влияет на, скажем так, на электоральное поведение. Понимаете, как это? Есть персонаж, есть известный политтехнолог отечественный, вот Борис Березовский, который говорил, как это, дайте мне телевизионный канал, и я выберу кого угодно. Я не ручаюсь за точность, но...
11: Ну, про это дело,
12: да-да-да, про это говорил. То сейчас это уже так точно не работает. Люди понимают, люди более критично воспринимают информацию, люди способны проверять, перепроверять. Они не стали менее эмоциональными, они не стали менее живыми, но вот эта избирательная компетентность, раз уж мы такой термин придумали, давайте его использовать, она, безусловно, есть.
11: Есть, но здесь, правда, вопрос еще возрастов, потому что даже если понаблюдать, у нас есть некоторые партии, которые сознательно ушли в социальные сети, в агитацию, причем в запрещенные социальные сети. Я видела эти ролики, там все. И по ощущениям, вот тоже поколенческий аспект есть, то есть, условно, более взыскательным и требовательным избирателем стали те, у кого есть довольно серьезный послужной список в избирательных кампаниях, то есть, там, не знаю, с нулевых, с 90-х годов, и они, условно, телевизору не доверяют или интернету, у них своя просто критичность мышления сформировалась. А есть другая категория подрощенных или там, молодежи, которые, да, телевизор не смотрят, но они в интернете. А в интернете-то многие приходят.
12: Справедливости ради, если бы мы с вами разговаривали в 2021 году, то можно ли выиграть выборы без интернета? Скорее, да. А если мы разговариваем в 26-м году, то точно можно говорить, что выиграть без интернета уже невозможно.
11: Надо туда идти все равно.
12: Надо идти туда все равно, и все пошли. Вот. Другое дело, что можно ли выиграть выборы только в интернете, вот это отдельный как бы большой полемический. Но, вы знаете, я немножко в другую сторону сверну. Значит, у нас есть как бы некий нарратив, такой немножко сказочный, который используют в той или иной степени все партии. Это нарратив про вымышленный СССР. То есть СССР, которого не было.
11: Да.
12: Вот. И каждая партия рассказывает свою историю. Ну, то есть в этом смысле, как это, вопрос, куда мы идем, он для всех актуален, и все ищут ответ, конечно, в прошлом. Империя, СССР, 90-е, ну, то есть, вот, и в этом смысле нарратив про вымышленный СССР, он используется всеми.
11: Продолжим после информационного выпуска. Виктор Потуремский с нами, директор по политическому анализу Института социального маркетинга Инсамара и социолог-политолог.
7: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.

0: 21:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Сенатор счел диалог Путина и Трампа доказательством возможности урегулирования на Украине. Сегодняшний телефонный разговор между российским и американским лидерами продолжался ровно час и был посвящен итогам недавних визитов американских спецпосланников Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Об этом ТАСС заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. «Я убежден, что контакты между руководителями двух крупных держав всегда полезны, поскольку так или иначе, несмотря на разность в подходах, несмотря на разные философии относительно того, как должно развиваться международное сообщество, всегда полезны и несут определенные результаты», — отметил он. Минфин США ввел санкции против 36 компаний за поддержку иранского авиасектора. По заявлению Белого дома, власти Ирана используют его для скрытой переброски оружия, военного персонала и незаконных грузов. Меры направлены против международной сети подставных компаний и обходных маршрутов перевалки, с помощью которых Тегеран закупал американские воздушные суда и чувствительные авиакомпоненты. Отдельный акцент сделан на зарубежных партнерах крупнейшего иранского перевозчика «Махан Эйр», говорится в коммюнике, опубликованном ведомством. Пусть это послужит предупреждением для всех, кто ведет дела с оставшимися иранскими авиакомпаниями. Вы рискуете быть отрезанными от глобальной финансовой системы, прокомментировали меры американских властей в Минфине США. Результаты школьников по чтению и математике упали до исторического минимума. Средний уровень знаний 15-летних учеников по этим дисциплинам оценивался с 2000 года. Итоги нового исследования PISA по оценке образования опубликовала Организация экономического сотрудничества и развития. Оно проводилось в 2025-м. Участие в нем приняли 760 тысяч подростков из 91 страны. Доля школьников, показавших низкие результаты по математике, естественным наукам и пониманию прочитанного текста, достигла 20%. В 2022-м этот показатель составлял 16%. Главными факторами деградации и успеваемости эксперты называют изменение отношения к учебе, влияние цифровых технологий, долгосрочные последствия пандемии COVID-19 и снижение родительской вовлеченности. В московском регионе из-за заморозков объявили оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать предстоящей ночью и завтра утром до 8:00. По прогнозам синоптиков, в Москве будет прохладно от плюс 4 до плюс 6 градусов. В Подмосковье прогнозируют от плюс 1 до плюс 6 градусов. Местами до минус 1, сообщили ТАСС в гидрометцентре. При этом осадков не ожидается. Сейчас в столице плюс 11, ясно. В ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов «Виват. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
2: «Говорит Москва».
1: Повтор лучшего. Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
0: 15:37, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Виктор Потуремский здесь, директор по политическому анализу социального маркетинга «Инсамар», социолог и политолог. А про предвыборные, наверное, дни мы говорим. И сюда же вопросы не только про избирателей, сюда же вопросы и про, например, идеологию, про патриотизм. Вот рост патриотических настроений среди молодежи. Это какой-то тренд укрепившийся? Или это какой-то сдвиг в массовом сознании, например?
3: Это тренд укрепившийся. Вот. Угу. Он начался, конечно, 22-й год, да, послужил катализатором, безусловно. Вот. Ну, то есть, скажем так, все происходящее значительно изменило жизненные стратегии.
0: Так.
3: И одно дело как бы жить в одном мире, а потом оказывается, что живешь совершенно в другом. Вот. И в этом смысле, ну, мы как-то раз этот термин ввели, и я его еще раз процитирую. То есть у нас во многом как бы молодежи пришлось переоткрывать свою страну.
0: Угу.
3: В том смысле, что не все здесь так плохо. Не в том смысле, что здесь нельзя жить, нельзя...
0: Какое-то... Не надо верить написанному, надо глазам.
3: Да,
0: глазами,
3: да,
0: посмотреть,
3: да,
0: на,
3: да,
0: все.
3: Да, да. И в условиях... Понимаете, молодежь, она же вместе со страной. То есть в условиях сплочения, в условиях того, что когда есть реальные, невыдуманные угрозы, и они видны, ощутимы, то, безусловно, люди как бы определяют свою позицию. Вот. И у нас сейчас рост патриотических настроений среди молодежи, и в том числе и в электоральном поведении, это является уже сложившимся трендом.
0: Но это, опять же, тренд, который просматривается не только в нашей стране, а это какой-то общемировой тренд, или мы можем выделить определенные такие, знаете, штрихи, которые характерны для России? Потому что молодежь всегда была объектом. Ну, как бы вопрос, насколько с ней хорошо работали, не знаю, там, системные партии и так далее, и молодежь всегда была очень лакомым куском как раз для тех, кто там, условно, боролся с режимом. А сейчас получается, что как будто бы или молодежь стала другой, или воздействие деструктивных стало меньше, идеологических, я имею в виду, или еще что-то.
3: Очень-очень сложный и очень-очень большой вопрос. Угу. О чем можно говорить точно? О том, что если бы мы были с вами опять там, в выборном штабе или работали со стороны партии, то это молодежь — это, безусловно, очень сложная аудитория. Очень требовательная, обладающая другим опытом, другими запросами, и к чему молодежь точно нетерпима к имитации. То есть была такая шутка во времена перестройки на КВН: партия, дай порулить. Вот. То есть в этом смысле молодежь голосует не за обещание дать порулить, а за реальную возможность построения карьеры, за реальную возможность порулить, за социальные лифты, за те реальные условия, которые есть. И здесь, безусловно, молодежь очень разная. И она очень разная что на Западе, что у нас. Ну, есть традиционно университетские кампусы, которые, ну, чуть более левые, чуть более идеологичные.
2: В Штатах это очень просматривается. Да, у них прям это такая топка, где надо вот перебунтоваться, а потом выходить, да?
3: Да, да, и в Европе. Вот.
2: И в Европе.
3: То есть профессура и студенты, ну, это такая немножко специфическая аудитория. Рабочая молодежь, молодежь, участвующая в реальной экономике, в бизнесе, у нее немножко другое поведение, и другие предпочтения, да, и другой опыт. Но что универсально? Карьера, семья, квартира, образование, работа, дети.
2: Путешествия.
3: Это, путешествия.
2: Мир посмотреть.
3: Путешествия. Вот, это, безусловно, как бы повестка. Но по большому счету, ну, это актуально и в 21, и в 35, а в условиях современной медицины так и в 40 актуально. Да. Вот, то есть это все те же вопросы, которые, собственно, и для всех избирателей. Но, как это, юношеский максимализм никто не отменял.
2: Но это и нормально.
3: И это правильно.
2: Что он есть. Просто вопрос, умеем ли мы, например, у нас сформировалась какая-то система по работе с этим максимализмом. Потому что вопрос, конечно, что вообще молодежь вкладывает в понимание быть патриотом, потому что у государства есть свое понимание такое, что такое патриот. И государство даже, да, ему же удобно все по линейке измерять в табличке Excel. А там какие-то движения появляются, какие-то конкурсы проводятся, какие-то еще что-то. Но это внешняя атрибутика. Но мы же хотим, чтобы это было не пустотой ради отчетности.
3: Вы знаете, я вам как-то...
2: Да, я тоже как максималист
3: немножко, рассуждаю. Немножко как это спровоцирую вас.
2: Давайте.
3: Вот. Значит, помните, было решение, что у нас в школе появятся уроки о важном.
2: Да, у меня сын, знаете, как их любят? Вот это для меня было открытием.
3: Тогда как бы вас спровоцировать не получится, потому что вы как-то... Но тем не менее, вспомните, какая была дискуссия по этому поводу. Нет, уберите руки, дети...
2: У меня в чатике родительском, знаете, какая дискуссия была по этому поводу? Не надо им ничего рассказывать, ни на что там навязывание какое. А ко мне сын приходит, говорит, посмотри, что нам показывали. И мы смотрим с ним это.
3: В результате дети стали, уж простите за это слово, здоровее, потому что, ну, как бы вопрос, кто я, куда я иду, он все равно есть. И лучше так, чем никак. А во-вторых, как это ни странно, уроки о главном стали в том числе проводником и для взрослых, и в том числе повод для того, чтобы поговорить с взрослым, с детьми, про родину, про то, что происходит вокруг. И...
2: Там скорее вопросы, знаете как, там вопросы к форме. К форме разговора, к форме трансляции. Вот бывает, к форме, да.
3: Бывает по-разному.
2: Вот бывает абсолютно. А сам факт, ну, то есть вы считаете, что это принесет какие-то плоды, это сформирует у людей определенное понимание того, что есть их страна, какое место я в стране занимаю. И получается это такой, знаете, не спущенное сверху какое-то идеологическое... как сказать, идеологический какой-то стержень. То есть нет вот этого идеологического патернализма. Мы вот просто есть некая масса, нам говорят вот куда, да, как претензии к современной России были, а дайте нам какую-нибудь идеологию. Почему вы не даете идеологию? А она как будто бы вопрос, она изнутри формируется, и государство это чует и подхватывает? Или все-таки мы говорим о употреблении, когда нам дают, и мы это принимаем или нет?
3: 22-й год и все происходящее – это перепридумывание, переопределение очень базовой вещи, которая называется идентичность.
2: Да.
3: Мы жили в одной идентичности, а сейчас ответ «кто мы», «кто не мы», «кто за», «кто против», «куда мы идем», «откуда мы пришли» — это все вопросы, на которые мы сейчас ищем.

0: жить, как бы пафосно это ни звучало, но вот консенсусный ответ сейчас, как это, жить на своей земле по своим правилам. Это универсальная формула для Сибири, Кавказа, Москвы и всего прочего.
1: Мы стали менее восприимчивы к смыслам, которые пытаются внедрять извне?
0: Ну, в том числе. Вот, в том числе, то есть давайте вспомним, какие колоссальные ресурсы, были потрачены, например, в 2024 году на дискредитацию политических процессов, политики в стране, я имею в виду выборы президента. Эффективность этого была, ну, такая. То есть это означает, что уже прививка есть. Понимаете, как бы, может ли существовать современный мир без информационной войны вообще?
1: Нет, конечно. Информационная война всегда была.
0: Но,
1: а сейчас тем более.
0: Да, и она становится все жестче, она становится... Ну, то есть, понимаете, как это... В 17 веке, как была устроена война, люди в красивой форме выходили, строились друг напротив друга и по определенным правилам воевали. А чем дальше развивалось как бы, представление о войнах, тем больше как бы, они начинали... Ну, то есть современная война, она тотальная, когда является ли ребенок мишенью на войне? Нет, никогда. Но, к сожалению, в информационной войне мы видим это как факт. То есть, когда несовершеннолетние идут, совершают противоправные действия, совершенные под воздействием информационных воздействий на них, это, безусловно, как бы война. И здесь это очень большие вызовы.
1: Но вопрос, понимаем ли мы, какой есть, как бы, какой щит. То есть, это классическая битва щита и меча. Как раньше говорили, да, кроме женщин и детей, сейчас это уже не работает. Наоборот. А вопрос, понимаем ли мы, как с этим справляться? Потому что даже если проанализировать сводку новостей, вот вы говорите про детей, которые совершили преступления под воздействием мошенников, там же есть очень много трагических историй. То есть есть категория людей, которым да, вот возьми, мы тебе дадим 5000, иди релейный шкаф поджигай. А есть другие истории. Там мальчик, который попался на том, что у него мама умерла, ему мошенники сказали, ты сможешь там что-то с ней спиритический сеанс провести, если ты там что-то сделаешь. Он что-то сделал, его приняли, и вот сейчас с ним отдельно работают, и со следователями с этими работают отдельно, что это не линейная история, что нужно смотреть действительно, что воздействие мошенников, воздействие на психику и так далее, это вообще ну, какой-то темный лес, и линейно подходить к вопросу, совершил преступление виновен, уже, видимо, нельзя.
0: Это очень сложный, очень многослойный вопрос. Вот. Безусловно, как бы то, что делает государство, и, собственно, на это есть запрос. То есть оградите нас от этого, и в этом смысле государство пытается вводить какие-то препоны, запреты и так далее. Вот. Но, безусловно, здесь есть еще очень много слоев, связанных, в том числе и идентичности, о которой мы говорили, то есть понимание, где свои, где чужие. Безусловно, как бы формирование опыта, знания, культуры, в том числе информационной безопасности, правильному поведению в интернете, научить детей многим правильным вещам. Это, ну, на самом деле, как бы ответов, я соглашусь, ответов здесь меньше, чем вопросов.
1: А насколько сегодня вообще возможна конкуренция, например, политических смыслов, идеологических смыслов в условиях как раз информационной войны? То есть, знаете, парадокс, я подумала, Виктор Александрович, 25 лет назад, когда политические мировые смыслы определялись только одним зданием на Капитолийском холме, и это все очень хорошо экспортировалось, правда, а кто не хотел это брать, тем там, делали всякие неприятные штуки, все равно это внедряли. Интернета было меньше, способов информационного воздействия было меньше. Сейчас интернета очень много, способов информационного воздействия очень много, а эти смыслы уже не нахуй, это не является зерном, которое в плодородную почву опустить, и там взращиваются нужные ростки. Вот в этом тоже парадокс.
0: Ну и палка, на самом деле, всегда о двух концах. Вот. В том числе, что, ну, то есть один из эффектов всего происходящего, это то, что у нас, ну, скажем так, если не рухнул окончательно, но и как-то коллеги бы, наверное, сказали, что все это как бы как миф погребен, вот, но, скажем так, представление, вы говорили про вымышленный СССР, вот, а у нас есть, например, там представление о вымышленной Европе с ее как бы европейскими ценностями.
1: Коллективный Запад.
0: Да, коллективный Запад. Вот, у нас было представление о Соединенных Штатах как бы неком гегемоне.

0: Японии, который, ну, скажем так, показал более чем странные результаты при столкновении со страной третьего мира в Ормузском заливе, вот, и не знает, как из этого выходить. Поэтому вызовы, они, ну, в смысле, палка, она бьет всегда как-то два конца, которые, в общем, нужно всегда учитывать. И поэтому сейчас во многом проблема, что все рассуждения про этику, про прекрасное будущее и так далее, их очень трудно подтвердить. Вот. И сейчас идет во многом эта кропотливая работа вот поиска нового мира, новых правил, потому что, ну, без правил в любом случае нельзя.
1: Но вам не кажется, что есть определенная растерянность, потому что одно дело, даже когда мы формировали, ну, видимо, свою новую идентичность, используя такой нарратив, что там мы не Запад, мы там антизапад, например. То есть это всегда хорошо. Мы не такие. Следующий вопрос. А мы какие? Ну, это вот ваш... А мы какие? И более того, если сам Запад испытывает... Коллективный Запад, Европа, не знаю, Америка, испытывают очень серьезный кризис целеполагания, и мы это видим. А означает ли это, что поле стало пустым? Но когда все привыкли следовать определенным трендам, которые не задавали, просто ты встраиваешься или борешься с этим. Это вот два очень удобные, две удобные позиции. Или принимать, или бороться. А теперь, получается, надо самим что-то формулировать.
0: Я не соглашусь с вами в термине «растерянность». Я бы предложил говорить про «не успеваем». Угу. Мы запаздываем. Ну, то есть скорость изменений такая, что общество не всегда успевает за этим. Вот, общественные процессы, они быстрые, но не такие быстрые, потому что требуют рефлексии. Мы сначала делаем...
1: А потом думаем.
0: А потом думаешь, что же из этого... Как это? А того ли мы хотели?
1: Это правда.
0: Вот. И в этом смысле, понимаете, вот вы очень важный затронули момент. Есть, на самом деле, когда говорят о идентичности, можно говорить как минимум о двух идентичностях. Идентичность позитивная. Мы вот такие, мы будем делать вот так, мы будем делать вот так. И вторая идентичность – это мы не такие. Вот. И когда общество находится в состоянии мобилизации, то неизбежно в любом обществе, в европейском, в украинском, в американском, происходит доминирование так называемой мобилизационной идентичности.
1: Все на нервике.
0: Все на нервике, и как бы ключевой вопрос это, как это, давайте отличим своих чужих, поэтому вот, как это, мы не такие, мы не будем делать так, а какие мы? А для того, чтобы ответить, какие мы, нужно эти вопросы задать, зафиксироваться, и, к сожалению, это требует и времени в том числе.
1: Да, и все это происходит в условиях информационного перегруза, когда кругом информационное воздействие. А точно. Понять границу между информационным воздействием и реальным изменением общественных настроений как?
0: Простите, еще раз.
1: Смотрите, мы говорим, что меняются тренды определенные, да. Меняется восприятие людей, там, себя, например, своей страны, под воздействием, например, каких-то стресс-факторов, или просто меняется поколение, меняется их мировоззрение. Кто-то говорит, ну, это на них, не знаю, интернет повлиял. Кто-то говорит, да нет, просто мир не стоит на месте. И вот здесь, понимаете, и вот есть и группа людей. Нет, но если бы вот интернетов не было, и надо все отключить, понимаете, тогда и воздействия никаких не будет. А общество-то, оно же меняется не под воздействием интернета, оно как бы и другому подвержено.
0: Конечно, это очень...
1: Вот я про скорее говорю.
0: У нас, конечно, очень, очень сложные, очень многофакторные аспекты. Вот. И в этом смысле мы даже с вами в этой студии говорили по поводу того, что как это... вот это вот как-то наивно-политическое из даже не из 17-го, а, наверное, из 14-го, 13-го века.
1: Там, вот,
0: все в СБУ, рожать, значит, там, как это, на завод и так далее, и так далее. Мы просто как практики с вами видим, к чему это приводит.
1: Ну, просто, вот действительно, есть сигналы, которые социологи, например, там, или медички видят раньше, чем они становятся заметны, например, в публичном поле. Вот скорее про это речь идет.
0: Да, да. Да, и в этом смысле мы понимаем, что, ну, некоторые вещи не будут услышаны, не будут поняты и не будут восприняты.
1: Если сравнивать, вот сейчас 26-й год, модная тема, кстати, тоже в социальных сетях. Сравните, как это, вот 26-й год. Я даю себе послание с 20-го года, и это ужас и кошмар. Верните мой 18-й, ну что-то такое. Если сравнивать состояние общества, российского общества в текущем году с предыдущими годами, оно стало, не знаю, более сложным, оно стало более устойчивым, оно стало более крепким или, наоборот, невротизированным. И все, знаете, как закрылись и говорят, ну вот, сейчас надо потерпеть, а потом что-то будет. Потому что мы с вами, помните, обсуждали явление... Я сейчас глаза закрою.
0: Да-да-да,
1: открою. Что-то, представляете, открою, а там снова 19-й год.
0: Угу. Если говорить в целом, значит, да. Да, безусловно, есть определенная нормализация ненормального. В том смысле, что, безусловно, есть адаптация общества, и общество научается жить в этих чрезвычайных условиях. Угу. Второе, что есть, второе, это есть то, что характеризует все это время, и это никуда не уходит, это тревога. Тревога как естественная реакция на неопределенность и на все происходящее. Потеря контроля, невозможность планировать, непредсказуемость, когда прогнозы не сбываются, а зачастую происходит с точностью наоборот, то все это растет как раз к росту тревоги. Что, какая опасность тревоги? Тревога — это не страх. Тревога — это эмоциональное состояние, описывающее, что будет что-то плохо, но когда, что и где, не очень понятно. Вот. И это, безусловно, конечно, это очень энергозатратный, тяжелый эффект, который есть. Безусловно, копится, ну, то есть, поскольку тревога, то, безусловно, поскольку она ресурсно-затратная, безусловно, у нас копится как бы усталость, связанная от повестки, от всего происходящего. В частности, это проявляется в том, как, что люди, ну, начинают более тщательно и буквально нормировать потребление информации.
1: Ну, это нормально.
0: И это естественно, потому что, ну, как бы, это вредно, вот, значит, но с другой стороны, воля, самосохранение и сплочение сохраняются как безусловный тренд.
1: Эта тревога становится вызовом, например, системным вызовом для государства, ну, потому что на тревогу тоже как, да, реагируют. Вообще очень часто людям сложно переживать, что рядом кому-то тревожно, боязно. У нас вообще это стигматизированные чувства, как это у нас есть. Будь мужиком, соберись. Это вот ко всем относится, к женщине, так говорят, тревожному мужчине, мальчику, там, девочке и так далее. А понимает ли государство, что с этим надо системно работать? Не в смысле, говорит, перестань беспокоиться, а в смысле, что признать, что это есть, не обвинять человека, что он слабый, а понимать, что с этим делать?
0: Вы знаете, это одно из базовых изменений, которое произошло в политической коммуникации даже не в этом году, а, ну, скажем так, в течение последних лет.
1: Так.
0: То есть у нас эффективные политики, которые сохраняют контакты, которых слышат люди, они со всей неизбежностью стали психотерапевтами. Как бы громко это ни звучало.
1: Uh-huh.
0: А базовая вот точка, я грубо, совсем грубо, но тем не менее, психотерапия начинается с того, что человек оказывается в условиях безопасности. То есть я принимаю... что с тобой происходит. Uh-huh. И в этом смысле быть политиком в 26-м году — это, безусловно, принимать состояние, настроение, признавать наличие интересов, проблем своих избирателей. Это вот как это критическое развлечение. Uh-huh. Если этого нет, то все остальное, увы, невозможно. И мы это видим там по политическим карьерам. Вот, поэтому политикам это не нравится, но им пришлось наращивать свою психологическую компетентность, коммуникационную компетентность в этих условиях, безусловно, потому что тревога, она изменяет ракурс восприятия.
1: Тревога, да, да, неизвестность рождает тревогу.
0: Значит, во-первых, если человек находится в состоянии тревоги, у него появляется та самая избирательность. Меня интересует только то, что касается меня, что принесет мне пользу.
1: Фиксация.
0: Да, а не надо мне рассказывать вот про это меня не касается. Скажите, что будет происходить со мной. Если вы не можете ответить на этот вопрос, ну, уходите, вы не будете услышаны, просто не будете услышаны. Если человек находится в состоянии тревоги, то его не интересует, что будет через 5-10 лет. Скажите, что будет завтра. Я смогу отправить ребенка в школу, смогу собрать урожай, заправлю ли я машину. Вот давайте говорить о конкретных вещах.
1: Виктор Потуремский был с нами, директор по политическому анализу Института социального маркетинга «Инсамар», социолог, политолог. Виктор Александрович, спасибо. Ждем снова.
0: Спасибо вам.
1: Далее новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 22:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Тель-Авив ответит на санкции Лондона закрытием британского консульства в Восточном Иерусалиме. О решении сообщил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в соцсети X. Он добавил, что еврейское государство также запретит въезд в страну 12 гражданам Великобритании. Большинство из них депутаты, которых обвиняют в участии в антиизраильской кампании. Великобритания ранее запретила импорт товаров из израильских поселений на западном берегу реки Иордан. Министр иностранных дел Соединенного Королевства Эд Милибенд объяснил меры этнической чисткой палестинцев на западном берегу Иордана, которую проводят израильские террористы-поселенцы. Евросоюз и Канада работают над соглашением о всеобъемлющем партнерстве. Документ призван сблизить стороны без формального вступления Оттавы в ЕС, пишет Bloomberg. Стратегический альянс охватит оборону, торговлю, безопасность, цепочки поставок, науку, космос и критические ресурсы, став геополитическим противовесом одностороннему давлению со стороны США и Китая. Разработка союза резко ускорилась на фоне разгорающейся торговой войны между Оттавой и Вашингтоном, передают агентства. Ожидается, что 16 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит план соглашения. А днем позже премьер-министр Канады Марк Карни выступит перед Европарламентом. Ранее он объявил о выходе из переговоров с Дональдом Трампом из-за ультиматумов Вашингтона, после чего стороны обменялись взаимными пошлинами на миллиарды долларов. Минздрав сообщил о строительстве и восстановлении более 200 медицинских объектов в ДНР. Работы велись с 2022 года. Сейчас обновляются еще два медучреждения, сообщили в ведомстве. Первый замруководитель администрации президента Сергей Кириенко, глава Минздрава Михаил Мурашко и глава ДНР Денис Пушилин ознакомились сегодня с работой новой поликлиники и модульного приемного отделения скорой помощи. Проверка прошла на базе Республиканской клинической больницы имени Калинина в Донецке. Минздрав расширил показания для российского препарата нетокимаб. Применение оригинального лекарства российской компании «Биоката» от тяжелого псориаза теперь доступно детям с 6 лет и подросткам. Основанием для регистрации нового педиатрического показания стали результаты масштабного клинического исследования, в котором приняли участие 155 пациентов в возрасте от 6 до 17 лет. Таргетная терапия показала стратегически значимое превосходство над плацебо и подтвердила благоприятный профиль безопасности. Нетокимаб представляет собой моноклональное антитело, которое точечно блокирует работу белка, запускающего воспалительный процесс при псориазе. Таким образом, работа идет непосредственно с причиной болезни, а не просто маскируются симптомы. Курс юаня на завтра 12 рублей 88 копеек, доллара 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. Сейчас в столице плюс 10, ясно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: Ваше мнение мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио «Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
5: Внимание! «Говорит Москва».
6: 94,8 FM.
5: Повтор лучшего.
2: Время начинать движение.
7: Мотор! Мотор!
2: Так говорит Москва.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: 7.07 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 8 сентября, на календаре. Что-то орать не получается, извините. С утра. То, что привозит с Жигулевских гор, я привез, горло больное. Чё-то какую-то бациллу съел там, вероятно. Но не доел, застрял в горле. Слыхали? Вась Куролесов, доброе утро. Артур Гурьев, Иван Абы ждет «Металлику». Я тоже, Иван, я тоже жду «Металлику». Хоть чего-нибудь хорошего. Сергей Иванович Озерновский, Камчатка. Доброе утро, приветствую. Там солнечно, плюс 15. У нас, ну, в перспективе может быть и солнечно тоже, но пока что ощущается как плюс 6. А когда холоднее-то было? За 55 лет... Последние 55 лет наблюдений холоднее было в 91-м, было 2 градуса. Сейчас ощущается как 6, но фактически 8. 27 было в 2008 году. Сегодня максимально 14 будет. Потом 20, потом 24 в четверг. И нужно спросить синоптических людей. Это сейчас аномалия или в четверг, когда будет 24, будет аномалия? Могу ли я, хочу ли я, чтобы аномалия, чтобы вот так вот в первой, ладно, во второй неделе сентября уже лето закончилось настолько, что вот как вот сейчас. Не, я не хочу, чтобы оно так закончилось. Я хочу, чтобы лето не Камчатка, чтобы лето не кончалось. Чтобы оно за мною мчалось, за мною вслед, лето, ах, лето, котлета, котлета, вы позавтракали уже? Не, каждое утро неповторимое произношение призыва заводить моторы живое. Каждое, поэтому они все отличаются. Николай, я доброе утро приветствую, кто у нас в Максе? В Максе Андрей Скорпион и Дмитрий Дизель. Сидят там в Максе сейчас и что-то делают, что-то такое. Алкашку покупают по этому, Макс Айди. Мы вчера обсуждали, что рассматривает, то ли Минцифры, то ли кто этим занимается. Ну, в общем, кто-то рассматривает возможность посадки в поезд, в хорошем смысле слова, по MaxID. Вот. И это якобы, ну, по мнению, наверное, инициаторов, это должно еще больше расширить цифровизацию, нашу привязку к цифре, большой дате, к контролю и большей безопасности, ну и удобство, конечно, и все такое. Но я предположил, что после открытия опции подтверждения возраста при покупке алкашки в магазах уже ничем не удивить владельцев MaxID. Уже как бы, что бы вы ни делали, это уже, ну, только если вы деньги замените MaxID. Он так говорит, сколько вот это стоит? Он говорит, 800 рублей. Он такой, MaxID! Он такой, а, ладно, тогда берите. А это? 14 тысяч. MaxID! Он такой, а, MaxID, забирайте. Ну, вот так еще можно удивить владельцев MaxID. Что ты получаешь что-то бесплатно просто потому, что ты MaxID. А так, не знаю. Вот, значит. И я даже видел какие-то недоумения, а кто-то пошел даже тихонечко кляузничать, дескать, что такое сейчас у вас ушел человек с алкашкой, он что-то там нажал, что он сделал. Вот, и ему тетчика объясняет, что теперь можно подтверждать возраст, не звать меня, а вот MaxID. В Сан-Теодоро 6 утра и плюс 23. Уважаемый мигрант, бывший мигрант из Корея Таун и нынешний мигрант из Европа Таун. Как долго вы еще планируете ерзать, и какие места у вас по Европе, и какие места у вас еще запланированы? Что это за гранд-тур такой? Нет, я вообще поддерживаю это. Но тогда вы должны были привести для себя свой гранд-туризма автомобиль, Kia Sorento, и гонять на... А, Сан-Теодоро, это все еще... Все, я понял, это все еще на Сардинии. Угу, окей. Там когда-то ерзал Катон, да, во времена этих гражданской войны, Помпеи, все это. Не в Сан-Теодоро, но там, на Сардине. Сан-Теодоро рядом Лумирьякеду, просто Кеда, Кеду, Чинта, Гринта, Маргаринта. Вот, Сан-Теодоро. Ну, хороший, уютный городок, как-то заводь рядышком, гавань. Вот такие виды. Вот Сан-Теодоро. А, какие виды, я же никому не показываю. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Наш телеграм-канал, и вы в канале можете смотреть всякое. В том числе и трансляцию. Сан-Теодоро. Ну, скукота. Какая-то лазурная вода, какие-то крыши, как-то зелень, какие-то горы, как-то все. Нет какой-то сугубости. Нет какой-то, что-то, какой-то настоящести. Все как-то вот это все. До 15-го, потом назад трансфер через Лондон. Понял? До 15-го. Еще неделька. Наслаждайтесь. Ну, вот типичный транспорт Сан-Теодоро присылает мигрант. Скворечники какие-то на колесах. Вот это что это такое? Вот это что такое, я вас спрашиваю. Вот недоразумение. Вот. Какие-то сплюснутые. Абсолютно. Так, Саша Зум, доброе утро. На дачу и в баньку сейчас живет в каком-то параллельном измерении товарищ Зум, потому что у нас вторник. Может, вы точно убедитесь, что у вас выходной вторник. Вась Куролесов, Артур Гурьев. Что еще у нас здесь? Да все у нас здесь. Осталось просыпаться только, правильно? Давайте просыпаться. Что-нибудь такое тоже веселое. Ага, это у меня. Извините, я в Телеграме не отключил звук. Сейчас отключу. Что-нибудь такое солнечное, энергетическое, драйвическое и побуждающее нас на что угодно, но только не на рабочие подвиги. Да? Что-то хочется уже отдохнуть во вторник. Уже хочется немножко прилечь и отдохнуть. Зайдите, проголосуйте, Щукины все, там в телеге идет голосование, фундаментальное голосование, абсолютно точно касающееся каждого автомобилиста, чем бы вы ни управляли, каким бы транспортным средством, если это транспортное средство, то это голосование вас касается, ибо оно о страховке вашей ответственности, вашей гражданской социальной ответственности, вашей... Ну и вообще, ваш автомобиль застрахован полисом ОСАГО и КАСКО. Только ОСАГО, только КАСКО или вовсе не застрахован. Вот так вот. Проводим социологическое свое внутреннее исследование, которому будем верить.

На всякий случай хочу подстегнуть вашу откровенность. Не бойтесь, у нас голосование не персонализированное. Ваших контактов там не видно. Ни IP, ни телефона, ни домашнего адреса. Честно. Честно? Честная подполковничка. Так что, ну, ничем не застрахован, так ничем и не застрахован. Отвечайте по чесноку. Ну, чего вы? Мы же хотим истинную картину узнать, правильно? А не заманить вас в ловушку. Поэтому давайте, делитесь.

0: недели назад 12% видели ухудшение ситуации на топливном рынке в голосовании еженедельном по понедельникам, который проводится. Вчера 13% увидели ухудшение, плюс процент. Ситуация с улучшением или фиксацией положения на топливном рынке остается примерно прежней. 36% увидели улучшение, 51% считает, что ситуация заморозилась, ну, как бы устаканилась, обособилась, зафиксировалась, закрепилась. И 51% видит закрепление этой ситуации. Что-то у вас с топливом закрепилось.
1: Кумарая, Говиндая, Намо Намаха, Кришная Васу.
0: Я надеюсь только, что он не ругается сейчас. Есть среди нас строители, водители автобусов, профессионалы, которых теперь все больше и больше у нас. О чем поет мужчина, скажет?
2: ...729
0: голосов вчера в опросе по топливной ситуации на топливном же рынке. Улучшилось 36%, ухудшилось 13%, осталось прежней 51%.

0: Щукин и все, телеграм такой есть. Щукин и все. Ну что вы, разве вы еще не там? Одинаковый. Одинаковый? Заходите. Кириллическое написание телеграм-канала такое. Щукин и все. Ё с точками. Как Ситроен. Вот так. Правильно произносите Ситроен. Вы же знаете. А, это, оказывается, хорошая мантра на деньги и на стояк не текущий стояк, который трубы вот эти идут такие. Вот, с девятого этажа по первой. Вот, чтобы он не протекал. И на деньги. Да? Саша Зуб говорит. Хорошая мантра, сам пою ее. Стояк не течет. Все, спасибо, спасибо.
1: Моторы.
0: Так, подогрев сидений руля сегодня включал? А, это нет, это не вопрос, это утверждение. Подогрев сидений руля сегодня включал? Хвастается Александр Владимирович. Видите, у него подогрев сидений руля есть. Краснознаменск, привет, Павел Счастье, доброе утро. Андрей Иш думает, что это песня о любви. Я согласен, все песни о любви вообще. Так, давайте послушаем же живого человека. Доброе утро, живой человек.
2: Доброе утро, Роман. Доброе. По бензину хотел отметить. Ну, так вроде ездишь, те же самые заправки не работают, а работает в основном Роснефть. Вот, народа нет практически. Но у меня такое ощущение, что народ перестал как бы доливать, и это немного ажиотаж сбило. Может, я ошибаюсь.
0: Вы слышали, вчера задержали этого экс-зам или экс-начальника подмосковной полиции? И за что? За махинации с топливом.
2: Да, еще, может, слышали новость, что теперь в Московской области подросткам бензин продавать не будут. Но я думаю, они все равно, если родители... купил ребенку питбайк, уж как-нибудь бензинчик, то он ему нальет.
0: Да, конечно.
2: Потому что я не думаю, что
0: то
2: это...
0: То есть мы подозревали, что все вот эти вот услуги по привозу 20 литров бензина за 10 тысяч, они как-то не очень, ну, в смысле, не очень законно они получают это все. А теперь это все обретает подоплеку. То есть это прям вот, видите...
2: Ну, хорошо, дня
0: вам. Спасибо, спасибо вам тоже. И самое главное, ведь бывших начальников полиции областной не бывает... Бывает на заслуженном отдыхе, а бывших не бывает, в том смысле, что все связи-то у него остались, правильно? Там друзья, знакомые, у тебя же так бывает, что коллега твой, вы хорошо с ним коллежите, а он на 10 лет младше тебя. И ты когда уже ушел на заслуженный отдых, то коллеге твоему еще 10 лет там, а он такой раз, тем более в структурах сугубо вертикально ориентированных, и очень, очень подверженных лестничным переходам. Там лестничное право. Вот, и он такой раз и перешел выше твой коллега, а может даже на твое место. И вчера еще вы корешили, он, вот, а он уже на твоем месте. А ты такой раз ушел на заслуженный отдых. И, соответственно, когда ты что-то эдакое начинаешь придумывать, ну уж, наверное, ты это обсудишь с коллегой, с действующим правоохранителем, правильно? Ты это обсудишь с ним, все это сделаешь, вот, ну и на всякий случай заручишься там каким-то поддержкой какой-то, я не знаю. А он заручится какой-то долей в этом, наверное. Я никого сейчас ни в чем не обвиняю. Я кино такое просто смотрел. Это такое кино, где люди ведут себя максимально отвязно, а потом оказывается, что он здесь власть, потому что у него мама мэр. Или потому, что у него папа там у губернатора кем-то работает. Или потому, что у него дядя, бывший начальник милиции какой-то там местный. Все, вот они, вот он такой ведет себя, а потом оказывается, что это просто какие-то связи у него. Но они, тем не менее, все решают. Вот, и так и здесь тоже, вот, понимаете, как бы, крышевал, значит, что-то такое, какие-то махинации какие-то такие. Что-то такое прям делал, что-то такое. Как же мне его найти? Киньте мне новость про него. Я-то эту новость увидел, подумал об этом и не взял ее себе. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
3: Доброе утро, Роман.
2: немножко тоже про бензин. Заправлялся в ночь с пятницы на субботу. Ой, извините, пожалуйста.
0: Ничего, я тоже так умею. У меня даже лучше получается, если честно.
2: Это у гадских хрипанец, утренний кашель, курить.
0: Натуральный.
2: Да. Не курим.
0: Ага.
2: Ехал по М4, все было пусто, даже Роснефть, которая на конце платного участка.
0: Угу.
2: Вот. Думаю, как-то у меня совсем мало оставалось. А на второй Роснефти, который перед Ступино, вообще народу не было, по 69.90, и я подъехал к пустой колонке. Вот. Заправился, полный не наливали, но так, я залился 35 литров, поехал. Все вроде бы хорошо, но до этого у меня был расход 6.8-6.9. Я его сбросил, вчера, ехал вчера утром, посмотрел
0: 7,8. Ой, ясно. Это как разгон, у меня был разгон до сотни 8,6, а вчера стало теперь 8,9. Такая мелочь. Ну, в смысле, ну нет, ну, наверное, это важно, но расход с таким расходом. Слушайте, появилось видео этой лавины. Это очень фундаментальная вещь. Кабардино-Балкария, нужно отдать тебе должное, моя любимая Кабарда. Я имею так право говорить. У меня теща там же. Моя любимая Кабарда в этом году собирает урожай. На Эльбрусе сколько-то экспедиций страдало, сколько-то погибших. Пара планеристов, пара-тройка убилась в ущелье, в этом летательном парке, где они там делают. Чего только там не было. И вот лавина. Посмотрите на это. Это же вообще... Это же просто Гималай. Посмотрите, там такой сирак оборвался, карниз просто. То есть это лавина, но не снег сошел, а именно... Ой, главное, чтобы не ругался. Но, а сошел именно сирак такой. То есть это сирак, это огромные спрессованные карнизы такие висящие. Из-за льда и снега. И иногда они обрываются. Кстати, такая же штука в Непале сошла, только больше в несколько раз. Ну, может, в несколько десятков раз. Там была такая штука в Непале, что она 600 метров в одну сторону. Еще, ну, как городской квартал. Огромный городской квартал. И толщиной тоже метров там в 50, наверное. И вот такое все сошло. И вот МЧС прилетали, спасают. 11 человек к тому же погибших. То есть ты идешь такой, это, понимаешь, судьба какая. Вон где эти вертолеты. Вот, вот кусок этот прям видно. Вот видите, вот карниз. Остаток висит, а снизу ничего нет, он просто оборвался. Вот вам и глобальное потепление. И самое страшное, что таких вещей будет все больше, больше и больше, потому что нам кажется, что это просто погода такая. Ну, тут здесь вот сейчас тепло, потом вот тут прохладно, потом снова тепло. А фактическая средняя температура, именно то, что и подтапливает шапки полярные, ледники, она поступательно повышается на полградуса, на полградуса, потом еще на полградуса в течение нескольких лет. Поступательно повышаясь, она поступательно подтачивает то, что тысячелетиями копилось и лежало себе спокойно, потому что не успевало подтаивать до той степени, чтобы обрушиваться под своей массой. И тут же снова зима наступала, и снова она подмерзала. Вот. А сейчас успевает подтаивать. И вот это будет... И теперь даже трекинги, то, что мы считали... Ну, я считал, во всяком случае. Я очень хочу карабкаться в горы. Все, наверное, все главные фильмы по этому поводу пересмотрел обо всех. И об Анапурне, и К2, и, ну, Джомолунгма, это уже попса просто какая-то. Вот, и все, и скалолазы ключевые какие-то, все это очень манит, конечно, романтика горная. Но я точно понимаю, что, ну, куда? Я, все заканчивается на том, что начинай ходить по лестнице. Ну, все, вот тут и конец. Какая лестница? Ходить по лестнице я могу только сверху вниз. То есть, значит, вам нужно занести меня на гору, а потом, чтобы я вниз шел. Так я, может, и смогу. В общем, но при этом хочется... Горы — это что-то невероятно манящее, как это что-то сакральное такое. Именно, ну, поэтому столько святых гор каких-то запретных, табуированных в Непале люди... веками жили с ними и видели это величие. А вот трекинг можно. Там нужно просто ходить и не всегда карабкаться. И думаешь про трекинг как про что-то безопасное, да? Ну, то есть пройти долинами какими-то, ущельями, чтобы вот тут тебе Гималаи, вот это все. Все, вот эта история с этой лавиной в Кабардино-Балкарии тоже показывает. Уже и трекинг небезопасен. Ты так идешь, вроде никуда не карабкаешься, все, оно обрушивается, и все. И в Непале, опять же, вот. Там сошлось вообще несколько катаклизмов. Глобальное потепление и какая-то вулканическая активность, которая сейчас наметилась там в регионе. Мощнейшая.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 22:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В ДНР ранен машинист и его помощник в результате атаки дрона на тепловоз. Беспилотник ударил на железнодорожной станции Волноваха. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. По его словам, пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Всего за день в республике погиб мирный житель на автодороге Р-280 Новороссия в районе села Камышеватое. На этой же трассе ранения получили еще 5 человек, 4 мужчины и 1 женщина. В Горловке в результате атаки на АЗС пострадали 4 человека, 3 мужчины и женщина. Тяжелое ранение получил 1 мирный житель в Великоновоселковском округе. Тель-Авив ответит на санкции Лондона закрытием британского консульства в Восточном Иерусалиме. О решении сообщил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в социальной сети X. Он добавил, что еврейское государство также запретит въезд в страну 12 гражданам Великобритании. Большинство из них депутаты, которых обвиняют в участии в антиизраильской кампании. Великобритания ранее запретила импорт товаров из израильских поселений на западном берегу реки Иордан. Министр иностранных дел Соединенного Королевства Эд Милибенд объяснил меры этнической чисткой палестинцев на западном берегу, которую проводят израильские террористы-поселенцы. Минфин США ввел санкции против 36 компаний за поддержку иранского авиасектора. По заявлению Белого дома, власти Ирана используют его для скрытой переброски оружия и военного персонала. Меры направлены против международной сети подставных компаний и обходных маршрутов перевалки, с помощью которых Тегеран закупал американские воздушные суда и чувствительные авиакомпоненты. Отдельный акцент сделан на зарубежных партнерах крупнейшего иранского перевозчика «Махан Эйр», говорится в коммюнике, опубликованном ведомством. Площадь пожара под Новороссийском после падения обломков дрона выросла до 1,5 гектара. К ликвидации привлечены 70 человек личного состава и 15 единиц спецтехники, сообщил глава города Андрей Кравченко. По его словам, власти готовы оперативно нарастить группировку сил в случае ухудшения обстановки. Тушение осложняют сухая ветреная погода и горный рельеф у хутора Дюрсо, который не позволяет технике подобраться ко всем очагам. Согласно сводке Минобороны, за день средства ПВО перехватили и уничтожили 107 украинских беспилотников самолетного типа. Массированная атака была отражена над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха +11, облачно с прояснениями в ближайшие 2 часа. Осадков не ожидается. Евгений Егошина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
5: Реклама. Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Гомес, Джорди Альба, Лео Месси! Лео Месси does it again, he's superhuman!
7: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
0: Моторы. 7:37:38, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте. Я приветствую вас, это очень-очень хорошо, я оставлю на потом. На потом начальников, генералов и тех, кто там занимался хищением в хозяйственной части ГУ МВД и так далее. Это интересная история, хотелось бы, может быть, даже как-то пообсуждать с вами ее, может быть. Сейчас хотелось бы пообсуждать иное. Никто мне вчера, только жена рассказала, а вы и не рассказывали. Это не вчера, это позавчера вообще было. Никто позавчера и не обратил внимания, а вчера и не подтолкнул меня, чтобы я вспомнил. Я сам сейчас вспомнил и как раз пощу теперь видео этого столкновения в наш специальный телеграм-канал, который для того и создавался, чтобы туда постить всякие видео, очевидцами которых вы становились самостоятельно, или очевидцы вам перебрасывали это видео, и вы делитесь своими собственными видео, и я выкладываю свои собственные видео туда. Теперь, чтобы Ну, если вы хотите искать, ищите «Глаз народа», телеграм-канал специальный. Вот, ну, он так называется, «Глаз народа». Там аватарка такая в белом кружочке, на белом фоне. Перископ такой оранжевый в виде перископа, и там глаз. Ну, короче, вы найдете. Вот. И чуть позже в «Макс» перекину, потому что в «Максе» тоже такой же канал есть. Ибо негоже нам лишать тех, кто предпочел стать ответственным, целенаправленным и добросовестным. И взял и перешел в «Макс». Зачем же мы будем лишать этих людей возможности соучаствовать в разборе новостей, в получении информации и так далее. Поэтому там в «Максе» тоже все это будет. Я имею в виду ДТП, которое случилось в воскресенье. В воскресенье случилось на Мичуринском проспекте. Видели? Были? Знаете этого водителя? Что с ним? Он умер? У него сердечный приступ? Конечно, он теперь должен рассказывать про сердечный приступ, как в глазах все стало вот так вот темно, как у... Где это было происшествие? То есть с автобусом там было тоже в Питере, помните, еще что-то? Там вот так вот темно в глазах вот сразу. Не знаю, что такое. Ну, так все, и как-то, а потом раз такой. Вот, но телефон не при чем. Я не в телефоне был, ничего такое. Не уснул, потому что 18-й час уже сидел за рулем. И вот это все. Нет. Стало темно именно в глазах так-то. И вот это. Я сейчас буду показывать драматическое видео, приготовьтесь. Мичуринский проспект, поскольку мы десятилетия были... имели удовольствие, получали удовольствие быть жителями района, но не Раменки, где произошло это, а там чуть-чуть за рекой, вдали, за рекой, на Озерной улице. Но Мичура это, конечно... Вообще, можно я, пользуясь случаем, район похвалю? Район потрясающий. Пожалуйста, все покупать квартиры в Пойму, там, где вот Атмосфильмовская дорога теперь новая, застраивается полностью промзона за железной дорогой, где Аминьевка, там все это. Все туда, все в Автодор, все в жилищный фонд района покупать квартиры. Там строится жилье на любой карман. Если вы хотите миллион за метр заплатить, или если у вас таких денег нет, и вы хотите заплатить всего лишь 500 тысяч за квадратный метр, все туда, все. Район потрясающий, потому что транспортная доступность невероятная у него. Ты в одно и то же место, а именно в центр, можешь поехать 6 дорогами, выбрать себе что угодно. Вот тебе Дорохово, вот тебе Аминьевка, вот Мичуринский, вот тебе Мосфильмовская, вот тебе дальше Кутузовский, да вот тебе в ту сторону Вернадского. Как хочешь, так и поезжай. Вот тебе метро везде входит. Кольцевая метро. Вот тебе радиальное метро. Все, что хочешь. Шикарный район. Вот тебе парк Олимпийской деревни. Вот тебе парк 60-летия Октября. Вот тебе по... Ну, в общем, потрясающе. Я не помню, чего мы уехали оттуда. Забыл уже. Вот. И это на Мичуринском случилось происшествие. Значит, смотрите, что тут происходило. Ага, я уже это открыл. Итак, Департамент транспорта Москвы публикует. Это же департамент публикует. Подождите, да, департамент загружается. Обращаем внимание, это в районе метро, как раз метро Мичуринский проспект. Отставить, говорит, неправильно. Это же метро Озерное, правильно? Нет, Раменки, Озерное, туда, дальше УМКАД. В общем, там, где большой пересадочный пункт, где переход надземный. А чуть выше, то есть камера висит у Азбуки Вкуса. Вот от Азбуки Вкуса вниз туда к Лобачевской съемка. Мы видим, что оттуда со стороны фестиваля и Олимпийской деревни по Мичуринскому едет автомобиль. Он едет в крайней левой полосе. Его вот стрелочкой сейчас обводит тот, кто публикует это видео. Вот он едет... нет, извините, он уже едет, он разделительную переехал. Она там широкая, без... отбойника твердого. Просто полоса разделительная. А был бы отбойник, он бы так и ехал. Дум-дум-дум, отбойник бился и не выехал бы навстречку. Вот, но он едет навстречку. Значит, он едет навстречку, проезжает крайнюю левую, уже вот в нашем направлении. Всего здесь полос раз, два, три гражданские и четвертая автобусная. Он проезжает крайнюю левую, то есть четвертую. На третий автомобиль успевает затормозить прямо перед ним, прямо перед ним. И он не бьет его, не бьет. Но зато автомобиль, который едет во второй полосе, не видел из-за того, кто увернулся, там был кроссовер, наверное, из-за этого не видел, что эта встречка в него такси едет. И произошло лобовое столкновение. Лоб в лоб просто. Ударились так, что тот автомобиль, который спокойненько ехал... Вот так едешь, вторая полоса из четырех, вторая. Тебе кажется, ну, нафиг вас, идиоты, в крайних рядах ехать. И в середине не буду. Буду ехать прямо вот... Ну, то есть для общего транспорта это первая полоса. Потому что самая первая, она только для автобуса. Едешь себе справа, никого не трогаешь. И здесь в тебя таксист. Причем таксист ехал не 20 километров в час. Посмотрите, что случилось с автомобилями. Вот видео. Уже вот как раз с перехода. Это прямо под переходом случилось. Из перехода снимает очевидец. Автомобиль, в который въехал такси... А что это такое? Это Mazda или Volkswagen? В общем, морды у него нет вообще.

на Мичуринском. Вот такая вот. Это метро Мичуринский проспект все-таки. Я зря вам говорю. Раменки это дальше, а это Мичуринский. А Озерная возле МКАД. Вот сотрудники, очевидцы. Автомобиль отбросило после удара так, что он улетел на тротуар вообще. Хорошо, там никого не сбил. А, нет, в этом ряду, я зря сказал, там 4 ряда. В этом месте уже 3 ряда. 2 для движения. Нет, нет, 4, правильно. 3. Раз, два, три для транспорта и одна выделенка. Все верно. В общем, такая история. Таксист. Я знаю, есть особо, как это сказать, реактивные у нас таксисты, которые остро реагируют на упоминание такси в ДТП. Мол, дескать, а чего вы все время вот такси да такси, да про такси, да про такси? Да мы все время так, и если с коммунальной техникой происходит что-то. Мы тоже так упоминаем, что коммунальная техника. Если с общественным транспортом, мы так про общественный транспорт говорим. Если с большегрузами, с тягачами, с самосвалами, мы тоже отдельно их выделяем. Но сколько в последнее время было ДТП с общественным транспортом, с автобусами? Несколько. Несколько было. Вот именно несколько. А сколько с фурами в Москве в последнее время было? Ну, может, тоже несколько было. Ну вот самое последнее, я там же в канале «Глаз народа» публиковал это видео на МКАДе. Вот. Во-первых, МКАД, где чувак пытался объехать очередь на заправку, которая в правой крайней полосе была, и влез между двумя фурами, и его так размяло там. Но он жив, здоров, все хорошо. Во-вторых, там же на МКАДе тоже пробка останавливалась, вот это видео, и фура тормозит вот перед пробкой, замедляется. А второй тягач тоже фура, но такой с мягким верхом. Правда, этого тента брезентового у него нет. Он просто длинный-длинный кузов такой. Вот. А второй на полном ходу в него въезжает. О чем это говорит? О том, что он вообще не смотрел на дорогу. То есть он не видел, что там замедление какое-то. Все. Он просто въезжает. То есть мы отдельно это выделяем и обсуждаем. Кстати, именно здесь появился вот этот персонаж. Денисова зовут, или что такое? Ну, по-любому, таксист. Чуть ли не первый был его комментарий. Таксист впереди, в правой полосе, виноватый. Ну, такой, ну, обиженка. Че-то, Денис, вы какой-то обиженка. И он сразу приплетает сюда таксистов, дескать, что вы же привыкли во всем винить такси. Давайте поговорим. Хотите, Денис? Вот позвоните в эфир и расскажите, пожалуйста, у нас с таксистами, я так аккуратно скажу, аккуратно, с таксистами аварий, ну, в разы, если не на порядке, больше, чем с общественным транспортом, фурами, коммунальщиками и еще чем-то вместе взятыми. Вот с таксистами. Потому что, по моему наблюдению, вообще почти в каждой аварии, которую я вижу, или я вижу сообщения о них, участвует такси. Это, справедливости ради, означает не только то, что таксисты ультраотвязные. Не только это. Это означает еще, что их просто очень много. В последнее время их так много, что чисто статистически, если аварий происходит много, то значит, и они часто попадают в них, потому что их тоже много. Но как бы вам не хотелось там ругаться или обижаться, уважаемые таксисты, я хочу напомнить вам, что вы ходите неформально, пусть и не совсем формально, но в структуру городского общественного транспорта. Вот именно это отличает вас от обычных людей. Даже от тягачей. Потому что они коммерческий транспорт. С них взятки, ну, как бы, ну, понятно, на них распространяется действие всего, ПДД, закона, всего остального. Но они коммерческий транспорт, не пассажирский. А вы пассажирский. Вы коммерческий, пассажирский транспорт. Вы берете на себя ответственность за людей, которых везете. Понимаете, в чем дело? Берете ответственность на себя. Вы несете, берете и несете. И больше того, это ваша профессиональная обязанность. Поэтому, когда мы видим невероятный всплеск истории с такси, и ты каждый раз спрашиваешь, там что-то, какая-то заруба мощная. Кто участники? И вы же мне сами звоните, говорите, ну, там учё, вот это такси. Значит, вот Мичуринский. Мы видим человека, который
с ним что-то определенно случилось.

0: Или он решил таким образом изысканно уйти из жизни, я не знаю. Он пересекает все свои ряды, разделительную широкую, все ряды встречки и бьет в автомобиль вот так бьет, что... Там пять пострадавших, включая, конечно, водителя такси. Пока все, на момент тогда написания новости, все были живы, но четыре человека были доставлены в крайне тяжелом состоянии в реанимацию. Но пока живы. Потом я смотрю еще... Сейчас, секундочку, я открою этот канал. Я не знаю этого блогера, простите. Это блогер с Столяров. Ну, хорошо. По словам блогера, в ДТП повреждены 4 машины. В настоящее время супруги находятся на месте происшествия. Ответил, что его многомиллионная БМВ совсем новая. Многомиллионная БМВ. Он так и говорит. Ну, многомиллионная. Ничего такого. X6 стоит обычный. Значит, и если посмотреть на кружочек этого блогера, вот он что-то говорит. Вот что-то он говорит, вот стоит автомобиль. И на обочине стоит такси. На обочине там, с разбитым чем-то. И сзади тоже несколько автомобилей побитых. Это тоже, что ли, такси? Не знаю. Вот его иная девчонка сидит. Вот такси. Интересно, что он там говорит?
1: Нет. Столько полиции смотрю. Там полиция, там полиция.
0: Ну, это Рублев.
1: Это Вера все.
0: Это Вера. Все Вера собрала. Не знаю, что.
1: Мы вот немножко попали в аварию, но не переживайте, вот человек летел.
0: Вот. Да никто и не переживает, да перестань ты, не переживайте, там мы и не переживаем, там все нормально. Там такси тоже стоит, на обочине такое, не знаю, из участников он, из виновников или случайно ему досталось, но он как бы впереди, там где-то все. Всех, впереди всех этот таксист. Я слушаю, здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро, Роман, спасибо за эфир.
0: Спасибо, спасибо и вам
2: тоже. Являюсь таксистом последние 7 лет.
0: Угу.
2: И что хочу сказать. По себе понял на своем опыте, что ты вот ездишь, когда за рулем, 3-4 часа беспрерывной езды, угу, ты начинаешь тупить.
0: Угу.
2: Я для себя поэтому разбил на 3 блока. То есть я работаю либо 3-4 часа, не больше. Ну, бывает 5, но это редкость. То есть ты всякие такие звоночки, там, зеленые пешеходы, ты начинаешь ехать, ну, просто уже туннельное зрение, вспышка зеленого. Всякие такие моменты. Я просто себя ловил тоже за аварии, делаешь такие мелкие. Ну, слава богу, нет у меня сильных таких аварий никаких, где я виноват. Меня, правда, последние там 2 раза срубили. Это было. Ну, а по поводу такси, ну, их много. Вот реально, дофига. Это не должно быть так. Надо просто делать лицензию, чтобы получал человек. Это сократит количество такси в 3 раза. Кстати, пробу будет меньше, но тариф будет от 1000 рублей.
0: Но нам это будет стоить денег, конечно. Нам это будет
2: да,
0: стоить.
2: И не будут ездить люди по 700 метров, километра, знаете, вот эти поездки.
0: Угу.
2: Будет 1000 рублей минималкой, ты будешь ездить только на средней дистанции. Вот и все.
0: Да, спасибо, понятно. Летом аварий видел мало, в сентябре началось. Вчера авария на Рублевке в область вечером, где кунцевское такси поучаствовало. Вот неожиданность, пишет Валерий. Может, даже вот это вот то, что мы сейчас посмотрели. Да я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро. Доброе.
3: Роман, здравствуйте, доброе. Андрей, Подмосковье.
0: Да, Андрей.
3: Что касается таксистов, мне кажется, лучше всех я услышал от таксиста ответ на свой вопрос, почему вы так ездите, ваш брат, условно говоря. Он сказал... А что, типа, да что нас бояться, типа того, что это другим надо нас бояться, потому что у нас каска-то есть, а у них у всех, у кого есть, у кого нет. Вот, я думаю, вот таким образом человек снимает с себя любую ответственность за свои поступки. Вот, и так он и живет. И еще один маленький комментарий, Роман, не знаю, почему сегодня про это не говорят, простите, что... перебиваю тему, но с сегодняшнего дня, согласно постановлению правительства, мы можем предъявлять водительские права в МАКСе, именно в МАКСе, а не в приложении на госуслугах. И они являются, ну, если не заменой, то равнозначными с бумажными правами.
0: Но бумажные все равно возить нужно с собой.
3: Можно возить, а можно не возить. То есть в постановлении правительства об этом указано. Но я бы рекомендовал, конечно,
0: повозить. Я считал, что пока что они не заменяют бумажные, они дополняют, но не заменяют. Не заменяют. Поэтому это означает, что бумажные должны быть с собой. То есть вы можете не показывать, но если инспектор скажет, а предъяви СТС-очку, она должна быть лучше.
3: Лучше пусть будет так. Конечно же, возить нужно, но, тем не менее, очень хорошая строчка в постановлении прописана о том, что они являются равнозначными с бумажными правами.
0: Да.
3: То есть это, конечно же, легче становится, чем, помните, вот это авто госуслуги раньше.
0: Да, госуслуги авто. Есть такая история, спасибо. У Пехорки... Где газель на бок легла на МКАД, так вот на противоположной стороне два такси паровозом. Дмитрий Дизель. А, это прямо сейчас. Такое сообщение. То, что там лежит на боку газель, это как бы преамбула, это не имеет значения. Мы про таксистов давайте. Вот там, знаете, газель лежит на боку. Да, так вот там таксисты столкнулись у нее. Куда смотрели? Да понятно же, куда смотрели. На газель прилегшую. Кстати, про каско, ОСАГО и прочие страховые инструменты и продукты, как их называют. Проголосуйте, пожалуйста. В телеграм-канале Щукин и все. Идет голосование. Мы все время здесь голосуем. Потому что вы классные. А что не голосовать в месте, где мы все вместе? Ваш автомобиль застрахован полисом ОСАГО плюс КАСКО. Сейчас 39%. И это не самый популярный ответ. Только ОСАГО 57%. Вот это популярный. Только КАСКО 1%. Прикиньте. Вот. И вовсе не застрахован 3%. Нет, 2%. Сейчас 2%. Ага, теперь ОСАГО, КАСКО 40%. То есть у нас 97%. 97% застрахованных автомобилей. Из них 40% оба полиса и добровольные, и обязательные. И 56% только обязательный. У 1% ОСАГО нет, но зато есть КАСКО. Нормально. И у 3% вообще ничего нет. А чего? А что случилось? А куда вы все делись? А почему у вас ничего? 3%. Не-не-не, давайте я не буду, я не стыжу вас и не все такое. Это потом мы будем делать. Чтобы не распугать этот приступ откровенности. По чесноку говорите, а? Ладно. У 3% нет никакой страховки. У 3. Так, без них можно возить бумажные документы, значит, не дополняют. Без них можно возить Евгений Сусур. Нет, значит, не дополняй. Без них... Это про что? А что они делают тогда, скажите? Евгений Сусуров говорит. Значит, не дополняют. А что? Потому что они не заменяют, потому что бумажные нужно возить. А если они не заменяют, то они что делают? Придумайте термин, ладно, Евгений, вот вам домашнее задание. Придумайте термин, потому что я говорю, какой была формулировка официальная от Дептранса или кто, я не помню, где читал. Что они не заменяют, но дополняют эти документы физические. Вы говорите, значит, не дополняют. Тогда придумайте другой термин. Все. Имеются. Имеются. Имеются — это же что-то же из эротики. Иду по парку, смотрю, а они там в кустах. Думаю, что делают? А они там имеются. Да? Документы.
4: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 4,8.
5: 23:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Сергей Лавров дал совет Западу помнить слова Владимира Путина о короткой войне в случае нападения Европы на Россию. Президент несколько раз повторял, что Москва ни на кого нападать не собирается, напомнил глава МИДа в программе «Большая игра». По словам Владимира Путина, наша страна не вынашивает агрессивных планов в отношении европейских государств, а заявления западных лидеров о русской угрозе лишены какой-либо государственной мысли. Серьезную обеспокоенность Сергей Лавров выразил по поводу действий НАТО на северных рубежах. Он отметил, что Москву откровенно напрягает курс Запада на милитаризацию арктического региона. В качестве примера министр привел недавние военные учения США и Норвегии, легенда которых открыто предполагала прямое военное столкновение с Россией. Власти Швейцарии заявили о готовности организовать и принять на своей территории новый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта. Официальный представитель МИДа Пьер Ален Эльчингер подчеркнул, что Берн поддерживает любые дипломатические инициативы, направленные на достижение справедливого мира, и последовательно предлагает сторонам свои добрые услуги. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москва не исключает возобновление трехсторонних переговоров, но говорить о конкретных датах и локации пока преждевременно. В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на проведение встречи уже этой осенью, назвав в качестве возможных мест Арабские Эмираты, Турцию или Швейцарию. Площадь пожара под Новороссийском после падения обломков дрона выросла до 1,5 гектаров. К ликвидации привлечены 70 человек личного состава и 15 единиц спецтехники, сообщил глава города Андрей Кравченко. По его словам, власти готовы оперативно нарастить группировку сил в случае ухудшения обстановки. Тушение осложняют сухая ветреная погода и горный рельеф у хутора Дюрсо, который не позволяет технике подобраться ко всем очагам. Согласно сводке Минобороны, за день средства ПВО перехватили и уничтожили 107 украинских беспилотников самолетного типа. Массированная атака была отражена над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря. В Саудовской Аравии заявили о сложностях с проведением интервидения. Организовать музыкальный конкурс на должном уровне может быть трудно из-за нынешней обстановки в ближневосточном регионе. Такое мнение на пресс-конференции выразил глава МИДа королевства Фейсал бен Фархан Аль-Сауд. По его словам, конкретные сроки проведения мероприятия предстоит определить профильным структурам России и Саудовской Аравии. Курс юаня на завтра 12 рублей 88 копеек, доллара 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. На погоде сейчас в российской столице плюс 11, ощущается как плюс 9, облачно с прояснениями и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
7: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
9: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – профессор Российской экономической школы Олег Шибанов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
10: «Говорит Москва».
9: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
4: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
9: Повтор лучшего. Время начинать движение.
11: Мотор, мотор.
9: Так говорит Москва.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 8.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 8 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Это очень-очень-очень хорошо. Что вы выбрали быть здесь? Я очень одобряю ваш выбор. Это прям супер. И еще вы выбрали оставаться здесь тоже, вместо того, чтобы уезжать на юга, правильно? Я очень поддерживаю ваше решение тоже. Это правильное решение. И вот почему.
13: Ярким светом над Москвою и вокруг. Почему же люди летом
0: и осенью

Но как при наличии стольких щи и чи можно было избежать клещей? Или не было тогда, во времена Майи Кристалинской, клещей в Подмосковье? Все, англичанка гадит нам клещами здесь. Пока шла реклама, ну, наверное, новости. Два таксиста на изумленных глазах Николая по обочине сигналили друг другу, объезжали, пробивались сквозь пробку, а третий просто тупо взял и поехал по встречке.

0: Оп, конечно. А вы думаете, откуда я взял эту историю? Естественно, эта история взята отсюда. Где она?
1: Солнце светит.

0: Ловятся лещи, водятся грибы,
1: туристочки, туристушки, туристоньки, туньки. Лещи вряд ли найдут. А почему, Валерий? Лещей можно найти где угодно, и не в Подмосковье даже, если что. Так, Слава Принт услышал только про колбасу. Отличная вещица. Мы столько рыжиков набрали в выходные, пишет Валерий. Со сметанкой хорошо их. Не знаю. Я лисичек набрал. Набрал лисичек аж почти килограмм. Пошел и за 600 рублей набрал этих самых лисичек на ярмарке выходного дня. Там картохи с ними, там же картохи набрал с лучком. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
2: Доброе, Роман, это Тараторка. Да. Я вот про таксистов-то. Угу. Пускай они не обижаются, потому что ибо они ироды еще те.
1: Вот, ну знаете, не все, вот те, которые... Ага. Да?
2: Вот, вот там вот есть выезд на Бетонку налево к Дмитровке, там светофор. И вот для них проехать по обочине и потом на красный повернуть, это вообще святое дело.
1: А там пробка все время у маяка у этого. Все время там через мост невозможно проехать.
2: Вот, камеры там не хватает. Они по обочине потом пилят до следующего светофора. Сталкиваются, мне один раз там зеркало снесли. То есть, как бы таксистов я не уважаю, особенно наших местных. Они... А дальше уже проезжая мост, они поворачивают на станцию через две сплошные. То есть тут такой беспредел творится с таксистами. А полиция периодически подъезжает, говорю наряду. Вот тут бы камеру, вот тут бы. А вы поставили нам светофоры, за которые теперь пробка от самой Икши. Как-то вот не люблю я таксистов, особенно наглых.
1: Ну да, есть такое дело. Слушайте, а еще, вот говоря о движении, я вчера ехал на вечернюю работку, на вечерний эфирчик. И у нас там, сейчас я точно вам скажу название улицы, она как, какая, 8 марта, что ли? Рядом с Качновским, там вот здесь, сейчас посмотрю. Такую удивительную разметку нанесли. Можно я вас предупрежу? Предупрежу. Потому что... Я, честно говоря, даже как-то не ожидал такого. Сейчас я приближаю карту, и вот сейчас я вам... Планетная. А, ну так я знал, что планетная. 8 марта там рядом. Планетная. Вот здесь у вас Яндекс, поправься. Яндекс, оправься вообще. Вот здесь у вас Яндекс. Неверная интерпретация того, что там происходит сейчас. Вот академика Илюшкина... Там нужно сказать, что перекладывали все это время бордюры и асфальт на этих улицах все лето. И закончили, ну, в прошлом году закончили на соседних улицах в этом же районе уже со снегом, с первым. Поэтому тут еще нормально все сделали. Но, как показала практика моего собственного, моей собственной придомовой территории, это... с укладкой асфальта и окончанием укладки бордюров не заканчивается, потому что потом наносится разметка. И, к примеру, вот у меня под окном разметку нанесли так, что двойная сплошная идет вдоль всей улицы и упирается в шлагбаумы, где под шлагбаумы на закрытую территорию нужно заезжать. И на одной стороне этой двойной сплошной есть парковка. Понимаете, да? То есть она идет к шлагбаумам. Вот этот участок. И двойная сплошная идет, прям упирается в самые шлагбаумы. И есть парковка для тех, кто не собирается на территорию туда заезжать. То есть ты припарковался, и когда ты собираешься уехать с этой парковки, у тебя два варианта. Либо ты заезжаешь под шлагбаум, там разворачиваешься, и под шлагбаум снова выезжаешь, либо через две сплошные нужно переезжать на другую сторону. Больше того, с одной из сторон этих двух сплошных большое строительство идет. И туда постоянно заезжают грузовики, самосвалы, краны, бетономешалки, бетон заливают. И оттуда же они выезжают. Но заезжать под шлагбаумы они физически не могут. Они не помещаются туда и там разворачиваться. И они через две сплошные, соответственно, едут. То есть, как-то нанесена разметочка таким образом, чтобы... Сейчас там нет полицейских автомобилей. То есть спонсор разметки, экипаж быстрого реагирования номер 226/14, этого юга, северо-запада, чего-то такого, правильно? То есть такая разметочка, которая... Это на потом у нас. Это на вкусненькое мы оставим. Потом у нас вдруг окажется, что что-то мы там не добираем по плану, еще куда-то. Так мы поедем к этой разметочке, станем там просто на углу дома и за полчасика решим все наши вопросы. Вот как это выглядит. Потому что, ну это абсолютно, абсолютно иррациональная нелепость то, что там сделано. Запредельно иррациональная. Значит, теперь вот эта планетная улица, пересечение с улицей академика Ильюшина. Ты выезжаешь с академика Ильюшина, и нужно повернуть на планетную налево. Налево. Сейчас на Яндексе здесь нарисовано, что в одну сторону две полосы, в другую две полосы, и так оно и было. До того, как сейчас не нанесли новую разметку. Теперь слева направо две полосы, а справа налево две, но только крайне правая полоса для движения, а вся центральная часть шириной ровно в ряд для движения автомобилей, она замкнута сплошной линией, как островок, знаете, безопасности такой на асфальте, или когда круговое движение организуется разметкой, без клумбочки, без ничего, просто разметкой. То есть центральная часть улицы забрана сплошной линией замыкающейся, которая выделила всю центральный ряд, весь второй центральный ряд, выделила как бы в островок, по которому ехать нельзя. Только для того, чтобы через 100 метров после этого был разрыв, и там можно было развернуться через якобы... То есть как бы круговое движение посреди улицы организовано за счет того, что забрали один ряд для движения. Короче, я сниму сегодня вечером это. Я сам не понял вчера этого. Я так, стою, причем там ты поворачиваешь со второго ряда налево, потому что первый ряд только прямо и направо, а для тебя второй. То есть ты со второго ряда поворачиваешь налево, и ты должен повернуть там тоже во второй ряд, потому что в первый ряд те, кто навстречу тебе едут, поворачивая, они поворачивают направо, а ты налево, да? И вот они навстречу едут тебе, они поворачивают направо в первый ряд, а ты со своей стороны им навстречу едешь и поворачиваешь налево в соседний, и вы можете въезжать вот так вот, ну, понимаете, да? То есть встраиваться налево туда, поворачивать, они направо, я налево, потому что у нас два ряда есть. А теперь у нас один ряд. И, соответственно, поскольку они у меня помеха справа, я должен буду стоять на перекрестке и ждать, пока все повернут там для себя направо, потом загорится красный. Короче, я не понял этого. И на ровном месте, там, где обычный перекресток, на который выезжают, просто обычный перекресток, к которому выезжают четыре улицы, ну, как бы четыре направления, в каждом из них по две полосы, и все нормально. Сделали какую-то вот ахинею абсолютно. Просто. И это же иллюстрация того, как происходит, как это сказать, наша коммуникация. А потом мы рассказываем про то, как бьются люди, как кто-то неправ, как кто-то выскочил навстречку. Алло, а зачем на ровном месте это так делать? Я не очень понимаю. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
3: Роман, доброе утро, Илья Ногинск. Ну вот, хочу пожаловаться на ежедневную боль на шоссе энтузиастов, если сейчас посмотрите. Это дичайшая пробка, плюс сейчас впереди опять ДТП. Не, вот абсолютно никак не понимаю, как она тут возникает. Каждый день езжу, каждый день в это время пробка. Плюс ДТП, кстати, сейчас проверим вашу теорию, доедем, посмотрим, такси, не такси.
1: Ой, экипажи. Напишите или звякните, ладно, что там стоит.
3: Да, есть, да, хорошо.
1: Есть среди участников такси, у нас забава. Кто-то грибы собирает, а мы собираем таксистов, участников ДТП. На выезде из Балашихи в Москву сейчас у вас авария. В правом ряду. И Балашиха вся прям вот туда, в область, просто вот вся стоит. Давненько я не смотрел на город вот с точки зрения именно ДТП подсчет. Только в северном полушарии Москвы сейчас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 зафиксированных аварий. Но это только то, что на Яндексе поставили значок. Значки. Везде, на разных. Ленинградка вся почти от МКАД стоит до Войковской. Вся просто. Внешний МКАД, две аварии, М11, М10, и дальше до Волоколамки тоже все стоит. На СВХ 4 аварии, я смотрю. Это, конечно, все враги заставляют делать. Это все враги, это все англичанка, это англосаксы, это все злое, злое НАТО с Пентагоном все это устраивает нам здесь. Это очевидно, очевидно. Нагатинская набережная, территория абсурдных разметок вследствие благоустройства, Александр Еременко, сообщает. Антон Андреевич, мне предлагают увидеть, что с движением на Люблинке в центр в районе первого Грайворонского проезда. Теперь Люблинская снова колом стоит из-за юных ленинцев. Да, нужно как-то вот, ну, знать меру в улучшайзинге, потому что когда улучшайзинг идет в качестве, как бы это сказать, самого процесса, то есть не ради достижения какого-то смысла, а ради самого процесса улучшения, это монстры потом появляются из этого. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе, доброе утро.
4: Доброе утро. Роман, с точки зрения аварии и поиска таксистов, вчера, кстати, я не знаю, он писал ввод, не знаю, какой он сейчас работает, вот, на МКАДе была прям очень большая авария в районе Ленинградки, угу. И прям все было перекрыто реально со всех сторон. И там, кстати говоря, вот видео выкладывал Мостранспорт, да, то есть, что Мерседес выезжал из грузовика и попал в бочину таксиста, который, соответственно, сбил мотоциклиста. Они вчера перекрыли, не знаю, пол МКАДа. Вот, если скажете, могу вам скинуть, в какой бот нужно. Вот
1: это Щукин, и все, в телегу, там чат есть, под любым сообщением в канале Щукин, и все, видео оставляйте, а я в общем чате это все увижу, ну и вы тоже туда хорошо. Сможете.
4: В Телеграм сейчас.
1: Телеграм, да-да-да-да, спасибо большое, спасибо. Дептранс публиковал, да, сейчас, момент ДТП по предварительным, а, нет, это красная Феррари. Видели, как убить тачку за 60 миллионов рублей, нет? Так посмотрите, это уже в телеге «Глаз народа» нужно смотреть. Специальный канал создан для того, чтобы там собирать всякое. Но, правда, он сказал, что это не он. Это не он, и тачка не его. Владельцем красной «Феррари» 812 «Суперфаст» оказался столичный предприниматель, экс-кандидат в депутаты Игорь Кокойтовский. Но мы не будем его называть, потому что он сказал потом, что это не он. За рулем был не он, и он вообще не владеет уже этим автомобилем. А автомобиль удивительный, вот я сейчас вам его показываю. 812-й Суперфаст — это последний из динозавров. Из настоящих бензиновых динозавров, потому что у него V12. Поэтому он 812-й. У него V12 на 800 лошадиных сил. И задний привод. И 700 с лишним ньютон-метров момента. Стоящие, бензиновые. Коробка, правда, робот. Мы такой не берем, правильно? Не, такой мы не берем. Вот, и задний привод. И прямо по видео мы смотрим. Вы видели его? «Глаз народа» тоже видео. Это на Большой Пироговской, да, случилось? Вот, он мокрая. Видно, что мокрая дорога. А уж не гонялся ли он с этим? А чего не играем? Телеграмму мне. Вот. Не гонялся ли он с этим Поршаком, который едет? В общем, мы видим, он едет по двухполосной в крайней правой. Вот он едет, едет. И вдруг автомобиль забрасывает корму свою вперед. Вправо и вперед. Соответственно, автомобиль бросает на встречку. Он чудом не бьет встречку, а бьет, наоборот, Туарег, который стоит на обочине. Ну, на парковке припаркованный. А сам после этого, вот он. Хрясь, удар. Так визуально вроде не сильно ударил. Вот, но потом, когда смотришь на последствия, вот следствие. Колесо вывернуто автомобиля, морды нет, все раз. Ну, в общем, хорошая, красивая Феррари. Вот и Туарег тоже угрохал полностью, потому что там владелец Туарега говорит, что все под замену, вся морда полностью, все. С пробегом такой стоит 30-35 Феррари, миллионов. А если новый, ну, до 1000 километров мы считаем новым, от 60 миллионов. Потому что не самый распространенный Феррари. Вот. И это к вопросу о том, как вы получаете навыки свои. Ведь это же просто разговор вообще о любых навыках. Видите, какая история. Потому что когда ты начинаешь заниматься чем-то с претензией на профессиональный уровень, при этом не имея навыков никаких, то это, как правило, приводит тебя сначала в Туарег, а потом в стену. Ну, образно, потому что Туарегом может быть другой коллега, а стеной может быть соседняя компания или партнер, с которым ты работаешь, да? Вот этой стеной, о которой ты потом расшибешься. Конкурент твой, к примеру. когда не имеешь навыков. Если ты покупаешь специальный инструмент и думаешь, да, это мне просто, чтобы у меня кризис среднего возраста, мне просто нужна яркая, зажигательная, красная машина, а у нее еще Феррари значок, и она еще и настоящий Феррари к тому же. А? И все. И этого достаточно, как бы. Ты же покупаешь для образа автомобиль. Граждане, покупайте для образа себе Мерседесы и не парьте себе мозги. Покупайте Мерседесы вместе с водителями сразу. И занимайтесь там на задних диванах чем угодно. Хватит вот это тестостероновых бегов по Москве. Что только чудом не убил никого. На встречке не въехал и не припечатал никого к забору потом этой своей Феррари. Этот человек. Ну, то есть отделался, можно сказать, испугом. Хотя на самом деле все могло быть гораздо хуже. Вот зачем? И чего кому доказал? Просто покупайте себе что-то с водителем. Или же, я вам дам телефон, поезжайте и учитесь. Получите хотя бы базовые навыки обращения с этим инструментом. Ведь тут все видно по видео, поэтому абсолютно все железобетонно, понятно. Мокрая дорога, едет человек, может быть, решил выпендриться перед паршаком, который он обогнал перед этим. Может быть, была какая-то дама рядом сидела с ним. Еще что-то. Или даже приятель какой-то ехал с ним. И, как известно, самая распространенная фраза перед тем, как все произойдет, смотри, что он умеет, или смотри, как он может, слушай звук сейчас какой будет. И все. А привод задний, а дорога мокрая, а момента 718 ньютонов. И приходит сразу, потому что 800 лошадиных сил. И это Феррари, настоящий породистый спорткар. И он нажимает на гашетку. И, естественно, задняя ось хочет уехать вперед сильно быстрее, чем передняя, потому что он длинный еще к тому же. Его забрасывает в сторону. Водитель даже не пытается парировать это ничем. Он просто бэмс, как бильярдный шар, в один автомобиль, в другой. Ну, то есть абсолютное отсутствие навыков пилотирования такого автомобиля. И вот он по городу такой ездит. Я уже давно говорил, что спорткары нужно как оружие продавать, ну, как бы не всем вообще. Нет, в смысле, продавать всем вообще. А чтобы эксплуатировать, нужно получать какое-нибудь специальное городское водительское удостоверение, которое позволяло бы тебе твой спорткар эксплуатировать в городе. Потому что, очевидно, дорожные знаки и правила дорожного движения, и те ограничения, которые в них существуют, нифига не ограничивают человека, который заплатил за машину 60 миллионов рублей. Вы что, его штрафом в 565 рублей напугать хотите? За превышение скорости? Если его тачка 60 миллионов стоит. Соответственно, либо мы вводим кратные штрафы, как это делается в некоторых странах Европы, привязываем штраф к стоимости автомобиля. Вот стоит у тебя тачка 3 миллиона, значит, штраф рассчитывается по определенному коэффициенту. И для тебя этот штраф будет 1000 рублей. И так дальше. Но не пропорционально увеличивает цена, а цена штрафа, я имею в виду размер, а как-то там по коэффициенту, и чтобы штраф для такого человека был там 2 миллиона рублей, вот за такое. Просто 2 миллиона рублей. Совершенно нормально заплатить за неправильную парковку, если ты Bugatti Veyron припарковал где-то в Бельгии, там еще. Совершенно нормально заплатить 80 тысяч евро штрафа. Совершенно нормально. Потому что расчет идет с того, что тачка твоя стоит 2,5 миллиона евро. Все. И штраф за это 80 тысяч там, или 60 тысяч. Извини. А ты паркуй нормально ее. И все. Вчера Минское шоссе перед МКА 3 часа дня стояло на въезде метров 5 просто из-за того, что в левой полосе лопатами дорожники пыль убирали. Вот. А их два КамАЗа прикрывали. Никаких аварий не надо. Все вручную. Да, так-то. Так тоже можно. А другая процентовка после слов «не смотри, смотри, как надо было». Тот, который в заборе торчит, не умеет. Смотри, как на самом деле надо было. Чах! В дерево тоже.
5: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
6: 23:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Сотрудники закрытого в Германии русского дома вернулись в Москву. Эвакуация последовала после дипломатического кризиса между Москвой и Берлином. 1 сентября глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль официально объявил, что Германия в одностороннем порядке расторгает договор о деятельности русского дома в Берлине и закрывает генконсульство России в Бонне с 18 сентября. В российском МИДе этот шаг назвали целенаправленным разрушением двусторонних отношений. В понедельник Министерство иностранных дел нашей страны объявило о зеркальных мерах. Все культурные центры имени Гёте на территории России должны полностью прекратить свою работу. Немецким сотрудникам предписано покинуть территорию нашей страны не позднее 13 сентября. США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру в Персидском заливе. В момент атаки нефтеналивное судно находилось в 4 милях от острова Харк. По информации агентства ТАСНИМ, проводится эвакуация экипажа. Остров – ключевой экономический объект Исламской Республики. Данная территория выполняет функцию главного экспортного узла страны, через который традиционно транзитом проходило около 90% всей экспортируемой сырой нефти Ирана. Данные о повреждениях судна уточняются. В это же время серия мощных взрывов прогремела в районе крупного иранского портового города Джаск, расположенного на побережье соседнего Оманского залива. О детонации со стороны моря сообщают местные жители. Конгрессвумен Луна назвала диалог США и России критически важным для мира на Украине. «Мы продолжаем молиться за мир и дипломатию», написала законодательница в соцсети X, комментируя телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Анна Паулина Луна также высоко оценила дипломатические усилия спецпосланников американского лидера Стива Уиткофа и Джареда Кушнера, которые ранее посетили Москву и Киев. Она отдельно отметила заявление зятя президента США Дональда Трампа Кушнера о необходимости прямого взаимодействия с Россией ради урегулирования конфликта. МИД Швейцарии заявил о готовности принять новый раунд переговоров по Украине. Министр иностранных дел Пьер Ален Эльчингер подчеркнул, что Берн поддерживает любые дипломатические инициативы, направленные на достижение справедливого мира, и последовательно предлагает сторонам свои добрые услуги. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва не исключает возобновление трехсторонних переговоров, однако обсуждать конкретные даты и локации пока преждевременно. В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на проведение встречи уже этой осенью, назвав в качестве возможных мест Арабские Эмираты, Турцию и Швейцарию. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 9, ощущается как плюс 7, облачно, с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
5: Говорит Москва.
7: А вы говорите Милин.
8: Я его
7: тоже
8: что?
7: Мне Милин.
8: Рекламирую.
7: Да думайте о своей стране.
5: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17:00 актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси!
10: О, мой Гомес!
9: Лейнел Месси!
8: he does it again. He's superhuman. Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it. Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
9: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: Моторы.
4: 8.37, говорит Москва, моторы. Доброе утро. Здравствуйте. Ну посмотрите же на эту красоту за окном. Ну что же это за невероятность такая? Как красивые эти облака. Это лето. И такой вид, как будто бы там можно жить. А жить там нельзя, конечно. Нет, нет. Ну а кто может жить при температуре... При какой сейчас температуре? При температуре, которая ощущается как плюс 7. Клещи. Плюс 10 фактическое, а потом как будто бы в четверг будет 24, но зато в пятницу сразу 17 и дожди. 18, 19, 21, 16, 18, 17. И конца и края этому не видно. И 13 часов 20 минут световой день. И умеренная магнитная буря, геомагнитная, на 5 баллов из 10. Значит, такая... удовлетворительная буря, потому что солнце опять выбросило пару дней назад что это в нашу сторону. Видали? Вот такой прогноз. Значит, когда мне хочется немножко какого-то чего-то, какого-то успокоения, какого-то... Весь мир уже, мне этот мир абсолютно понятен, я ищу только одного, только покоя какого-то, и хочется чего-то... прислониться к чему-то такому фундаментальному, я ищу новости о Ким Чен Ыне. Потому что, мне кажется, нет ничего более успокаивающего, более надежного, более такого настоящего, что ли. Вот можно сказать, что противоположность, полнейшая противоположность Ким Чен Ыну — это Дональд Трамп. Совершенно клоун, непостоянный, ты не понимаешь, что он говорит, когда он говорит, зачем он это говорит, потому что он говорит все время разные вещи, и даже в рамках одного какого-нибудь своего выступления он может делать заявления абсолютно противоположные по смыслу. И человек антипод Ким Чен Ын, а этот наоборот. Вот он, какой-то он фундаментальный. Ким Чен Ын вместе с дочерью осмотрел новый корабль в составе ВМС. Вот посмотрите эти фотки вместе со мной. Можете? В трансляции. Ну, посмотрите. Корабль, посмотрите. Это настоящая фотография. Это не... Ну, я думаю, что... Ну, конечно, настоящая. Вот, посмотрите. Небо. Миллион птиц вокруг этого. Или что это? Или не птицы, или это маленькие воздушные шарики. Идет этот корабль боевой. На берегу стоят люди мощным, плотным... таким ряд, видите, ни одного просвета. Флаги, флаги, флаги везде. Драматическое солнце. Видно, что это закат, вечер. И оно падает за эту стену туч. Там горы, красивые дома, курортное ощущение от берега, от архитектуры. И при этом мощь военного корабля. Одна фотография-то. Ну и Ким Чен Ын, конечно. Вот тоже фотография. Стоит, принимает... доклад от руководителя. Все белые рубашки, мальчики в белых рубашках. Девочки. Есть там девочки? Аурус стоит. Аурус. То есть Ким Чен Ын, не стесняясь, демонстрирует все время подарок президента Путина. Все время он ездит на нем, он пользуется автомобилем постоянно. А, собственно, для этого ему его и дарили. Вот, стоит его дочь здесь и еще кто-то. Вот флаг поднимается, тоже очень крутая атмосферная фотография. Вот он стоит, такой облокотившись на заборчик. Все красивое, все в белоснежном, рядом какие-то счастливые люди. Он посланник счастья, он посланник радости, потому что рядом с ним все время улыбаются люди, светятся. Он заходит, он как кусочек радиоактивного металла заставляет светиться все вокруг. Засвечивает снимки, все таки лучатся, искрятся, все, смотрите, как... Вот, вокруг матросы, все показывают кулак, видите? А это в белом его дочка, правильно я понимаю? Дочка. Новый будущий лидер Северной Кореи. Церемония состоялась в порту Вонсан после официального Вансан. А, это же тот же остров, правильно? Куда приглашают нас отдохнуть. Остров Вансан. Или не, он не остров? Курорт Вансан, где выстроены отели, отели, все это красота, пустота, никого нет, это очень хорошо. После официального принятия корабля «Кангон» в состав ВМС Ким Чен Ын поднялся на борт эсминца, осмотрел его боевые помещения, встретился с экипажем. Корабль передали Восточному флоту ВМС Северной Кореи. Во второй раз, кстати говоря, его передают. Не то чтобы они это делали так, что передают, потом забирают, снова передают, и чтобы на Западе думали, что у них вот столько кораблей, что они постоянно передают их. Нет. Там просто, когда его спускали на воду, он частично перевернулся. Помните эту историю? После чего сняли кожу. Ну, в смысле, после чего Ким Чен Ын был недоволен. Ну, а кто был бы доволен? Тебя приглашают не для того же, чтобы... Уважаемый лидер, приезжайте, посмотрите, как у нас перевернется корабль. Он же не для этого приехал. Приехал посмотреть на спуск на воду. Тогда глава Северной Кореи снял кожу... Нет, назвал причиной происшествия преступную халатность и снял кожу с кого-то все-таки обязательно. Власти задержали 3 человек и сняли с них кожу. Мы не знаем, что тогда было, но, в общем, посмотрите этот фотоотчет. О втором спуске на воду. На этот раз все было очень хорошо. Так, вчера Минское шоссе перед МКАД в 3 часа дня стоял на выезд километров 5 просто из-за того, что влево... А, это было уже, извините. Надеюсь, после новостей не будет про машинки. Там... Павел, хватит ныть. Нытиком здесь не место. Значит так, серьезно, Павел. Я прочитал это ваше сообщение, просто чтобы вы поняли... что это не будет больше второго предупреждения. Серьезно. Ну, послушайте, вы знаете, что за борт бросали те, кто гребет не в такт. Вот не в такт. Вот вы на 3 Реме идете, на Римской, да? Вы идете Карфаген брать, наконец, разрушать Карфаген. Вот видите? И у вас 3 ряда, а на 3 Реме почему? Потому что 3 ряда на веслах все сидят, все. И вы там что-то мощное поете. Трубач там что-то такое. И все такие раз-раз. А одно весло такое блин, бьет соседнее, что-то куда-то. Вот это все. Его за борт бросают такого чувака на весле. Вместе с веслом. С этим. Нет, весло стоит денег. Его бросают без весла за борт. Серьезно. Если вы хотите быть веслом, который ради непонятно чего тут устраивает какое-то это, нытье, никому это не нравится. Никто это терпеть не будет. И я тоже не буду. Ясно вам? Так что... А, нет, и против ветра тоже нежелательно ходить. Вот, нежелательно сбивать ритм на веслах и ходить против ветра. Но тут уж вы сами решаете, что вам желательно, что нежелательно. Окей, все. Мое дело просто предупредить. Вы, товарищ, не туда зашли, товарищ Павел. Все. Это не то место. Не то. То место, куда можно зайти и там устроить вот это нытье, оно находится в другом месте. На другой частоте. Это не то место. Так, ну что, я думаю, что мы уже созрели для того, чтобы поговорить... Да, до свидания, Павел. До свидания. Все хорошо. Мы созрели для того, чтобы поговорить о федеральном казенном учреждении Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области. Или не созрели еще? Или промять вас нужно еще какими-нибудь дополнительными новостями? Дело в том, что сразу серия пошла сообщений на эту тему. Во-первых, не, Макрон это на потом. Макрон и соцсети это потом. Где у меня, во-первых?

Можно? Теперь, когда нытики прыгнули за борт самостоятельно, помните приключения итальянцев в России? Я тебе сейчас ногу сломаю. Я сам околону ее. Вот, теперь я спрашиваю вас. Топливный кризис. Я бы сказал так, что в этом уравнении несколько, на мой взгляд, ключевых составляющих. Топливный кризис. Раз. Как следствие террористической активности нашего соседа, с которым мы решаем свои вопросы в рамках специальной военной операции. Как следствие, ну, точнее, это причинно-следственная связь другая. Говноедский, извините за термин, едский. Запад, НАТО, непринятие России как полноценного члена геополитического диалога и уже потом, как следствие, перевороты все эти и специальная военная операция. То есть сосредоточение сил на решении фундаментальных задач в рамках государства, его будущего, его перспективы, стратегии, и в это время потом уже террористические удары по НПЗ, нарушение логистики, нарушение производственной базы, цепей, топливный кризис в стране, и дальше мы идем, генералы, полковники, но уже МВДшные, и хищение топлива. Это уравнение во что складывается, на ваш взгляд? Потому что в КУЦХ и СОГУ МВД России по Московской области это полное название сейчас. Это федеральное казенное учреждение ФКУ. Это федеральное казенное учреждение. Дальше. Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области. Дата регистрации 6 августа 2012 года. Юридический адрес Москва, переулок Такойтовский. Вам это не нужно. Начальник Суяров Алексей Петрович руководит с даты регистрации, то есть с 2012 года, то есть 14 лет. Это я читаю в карточке предприятия. Читаю в новости. Кто задержан? Арестован. Генерал-майор Сергей Мальков, полковник внутренней службы Алексей Суяров. Это что-то, наверное, Суяров. А дальше, потом идет расширение этого всего. Топ-менеджеры ПАО «Евротранс» заключены под стражу по делу хищения топлива, принадлежащего ГУ МВД Подмосковья. Преступление замешаны трое подчиненных председателя совета директоров ПАО «Евротранс» Игоря Мартышова. Воровство совершалось при участии начальника тыла, генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова, начальника ВГУЦ вот этого всего, полковника внутренней службы Алексея Суярова, начальника отдела в ГУЦ вот этого всего по Московской области подполковника внутренней службы Анны Левиной. Трое топ-менеджеров ПАО «Евротранс» уже заключены под стражу. Ну а потом Мальков, Суяров, Левина уволены из органов внутренних дел. И суд их арестовал. Тут же их уволили, и суд арестовал. Что из себя представляет ПАО «Евротранс»? Давайте посмотрим. ПАО «Евротранс». Что это такое? Потому что ПАО «Евротранс» официальный. У них есть официальный сайт. Я, конечно, хочу официальный сайт. Корпоративный сайт ПАО «Евротранс». Владелец сети «Трасса». Господи, мне страшно становится. Я сейчас такое начинаю раскручивать. То есть владельцы сети «Трасса». Вы знаете «Трассу»? Это такая заправки, такие желто-синие, куда мы очень любим с коллегами заезжать, там, ну, по Новой Риге, если едем, ну, и по другим шоссе тоже. Потому что там есть полный комплекс услуг с горячим питанием. Вот, ты можешь заказать себе салатик, можешь заказать себе первое, можешь заказать себе второе, взять с собой даже какие-нибудь там пирожки, еще что-нибудь такое. Как правило, на съемки мы, когда ездим, заезжаем. Корпоративный сайт ПАО «Евротранс», владелец сети АЗК «Трасс».

0: Вот что это означает? У меня только, как бы, как это сказать, это, знаете, как вот, когда обсуждаешь какую-нибудь такую коррупционную штуку, и тут же появится кто-то из, я не знаю, что это за люди, но комментарий какой-нибудь. Это не спекуляция там, или это не коррупция, это предпринимательство. Чем это отличается от предпринимательства? Я не знаю подробностей. Может быть, вы знаете подробности вот этого дела, что там случилось с Евротранс и хозяйственным отделом Главного управления МВД России по Московской области. Но если хищение у Главного управления, это означает, наверное, что как-то и в этом замешан ПАО «Евротранс». Это, наверное, как-то означает, что либо какие-то покупки производились, закупки топлива в каких-то объемах, вот, а приезжало не то чтобы все топливо в ГУМВД. Слушайте, а вы работаете в полиции? У вас есть какие-то ограничения вот сейчас? Как у вас обстоят дела со снабжением? Потому что ведь этот самый отдел, который, еще раз, Федеральное казенное учреждение Центра хозяйственного сервисного обеспечения Главного управления Министерства внутренних дел, он чем занимается? Он занимается обеспечиванием работоспособности служебного автопарка ГУ МВД по Московской области, техническое обслуживание, ремонт автотранспортных средств, определение потребностей подразделения ГУ МВД в материально-хозяйственном имуществе на основании заявок и табелей положенности. Табель положенности. Ну, кому что положено, правильно? Организация сбора и обобщения таких заявок, их передача в вышестоящие органы. Участие в размещении государственного заказа на поставку материально-технических средств. Организация поставок по государственным контрактам. Боже, какое место. Какое место. Организация поставок по государственным контрактам. Контроль за распределением имущества между подразделениями согласно табельной положенности. Оформление нарядов на материально-технические ресурсы. Работа с подарочным фондом. Учет хранения выдачи списания. Боже, здесь все звучит примерно на статью на какую-нибудь. Ну, то есть ты занимаешься всем вот этим и примерно понимаешь, ну, превышение полномочий по каждому из этого пункта, ты понимаешь, что это за статья какая-то. А как удержаться? Вот, а как удержаться? Понимаете? Здесь обязательно сейчас появится сообщение на тему того, что коррупция, она бесконечно, коррупция присуща всей системе, то есть сама система государства выстроена таким образом, что коррупция является одной из составляющих механизма государственной машины. Это какая-то такая шестеренка, как, знаете, есть в машинах такая фигня какая-нибудь, ну, в устройствах сложных, так смотришь и думаешь, что это за фигня вот здесь вот? Такая маленькая, черненькая, и такая пупырка на ней. Она вроде особо не... Ну, а что? Выглядит неказисто. Ну, неказисто выглядит. Или это такая деталька, которую ты разобрал, механизм собрал, а одна маленькая фигулинка тоже осталась. Ты не знаешь, куда ее встроить вообще. Не знаешь. Думаешь, ну, попробую включить без нее. Включаешь, и вроде что-то работает. Ну, такое тум-тум-тум, какое-то постукивание началось. И работа нестабильная. Ты думаешь, нет, все-таки она имела какое-то значение. Но где? Я вроде все собрал, и как-то так... вот это коррупция, по мнению некоторых. То есть она неотъемлемая часть. Существует благая коррупция. И вы довольно часто в ней принимаете участие. Правильно? Это благая, хорошая коррупция, правильная, когда ты решаешь какой-то действительно важный вопрос и решаешь его либо быстро, либо эффективно. Ты должен как-то проспонсировать либо скорость решения, либо эффективность решения этого вопроса. К примеру, на Кавказе это вообще норма, потому что это благорасположение твое к человеку. Даже если это просто какое-то учреждение, не знаю, ну, медицина, к примеру, да? Вот медицина. Платная медицина. То есть ты за прием заплатил там даже. За прием, за работу профильного специалиста. Но вот какая-то там коробочка с бутылочкой, с чем-то по старой советской традиции появляется, потому что это как бы выражение уважения к человеку. И это означает, что он уже не формально будет относиться к тебе, а специально как-то, или к твоему родственнику, которого вы поместили туда. Какое-то такое вот уважение такое. Это как бы дает тебе ощущение спокойствия, что, вот, ну, что как-то вопрос решится, персональный подход получишь какой-то. Это же хорошая коррупция, правильно? Она же нравится вам. Иначе как вы лишитесь этого ощущения спокойствия? Правда? Правда. Так вот, я смотрю на это казенное учреждение Центр хозяйственного сервисного обеспечения. Здесь все категорически опасно выглядит. Все статьи, все чем они занимались. Где готовят людей, которые работают в этой структуре? Где и как готовят людей? Вопрос. Где и как готовят людей, их требовательность к себе и фундаментальную честность, кристальность и профессионализм, которые не позволили бы прилипать к этим людям и к их действиям таким неприглядным вещам, как личная заинтересованность, как попытка поиметь какую-то выгоду из того, что ты делаешь. Вот через твои руки проходит тонны топлива. А ты только и смотришь, как на заправках ценник с 52 рублей улетает на 130 на это топливо. А у тебя оно течет просто цистернами через тебя. Потому что, ну, наверное, в Подмосковье обеспечение подмосковного всего автопарка МВДшного топливом это большие, скорее всего, объемы топлива, я так понимаю. И они просто проходят через тебя. Но каким боком трасса здесь пришита, это тоже вопрос. У них закупалось это, что ли? В общем, я хотел на самом деле вот по-хорошему, серьезно, у тех, кто на земле, как у вас в эти все кризисные времена топливные, как у вас вопрос решался со снабжением служебных автомобилей? Ваших окташечек, ваших фокусов, ваших хавейлов, ваших танков, я смотрю, ну, это московские на танках есть. Вот этого вашего всего. Это обычная заправка, вы подъезжаете на обычную заправку, или у вас есть специальные ваши места, где там стоит какая-то колоночка на территории чего-то, как вот мы только что на автовазе были, вот, и мы проезжаем там, вот у нас свои больницы, вот своя пожарная часть, своя автозаправочная станция, вот, говорит нам специалист, который комментировал со стороны завода происходящее. А перед этим, до въезда на проходную, мы проехали обычную станцию для всех людей там, в Тольятти, в городе, и такая очередь минут на 30 к этой станции. А здесь, на автовазе, вообще никакой очереди. И сразу начинает мозг работать. Так, а как же мне сюда загнать свой-то автомобиль и свой-то автомобиль-то здесь как-то заправить? Видите, закрутились вот эти коррупционные шестеренки сразу, сходу. У меня, я хотя бы еще даже и не сотрудник автоваза.
1: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 4:04 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Беспилотники попали в жилые дома в двух городах Краснодарского края. Оперативный штаб региона сообщил об ударе по Темрюку и Крымску. В Темрюке задет многоквартирный дом, поврежден балкон и остекление в двух квартирах. В Крымске разрушена кровля частного домовладения. Пострадавших нет, на местах происшествия работают экстренные службы. Лавров дал совет Западу помнить слова Путина о короткой войне в случае нападения Европы на Россию. Президент несколько раз повторял, что Москва ни на кого нападать не собирается, напомнил глава МИДа в программе «Большая игра». По словам Владимира Путина, наша страна не вынашивает агрессивных планов в отношении европейских государств, а заявления западных лидеров о русской угрозе лишены какой-либо государственной мысли. Серьезную обеспокоенность Сергей Лавров выразил по поводу действий НАТО на северных рубежах. Он отметил, что Москву откровенно напрягает курсы Запада на милитаризацию арктического региона. В качестве примера министр привел недавние военные учения США и Норвегии, легенда которых открыто предполагала прямое военное столкновение с Россией. Сотрудники закрытого в Германии русского дома вернулись в Россию. Эвакуация последовала после дипломатического кризиса между Москвой и Берлином. 1 сентября глава немецкого МИДа Йохан Вадефуль официально объявил, что ФРГ в одностороннем порядке расторгает договор о деятельности русского дома в Берлине и закрывает генконсульство России в Бонне с 18 сентября. В российском МИДе этот шаг назвали целенаправленным разрушением двусторонних отношений. Накануне ведомство объявило о зеркальных мерах. Все культурные центры имени Гёте на территории России должны полностью прекратить свою работу. Бойца ПОП ММА Залимхана Юсупова задержали в Москве за повторное нарушение ПДД. Полицейские остановили автомобиль, за рулем которого 33-летний спортсмен находился в нетрезвом состоянии. От меда свидетельствования он отказался, пишет 112. Ранее Юсупов уже был задержан за аналогичные нарушения. В отношении бойца возбуждено уголовное дело. Азорский антициклон вернет в московский регион летние температуры. В четверг в столице и области установится сухая и солнечная погода. В Москве ожидается потепление до +24–26 градусов. В Подмосковье до +27. Температура будет на 4-5 градусов выше климатической нормы, сообщили в гидрометцентре. Уже в пятницу, 11 сентября, похолодает. Через Москву и область пройдет холодный атмосферный фронт с небольшими дождями. Днем столбики термометров поднимутся не выше 22 градусов. Сейчас в Москве +7, ощущается как +5, облачно, с прояснениями. В ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгений Егошина, говорит Москва.
0: Говорит Москва, 94,8.
2: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 и по субботам после 14:00. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Повтор лучшего. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 9.07, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 8 сентября, на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, у нас здесь программа о том, как быстро все меняется. Только что на небе лето, на домах отблески солнца, синее небо. И вот уже снова свинец висит над головами, и снова вороны. Вот это все. И опять все. Господи, да что ж за погода такая? Все. Все чуднеснее и интереснее, все чуднее и любопытнее развивается ситуация вокруг этой топливной истории. И я жду, что, может быть, уже как-то должен кто-то прокомментировать из вышестоящего, значит. Может быть, эти Пескова хотя бы спросим об этом, что, как там все. Потому что, ну, во-первых, я напомню, что мы обсуждаем. Мы обсуждаем, пока что вы обсуждаете все это письменно, и... Это не хорошо и не плохо, это так. Ну, в смысле, это очень хорошо, что вы пишете. Здесь много комментариев от сотрудников правоохранительных органов, много комментариев от их родственников. Одно из показательных сообщений. Олег пишет, что с ними надо сделать. Ну, в смысле, здесь как бы написано, как это сказать, лишить их бренные физические оболочки целостности нужно. Вот, на четыре части. Ну, вот, ну, вы понимаете. «Сын в видном в ДПС служит», — пишет Олег. «Часто на свои деньги служебную машину заправляет. И это при крошечной зарплате и дефиците кадров». Кстати говоря, про «за свои деньги» здесь большое, я аккуратно скажу, большое количество сообщений, потому что я спросил вас, а как у вас дела обстоят с топливом? Потому что... Это же хищение, и в хищении замешаны те руководство учреждения, которое обеспечивает всем хозяйственным подмосковное управление МВД, ну вообще МВД, в частности автопарк весь, комплектующими, деталями, ремонтами и топливом. То есть если обеспечивает топливом, это же значит, что обеспечивает топливо, или что это означает? Или это означает, что они дают разрешение на заправку за свои деньги? Как вообще обеспечение топливом выглядит? Меня просто никто никогда не обеспечивал топливом. Вру. Очень часто меня обеспечивают топливом. Но это в рамках специальных мероприятий, когда мы там тестируем автомобиль. Вот, к примеру, сейчас мы по Самарской области, в Тольятти везде гоняли, по полям везде. А на заправках так, очереди. Ну, есть, они побольше, чем в Москве. И мне ни разу не пришлось заезжать на заправку, потому что вечером тачку с половиной бака мы оставили, даже больше было. А утром я взял уже полностью заправленный автомобиль. А если бы выкатал все по ходу движения, то как-то тут же появилась бы техничка и долила бы топливо мне. Вот это я называю обеспечение топливом. Зачем я сказал, что мне никогда? Меня в моей обычной жизни, вне работы, никто никогда не обеспечивал топливом. Поэтому я не знаю. Вот. А видите, оказывается, в ДПС часто за свои деньги заправлялись по топливным картам на АЗС трасса, сообщает вот Дарьял. Павел, но уже другой Павел, не тот, который нытик. Тот, который нытик, он латиническим названием. Ну, латин, на латинском он Павел, вот так, Павел. А этот Павел, наш Пашка, Пашка-друг, он кириллический Павел. Он говорит, я не тот Павел, я нормальный Павел. Знаю, что в X5 все, кто на закупках, раз в год проходят полиграф. То есть исследование на предмет лжи сокрытой, да? Все те, кто на закупках. Ну, к полиграфу как-то можно подготовиться. Я видел в кино, когда в ботинок кнопку подкладывают и делают себе больно, отвечая на контрольные вопросы, чтобы как бы стресс повышать, отвечая на определенные вопросы, на которые ты точно отвечаешь правду. Ну, там же как, там же замеряют сначала твои показатели, этот, калибруют, а потом задают вопросы, да? Вот. Ну, посмотрите фильмы, разные есть фильмы, как обманывают эти полиграфы. Не то, чтобы я человек, который свое представление о реальном мире строил на основании сюжетов художественных фильмов, но я ни разу такое не проходил, поэтому единственное, могу оттуда только почерпнуть. Так вот, там проходит на полиграфию. А вопрос, один из вопросов, он же предельно простой. На самом деле, вот серия вопросов, если вы что-то знаете, об этом, пожалуйста, расскажите. Что они там нахомутали, чтобы было понятно? Потому что пока что мы видим только сообщения. Задержали, покража, хищение у МВД, задержаны топ-менеджеры трассы и топ-менеджеры от областного хозяйственного подразделения МВД. Хищение, я уже увидел сумму 100 миллионов рублей, есть фамилии и вопросов вот несколько. Что делали? Как они крали? Как вы вообще живете на своем уровне? Что у вас там с обеспечением? Конечно, подмывает задать вопрос, что с этим делать. Но что делать, это я точно знаю, что с этим делать. Но об этом потом скажу. Какой там еще был вопрос? А был ли мальчик? Вот еще возникает какой вопрос в этой связи, потому что ситуация развивается крайне интересно. Я зашел на сайт Евротранс. Евротранс здесь прям так что... Давайте вместе будем смотреть с вами сайт, чтобы потом, когда начнутся судебные претензии ко мне, чтобы я вас замажу тоже в этом и скажу, они тоже все это видели. Вот, так что к ним тоже претензии испытывайте. Евротранс. На сайте, видите, написано. Корпоративный сайт ПАО Евротранс. Владелец сети АЗК. Автозаправочные комбинаты. Комплексы. Карусели. Ну, в общем, АЗК, трасса. Корпоративное управление, раздел. Я зашел в раздел новости. Раздел новости, вот смотрите. Что тут в разделе новости? Предпоследнее. ПАО «Евротранс» выплатила 13-й купон по выпуску зеленых облигаций серии 01. А перед этим ПАО «Евротранс»... Мария выскакивает сообщение, что-то хочет спросить у меня. О, давайте спросим Марию. Вот, написано, Мария, Customer Support, поддержка, поддержка. Там, конечно, бот какой-то. Я спрошу. Так ваших топ-менеджеров задержали или нет? Спросим мы в этом окошке, которое выскакивает с помощью. Все, посмотрим. А, он хочет, чтобы я имя свое вписал. Мое имя. Вальдемар. Волан-де-морт. Вальдемар, ваш имейл. Понятно? То есть, чтобы ответить, они хотят, чтобы я все ввел. А CVT-код карты нужно будет мне в какой-то момент ввести? Дальше. Евротранс комментирует неверно раскрытую информацию на сайте Московской биржи по допущенным дефолтам. Это новости. Евротранс выплатил 40-й купон по третьему выпуску облигаций. Евротранс выплатил 15-й купон по седьмому выпуску облигаций. оплатил купон, 20-й купон, 17-й купон, 28-й купон, 9-й, 5-й. Какие-то купоны все время не оплачивают. Я не знаю, что это, и честно говоря, не очень хочу знать. Но вот две новости. Смотрите. Комментируют неверно раскрытую информацию на сайте Московской биржи. 5 августа Евротранс, один из независимых операторов России, обращается к заинтересованным лицам. Уважаемые акционеры и инвесторы, в связи с большим количеством обращений, поступившим 5 августа, Евротранс сообщает, что информация о дефолтах по двум выпускам, размещенная на сайте Московской биржи утром того же дня, была ошибочной. В течение этого дня информация была скорректирована на сайте Московской биржи. На самом деле не в лотерею, а в карты. И не выиграл, а проиграл. Ой, наоборот. Не в карты, а в лотерею. И не проиграл, а выиграл. Вот как должно было быть написано. После обращения эмитента и получения подтверждения национального расчетного депозитария Короче, неправильно сказали, что у них дефолт по купону по какому-то. Это биржа сказала. Дальше они все выплачивают. И вот свежий комментарий. От какого августа? От какого-то. Это самый последний комментарий на сайте. Комментарий ПАО «Евротранс» в связи с публикациями средств массовой информации. В связи с публикациями ряда СМИ ПАО «Евротранс» сообщает, что информация о возбуждении уголовного дела в отношении компании или сети АЗК «Трасса» не соответствует действительности. Московским областным УФАС России возбуждено дело о возможном нарушении антимонопольного законодательства. Просим представителей СМИ учитывать официальную формулировку и не допускать распространения недостоверной информации. Понятно? Вы все время распространяете какую-то недостоверную информацию. Уважаемый ПАО «Евротранс», подскажите, пожалуйста, а где находится источник достоверной информации? Можно? Я хочу прильнуть к ключу, бьющему достоверной информации. Там фонтанирует достоверная информация, я хочу испить из него и быть достоверным. Скажите, где он находится? К примеру, официальный телеграм-канал официального представителя МВД Ирины Волк – это источник достоверной информации? Или нет? У меня вопрос к вам. ПАО, чего вы молчите? ПАО «Евротранс». Позвоните. 7373-948. Ваш онлайн-подсказчик, бот, хотел бы, чтобы я все свои персональные данные ввел для того, чтобы он начал мне писать, что ваш вопрос очень важен для нас. Но подождите, мы сейчас ваши данные все пробиваем и распространяем по этим самым, по спам-сетям, по всем базам. Но что еще раз? В связи с публикациями сообщаем, что информация о возбуждении уголовного дела в отношении компании или сети. То есть имеется в виду, что уголовные дела, да, есть, и задержания есть, но они не в отношении компании. Понимаете? Потому что если бы вы почитали Харари Гомосека, ну, иногда и они тоже могут быть... писать какие-то вещи. Запрещена экстремистская организация гомосекская, радужная, и она запрещена на территории Российской Федерации. Но Юваль писал в своем «Сапиенсе» вот это как раз феномен компаний всевозможных. Компаний. Когда ты иногда можешь быть, действовать, против тебя можно там в суды ходить, еще что-то. Но тебя как бы не существует. У тебя может быть руководитель. Он может руководить. И все на свете. Его потом могли задержать. Он мог быть коррупционером. Но компания не будет отвечать. Вы как бы всегда вы будете судиться с людьми, но не с компанией. Вы это имеете в виду, ПАО «Евротранс»? Или что? Вот как это читается? Возбуждение уголовного дела в отношении компании или сети АЗК «Трасса» не соответствует действительности. Давайте почитаем, что написала, в свою очередь, Ирина Волк. Сотрудниками ГУСБ МВД России выявлены факты хищения моторного топлива, принадлежащего ГУМВД России по Московской области. В ходе проверки сотрудниками служб собственной безопасности, экономической безопасности и следственных органов МВД России были получены сведения о причастности к преступлению организованной группы в составе председателя Совета директоров ПАО «Евротранс» Игоря Мартышова, а также троих подчиненных ему топ-менеджеров при участии заместителя начальника Главного управления МВД России по Московской области, начальника тыла генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова, начальника ВКУЦ ХИСОГУ МВД России по Московской области полковника внутренней службы Алексея Суярова, начальника отдела ВКУЦ по Московской области подполковника внутренней службы Анны Левиной. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ, предварительное расследование поручено Следственным департаменту МВД России. Установятся обстоятельства соучастники преступной деятельности, а также иные потерпевшие. Трое топ-менеджеров ПАО «Евротранс» уже заключены под стражу. Мальков, Суяров и Левина уволены из органов внутренних дел. В настоящее время они также, а также Мартышов, это как раз вот из «Евротранса», Игорь Мартышов, председатель совета директоров, задержаны по статье 91. Следствие ходатайствует о заключении их под стражу. Мероприятия проводились ГУСБ, МВД России, ГУЭБИПК, МВД России. Пишет Ирина Вол. Поэтому мне кажется, что если кто-то и пытается передергивать, в хорошем смысле слова, так это новостной раздел ПАО «Евротранс». Как бы в связи следственные действия, никаких уголовного никакого дела в отношении компании нет. Всего-то уголовное дело в отношении председателя совета директоров и топ-менеджмента. Всего-то. А в отношении компании никаких дел нет. Не. У нас есть только вот что топ-менеджеры наши, и все это и по краже, и есть еще иски, не иски, а сообщения о дефолтах, и антимонопольная служба рассматривает. В конце августа Подмосковное управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении «Евротранса». Компанию заподозрили в установке монопольно высоких цен на бензин марок 92-95 и дизельное топливо. Это я на РБК уже читаю. Это как раз, наверное, вот про это говорит компания, что это, вот это, не соответствует действительности. И почему вы РБК до сих пор не извинились и не удалили это со своего сайта? Ведь это же не соответствует действительности. Я слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте.
5: Алло, доброе утро, Роман.
4: Доброе.
5: Вы знаете, компания «Евротранс», она допустила дефолты по всем выпускам облигаций своих. Вот, то есть полноценные дефолты, не технические, из-за кассовых разрывов. Вот. И сейчас банки, они закредитованы не только выпуском на долговом рынке, но и банки, кредиторы, они запускают процесс банкротства. Вот. Еще такой момент. У них, возможно, не из-за мошенничества какого-то или там хитрых схем, а из-за того, что НПЗ разбомбили, чем торговать-то? Они же оптовые торговцы нефтепродуктами.
4: Нет, подождите, а МВД как замешано?
5: Нет.
4: Нет, я понял. Тут же есть слово «хищение». Как бы вам сказать, есть сети заправочных станций, которые просто закрыты. Ну, закрыты. Вот у них, вы говорите, там топлива нет. Это я все знаю про кризис. Если вы думаете, что я не знаю про беспилотники, НПЗ и все остальное, это я все знаю прекрасно. Есть топливные станции, которые закрыты. Вот. Есть станции, которые что-то там время от времени получают, что-то продают. Здесь, вот можно я еще раз по РБК? Допустила полноценный дефолт по купонным выплатам по всем выпускам биржевых облигаций. Причиной неисполнения обязательств эмитент называет временную нехватку свободных денежных средств на счетах из-за неравномерного поступления выручки. После информации о заключении председателя совета директоров под стражу, акции «Евротранс» упали на 6,1% на минимуме. Цена бумаг достигла отметки 28,5 рублей за штуку. Вот, это все очень интересно. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе.
6: Здравствуйте, Роман. Владимир, Москва. Дефолт они точно-точно допустили, потому что у меня тоже есть некоторые количественные акции, правда, не настоящих, а через финуслуги, это сервис Мосбиржи.
4: То есть вы портфель брали инвестиционный, и в него входила трасса эта, Евро?
6: Я целенаправленно трассу брал.
4: Ага, понял. А что, чем она вызвала у вас доверие, трасса? Почему не...
6: Доверие, смотрите, во-первых, было сладкое предложение. Не гонялся бы ты, Поп, за дешевизной.
4: А вы же знаете, чем слаще предложение, тем выше риски. Это же, блин, это же аксиома.
6: Знаю, конечно, знаю. Я с открытыми глазами это делал, безусловно. Вот. Ну, а доверие, ну, вроде как, большая сеть была. Покупал я эти акции примерно... в июне месяце, тогда еще все нормально было.
4: В июне, то есть вы вошли прямо вот перед, ну, прямо вот прям... сколько вам обошлось это решение?
6: Да вообще, я рисковал буквально там какими-то совсем небольшими деньгами.
4: Ну, послушай, когда говорит Илон Маск, я рисковал небольшими деньгами, это может быть примерно 40 миллиардов долларов, например. Я там рисковал небольшими.
6: Я бы рискнул. Нет, существенно меньше. Там 1030, наверное.
4: А, все, понял. Тогда ладно. Спасибо. Хотя сейчас нас могут слушать люди, которые, услышав 1030 небольшие деньги, скажут, ты что, это моя зарплата месячная или двухмесячная? Небольшими деньгами.
6: Ну, моя зарплата немного больше.
4: Я понял.
6: Если просто рассматривать масштабы инвестиций, ну, это действительно небольшие деньги.
4: Угу. Ясно, спасибо большое. Вот инвестор, как вы заметили, не теряющий бодрости духа инвестор. Он говорит, ну, это стоило того, чтобы выяснить. Это, знаете, как войти в биткоин за два дня до того, как он со 115 ушел на 40 тысяч за монету. Такой, вошел, думаешь, вот это я хорошо вошел вовремя. Мои водители тоже на трассу любят заезжать. Там 10-й кофе бесплатно вроде. Пишет Павел Кириллический. Наш настоящий Павел. Скрепный наш Павел. Исконный, фундаментальный. Да, нет, мы заправкой мы пользовались тоже постоянно, потому что там реально столики аккуратненькие, чистенькие. Персонал ненавязчивый, но при этом вежливый, салатики, пловчик, пожалуйста. А это когда привезли? Это вчера. Лучше вот это возьмите, потому что это сегодняшний. Хорошо. Здесь очечки тебе, здесь детские игрушечки, носочки. Вот здесь все вот это прям. И так все, и столик, ты сел, покушал, пошел, ручки помыл, все это. В общем, нормально все было. Другое дело, что, мне кажется, успешность на земле бизнеса порой вообще ничего не означает для успешности бизнеса в макроэкономических показателях, потому что и вот этот пример, он как бы очень, очень яркий. Значит, облигации, дивиденды. А что еще вот на сайте у них есть? Давайте облигации почитаем. Первый выпуск. Биржевые облигации процентные, неконвертируемые, бездокументарные. Номинальная стоимость 1000 рублей. Количество облигаций 3 миллиона штук. Дата погашения 11 декабря 2025 года. Ставка купона 13,5%. Что это все значит? То есть ты накупаешь себе по 1000 рублей чего-нибудь на 10 тысяч, да, вот сейчас. А дата погашения 11 декабря 25-го. Извини. А, это все погашено уже. Не, вот. Значит, третий выпуск облигаций. Номинальная стоимость 1000. Научите нас облигациями, мы сейчас пойдем у другой какой-нибудь сети купим, чтобы потерять деньги. Как с облигациями с этими вы работаете? Биржевая облигация процентная, неконвертируемая и бездокументарная с централизованным учетом права. Стоимость 1000 рублей номинальная. Количество 5 миллионов штук. Дата погашения 14 марта 2027 года. 14 марта. Это значит, сейчас вы покупаете на 10 тысяч. Правильно? А, 14 марта они обязаны будут, у вас выкупить их за 13 600 рублей. Я правильно считаю? Или нет? Или да? Или нет? Или да? Скажите мне. Кто с облигациями-то? Черт, у нас 10 секунд осталось, я не знаю. Но стоит ли это риска вот этого? Потому что у меня сейчас, к примеру, на накопительном счете в одном из банков под 12% лежит сумма. Вообще без проблем. Под 12, но, правда, годовых, а тут вам... Ладно, давайте разберемся после новостей, как приумножать капиталы.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва.
0: 98. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
7: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
0: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Говорит Москва, 94.8.
10: Повтор лучшего.
11: Моторы.
4: 9:37. Говорит Москва. Моторы. Доброе утро. Я приветствую вас. Это очень хорошо. Дальше хотелось бы уже начать в какой-то момент считать денежки. Я, наконец, в этой истории, детективной истории топливной, благодаря нейросетям нашел, потому что средства массовой информации пишут, как правило, обо всем и ни о чем. То есть ты читаешь статью, и ты понимаешь, что ты 5 раз читаешь одно и то же. 5 раз. Там «Мещанский суд ходатайствует следственное управление по стране нескольких фигурантов». Это заголовок. Там или «Топ-менеджер арестован». Под заголовок. «Арестован топ-менеджер такой-то». Текст. 7 сентября арестован топ-менеджер такой-то. Идет такое. Вот. Чуть ранее «Мещанский суд выдал об аресте». И так вся новость. Господи. А суть-то можно? И только благодаря нейросетям ты можешь вычленить эту самую суть. Я спрашиваю его. Ну, так ты мне скажи, брат, по делу-то скажи, просто вот сформулируй мне, как они там хищением-то занимались, а? Кто-то замешан, как это структурно выглядит? Сам тоже думаю, как они могли это сделать? И он мне выдал. Подмосковная полиция заправляет служебные автомобили по топливным картам на АЗС-трасса, владелец Евротранс. Деньги за топливо платили авансом заранее, но летом 26-го года карты вдруг перестали работать. Заправщики отказывались обслуживать полицейские автомобили, ссылаясь на неоплату. Сотрудникам МВД предложили заправляться за свой счет с обещанием компенсации. Но кто обещал компенсацию, тут пока непонятно. Заправщики или МВД, которые отвечают за хозяйственную деятельность. Все. Они и стали заправляться за свой счет, о чем очевидцы подтверждают. Здесь прям вот сообщение, я читаю, что... Нет, я не перекусываю, когда автомобиль стоит у колонки. Нилс Майкл. Вот вы и выдали себя. Вы никогда не были на АЗС-трассе, вы никогда там не кушали. Потому что если бы вы там перекусывали, то вы бы знали, что ты сначала заказываешь, потом тебе это готовят, разогревают, сервируют стол и подают. Это, ну, минут пять. Соответственно, ты подходишь, оплачиваешь топливо, тычешь пальцем, что вот этот салат, вот это, вот это и вот это. И идешь, тебе заправили автомобиль, ты его убираешь на парковку, приходишь, садишься, и постепенно тебе начинают подносить, они что-нибудь, они сами приносят, приносить тебе еду заказанную. Вот так это выглядит. Поэтому, ну, я не знаю, может, есть те, кто намеренно заказал, пошел, сел и сидит, чтобы тачка стояла у колонки, но это какое-то извращение. Поэтому нет. Автомобили вот именно при такой системе никогда не стоят. По данным следствия и источников, схема была достаточно простой. Подразделение МВД отвечало за снабжение полиции, в том числе топливом. Возглавлял, ну и так далее, мы этих людей уже знаем. Через это подразделение полиция заключала договор на заправку служебных автомобилей. Водителям выдавали топливные карты. Основным оператором выступала сеть АЗС-трасса. Оплата шла авансом. Деньги переводили заранее. До фактической заправки. Я не знаю, как работают топливные карты, но, может быть, они так и работают. По версии следствия, между сотрудниками подразделения хозяйственного ГУМВД Подмосковья и топ-менеджерами Евротранса, стопе, отлистая назад, почему ты дернулся сюда, где это было, по версии следствия, был сговор, бюджетные деньги перечислялись, а топливо либо не поставлялось в полном объеме, либо средства выводились в обход реальных поставок. Следствие утверждает, что за 6 месяцев с марта по сентябрь, то есть не предусмотрели, что террористический киевский режим начнет наносить удары по нашей нефтеперерабатывающей инфраструктуре, и грянет топливный кризис. И расчет был на то, что оно спокойненько на фоне достаточности топливной вообще, это все будет тихонечко, как-то вяло, так вяленько, спокойненько течь вот это хищение. И, наверное, останется не так, на это был расчет. Но грянул топливный кризис. Так обычно и бывает. Это называется черный лебедь. Для их схемы, бизнес-структуры этой бизнес-схемы, прилетел черный лебедь. За 6 месяцев 4 миллиона 650 тысяч литров 92-го утекло, 3 миллиона 360 тысяч литров 95-го, 324 тысячи литров летнего дизеля, 432 тысячи литров зимнего дизеля. Общая стоимость похищенного не менее 100 миллионов рублей. Общая стоимость похищенного. Если перевести общую стоимость похищенного, где он у меня? А, он у меня, я его, наверное, вверх, да? Если перевести общую стоимость похищенного, то там вот этот вот генерал или полковник, где он у меня здесь был? Черт, задери. Где-то я его открывал, но уже закрыл. В общем, он задекларировал за 25-й год доход в 2 миллиона что-то там. Там какие-то земельные еще участки, дачка, гаражик, автомобиль АК. АК и Ford Focus. Вот, мы говорим о вот этом, который курировал всю эту схему со стороны МВД, дядечки. То есть 2 миллиона в год. 2 миллиона в год. Соответственно, схема за 6 месяцев, 2 в год, 20 в 10 лет и 100 миллионов в 50 лет, правильно? 50. Мы говорим о схеме, которая стоила 50 лет его исправной службы при учете, что он всегда бы получал вот так вот по 2 миллиона в год. Кстати, 2 миллиона в год небольшие деньги, так вот, если честно, правильно? Ну, а кто выживет на 2 миллиона в год, будучи большим начальником? Ведь большой начальник — это не только большие возможности. Большой начальник — это и большая ответственность. Правильно? Правильно. И за 2 миллиона кто будет вот так вот? 2 миллиона. Это что за деньги вообще для большого начальника? Ну, да, тем более силовика. Да, божья кара, думает Владимир. А, вы имеете в виду топливный кризис, что... Ну, у нас есть такая поговорка, как известно, народная мудрость описала все возможные проблемы с законом и всякое. Она говорит так, как же там, сколько ниточки не виться, все равно коса на камень, сколько ниточки не виться, все равно там конец что-то найдется. Я забыл народную мудрость. Господи! Потому что исповедуешь совершенно иные принципы. Совершенно иные принципы. Ну, в общем, вот, мы поняли. Это топливные карты, это завышение, это вот эти все облигации и все остальное. Дальше я бы хотел сменить немножечко тему и обсудить с вами вопрос, который явился побочным следствием. Побочным следствием вот этой вот истории всей с этим топливом. А именно... Ведь АЗС засветилась еще раньше, до этого, до этой топливной покражи, своими невыплатами, дивидендами и этим антимонопольной службой, ее вниманием к этой компании.
11: Внушал папаша с детства, не жалея отчих сил. Деньги все, и цель, и средства. Помни, это сукин сын. И родному человеку я поверил, грал мерси, и папашу под опеку взял я, Бог его спаси.

0: зажато денег.
1: Как зарабатывать?
0: Слаще пряника, милее девушки.
1: Как не терять?
0: Все ищут ответа, загадка жизни в чем. А мне плевать на это, я знаю, что почем.
1: Ах, ведь инфляция же, черт задери ее.
0: Я женился на приданом, я погрелся у казны, ничего не делал даром, сам себе чинил штаны. Воровать себе дороже, брать, конечно, брал, и родил, надеюсь, тоже.

0: рублики.
1: Во что вы там вкладываете?
0: Фунты стерлинги, да тугрики.
1: Под какие проценты?
0: Ой, деньжата, деньги, денежки. Слаще пряника, милее девушки. Все ищут ответа, быть или не быть. Плевал я на Гамлета, раз не умеет жить.
1: Ну, да, вот, все, спасибо большое, спасибо, спасибо. Прелюдия закончилась, переходим к серьезным вещам.

0: процентные неконвертируемые. Номинальная стоимость 1000 рублей. Количество облигаций там вот, ну, 2 миллиона, 5 миллионов. Дата погашения 14 марта 2027 года. Ставка купона 13,60. Что все это означает? Вопрос предельно простой. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
1: Здравствуйте, звали, я пришел.
0: О, пришел. А как вас зовут? Как вас зовут, тайный наш инвестор? Как, ну, или обращаться к вам как?
1: Не... Я не тайный, Владимир.
0: Владимир. Владимир, расскажите, что это означает, как на этом надо зарабатывать? Ну, в смысле, как работает эта схема? Вот облигации, вы покупаете их.
1: Ну, слушайте, я купил на самом деле не биржевой инструмент, а внебиржевой. Это значит, что вращается не на самой бирже, а производный документ, называется цифровой актив. Угу. Вот. На то время срок погашения, и они, как правило, краткосрочные, эти цифровые активы. Угу. На тот момент, даже я вас немножко, наверное, ввел в заблуждение, нехотя, это даже, наверное, был не июнь, а май, если не раньше. Вот. Есть такой сервис, финуслуги при Московской бирже. Там вращаются, продаются, покупаются эти активы. Условно говоря, одна облигация стоит 1000 рублей, и у нее купон там 17% годовых. Ну, неплохо же, да?
0: Да.
1: Даже за вычетом 13% от дохода, все равно неплохо. Вот, соответственно, доход получается за счет того, что я покупаю облигации дешевле номинала, плюс эмитент выплачивает мне купон. Ну, в общем и целом, неплохо, тем более не слишком большая сумма, тем более на не очень длительный срок.
0: Ну, то есть, давайте возьмем, чтобы было удобно считать, цифру в 10 тысяч. Вот я купил 10 таких облигаций, да, по 1000.
1: Облигаций, да.
0: 10 облигаций.
1: Да. Нет, не по 1000, заметьте, не по 1000, а дешевле номинала, потому что в то время эти облигации стоили дешевле.
0: А где узнать эту...
1: Так бывает. А это нужно смотреть разные сервисы, разные приложения или сайты брокеров, разные тематические каналы в Телеграме.
0: Так, например, вот я смотрю, размер купона 11,18 рубля, то есть 11 рублей 18 копеек. Это значит, что вы...
1: Я-то пожадничал, я-то хотел 17.
0: Я понял, не-не, я смотрю просто другой выпуск облигаций. Ага. Это значит, что вы раз в этот самый купонную выплату, сколько этих выплат, они каждые 30 дней происходят, правильно? Каждый месяц.
1: Они происходят, как обычно, как правило, каждые 30 дней, угу, в течение того срока, на какой выпускается эта облигация.
0: Все, теперь давайте суммируем. Итак, я купил 10 облигаций. По какой-то стоимости. Их номинальная стоимость 1000 – это то, что мне вернут потом в 24 марта, 4 апреля
1: совершенно,
0: там какого-то,
1: совершенно
0: правильно?
1: А купили вы, условно говоря, за 920.
0: За 920.
1: Уже 80 рублей ваши.
0: Таким образом. Но выплачиваются купоны мне с 1000 рублей, со стоимости в 1000 рублей, правильно?
1: Совершенно верно.
0: Таким образом, каждые 30 дней я получаю 11 рублей 18 копеек с каждой облигации. До 14 марта 2027 года. А 14 марта мне вернут еще 10 тысяч рублей за 10 моих облигаций.
1: Совершенно верно.
0: Это удобно. И тогда...
1: И еще 80 рублей с каждой облигации. У нас их сколько? 10? Еще 800 рублей.
0: 800 рублей, то есть вы зарабатываете на разнице фактической стоимости и номинальной. Плюс ежемесячные вот эти 11-18 складываются в 13,60 годовых процентов. Правильно? Вот. Да? И, соответственно, то есть у вас по 11-18 в течение 12 дней у вас будет 120 что-то там рублей процентов, плюс 800 разница между стоимостью, плюс цена самих акций. И так вы зарабатываете.
1: Облигации.
0: Ну, облигации, да, не акции, облигации. Слушайте, но пока что выглядит это все классно, только... А что произошло с ними?
1: Еще минус 13% с дохода, ну, потому что это не накопительный счет, не депозит, а облигации.
0: Скажите, пожалуйста, вот у вас 30 тысяч было, ну, к примеру, ну, это диверсифицированный портфель, там есть же еще и другие, а у меня сейчас, ладно, не у меня, что я все на себя показываю, вот у кого-то там моего знакомого лежат деньги в одном банке, какая-то сумма, которая вот лежит, чтобы она, инфляция не отъедала от нее, она лежит на накопительный счет 12%.
1: А у меня накопить.

0: счете 14%.
1: Окей.
0: Я же не только в эти
1: я
0: облигации.
1: Я понял, хорошо, у вас
0: деньги.
1: 14, тогда стоит ли шкурка вычинки и с этими высочайшими рисками, при том, что...
0: А вы понимаете, какая штука? Тут дело вот в чем. Дело в том, что куда можно пристроить свободные деньги на какой-то непродолжительный срок.
1: Угу.
0: Можно накопить опыт, даже вот такой отрицательный, угу, как у меня. Можно поучаствовать в финансировании, ну, это социальная миссия, финансирование нашего национального богатства, условно говоря. Ну, разные причины, разные. А потом, понимаете, вот те же самые накопительные счета и депозиты, они же могут быть на минимальный остаток, либо если досрочное расторжение, проценты не начисляются. А вот эти облигации, они очень удобный инструмент. В конце концов, если мне деньги понадобятся быстро, эти-то, конечно, я уже не продам, а так, в принципе, можно их продать достаточно оперативно.
1: А эти только вот дата погашения 14 марта. И вы раньше не можете потребовать выкуп?
0: Могу.
1: А, можете?
0: Могу.
1: Но вам...
0: А, нет, стоп. Прошу прощения. Конкретно эти, которые цифровые облигации, нет, только в срок погашения.
1: Угу. Все понял. Спасибо вам большое. Спасибо. Это вот для меня, тоже для меня, видите, опыт такой общения. В том смысле, что как опыт, это классно, потому что не бывает, вот говорят, но негативный опыт там или какой-то. Не бывает негативного опыта или позитивного опыта. Бывает опыт просто сам по себе. Там какой-то родственник ошибок трудно. В общем, это такая вот история с этими облигациями и... Началось все, на самом деле, разворачиваться, насколько я понял, из-за того, что трасса, ну, вот этот Евро... Что, как это называется? Евротранс, который принадлежит сеть трасс, стали задерживать выплаты по облигациям, вот эти самые погашения, когда происходили, они не происходили. Сначала погашения не происходили, а потом перестали выплачиваться купоны. Мы выяснили, что купоны выплачиваются в какой-то промежуток времени. То есть ты купил облигации, срок их действия, допустим, год, а вообще можно купить их там, есть на 2, на 3 года, есть до 31 года облигации. Вот ты покупаешь, у них процентная ставка вообще 25%. 25! Но выплата 14 января 30 года, дата погашения. То есть ты покупаешь облигации, до 30 года ты не сможешь их вернуть, тебе у них не выгодно. Но до 30-го года ты по ним будешь получать 25% каждый месяц, ну, купон, в смысле 25% годовых, раздели на 12 и вот, ну, на год. И, соответственно, ты будешь получать, ну, вот столько, да, условно получится, там, сколько это, 10% в месяц от суммы, да? Нет, 10, 25%. Годовых в месяц, сколько вы, ну, разделить это все. Кладешь туда 100 миллионов рублей, и у тебя получается 100 миллионов по 25% годовых. 100 миллионов. И так до 14 января 30 года. Так вот, они сначала перестали выплачивать по купонам вот эти ежемесячные выплаты процентов, а потом и выкупать облигации перестали, насколько я понял. Чем привлекли внимание к себе Федеральной антимонопольной службы? Сначала цена на топливо, потом вот эти дефолтные процессы, потом, вероятно, стали раскручивать вообще все. Поднимают камень! Такие начали приходить тут, осматривать все. Камень поднимают такие. Что это здесь? А там копошение какое-то. Оказывается, что здесь еще и схема МВДшная по покраже топлива есть. Видали? Пришли вообще не за этим. А тут еще схема какая-то. Может такое быть? Может и такое быть. Все. И в результате еще и пошли вот эти вот, пошли ходом все. Оказывается, что они еще немножечко... А по ночам они немножечко шили брюки. Капельку. И мимо кассы их пропускали, эти брюки. Ну вот оно все и вышло теперь. А артисты рекламировали облигации этой трассы так настойчиво, навязчиво. Интересно, им сейчас стыдно. А чего им должно быть стыдно, Ринатулик? Ну, с какой стати им должно быть стыдно? Ведь они же Когда они в этом участвовали, это официальная сеть, все у них хорошо, они процветают. Вы же когда заправлялись на этой трассе, вам не стыдно было? Почему должно быть стыдно? Речь не об этом. Речь о том, что, как говорится, курица не птица. Как говорится, нет такого преступления, на которое бы не пошел капитал, бизнес частный, за 300% прибыли. Нет такого преступления. И каждый раз ты думаешь, елки, ну это же огромная организация, да, у тебя, сука, денег, филиалы там, все. Потом раз срывается какая-то схема, а они на спичках там воровали. Вот реально на спичках. 7 человек участвовали в схеме. 7 человек. Запомните, 7. Покрали 100 миллионов. Разделите 100 миллионов на семерых. Если поровну, то это примерно где-то по 14, да, получается? 14 с копейками. Ну, округлим, по 15 миллионов. Статьи, которые вменяются им. До 10 лет. Ну, десяточка, давайте исходить из номинала. 10. 15 миллионов рублей. Это что такое? Это хороший автомобиль люксовый немецкий? Нет, это треть люксового немецкого автомобиля. Это хороший люксовый китайский автомобиль. 15 миллионов. И никакая не квартира в Москве. Даже на квартиру не хватит. Понимаете? На спичках реально погорели. При том, что большая компания топливная, нефтяная. Бред какой-то. Не понимаю этого никогда. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, не воруйте, не крадите. Держитесь там и будьте здоровы.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград России.
4: Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии. Профессор Российской экономической школы Олег Шибанов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.

0: Пусть мама меня непременно найдет, ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэродромов.

ты надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной,

И забыть по-прежнему нельзя. Все, что мы когда-то не допели, милые усталые глаза, синие московские метели, снова между нами города. Жизнь нас разлучает, как и прежде, в небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде, надежде.

0: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
1: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
0: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Москва.
3: 94.8 FM.
2: Родные песни.

На манеже белые квадраты положил в окошко лунный свет. Спать ушли гимнасты, акробаты, только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери, на конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Позади осталось воскресенье, день больших и маленьких забот, но давно забыты все волнения. Засыпает цирковой народ. День сегодня выпал вам нелегкий, даже трудный, честно говоря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Впереди далекая дорога, и куда не знаю, ляжет путь. В нашем крае цирков очень много, и поедешь ты куда-нибудь. Может быть, тебя слегка взгрустнется, может, провожать придут друзья. Голубые поезда через села, города, в дальний край умчат тебя.

0: Спать ушли гимнасты, акробаты. Только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери. На конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел. Медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел. Медвежата и осел крепко спят давным-давно.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя. По пустынной голой аллее, шелестя облетевшей листвой,

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: вспоминая лучшее, когда песни были родные.
1: Нажми, водитель, тормоз, наконец. Ты нас тиранил 3 часа подряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, охотный ряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, охотный ряд. Когда-то здесь горланили купцы, Москву будила дымная заря, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, охотный ряд, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, охотный ряд. Здесь бродит запад, гидов теребя, на метрополь колхозники глядят, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, охотный ряд, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, охотный ряд. Вот дымный берег юности моей, и гавань встреч, и порт ночных утрат. Вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, охотный ряд. Вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, охотный ряд.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
4: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
3: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
5: намеренного, неправедного и пагубного.
2: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Я хожу в хороший час заката у тесовых новеньких ворот.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Вновь твоя ладонь лежит в моих руках. Я знал, что эта встреча будет прекрасна. А лунный нежный свет дрожит в твоих глазах. И слышим мы

0: Москва. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Hits. Москва. 94.8 FM.
1: На машине с надписью «Made in FRG» по полю, по полюшку едет ДРГ.

0: 33.
1: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94.8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Горгона.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Я сидел и смотрел мультфильмы, словно рыбак на причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы, в комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней, он улыбнулся мне и сказал: «Мой

Я играл на гитаре и смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

Я как-то сидел, смотрел «Бриллиантовую руку». Я обожаю это кино. Вдруг кто-то сказал: угости сигареткой. Я его угостил. Я оглянулся, а в кресле сидел Андрей Миронов. Он смотрел тот же фильм, что и я, но почему-то грустил.

по улице, и дождь моросил по крышам. Я замерз и промок, и денег не было, и на метро опоздал. И вот я шел по этой мокрой улице, и вдруг мне навстречу кто-то вышел. И я увидел, что это Бог. Он улыбнулся мне и сказал, он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра.